0: Другие новости. В последнем квартале полиция Мемфиса задержала более 100 лиц, совершивших тяжкие преступления против личности. За 3 года число таких преступлений снизилось на 17%.
1: Долго ли это продержится?
0: Снижение произошло в основном благодаря этой программе.
2: Блейк встал?
3: Да.
1: Кто снял дом Джонсона?
2: Дебби говорит, какой-то ипотечный брокер. Латинос.
1: А ведь когда-то был хороший район.
2: Я сегодня иду на прием.
1: Какой еще прием?
2: К консультанту.
1: К какому консультанту?
2: Мы уже говорили об этом. К семейному. В основном по поводу Блейка.
1: В основном.
2: Я подумала, ты захочешь пойти вместе со мной?
1: Нет уж, спасибо.
0: Привет.
2: Привет. Будешь есть, милый?
0: Нет, только кофе. Я ухожу до ужина.
1: Почему? Нашел работу?
0: Мы с Ником едем в Саутхэвен покупать машину.
1: Ему или тебе?
0: У Ника есть машина, брат. Для меня.
1: И ты за это платишь.
2: Я сказала, мы поможем немного.
1: Это чем? У нас один источник дохода, и он иссякает.
0: Как же мы могли забыть? Ты напоминаешь об этом каждый божий день.
1: Объясню это по-другому. Если ты можешь позволить себе колеса, сможешь купить и собственную машину. Хочешь, обсудим это? Не в бровь, а в глаз. Должно быть, купил у наших новых соседей. Благословите меня, отец, ибо я согрешил.
0: Я говорил тебе, Джонсон, что я назарянин.
1: Да, да.
0: Не желаю слушать исповеди.
1: Что за назарянин?
0: Особенно твои.
1: По мне, так он похож на пастора.
0: Вы, мальчики, все были в церкви на той неделе? Я знаю, что вы пришли ко мне на проповедь. Просто уверен.
1: Всем встать. Вольно. Итак, у нас вскрыли еще 2 машины на рынке Кордова и целая кипа жалоб на неправомерное использование парковочных мест для инвалидов. Да, и пока мы обсуждаем торговый центр, я так понимаю, в пятницу один из наших помял бок припаркованному там Мерседесу.
0: Это я, лейтенант. И я немедленно доложил старшему по смене.
1: Ясно. И что же произошло, Сандерс?
0: Видите ли, я подавал задом, сэр, и...
1: Чайник.
0: Лейтенант, он только что получил ученические права.
1: В следующий раз будьте осторожны.
0: Да, сэр.
1: Ладно. Итак, цифровые коллекционеры возвращаются. Их интересуют домашние развлечения, и, что удивительно, они не желают платить. В пятницу магазин Big Screen на Аплинг-стрит был ограблен около 3 утра. Сигнализацию отключили, но их засекла камера наблюдения. Те же парни, тот же почерк, взяли примерно на 20 тысяч плазмы и ноутбуков. Возможно, будут продавать на eBay с какого-нибудь офшорного аккаунта. Надо будет брать этих парней с поличным. И последний вопрос. Вышел приказ о повышении. Да, кажется, мы теряем нашего патрульного пастора Сэма Райта. Позвольте, я первый поздравлю вас, сержант Райт. Вы заслужили это повышение.
0: Спасибо, сэр.
1: Ну все, теперь за работу.
0: Класс.
1: Всех прошу проявлять друг о друге заботу. А, Макдональд, Райт, прошу на одно слово. Мак, ты уже долго без напарника. Поработайте-ка вместе, ребята.

0: Проблем не будет?
1: Нет, сэр, проблем не будет.
0: Можно вас на пару слов наедине, сэр?
2: Конечно.
0: Что происходит? То, что ты больше не работаешь в одиночку. Да, но почему я не верю? Ты достаточно умен, чтобы заметить, что снова накосячил. Да уж. Мало того, что у него стаж в два раза меньше, так он еще и черный. Так, а это тут при чем? Я не хуже любого в этом отделе, вы это знаете. Мак, ты правда хочешь знать? Все дело в установке. И я заметил, что твои потребности изменились. Слушай, Сэма переведут через пару недель. А пока можешь у него кое-чему научиться, поездив вместе. Что-нибудь еще? Нет, сэр.

0: Так что? Война?
1: Нет.
0: Ты не отвечаешь на мои смски.
2: У меня телефон барахлит.
0: С тех пор, как ты связался с этими ребятами...
2: Не лезь к моим друзьям, Джен. А мне просто нужно сейчас кое с чем разобраться. Позвоню тебе на выходные.
1: Правда?
0: Миссис Макдональд?
3: Не знаю, с чего начать.
0: Может, с вашего сына?
3: Блейк хороший мальчик. Хорошо учится, когда хочет. Чего, как вы видите, он в последнее время не делал. Думаю, это переходный возраст. Он со своим отцом, они часто ссорятся.
0: Из-за чего?
3: Мы потеряли ребенка. Случилось несчастье, когда Блейк был еще младенцем. И Мак, мой муж, он злится.
0: Как давно это было, Сара?
3: Семнадцать лет назад.
0: Как Мак относится к вам?
3: Конечно, многое изменилось после того, как Тайлера не стало. Я упала на работе, потеряла трудоспособность. У нас финансовые проблемы. Мы даже это не можем себе позволить.
0: Мы поговорим об этом позже, хорошо?
3: Я пришла к вам поговорить о Блейке. Но, полагаю, надо поговорить и о многом другом.
2: О, Божья благодать! Как сладок звук. Однажды я потерян был. А вот теперь...
4: Ты всегда поешь на работе?
2: Когда в хорошем настроении.
4: Это немного раздражает. Можно обойтись без этого и без воскресной школы.
2: Надо полагать, ты не в восторге от этого назначения.
4: Да вообще-то нет.
2: Буду с тобой честен. Я тоже нет. Но все же некоторое время придется существовать бок о бок. Я уважаю твои желания. Но нам надо работать. Поэтому нравится нам или нет, мы партнеры.
4: Как скажешь, сержант.
2: Кажется, я понял.
4: Возможно, да. А возможно, нет.
2: Это все из-за звания? Или цвет тебя тоже не устроил?
4: Знаешь, чем меньше мы будем говорить, тем лучше будем ладить.
5: Перестань за мной бегать! Отдай мне! Не отдам!
0: Девочки, давайте потише.
5: Отдай! Ты не получишь Винки! Отдай! Отдай Винки! Папа, Винки мой!
2: Подождите. Кто купил Винки?
5: Мама.
2: Точно. На свои деньги.

0: И технически Винки никому из вас не принадлежит, он мамин. Мама, а ты хочешь что-нибудь сказать о Винки?
1: Мне она нравится, она будет жить в моей комнате.
2: Ну, мама!
1: И если это не прекратится сейчас, там она и останется. Вы со мной? Идите помойте руки перед ужином. Сержант папа умирает с голоду.
0: Тебе бы быть сержантом, а не мне.
1: А разве я не сержант? Ты закончил? Я бы хотела увидеть мужа, если ты не против.
0: Да, пора есть.
2: И дядя Джозеф, и дедушка Джордж, и за Винки. И Иисус, спасибо тебе за мамину лазанью. Ты знаешь, что я не люблю лазанью, но мама сказала, что дети в Африке убьют за ее лазанью. Поэтому, пожалуйста, пошли им немного, чтобы никого не надо было убивать.
1: И еще, Господи, пусть у Грейси болит попа, когда я отлуплю ее секунд через 10.
0: И семья Райтов сказала...
1: Аминь.
0: Аминь. Детка, если тебе не нравится мамина лазанья, отдай свою порцию папе.
1: Нет, не с места. Кто хочет, чтобы папа прожил долгую и здоровую жизнь? Я тоже. Угадайте, что сегодня принес почтальон? Девочки, вы можете сказать анализы?
2: Анализы!
0: О, нет.
1: У кого-то повышен холестерин. Кто-то остался без плюшек и пончиков. И как ни грустно, без маминой лазаньи.
3: Бен сказал, у тебя новый напарник.
4: Это временно. Пока он не получит новое назначение.
3: А повышение будет?
4: Не в этот раз. Хорошо, что наш сын такой недотёпа. Не надо волноваться по поводу денег на приличный колледж. Что там твой консультант говорит о нашем проблемном ребенке?
3: Пока немного. В основном говорю я.
4: Отлично. Когда он выставит счет?
3: Она. И она готова с нами работать.
4: Она. Чудно. Как раз то, что мне нужно. Двое на одного.
3: Мак, никто против тебя не выступает.
4: Работать с нами? Правильно, у нее будет программа, как у твоего чокнутого костоправа, и мы будем ходить к ней на беседы в течение 5 лет. Ты разве не видишь, что я изо всех сил пытаюсь сохранить наш дом?
3: Я думаю, нам, как семье, это нужно.
4: Я застрял в этом тарифном разряде как минимум еще на 6 месяцев, тебе понятно? У меня одни расходы. Наш неудачник сын выжимает из меня последние соки в самой дорогой частной школе штата. И теперь ты решила забрать последние и потратить на ля-ля-ля с тем, кому будешь рассказывать о наших проблемах. Когда это кончится, Сара?

0: Расскажи мне о своей семье.
1: У меня жена и сын-подросток. Ну, ты знаешь, трудный возраст.
0: Единственный.
1: Что так? Обстоятельства.
0: Встаньте, ответчик. Мистер Ранд, присяжные признали вас виновным в убийстве второй степени. Поэтому я приговариваю вас к максимальному сроку. 10 лет лишения свободы в тюрьме штата.
2: Мак.
0: Мак.
1: Что?
0: Зеленый, едем. Три, два, три. Три, два, три. Семейная ссора, жилой дом на Форест Глен.
1: Это всегда весело.
3: Мой ребенок. Он хотел убить его, чтобы он не плакал.
0: Кто это сделал? Кто?
3: Потому что он плакал.
0: Кто это сделал?
3: Мой парень. Я была на работе. Только что вернулась.
0: Он здесь? Мэм, он здесь?
3: Я не знаю, но он... Он вооружен.
0: Сандерс, ты за главного. Оуэнс, вызови поддержку. Мак, пойдем.

0: Откройте, полиция!
1: Прикрой меня.
0: Чисто!
2: Подозреваемый Джеймс Роберт Блимс, чернокожий мужчина, по 30, рост 175, вес 85, был одет в синие джинсы и серую майку. Подозреваемый может быть вооружен.
0: Он здесь.
1: Бедный ребенок.
2: Боже мой.
0: Мак! Мак!

0: Эй, потише, брат.
1: Я тебе не брат, Белоснежка. Бросай ствол! Быстро! Вставай на колени! Я сказал, на колени! Ну же! Теперь, когда ствол у меня, как ощущения? Я спросил, как тебе это? Полиция, брось оружие! Не заставляй стрелять тебя, ну же! Я не вернусь в тюрьму. Я утащу его с собой в ад. Брат, это его работа. Не надо портить день. Я не хотел нанести вред ребенку. Я это знаю. Просто не мог это дальше выносить. Мы тебе поможем. Я обещаю. Мне не нужна помощь. Я просто хочу умереть. Так что давай. Нет, я не могу. Вы умрете оба. У этого человека жена и сын. Ну уже, брат, не делай ошибки. Мы просто... Нет!
2: Белоснежка, так ты меня назвал? И кто теперь крутой?
1: Мак, опусти пистолет. Мак! Руки за голову. Лицом к стене, быстро. Встать на колени. Сэндерс, надень наручники.

0: Тайлер! Все в порядке?
1: Да. Я не видел, как он приблизился.
0: Никогда не преследуй без прикрытия. Как долго ты это делаешь?
1: Я не знаю, что случилось. Я просто я не видел его. Просто его не заметил.

0: Я горжусь тобой. Ты ведь знаешь это.
1: О, спасибо, милая.
0: Я даже не знала, что ты пошел на повышение.
1: Я не пошел.
0: Что это для нас значит?
1: Это благословение. Будет больше денег.
0: Я не об этом.
1: Я знаю.
0: Я думала, что к этому времени мы полностью займемся миссией.
1: Я тоже.
0: Ведь ты пошел в полицию лишь до того времени, когда церковь встанет на ноги.
1: Да.
0: Так она встала на ноги?
1: Нам не хватит на семью этого дохода. У церкви больше нет бюджета.
0: Мне страшно, Сэм. Каждый раз, как я слышу сирену, я думаю, что это ты, и волнуюсь. Ты о чем-то думаешь?
1: Нет.
0: Ты работаешь над этой проповедью всю неделю. А я никогда прежде не видела, чтобы ты делал записи.
1: У меня что-то на сердце, но я пока не нащупал слов. Ведь могу ты освистать прямо на кафедре.
0: Я тебе не верю.
1: Почему?
0: Ты никогда не волновался по этому поводу, потому что у тебя дар. Ты говоришь это мне каждый день перед работой. Когда Бог с нами, кто может быть против нас?
1: Почему ты всегда используешь мои слова против меня?
0: Потому что это не твои слова, милый.
1: Нас с этим парнем поставили партнерами на работе.
0: И в чем же дело?
1: Масло с уксусом, вот чем.
0: Или шоколад с ванилью.
1: Немного этого тоже. Ты знаешь, как это бывает. У него что-то на уме, вот и все. Давай уже спать.
0: Мы ничего не забыли.
1: А, да, правильно. Господи, благодарю Тебя еще за один день. И, Господи, Господи, я такой голодный.
0: Ну, пойди возьми себе немного брокколи после молитвы. Позволь мне. Благодарю Тебя, Отец Небесный, за все Твои дары. За эту жизнь и наших прекрасных детей, и этого прекрасного мужчину, что ты мне дал. Говори через него завтра, Господи, и дай ему утвердиться в этом. И его новому напарнику, как его зовут?
1: Мак.
0: И мы знаем, что ты неспроста привел в этот мир Сэма. Пусть Мак узнает тебя, Отец.

0: Пусть слова мои и молитвы моего сердца будут приняты Тобою, Господи. В Тебе моя сила и спасение. Аминь.
1: Аминь.
0: Я уверен, братья и сестры, что моему посланию сегодня легко дойти до вас, но нелегко воплотиться. Но когда Господь просит нас сказать правду, мы играем с огнем, если решаем идти туда. У меня с утра в сердце целое ведро божественных истин. Но вы не волнуйтесь. Я, как и вы, страстно желаю попасть на воскресный ужин. Вот об этом мы сейчас и поговорим. То маленькое безумие, о котором вы, я и Господь будем говорить в это воскресное утро, называется любовь. Когда кто-то вас любит, нет ничего легче, чем полюбить его в ответ. Аминь. И нет ничего легче, чем возлюбить кого-то из своих. Маму и папу, братьев и сестер, своих детей, своих друзей. Мы любим тех, кого нам дал Господь. Так ведь? Потому что это легко. А когда это сделать трудно? А вот полюбить незнакомца. Или того, кто не источает сладость и свет. А что, если вы ему просто не нравитесь?
2: Все равно возлюби их, пастор. Правильно.
0: Правда? Неужели? Мы их любим? Я не уверен в этом. Особенно, когда я чувствую, как белые глаза жгут мою черную кожу, лишь потому, что она черна. А это слово, что у него на уме? Мне не хочется любить этого человека. Да и вам тоже. В этот момент любовь будет последнее, что почувствует мое сердце. Я не знаю, как у вас, но уверен, что когда Господь хочет мне дать урок, Он дает учителя. Я не всегда рад уроку. И обычно не люблю, когда меня учат. Получилось не так, как я рассчитывал.
3: Было немного вяло.
0: Может, Господь все же хочет, чтобы я остался копом.
4: Так вы говорите.

0: И здесь. Мы заберем тебя.
1: До встречи.
2: Здравствуй, сынок. Как прошел день?
1: Все нормально. Поехали скорее.
2: Что случилось?
1: Выпускника забирает мама. Ты шутишь?
2: А, ну да.
1: А это обязательно?
2: Я думаю, тебе понравится доктор Вайнс. Она классная.
1: И о чем она хочет поговорить?
2: О нас, о нашей семье.
1: Отлично.
2: Или, если хочешь, мы можем поехать и поговорить с отцом о том, что ты остаешься на второй год. И как долго ты собирался это от нас скрывать? До выпускного?
1: Он меня, наверное, убьет.
2: Не убьет, если поедешь со мной.
1: Я должен что-то сказать?
3: А ты хочешь что-нибудь сказать?
1: Вы же меня пригласили.
3: Вообще-то нет. Твоя мама.
1: Тогда зачем вы ее оставили в приемной?
3: На тот случай, если ты захочешь сказать то, чего она не должна слышать.
1: У меня нет секретов от мамы.
3: Правда? Никаких?
1: Я готов рассказать ей больше, чем вам. Я пришел к вам ради нее, понятно? Так что можете начинать меня грузить.
3: Я никого не гружу.
1: А что вы с ней делали?
3: То же, что и с тобой? Я слушала.
1: Слушали. И брали за это деньги.
3: В этом и заключается работа консультанта.
1: Она вам сказала, что у нас нет денег. Не мудрено, что отец бесится.
3: То есть ему это не нравится?
1: Нет. И знаете что? Я его понимаю. Христианский консультант. Что за ерунда?
3: Примерно как каждый год выбрасывать по 20 тысяч в унитаз частной школы, где учится неблагодарный ребенок, который учебе предпочитает тусовки с группой неудачников.
1: Мне это не надо.
3: И еще 20 тысяч за повторение курса? Ой, я ошиблась. Не надо. Частная школа, значит. Как это воспримет отец? Давай разберемся. Я тоже встречаюсь с тобой ради твоей мамы. И я тоже в курсе финансовой ситуации твоей семьи. Пока она мне ничего не платит, Блейк. Правда, мне это не по карману, но я прониклась к семье, которая трещит по всем швам. И пока мы говорим обо мне, я не христианский консультант. Я консультант, который христианин. Две большие разницы. И если ты окончишь школу, будешь это знать. Поэтому, поскольку мы оба здесь из-за нее, почему бы нам не начать сначала?
1: У меня не здорово вышло воскресенье, дедушка.
4: Ты облажался, так что ли?
1: Точно.
4: Я как-то проповедовал солдатам «возлюби врага своего». Ну и получил прикладом по голове.
1: Кошмар.
4: Век живи, век учись, друг.
1: Да, это точно.
4: А уж что до прощения, это та еще проблема. Его всегда проще просить, но очень трудно давать. Убедился на опыте, когда пытался растить твоего отца. Так скажи мне, что ты выбираешь?
1: Я не сдамся. Буду продолжать.
4: Что ты чувствуешь?
1: Как я люблю путь наименьшего сопротивления? Ощущение, как будто я провалился в том, для чего появился на свет. Все, что мне удается, это завести группу болельщиков в церкви.
4: В этом нет ничего страшного.
1: Когда мне кажется, что город вот-вот снова вспыхнет, ты видишь то же, что и я. Я хочу нести добро, как это делал ты. Я не могу это делать, проводя 40 часов в неделю на улице, вместо того, чтобы взращивать свою миссию.
4: А что есть твоя миссия?
1: Моя церковь, конечно.
4: А, ясно. Ты думаешь, что будешь просто сидеть в своей башне и ждать, пока на тебя снизойдет

0: благая весть от Иисуса. И ты будешь проповедовать, как мы будем менять мир? Ты об этом?
1: Нет, выглядит как-то некрасиво, честно говоря. Немного классической музыки, у большого камина, чаепитие в свитере. Это о чем?
0: Миссия Иисуса. Она здесь, на улицах.
1: Да. А ведь я надеялся, ты скажешь не отказаться от повышения, оставить полицию.
0: Ты знаешь, доктор Кинг учил нас по воскресеньям. Это было в чулане. И в чулане это не запрешь. С понедельника по субботу играли в игру. Там это все и происходило. Скажи мне, ты действительно решил уйти из полиции? Только честно.
1: Да нет.
0: Вот и ответ, мой мальчик.

0: С тебя $6, Мак. Ты помнишь брата Блейк?
1: Нет.
2: Но
1: он здесь. Повсюду в доме.
2: И
1: я не могу от него избавиться. Это только на час, да?
0: Это последняя сессия. У нас с тобой вся ночь.
1: Супер. Я больше не хочу говорить.
2: Okay.
0: Хорошо. Что, если поговорю я?
1: Я думала, вы будете только слушать.
0: Я слушаю, пока не услышу столько, сколько нужно. Ты прав. Проблема не в тебе, а в Тайлере. Но его нет, и никто ничего не может с этим сделать.
1: Ну, отлично, док. Мне уже стало лучше.
0: Проблема здесь в том, кого винить.
1: Винить? А папа не играет в игру с виной.
0: Почему ты так думаешь?
1: Чтобы не винить себя.
0: Он тонет, Блейк. Кто-то должен бросить ему спасательный круг.
1: Что это значит?
0: Что-то небольшое. Что-нибудь приятное сегодня. Посмотрим, что будет.
1: Я знаю, что будет.
0: Когда ты последний раз пытался? Как нужно ненавидеть человека, чтобы позволить ему умереть от боли, когда может помочь одно доброе слово? Мужчина не тот, кто готов вступить в драку, а тот, кто готов протянуть руку помощи.
3: Привет.
1: Привет.
3: Осетровые? Хорошая книга.
1: Ну да.
3: Да.
1: Как долго ты собирал эти книги?
3: Лет 50. И каждую из них я передам тебе. Я должен был передать их моему сыну, твоему отцу, но не думаю, что он... Что для него здесь есть что-то полезное.
1: Он тебе звонил?
3: Нет, а тебе?
1: Нет.
3: Видишь Библию на четвертой полке? Нет, нет. Вот ту, старую. Давай сюда. Да, она. Видишь? Она принадлежала моему дедушке. Мы должны были похоронить его с ней, но... Библию нельзя хранить или хранить на полке. Ее нужно читать. Прочти это.
1: Уэндалу Райту на его 8-й день рождения от его друга Джона Эскью. 31 мая 1884 года. Кто был Джон Эскью?

0: фермер производил хлопок. 2000 акров, 100 рабов. Он отпустил всех рабов перед окончанием войны. Почти все остались.
1: Они хотели остаться рабами?
0: Нет, нет, они любили его. Он давал им работу. Он платил им больше, чем они могли заработать в другом месте. Потом он отдал им 10 акров земли под дом.
1: Ты верно смеешься. Зачем ему это было надо?
0: Он не должен был этого делать, скажу по правде. Присядь, я тебе кое-что расскажу. В тот день, когда он освободил рабов, он построил их всех перед собой. Шляпу держал в руке, и, надо сказать, он был одним из самых богатых людей в штате. Он держал шляпу в руке и просил их простить его за то, что делал. Он делал что-то плохое, но не только это. Он просил их простить всех людей, которые сделали им что-то плохое.
1: И чем это закончилось?
0: Типа как твоя проповедь, да?
1: Ладно.
0: Мистер Эскью, он учил твоего прадедушку Уэндала читать. Подарил ему Библию, и парень решил стать проповедником прямо там. Это один акт прощения, который изменил историю, Сэм. И в этом соль. Вот что твой 8-летний прадед написал в ответ.
1: Я обещаю молиться за вас каждый день. Прошу вас о прощении. Даю вам его и буду вашим вечным другом. Уэндал Райт. Красиво.
0: Красиво? Это стало делом его жизни. Господь привел его в этот мир. Для этого, возможно, изменил чьи-то сердца и судьбы. Возможно, удержал кого-то от линчевания, от полицейской дубинки. Вот о чем я говорю. В этом и дело, в милосердии. Примирение начинается с прощения. Это единственное, что может изменить жизнь. Так ведь? Нельзя переоценить силу прощения. В нем мощь. Только в прощении. Запомни эти слова. Запомни.

0: Как прошел день?
1: Ты сегодня ужинаешь с нами?
2: Сегодня понедельник, и все рестораны закрыты.
1: Клоун, очень смешно.
2: Пап, а когда ты решил стать копом?
1: А что?
2: Просто всегда было интересно. Ты об этом в детстве мечтал? Или тебе эта идея свалилась на голову?
1: Когда умер твой брат? Я думал, что смогу что-то изменить. Возможно, сделать так, чтобы это ни с кем больше не случилось. Я ошибся. Но на хлеб я зарабатываю. Передай картошку. Скажи мне, что ты не думаешь о том, чтобы стать копом.
2: Нет, я... Я просто уважаю эту работу, пап. Это все?
1: Надо же.
2: Нет, правда. Правда.
1: Спасибо. Как в школе?
2: Нормально.
1: Что?
2: Ничего.
1: Ты снова попал в историю, так ведь?
2: Пап, я...
0: Мак, поговорим об этом позже.
1: Нет, поговорим сейчас. Кто-нибудь скажет мне, что происходит?
2: Папа, я не закончу школу.
1: Что ты сказал?
2: Я снова завалил английский, испанский. И я...
1: Снова?
2: Я не сдал тригонометрию и не успею теперь нагнать.
1: Значит, нас ждет еще один год.
2: Мне придется закончить школу в Оукдейле. Я смогу это утрясти к Рождеству. Я получу аттестат.
1: В Оукдейле? В этой выгребной яме? Ты не сможешь попасть в приличный колледж, закончив государственную школу, и ты это знаешь. Я продам этот дом, если придется. Я найду вторую работу. Ты определенно найдешь работу и закончишь Риджлейк.
2: Пап, меня выгнали.
1: И ты это, конечно, знала.
2: Она не виновата. Это моя вина.
1: Свежая новость. Лучше убей меня, ладно? Просто покончим с этим и убей меня быстро. Когда это кончится? Это твоя жизненная цель — прикончить меня раз и навсегда?
2: Пап, прости.
1: Я просто уважаю эту работу. Неужели ты думал, что я на это куплюсь?
2: Я говорил серьезно. Первый раз я хотел нормально поговорить с тобой. Вместо еще одной ссоры. Почему ты думаешь, что я куда-то хожу по ночам? Мне это не надо.
1: Третий промах. Сидеть.
2: Я не хочу сидеть.
1: Мне плевать на то, что ты хочешь.
2: Правда, свежая новость.
0: Прекратите оба.
1: Тайлер бы никогда себе этого не позволил.
0: Блейк. Мак.

0: man.
1: Надо же.
2: Ну, не так уж и больно.
1: Мне действительно надо это делать каждую неделю.
2: Доктор прописал. И ваша жена.
1: Я думаю, вы говорите ложь о других вещах.
2: Ладно. Продолжайте, посмотрим. Уровень снизился за неделю на 3 единицы, видите?
1: Что такое ЛНП?
2: В вашем случае, мистер Райт, то, что зашкаливает.
1: Это когда Дэвис сказал, что он уничтожит гниду. Его просто взорвало. Он был просто робокоп. Я рад, что с ним ездит Реф, а не я.
3: Да, может быть, он помолится над ним или еще что.
1: Помолится над ним — это просто смех. Ты любишь шутить.
4: Хорошо, мистер Герардо. Попрошу расписаться.
5: Это не признание вины, я просто выписал повестку в суд. На 10 ноября. Можете записаться на курсы водителей-нарушителей. Это нигде не будет значиться. Всего хорошего. Хочешь сесть за руль? Мне надо сделать пару звонков. Привет, это я. Просто хочу знать, не звонил ли Блейк. Или если ты что о нем слышала. Ты ведь думаешь, что я расист, да?
1: Я не знаю. А ты расист?
5: Та машина превысила скорость.
1: На 5 миль всего.
5: Таков закон. Я бы также остановил машину, набитую белыми.
1: Господи, не дай мне убить моего напарника.
5: Это почему же? Избавь нас обоих от жалкого существования.
1: Как дела, Мак?
5: Чудесно, лучше не бывает.
1: Что-то происходит дома?
5: Не надо мне читать проповеди.
1: Я тебе не проповедник, я друг.
5: Правильно.
1: Неужели? Или я буду петь громко.
5: Мой сын ушел из дома вчера ночью.
1: Сколько твоему сыну?
5: 17. Ты когда-нибудь пытался договориться с 17-летним?
1: Моим 7,9.
5: Близится день, приятель.
1: Значит, была ссора.
5: У нас бывают только ссоры.
1: А он раньше уходил?
5: Да. Но на этот раз все по-другому.
1: Сказал что-то, о чем сожалеешь?
5: Есть у меня такая тенденция.
1: Я не разговаривал с отцом 12 лет, Мак.
5: Он жив?
1: Наверное. Я не знаю, где он.
5: Сказал что-то, о чем сожалеешь?
1: Мы оба. Этого нельзя делать, Мак. Мальчику нужен отец. Что бы он ни говорил.

0: you love your brother, man, like the Lord loves his children.
1: Возможный нарушитель 7844 Кирби. Почему мне знаком этот адрес?
2: 323 в пути.
1: Так вы услышали шум окна?
3: Стук. Тук, тук, тук. И голоса. Китайские или японские, возможно. У нас их много. Мексиканцы селятся в округе со своими машинами с низкой посадкой и пикапами. Ехали бы они обратно в Мексику. Мне нравились цветные, которые прежде жили здесь. Они были, как вы, доброжелательные. С ними можно было говорить.
1: Офицер Макдональд, вы что-нибудь увидели?
2: Нет, не увидел. Никаких признаков нарушения.
3: Не зайдете ли на стаканчик ледяного чая?
1: Нет, нет, спасибо.
3: Последний раз полицейский сделал полный отчет. Он вошел?
1: Да, мэм, это я был у вас несколько недель назад.
3: Неужели? Не припоминаю.
1: Мы еще раз проедем мимо перед вечерней сменой, если...
4: 27-14. Канцелярские товары, тихая тревога.
2: 3-2-3, выезжаем на вызов.
1: Спасибо, мисс Брэдшо. Нам пора ехать.
3: Ладно, спокойной ночи.
1: Одинокая дама. Ей нужен кто-то поговорить. Это все могла бы пообщаться с телевизором.
2: Или еще одна батарея села в детекторе движения, как в последние 10 вызовов.
1: Выходи, выходи.
2: Разве они обычно не оставляют свет в этом магазине?
1: Да.
2: Может, просто произошло отключение энергии? Давай глянем сзади. 3-2-3 на месте, участок 1 чисто. Очевидно, электричество вырубили. Возможно, сработала ложная тревога. Проверяем позади здания.
1: Я не знаю, Мак. Сзади все освещение выключено. Движение! Полиция! Стоять! Мак, подожди!

0: Стоять! Пистолет!
1: 3-2-3. Применили оружие. Подозреваемый лежит. Покажи оружие. О, Боже.
0: Нет. Блейк, что ты...
1: Прости, отец, прости.
0: Нужна скорая.
1: 3-2-3, внимание.
0: Быстро.
1: Раненый подозреваемый сын полицейского Макдональда, прием.
0: Блейк. Нет, нет, нет, нет.

0: Yes.
1: Да?
2: Миссис Макдональд? Я Сэм Райт, напарник вашего мужа.
1: О, нет. Что произошло? Что случилось с Маком?
2: Вам нужно поехать со мной, хорошо?
1: Что случилось с Маком?
2: Не с Маком. Огнестрельное ранение в правую часть брюшной полости.
3: Одиночное?
2: Да, одиночное, огнестрельное. Выходного отверстия нет. Раз, два, три.
4: Отлично. Что у нас здесь?
2: У нас огнестрельная рана в правой части живота. Дай мне.
4: Как вас зовут?
2: Блейк.
3: Ладно, даем наркоз. Мне нужен доктор Дункан.
4: Ты знаешь, где ты?
3: Сделаем рентген груди и брюшной полости. Готовим к операции. Привет, Блейк. Ты слышишь, парень? Я доктор Карри. Она будет здесь, не успеешь оглянуться. От тебя требуется одно – расслабиться, заснуть и думать о хорошем за нас двоих. Ладно, приступим. Поехали.
1: Что ты сделал?
2: Сара, нет. Сара, нет. Нет, это был несчастный случай, Сара.
3: Сара, я не знал.
1: Что случилось? Почему он там был?
2: Сара, нет. Он не хотел.
1: Он все, что у меня осталось, Мак. Ты меня понимаешь?
4: Сара. Сара. Сара.

0: Have a seat, sir.
1: Присядьте, сэр.
0: Well,
1: хорошие новости. Он пока стабилен. Он сильный мальчик. Мало кто пережил бы такую операцию. Плохие новости. Пока не все трудности позади. Пуля летела быстро, оставила большие повреждения. Мы его заштопали, но пришлось удалить поврежденную почку.
2: Он сможет жить без почки?
1: С одной здоровой почкой, да. Но в этом-то и проблема. Почка нездорова. Ее вообще могло не быть.
3: Что это значит?
1: У Блейка сравнительно редкое генетическое заболевание. Синдром атрофии почки. Это значит, что одна из почек не функционирует, и другая берет на себя всю работу. К сожалению, мы убрали здоровую почку. Блейк сейчас стабилен. Это ненадолго. У него стопроцентная почечная недостаточность.
2: Вы хотите сказать, что Блейк умрет?
1: Я хочу сказать, что чтобы Блейк выжил, ему надо немедленно делать трансплантацию.
3: Пусть возьмет мою.
1: Все не так просто.
3: Я его отец.
1: Я взял на себя ответственность и посмотрел медицинские карты вас обоих. У вас кровь второй группы, резус положительный, как и у Блейка. Проблема в том, что у вас гипертония, и поэтому вы не можете быть донором. Миссис Макдональд, к сожалению, у вас первая группа, резус положительный. Мы сейчас ищем донора по базам данных, но пока ничего не нашли. Время не терпит. Мужайтесь.

0: Mac.
1: Mac.
0: Hey, Mac.
1: Hey, Mac.
0: Сестра
1: сказала, все было отлично. Он прорвется. Я думал, подожду вас и отвезу домой отдыхать. Где Сара?
2: Она с Блейком.
1: Хочешь ехать домой?

0: Я правда хороший стрелок. Знаешь, 15 за 15 лет стрелял три раза и три раза попал.
1: Ты не мог знать. Ты делал свою работу.
0: Я плохо делал. Не надо было идти в то здание. Меня никто не просил, он бы никуда не делся. Я даже не знаю мальчика. Своего сына. Я ничего о нем не знаю.
1: Еще не поздно узнать.
0: Он может не выжить.
1: Что? Я думал, они сказали... Я мог бы остаться с тобой? Или ты хочешь побыть один?
0: А я один. Был один с тех пор, как похоронил своего первого мальчика. Думаю, я умер вместе с ним. Просто в это трудно поверить. Это больше не важно.
1: Стой, послушай меня. Ты на дне. Ты не опустишься ниже, чем здесь и сейчас. У тебя два выхода. Проклясть Бога и умереть, или перестать с ним бороться.
0: Я ценю это. Правда. Я выбираю первый вариант, проповедник.
1: Мак, а он не покинул тебя. Я знаю, что сейчас все очень плохо, но всему есть причина.
0: Хватит. На меня это не действует. Если вера в сказки тебя утешает и дает подработку по воскресеньям, поздравляю, сержант Райт. Но если ты думаешь хотя бы вскользь, что я покроюсь мурашками и паду на колени перед твоим богом, который позволяет переехать 5-летнего ребенка черномазому наркодилеру,

Старики говорят, что самой жестокой тюрьмой будет та, которая была построена своими руками, и одиночное заключение будет самым жестоким. Сам ад покажется ничем иным, как вечностью в одиночестве. Также говорят, что Отец никогда не бросит искать и призывать нас. Многие не могут или не хотят слышать этот призыв, пока совсем не будут сломлены.

0: Утешь меня, Господи. Благодарю Тебя за то, что я слежу за ним. И мы знаем, что у Тебя есть воля, и что Ты можешь дать ему, если хочешь.
1: Еще что-нибудь?
2: Отец, ты знаешь, что нам прямо сейчас нужно чудо для Блейка. Мы приходим к тебе с мольбой о том, чтобы для него нашлась почка, которая будет работать в теле Блейка, отец.

0: Они потеряют того мальчика?
1: Я не знаю. Я тебе говорил, что они потеряли первого сына.
0: Как красиво. Что это?
1: Это подарок дедушке Джорджа. Я думаю, это должен был быть урок, но я не совсем уверен, что понял его.
0: Я обещаю молиться за вас каждый день. Прошу вас о прощении. Даю вам его и буду вашим вечным другом. Да. Продвинутая теология. Да и должна быть, потому что это писал ребенок.
1: Ты всегда знаешь, как сказать то, что нужно. Мне плохо от того, что происходит с семьей этого человека. Все, что я мог, это молиться за него. Он заставляет меня переживать такие чувства, каких у меня долгое время не было.
0: Какие?
1: Ярость. Ненависть. Что со мной происходит, Дебра?
0: Ты человек.
1: Я пастор. Я был призван направлять людей. Или мне так казалось?
0: Что это значит?
1: Это часть моей работы. Я не могу сосредотачиваться на этом или взращивать это, или даже быть верным этому, потому что я должен разъезжать по городу в полицейской машине 10 часов в день с парнем, который ненавидит меня, потому что я черный, ненавидит весь мир.
0: Это его проблема. Ты тут при чем?
1: Он показывает мне, где мое сердце и где его нет. Оно не с людьми. Я думал, что с людьми, пока не встретил одного человека, которого не смог полюбить. Это для меня лишь слова. Это больше не реальность. Гоняться за преступниками, носить значок — это реальность. И я там расту, а моя церковь не растет. Она загнивает. И вскоре она умрет из-за меня. Вот что маг делает для моей жизни, Дебра. Показывает мне, где на самом деле мое сердце. Оно носит оружие, а не Библию.
0: Ты действительно в это веришь? Ты хороший человек, Сэм Райт. Я счастлива, что Господь подарил мне тебя. Но

Я думаю, ты понял это превратно. Господь не привел его в твою жизнь. Он привел тебя в его. И тебе надо понять, зачем.

0: Я думаю, с графой для отметки донора на каждых правах в Америке где-то найдется одна почка, которая ему подойдет.
1: Он выживет.
0: Тебе до этого есть дело?
1: Я ведь здесь.
0: Потому что хочешь? Потому что должен?
1: Я еще не решил.
0: Хороший ответ.
1: У меня...
0: Ты же не будешь проповедовать? Ты знаешь, что со мной, когда ты проповедуешь.
1: Не буду. Но интересно, что ты здесь. Я пришел побыть с тобой.
0: Полагаю, ответ нет. Но завтра с утра я перестану быть отцом и мужем. Сара даже не придет домой после похорон. Она будет идти дальше. Сэм, я не хотел сказать то, что сказал в машине.
1: Я это знаю.
0: Я говорю много того, чего не желаю. Я делаю больно жене каждый день, говоря ей что-то. Я делаю больно Блейку, который бежал от нас. Я даже заставил 5-летнего сына ездить на этом глупом велосипеде. Он не хотел. Если бы я только... Ответь мне сам. Этот добрый Господь, с которым ты щебечешь, почему он оставил двух маленьких мальчиков умирать и оставил жалкую развалину, которая не хочет жить дальше?
1: Нет ответа на этот вопрос. Просто нет.
0: Тогда во что же мне верить? В чем весь смысл?

0: Каждый раз мне кажется, что я разгадал загадку. И я получаю крученый мяч. Знаю только, мы в этом вместе, Мак. И кто-то поместил нас сюда. И не должны мы были страдать. Они сами это сделали. Ты не виноват ни в том, ни в другом. Это был несчастный случай, Мак.
1: Это я.
0: Нет. Бог не хотел, чтобы ты нес это бремя, Мак. Он хочет, чтобы ты избавился от этой боли.
1: Я заслужил адские муки. Мне так жаль. Так жаль. Боже, помоги.
0: Ну тогда ты прощен. Ты слышишь меня, Мак? Ты прощен, поскольку попросил об этом.
1: Я не хочу, чтобы он умер, Сэм. Я не хочу, чтобы мой мальчик умер. Я бы отдал все. Пожалуйста, помолись со мной. Помолись. О, Боже.
0: Ты должен молиться со мной.

0: О, Господь мой, дорогой, любимый Боже, мы молимся Тебе.
1: Pray, Lord, that you lift up all this prayer.

0: Hey, Dad.
1: Привет, пап.
2: Вы не могли бы нас оставить ненадолго?

0: Я хотел поговорить. Каждый раз, как я заходил, ты спал или находился в каком-то аппарате из «Звездных войн» или...
1: С мамой?
0: Да.
1: Позаботься о ней, хорошо? Она не такая сильная, как ты.
0: Эй, вот этого не надо. Слушай, мы будем с этим бороться. Я думаю, они нашли тебе почку в Канаде.
1: Папа. Прости, папа.
0: Это я должен просить прощения. Нужно было сделать это давным-давно. Мне очень жаль. Прошу тебя, скажи, что ты меня прощаешь.
1: Конечно, папа.
0: Ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Я люблю тебя, Блейк.

0: Мне бы хотелось чем-нибудь помочь. Ему резко стало хуже, так быстро. Я не могу найти ему почку. Нет родственного соответствия, нет друзей. Что там у тебя, Сэм? Анализ крови, высокий холестерин. Дай взглянуть. Еще о чем-нибудь подумаю. Сэм? Я знаю, ЛНП сильно повышен. Я буду меньше есть. Группа крови. Вторая, резус положительный. А при чем тут моя ЛНП? Как у Блейка Макдональда. То есть вы хотите сказать, что я... Хочу сказать, твое желание может исполниться.
1: Ну же, Блейк, потерпи немного. Надо немного потерпеть.
0: Я думал, вторая положительная — это перебор. Кто бы действительно думал, что это что-то значит?
2: Я, вот кто.
0: Я вернусь. А ты давай домой и приготовь небольшую вкусную лазанью. И не забудь про чесночный хлеб. И, дорогая, я знаю, почему сейчас.
1: Извините, дальше идти нельзя.

0: Мами.
1: Мама, у нас есть вопрос. Какой вопрос? Откуда им знать, что черная почка будет работать у белого мальчика? Ну, потому что внутри мы все одинаковые.
2: Все будет отлично. Просто небольшой укол.

0: И вот, наконец, наш старший пастор вернулся. Теперь, прежде чем вызвать его, достаньте свои письма милосердия. Покажите их. Давайте поприветствуем нашего брата, нашего учителя, нашего друга и целителя, сержанта, пастора Сэма Райта.
1: Ладно, ладно. Давайте читать этот текст. Настоящим обещаю первое.
2: Молиться за тебя каждый день.
1: Второе.
2: Просить о прощении.
1: Третье.

0: от тебя взаимно.
1: И быть твоим другом когда?
0: Всегда.
1: Теперь, когда кто-то попытается с вами разыграть расовую карту, высеките этого дрянного мальчишку. Напишите свое имя в конце и скажите: «Нет, брат мой, сестра моя, я разыгрываю карту милосердия». Шесть недель назад, вот здесь, я сказал вам всем, что когда ученик готов, приходит учитель. Просто я не думал, что был учеником. Но я был. А учитель? Он появился. Да, правда появился. И, брат Мак, ты был не просто моим учителем. Ты был профессором. Братья и сестры, я люблю мой город. Но он разорван пополам. Что я вам говорю об этом? Оглянитесь. Вас оскорбляли. Меня оскорбляли. И мы продолжаем причинять боль друг другу, так ведь? Где нет справедливости, нет мира. Я слышу это каждый божий день. Как будто справедливость может изменить сердца. Не изменит. Не справедливость нам нужна. И не ее мы хотим. А милосердие. Прощение. Вы хотите восстановить разрушенный город? Разрушенный мир? Нужно начать прямо здесь. И я обещаю молиться за каждого из вас каждый день, чтобы простить вас, просите вы об этом или нет, и просить вас простить меня. Чем я могу вам помочь, сэр?
2: В другой жизни я был другим человеком. Я был вором и безумцем. Полицейский, который... правомерно пытался призвать меня к правосудию, начал меня преследовать. Я бежал. И я отнял у этой семьи ребенка. Остановила меня тюрьма. Я отдал свою жизнь моему отцу, и я искал возможности исправить то зло, которое совершил. Для искупления я присоединился к миссии на земле моих предков в Кении. Теперь ради нее я и живу. Я уплатил обществу долг за свои преступления 8 годами своей жизни. Справедливость была восстановлена, но не для этой семьи. Перед ними я в неоплатном долгу. Я не смог. И я не пришел в другой день взглянуть им в глаза и принять на себя ответственность за содеянное. От всего сердца я прошу вас прощения. Я умоляю вас о прощении. Я молю о милосердии.

Ибо благодатью вы спасены. Послание к Ефесянам.

Это самый трудный шаг – перейти от мыслей к делу. Даже если наши мысли самые благородные, правильные, библейские, начать действовать в соответствии с ними непросто. Сегодня поговорим о том, что нам мешает не только думать, но и жить по-библейски. И как воплотить библейское мышление в жизнь.

0: Сегодня мы беседуем с Дмитрием Александровичем Фокином, магистром богословия, кандидатом исторических наук, проректором по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Снова рады с вами встретиться. Сегодня у нас будет достаточно практическая тема. Наконец-то мы посмотрим некоторые такие важные, применимые моменты в нашей жизни. Но мы также с вами продолжаем тематику библейского мышления. И, Дмитрий Александрович, первый вопрос, который бы хотелось с вами разобрать. Какие мы можем сказать, есть подразделения в библейском мышлении, которые мы можем применять в своей жизни? Мы все понимаем, что это взято из Библии, но что все-таки оно практически себя включает? Какие есть направления?
1: Ну, на самом деле, чем больше уголков своей жизни человек посвящает Богу, чем больше сфер своей духовной жизни человек открывает перед Богом, тем лучше, то есть тем больше он становится ближе к Богу. Поэтому, когда мы говорим о библейском мышлении, очень важно понимать, что если мы молимся обо всем, что нас тревожит, с чем связаны наши переживания, то это как раз-таки дает возможность Богу действовать в нашей жизни во всех его сферах, во всем многообразии. Поэтому библейское мышление, оно такое универсальное.
0: Хорошо. То есть это такой универсальный принцип, который мы можем применить. То есть это касается и работы, и личной жизни, и учебы.
1: Да, совершенно верно.
0: Да, это очень важно, потому что иногда, когда говорят о библейском мышлении, то разделяет практическую жизнь, да, от библейской, то есть подразумевается духовной. Хорошо. Но вот для того, чтобы эта библейская модель могла полноценно работать в личной жизни человека, какие можно применять шаги к этому?
1: Ну, на самом деле, эти шаги достаточно разнообразны, но первое, что необходимо для себя отметить, что если человек начинает просто смотреть на мир через призму Священного Писания, через те ценности, которые в Библии провозглашены, это еще не дает гарантию, что его поведение изменится. Для этого очень много факторов существует, которые влияют на это. Но без библейского мышления, пожалуй, что это вообще может и не произойти. То есть это такое условие, которое очень и очень важно для того, чтобы человек изменился, для того, чтобы пропустил те христианские ценности, то христианское учение, которое, скажем так, сопутствует его жизни, пропустил через сердце, чтобы это воплотилось. Ну и первое, что необходимо сделать, что необходимо отметить, это, конечно же, заключается в том, что человек должен планировать свою деятельность, то есть он должен сознательно работать над тем, чтобы изменить свой характер, изменить свое поведение.
0: Дмитрий Александрович, подскажите, да? А вот однажды я услышал, ну, одну историю, когда один офицер флотилии давал такую рекомендацию студентам. Угу. И он говорил, что когда вы начинаете свой день, первое, с чего вы должны начинать, это с того, чтобы заправить свою постель. Угу. Вот если мы говорим некогда о таких практичных моментах, вот такая практика, она соотносится с библейским мышлением? То есть можно сказать, что вот, ну, выполнение определенных таких условий в своей жизни, это тоже влияние, может быть, библейской модели?
1: Да, конечно. Действительно, жизнь христианина не должна быть хаотичной, то есть мы должны планировать свой день, мы должны подчинять его библейским интересам, не должны бездельничать, должны трудиться, иметь четкий план на день. Например, вот в Иакова в 1 главе 7-8 стих написано: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, потому что человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих». То есть о чем здесь речь идет? О том, что чтобы нам что-то приобрести, какой-то навык или какое-то изменение поведения, нам нужно все-таки сконцентрировать свои мысли. И эти мысли должны быть сфокусированы на том, чтобы сформировать себе какую-то благодетель или на той черте характера, которую Бог ожидает от нас видеть. Ну и кроме того, вот еще есть очень хороший стих, который записан в притче 4 главе, 26 стихе. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды».

0: То есть Библия нас призывает тщательно обдумывать то, что мы делаем, стремиться к этому, идти целенаправленно. Кроме того, вот если позвольте, то что еще необходимо для того, чтобы воплотить библейские ценности, библейское мышление в жизнь? Для этого очень важно вникать в Божью любовь. Почему? Потому что это то, что дает нам ресурсы. Сейчас очень много различных советов по самосовершенствованию, саморазвитию, по бизнес-планированию, по тайм-менеджменту, коучингу и так далее и тому подобное. Нет проблем с информацией. Прописаны алгоритмы для приобретения любых привычек, но почему-то пользуются этим единицы. И вот вопрос, а почему так происходит? На самом деле ответ, он очень часто заключается в том, что у людей нет ресурсов для этого. То есть для того, чтобы измениться, нужно еще найти, ого-го, какие ресурсы. И вот этот вот ресурс, вот эта вот витальность, то есть витальность, любовь к жизни, вот это вот состояние открытости, восприятие жизни, оно как раз-таки связано с тем, насколько мы любимы. И это очень хорошо просматривается, например, на детях. То есть те дети, которые живут в среде и воспитываются, где они любимы, они такие более живые, более интересующиеся, более открытые и так далее. Те дети, которые вот в угнетенном состоянии, очень часто их поведение, оно связано с некоторыми проблемами. Почему? Потому что они требуют к себе внимания или, наоборот, от всех уединяются и так далее. Вот в Евреям в 12 главе, 3 стихе написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собою», о претерпевшем с большой буквы, «такое над собою поругание от грешников». Все, о ком здесь идет речь? О Боге, об Иисусе Христе. Для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. Потому что, как ни странно, вот эта вот Божья любовь, которая воплощена в смерти Иисуса Христа, в том, что нас кто-то любит до смерти, оно позволяет не ослабеть нашим душам, оно дает нам силы жить и понимать, что мы любимы, и нам не нужно вот эту вот любовь выклянчивать от кого-то, из кого-то. Не нужно рвать жилы для того, чтобы стать каким-то интересным для общества человеком. Наоборот, мы можем приобретать какие-то изменения, потому что мы уже любимы, и у нас есть вот этот вот ресурс. Кроме того, очень важно молиться перед каждым делом. Вот в Псалме 5, со 2 по 4 стих написано: «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Вот о чем здесь говорит псалмопевец? Он говорит: «Уразумей помышления мои». То есть нужно приносить все свои дела, все свои помышления Богу, чтобы Он скорректировал, может быть, наш день, чтобы, может быть, скорректировал и наши мысли, наши планы и так далее. Ну, и кроме того, очень важно быть благодарным Богу за все, что происходит с нами. Вот, я думаю, это те основные моменты, которые позволяют нам трансформировать наше мышление в реальную плоскость, в практику, в наше поведение и так далее.
1: Вот в связи с этим есть вопрос, вы как-то даже об этом тоже сказали в одном из наших интервью, о том, что люди сегодня проходят разное обучение. Сегодня мы с вами говорили, да, очень популярны курсы, различные программы, повышение квалификации. Люди за это отдают большие достаточно деньги, смотрят на преподавателей, спикеров, учителей и коучей. И возникает вопрос, вот вы ранее прочитали, да, обдумай для ноги своей стезю, да, в книге притчи. То есть мы должны продумывать свой путь, да, каким он должен быть, из чего должен состоять. А можно ли в связи с этим у кого-то спросить совета, как это делать и как наилучшим образом применять?
0: Да, конечно, Священное Писание, оно как раз-таки и учит людей спрашивать совета, советоваться с другими людьми. И в этом нет ничего предосудительного, потому что вот в мире как это происходит, да? То есть если ты спрашиваешь совета у кого-то, то это о чем говорит? Ну, может быть, о твоей инфантильности или о том, что ты зависишь от чего-то мнения и так далее и тому подобное. Но парадокс библейский заключается

в том, что Библия учит тому, чтобы мы ходили и спрашивали совета. И даже еврейские раввины, которые основывают свое учение на Ветхом Завете, они говорят о том, что

0: когда он сказал тебе только омойся и будешь чист. Мы все знаем, о чем эта история. Вот. Это история, как военачальник пришел, чтобы избавиться от проказы. И когда ему посоветовали окунуться в речке 3 раза, он хотел развернуться и уйти.
1: Пренебрег, да?
0: Пренебрег, да, вот этим, этим не советом, а поручением. Но его слуги уговорили его, он согласился, и это привело к его исцелению. В притчах, 24 главе, 6 стихе сказано: «Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний». И также вот в Деянии, в 5 главе, 35 стихе написано: «А им сказал, мужи израильские, подумайте сами собой о людях сих, что вам с ними делать». То есть везде мы видим такие вот советы, совещаться. И это позволяет принимать более обдуманные и правильные решения.
1: Дмитрий Александрович, мы можем, наверное, к следующему этапу перейти, вот, в контексте этого библейского мышления в практической жизни. И вопрос возникает о том, как правильно думать в этой системе координат. Что мы можем об этом сказать? Есть ли какая-то методология или, может быть, ключевые моменты, которые мы могли бы подметить?
0: Да, действительно, Библия оставляет нам некоторые принципы о том, как мы можем размышлять, как думать, как делать это эффективно, то есть как сделать этот процесс мышления более правильным с точки зрения Библии. Вот, кстати, об одном принципе мы уже сказали, то есть это принцип совещания, когда мы принимаем решение. Но, кроме того, Библия нас учит уметь расфокусироваться, что очень важно. Например, современные психологи или коучеры, они говорят о том, что мы должны выбрать себе какую-то цель, сфокусироваться на ней, добиваться ее, и тогда мы точно добьемся ее и сделаем нашу жизнь осознанной и так далее. Между тем, Священное Писание говорит о том, что мы должны не только уметь сфокусироваться, но и в любой момент быть готовым отвечать на нужды других людей, где-то забыть о своей цели и так далее. Например, в Бытие, в 11 главе 6 стихе написано: «И сказал Господь, вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от этого, что задумали делать». Тут Господь, Он упрекает людей за то, что они решили построить башню и решили сделать это во что бы то ни стало. Господь расстраивает их планы. Он говорит, есть вещи другие, есть вещи более важные. Например, поиск Бога, спасение. То есть надо понимать, что цели, которые мы себе ставим, они могут меняться. И более того, если мы поставили себе цель и добиваемся ее всеми способами, то мы перестаем воспринимать окружающий мир во всем его многообразии. И достижение этих целей становится неэффективным. Почему? Потому что мы упускаем многие вещи, которые нас окружают, мы заменяем их с достижением какой-то вот своей цели и так далее. Поэтому очень важно уметь поменять свои цели, отказаться от них. И это может быть ключом к духовному росту человека. То есть что-то произошло в моей жизни, может быть, мне нужно на что-то другое обратить внимание. Это очень важно. Если начинаются проблемы, то, может быть, и не было Божьей воли на ту цель или на ту деятельность, которую я перед собой ставил, как вот у жителей Вавилона. Какие еще могут быть принципы библейского мышления? Например, задавать правильные вопросы. Как эту ситуацию видит Бог? Или как на моем месте поступил бы Христос? Вот это те вопросы, которые тоже действительно помогают нам принимать правильные решения.
1: А скажите, в контексте вопросов, получается, человек сам себе должен задавать эти вопросы или как-то с окружающими советоваться?
0: В том числе и сам себе. То есть было бы правильно анализировать, а как бы на моем месте поступил бы Бог, или о чем бы он бы подумал, и стараться вести себя соответствующе.
1: Есть ли еще, может быть, какие-то способы, методы, которые можно применять?
0: Да, конечно. Ну, очень важно не винить себя за какие-то проступки. То есть вот это совершенно бесперспективный путь мышления. Почему? Потому что иногда наши неудачи, они могут быть вызваны объективными обстоятельствами. И это не обязательно связано с тем, что мы как-то поступили неправильно, да. Например, вот в Псалме 32 в 10 стихе написано: «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народа».

0: В Исходе 9 главе 12 стихе написано: «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как говорил Господь Моисею». То есть некоторые моменты, они могут быть вызваны самим Богом. И мы не знаем, для чего это допущено, но, возможно, это допущено нам во благо. И в любом случае не нужно себя винить, нужно просить у Бога помощи в том, чтобы Бог помог выйти из той или иной ситуации. Очень важно искать надежду в Боге, когда что-то произошло, ну, скажем так, не так, как мы запланировали. В общем, вот эти принципы, которые Бог нам оставил, они помогают нам мыслить эффективно и помогают нам мыслить конструктивно.
1: Дмитрий Александрович, спасибо большое. Сегодня такая была достаточно практичная тема, очень интересная. Думаю, будет очень нам всем полезно. И, дорогие наши зрители, мы очень рады будем с вами каждый раз встречаться и разбирать то, что нас волнует. До новых встреч!

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Дорогие друзья, приветствую вас, любимые Божьи, возлюбленные, все, где бы вы ни были, кто сейчас смотрит, чтобы принять. И я благодарю Господа, что у нас вот такая привилегия, возможность. И я благословляю каждого, кто сейчас в этом участвует, потому что это совместное наше служение, которое высвобождает Бог для каждого из нас. И спасибо Господу, спасибо, потому что все от Него, все через Него и все к Нему. И спасибо, что мы есть, спасибо, что мы живем в такое удивительное время. Оно непростое, но мы благодарим Господа за то, что мы спокойные, потому что все нам ко благу. Из всего мы учимся, научаемся каким-то новым моментам нашего существования здесь, на земле, как на небе. И знаете, сегодня вот я хотела поделиться, может быть, такими вещами, которые вы уже и слышали, и знаете. Кто-то, может быть, нет, но что-то такое особенное, что Бог открывает. Хотя Бог открывает каждому, лично каждому, очень особенно. И мы благодарим за Его многообразие и Его многозначность, но это все одно в Нем для того, чтобы мы могли быть в единстве вот этого времени, когда Бог свою церковь удивительную, свою благословенную, свою невесту, свое тело и свою посланницу здесь на земле, Он ее приготавливает так, что врата ада нас не одолеют. Господь, спасибо за Твое верное, могущественное слово, которое исполняет то, что Ты в него вложил. И я хочу вот немножко начать с 14 главы Иоанна. Здесь тоже есть какие-то вещи, которые мне хотелось бы поделиться с вами. 14 глава Евангелия от Иоанна. С 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Это говорит Иисус, говорил своим ученикам. «Что в доме Отца Моего обителей много. И если бы не так, я сказал бы вам, что я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять, возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». «А куда иду я, вы знаете, и путь знаете». Но интересно, что даже в этот момент ученики, которые были уже с Иисусом достаточно длительное время, Фома, например, сказал ему, что «Ну, Господи, не знаем, куда ты идешь». Он ему сказал: «Знаете?» А он говорит: «Не знаем». «И как мы можем знать путь?» Иисус сказал ему. Я думаю, что очень многие уже это место знают. И я тоже его, знаете, знала уже давно. Познала, прочитала, запомнила и даже исповедовала. Но глубину, которая стоит за каждым словом и каждым вот этим предложением у Бога, Дух Святой открывает нам по мере нашего духовного роста. Так вот, Иисус сказал ему: «Я – путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит: «Я путь, и истина, и жизнь». Что это? Как мы можем это видеть? Но интересно, что он, во-первых, тут вот я выше прочитала, он говорит, что «в доме Отца Моего обителей много, и если бы я не так сказал бы, что я иду приготовить место вам, и когда приготовлю место, тогда приду и возьму вас». Вот это вот, так сказать, отправная точка вот этого пути. Это путь, конечно, по-человечески нам надо видеть физическими глазами, куда это, что и как. Но это путь нашего духовного начала нашей жизни. Той жизни, которая нам дарована от Бога еще раз. Да, мы все вот имеем день рождения, но у нас есть день рождения, когда мы родились заново.
Или, можем сказать, родили свыше. Это тоже я не буду читать. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, где Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, и он стал говорить, что да, ты вот такой, вот ты такие вещи делаешь, что это невозможно, если ты не от Бога. Он не стал ему долго там рассказывать, какой он, и как это так, и сяк, и почему. Он ему сказал очень просто, что кто не родится свыше, там это Иоанна там 3:3, там и дальше там 5:6, там что кто не родится свыше, тот не может войти в Царство Божие. И кто не родится от воды и духа, тоже не может вот в это войти. А что это войти? Это как раз вот начало этого пути, на который мы, так сказать, получается, начинаем быть вживлены, что ли, скажем так. Мы не просто родились физически в видимом мире, а мы начинаем быть живыми для духовного мира Божьего, для Божьей духовной реальности. И сейчас вот эти слова, которые написаны в Библии, мы можем их понимать уже, так сказать, на более нашем современном языке и имея вот какие-то свои такие представления. Потому что физическое представление о пути – это вот путь, дорога там и так далее, прямая, кривая, там по горам, по долам или еще как. Но здесь вот этот наш путь – это начинается наша жизнь совместная, рождение из Бога, через Него, с Ним. И здесь, на земле,

как на небе. Понимаете, как это? И вот что здесь касается обителей. И вот эта обитель, которую Иисус здесь говорит, что в доме Отца Моего много, теперь мы можем, знаете, как это видеть? Ну, по-человечески или по-земному мы можем себе представлять там какие-то территории или города и так далее, и так далее. В духовном мире это тоже какие-то вот такие духовные ипостаси, которые что-то означают. Но в первую очередь, вот для нас наше рождение, откуда оно, где оно у нас, это внутри нас. Но мы это увидели в зеркале? Нет. Мы это как-то, вот, не знаю, вот именно по-земному как-то вот, пережили? Нет. Но по-духовному я помню себя, когда вот что-то произошло в моей жизни в начале. У меня вообще такое свидетельство, что мне никто никогда не говорил про Иисуса Христа, про то, что надо покаяться там или еще что-то. Но мне стали приходить мысли. Это мысли, но это даже не совсем мысли. Я могу сказать, что это какие-то такие особые переживания, что я вдруг стала понимать, что мне надо покаяться. Хотя такого слова я даже вообще не знала. В моем лексиконе такого слова не было, потому что я жила в советское время, в которое Бога не было, и все знали, что его нету. Но я захотела, я поняла, что это связано с Богом, и что Он меня как-то вот зовет, что я должна что-то как-то двигаться не так, как я жила раньше. Я жила обычной, хорошей жизнью, у меня все было, и я вполне была по внешним параметрам удовлетворена, но по моим внутренним параметрам, каким-то неосознанным, я чувствовала, что мне чего-то не хватает. А чего? Иисус говорит, я приготовил для вас, иду приготовить вам место. Так вот, что это за место, которое Бог нам приготовил? Это место, во-первых, это внутри нас. Конечно, чтобы приготовить нам место, Богу пришлось родиться. Ну, это мы имеем в виду, что это Сын Божий, Иисус Христос, который родился очень тоже удивительным способом по вере этой молодой женщины. Она тоже, я уж не знаю, что она там почувствовала, когда Дух Святой на нее сошел, но, по крайней мере, она согласилась с этим и сказала, да будет так, как вот ей сказал ангел. И вот это было начало приготовления этого пути для нас через Иисуса Христа и приготовление этого места, в котором мы сейчас находимся. Ну, те, кто уже поняли, те, кто приняли, те, кто в это входят, осознают. Ну и мы будем продолжать осваивать это место. Это место находится внутри нас, где Бог соединяет нас с собой, примиряет нас с собой, потому что это очень важный момент. И еще, если взять параллельно вот место, я не буду его зачитывать, я вам просто скажу, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе, тот новое творение, такое, которое вот все старое прошло, начинается что-то такое, новое творение, это наш новый человек. Он начинается тоже не сразу взрослый, он начинает жить внутри нас, рождается от Духа Божьего. И каким образом, когда уже Иисус родился, прожил на земле там 30 лет, потом он в 30 лет вышел на служение, до этого никто не знал, кто он и что, но когда он вышел на служение, когда он там принял водное крещение и так далее, и 3,5 года он вот уже утверждал, проявлял вот эти качества Бога-человека, и он был 100% Бог и 100% человек, и вот этот путь, который для нас, он говорит, я иду приготовить. Вот он начал его готовить. Он уже его и раньше готовил, а здесь он вышел уже, так сказать, на завершающую стадию этого пути, и эта завершающая стадия пути, она в каком-то смысле касается и Божьей Церкви. И дальше, когда он говорит, что я истина,
для нас истина, для обычного человека истина, ну, это что-то очень правильное, записанное, ну, или озвученное. Но он говорил, что я есть. То есть истина – это не просто слова, это не просто какая-то доктрина правильная, а это жизнь, которую он жил, будучи человеком. То есть истина – это Бог, и это тоже Бога-человек. И вот здесь стали к нему притягиваться люди, которые были тоже Богом предназначены. И также вот для всех нас, те, которые уже верующие, мы не просто верующие в кого-то, но мы предназначены Богом. И Бог знал, мы, в общем-то, его не просто дети, а мы его сыновья. Потому что в Библии есть такое место, что есть сыновья Божьи и есть сыны противления. Но, в принципе, все люди рождены и были, так сказать, сотворены Богом и написано по его образу и подобию. И если это взять начало Библии, самая первая книга «Бытие», вторая глава, когда Господь, он взял вот это вот тело Адама, которое было сделано из праха, и он вдохнул себя. Адам, он вдруг открыл глаза, посмотрел, и кого увидел? Он увидел Бога Отца. И стал, написано, Адам душою живою. Это еще одна наша внутренняя духовная часть. Но даже будучи просто людьми, живущими в этом мире, мы живем через тело, которое мы видим, но у нас две части внутри нас, невидимые. Это дух и душа. Так вот, она появилась духу Адама, он ожил, и душа, которая тоже ожила, и тело стало живым. И знаете, что стало отличать это тело, которое было до того, как оно приняло Божий дух, и после того, как приняло? В этом теле потекла кровь. Когда человек умирает, кровь у него больше не течет. В Старом Завете, я опять не буду читать это место, говорить, написано, что в крови жизнь. Как это? По-человечески пока не исследовано, как это. Хотя мы знаем уже теперь, из чего кровь состоит, и что нужно, и так далее, и так далее. И кровь важная, так сказать, часть нашего существования. Но то, что в крови находится душа, вот этого соединения никто не видел. Но что произошло потом? Почему нам нужно то, что Иисус приготовил? Кровь Иисуса, она, к сожалению, и сам человек, ну, кто уже это знает, кто еще не знает, не читал, это тоже первая книга Библии, «Бытие», где человек попал в ловушку от невидимых врагов, которые и сейчас есть, человека ненавидящие, духи зла, демоны и так далее, бесы. Но человек попался через то, что он стал слушать. То, что, в общем-то, слушать можно, но как на это реагировать? Адам и Ева, когда уже Бог сотворил, вот про Адама и Еву тоже очень много, но я сегодня не буду говорить, как Бог сотворил, он одного человека поделил на две части, но суть такая, что оба они попались в ловушку в том смысле, что они поверили лжи. Хотя это была полуправда, но они поверили. И через это они попали в измерение, которое называется «добро и зло», потому что они съели от этого дерева, которое Бог сказал «нельзя». От дерева познания добра и зла вкушать. Потому что Бог сказал, вы смертью умрете. Они не очень это понимали, потому что что такое смерть? И сейчас-то люди не очень понимают, хотя они видят вроде что-то. Но и тогда что стало происходить? Бог пришел, Бог хотел им помочь. Но, к сожалению, они были в таком замешательстве страха, самообвинения, что Адам обвинил Бога. Он сказал, что вот эта женщина, которую ты мне дал. И вот это тоже вошло в генетику греховности человека. То есть, по сути, если сказать это одним таким заключением, то генетика через кровь человека
от родителей, она испорчена так сильно. Свою идентичность, происхождение от Бога, из Бога человек потерял. И это трагедия, конечно. Бог хотел помочь, но люди не сообразили, скажем так, что надо было, чтобы Бог вмешался и помог им. Они стали обвинять друг друга, ну, не друг друга, Адам обвинил, и Бога. И тогда вот эта генетика закрепилась так, что она до сих пор в человеке. И человек не хочет Бога. И это привело к тому, что все, что вот эти вся трагичная человеческая жизнь, и мы ее знаем из истории, мы и в школе проходим, и еще люди, мы видим, что сейчас происходит, когда люди мечутся. И в первую очередь вот это такое вот внутреннее состояние человека, это неудовлетворение раз, это накопление негативного, такого раздражающего, какого-то болевого состояния, из которого человек сам выйти не может, и он всегда ищет виноватых. И что пришло? Пришло вот это состояние, и это значит, что вечный человек перестал быть вечным, потому что смерть приобрела свою силу и власть через этих духов всех, контроль и так далее. И вот это измерение добра и зла или измерение власти, оно до сих пор. Но Бог нас, благодаря тому месту, что Иисус сказал, что я иду приготовить вам место, что Он приходил, и мы знаем это место, что Он не просто пришел, Он умер на кресте для того, чтобы наша кровь могла поменяться. И теперь, когда человек стал жить такой жизнью, пришли болезни, всякие разрушения, всякие трагедии и так далее, и так далее. И вот это все, причина этого в том, что человек живет жизнью, которую ему Бог не предназначил жить. Это жизнь, по сути, смерть. И это происходит, и человек привык к этому. И тот враг, который управляет человеком, он говорит, ну, это нормально, это же исторически, это так все сложилось. Но это значит, что мы находимся не в том месте, не на том пути, и не живем по истине Божьей любви, и что эта жизнь, которая есть истинная жизнь, она сокрыта, и она находится в Боге. И теперь, когда Иисус после своего смерти и воскресения пришел к ученикам, Он тоже в них вдохнул. Он сказал, примите Духа Святого. И Он вдохнул этот Дух, который был в нем. И Он еще пролил кровь. Это было тоже очень важно. И теперь у нас вот есть существенные вещи, через которых мы приходим к Богу, в единство с Ним и попадаем в то место, которое Он нам приготовил, когда мы говорим «Да, Господь, я хочу познавать Тебя, я хочу узнать, кто я на самом деле, какой я, и я хочу жить». Это естественно, и, потому что любой человек хочет жить, никто не хочет умирать. И спасибо, что Бог даровал нам вот эту любовь безграничную. И прийти к Богу нету ограничений. Это для лично каждого, это для всего человечества, но это действует так, когда Иисус Христос каким-то образом, невидимым для нас, приходит жить в нас. И мы рождаемся заново, и мы рождаемся вот внутри нашего сердца, потому что в Старом Завете написано, Бог говорит, я дам вам новое сердце. И вот в этом новом сердце, где мы и с Богом становимся одно. И это вот этот путь истинной жизни. И, Господь, спасибо, что мы можем в этом быть, пребывать, расти. И теперь, Господь, спасибо за каждого, кто уже в этом находится. И для тех, кто ищет еще
большего откровения, понимания, какой Бог и какие мы на самом деле, потому что это одно из самых важных моментов, будучи верующими, это не просто знать наизусть слово, хотя это хорошо, это не просто, так сказать, иметь общение со своими, но это жить той жизнью близости, такой личной жизни, где ты и Бог, и там Бог и Отец, потому что Иисус сказал: «Я в Отце, вы во мне, а я в вас». Вы понимаете, это настолько удивительно глубокое откровение о том, где это место и где мы находимся, и из чего мы живем и будем жить. Это вечный баланс жизни, который Бог предназначил для нас от начала. И мы, слава Богу, начинаем понимать этим и пользоваться. Так что вам благословения тем, кто нуждается в исцелении, кто нуждается в ободрении, кто нуждается в таком вот просвещении, чтобы возрадоваться, потому что мы радуемся из вот того, что Бог внутри нас, мы в нем, и это навсегда, и это могущественно. И пусть это будет вашей каждодневной молитвой: «Господь, ты во мне, и я в тебе». Мы вместе, мы одно, и это я новое, новое творение, созданное тобою на великие дела. И, Господь, спасибо, что это навсегда, и это могущественно. Будьте благословенны. Принимайте Божье новое помазание и внутри для нового человека, и снаружи, чтобы через нас Бог мог распространять свое царство, которое внутри нас, вокруг нас, потому что мы для этого Богом рождены, вот для этого нашего времени. Во имя Иешуа. Аминь.

В соответствии с определением Всемирной организации здравоохранения, ментальное здоровье – это общее состояние благополучия, при котором мы можем реализовывать свой потенциал, противостоять стрессам и продуктивно, плодотворно работать, сотрудничать с людьми. А влияет ли вера на наше психологическое благополучие и каким образом?

0: Поговорим сегодня в студии об этом с нашими прекрасными гостями. Я рада вас приветствовать. Привет, Вика. Здравствуй, Таня. Здравствуй, Оля, Маша. Очень рада вас видеть. И сначала хотела бы вас спросить. Вот вы сами как понимаете благополучие ментальное? Что это такое?
1: Не знаю, чувство спокойствия и счастья какого-то.
0: Интересно.
2: Ну да, наверное, когда хорошо внутри.
0: А ты как думаешь?
3: Ну, вообще, наверное, есть ментальное, да, здоровье. Мы, может быть, здесь рассмотрим даже такой аспект, как отчасти психическое здоровье. Да? То есть у нас есть, конечно, какие-то отклонения, как психические заболевания, а мы можем говорить о неком таком психологическом комфорте, да? Когда у нас мы действительно не только чувствуем, да, спокойствие, мы чувствуем стабильность, мы чувствуем, что нам хорошо, у нас хорошее настроение. Вот. Это про такое, так скажем, ощущение счастья, комфорта. Вот. Но ментальное здоровье, оно немножечко побольше, чем вот это понятие, да, когда просто внутри как бы хорошо, да, это про то, что, наверное, мы как-то растем и развиваемся внутренне. Вот. А что это такое, мы, я думаю, рассмотрим чуть попозже.
0: Да, спасибо большое. Вы действительно отметили, да, что это что-то связанное там с ощущением внутреннего удовлетворения, счастья. Но если так вот широким взглядом посмотреть на окружающих нас людей, неужели рядом с нами так много действительно счастливых? И тогда вот как мы можем определить, вот этот вот человек нуждается действительно в какой-то специализированной помощи психолога или даже психиатра? Или это просто вариант нормы? Ну, согласитесь, сейчас стресса очень много. Вот как же понять, в чем различие между психически здоровым человеком, да, или психологически благополучным человеком и человеком, которому нужна помощь?
1: Мне кажется, этот вопрос к нам, как к обывателям, не совсем корректным, потому что, ну, я не владею психологическими какими-то навыками, как врачи, психологи, психиатры. Я могу лишь по вербальным каким-то признакам определить, что если человеку грустно, значит, ну, если он там ходит понурый и так далее, то у него что-то случилось. Но если человек, бывают люди, которые находятся в депрессии, но при этом они счастливы, они излучают позитив, у них все прекрасно, и ты никогда не поймешь, что у них депрессия, а потом узнаешь, что там, ну, что-то с ним случилось по его вине, инициативе.
0: К сожалению, да, такое бывает, что вроде как человек выглядит в норме, все у него хорошо, ну, потому что, да, мы склонны немножко представлять себя по-другому, да, окружающим людям. Но в то же время я думаю, что вы обращали внимание, что есть те люди, которые вот чисто там по поведению, по каким-то характеристикам отличаются. И вы начинаете задумываться, а все ли в порядке. Вот какие признаки вы для себя выделяете? Может быть, Оля, у тебя есть какие-то варианты?
3: Может быть, вообще какие-то аспекты на что-то?
2: Нет, я вообще думаю о том, что если это не мой какой-то близкий человек, который, ну, со мной связан тесно, то чем я ему могу помочь-то на самом деле? Ну вот, предположим, начинаю проявлять к нему сочувствие. Ему это нужно? Он меня знать не знает и общаться, может быть, не хочет. Но в конце концов, я сама не представляю себе, чтобы я к какому-то малознакомому человеку подходила и изливала ему свои какие-то негативные эмоции.
3: Вот, мне кажется, здесь вернусь к своему, да, предыдущему спичу по поводу того, что у нас есть ментальное здоровье, да, ну, как бы, может быть, зон какого-то психологического комфорта, или, хочу разграничить еще раз понятие, есть у нас какие-то психиатрические моменты, когда человек действительно болеет психически, да, и я думаю, что здесь мы помочь, действительно, как Оля сказала, если, ну, мы мало знакомые люди, мы, наверное, не можем. Да? Мы можем только, как верующий человек, помолиться. Мы можем посоветовать обратиться к врачу. Но вы представляете, вот человек, который мало знаком, подходит к тебе и говорит: «А ты не пробовал сходить к психиатру?» Ну, то есть, как бы, немножко некорректно, да? Мы все-таки за то, чтобы, как бы, ну, выражать человеку любовь и уважение. Ну, как бы, это одного рода, да, так скажем, болезни, и мы, наверное, больше не про них. Но вот как Вика сказала, да, про то, что есть люди, которые страдают депрессивным каким-то расстройством, да, у человека может быть депрессия, по нему можно это, ну, как бы, не разглядеть, не увидеть, если ты не общаешься с ним уже, ну, вплотную, да, то есть если ты с ним не дружишь. И вот здесь очень такой важный момент тоже начать разграничивать. Есть такое еще понятие, как апатия. Да? Апатия — это не депрессия. Апатия — это когда я чувствую там себя не очень, вяло, у меня нет сил. Да? Это может быть одним из симптомов депрессии, но депрессия всегда она проявляется на очень длительном периоде времени. И вообще какие-то другие, ну, какие-то такого рода диагнозы, они не ставятся за короткий промежуток. Но это если только не острая какая-то фаза. Да? И здесь важно понять о том, что мы, наверное, больше говорим про какие-то такие вот ментальные моменты, как апатия, да, когда у нас нет сил, когда у нас появляется какая-то слабость, да, там очень мы становимся там слезливыми, да, или, к примеру, раздражительными, да, ну, то есть что-то такое, которое, ну, как бы, оно влияет и связано с нашим эмоциональным фоном и физическим здоровьем, но не проявляется как-то сильно, не выражает какую-то, да, вот, такой момент.
0: Тут вот я бы хотела обратить внимание на момент, связанный с тем, что мы живем время достаточно тревожное, да, и что действительно это норма, когда мы на внешние события, на внутренние переживания реагируем по-разному, да. Но в то же время, наверное, вот как ты сказала, что я ж не подойду к незнакомому человеку, а как же нам общаться с нашими близкими, которым мы хотим помочь, и если мы замечаем там моменты спада настроения или той же самой апатии, да, безволия. Есть ли у нас какой-то, не знаю, во-первых, критерий, на который мы ориентируемся в поведении наших близких, а во-вторых, основания для того, чтобы подойти, может быть, как-то проявить то же самое сочувствие или там, призвать, может быть, к тому, чтобы обратиться к специалисту.
1: Вообще, я считаю, что вмешиваться в... углубляться в проблему психологическую или ну, что-то такое человека простому обывателю не надо. Ну, я конкретно могу только поддержать там, друга, подругу, который попал в такую ситуацию. Потому что можно только навредить тем, что ты вмешиваешься.
3: А почему ты так считаешь? Мы же все-таки там верующие люди, мы должны помогать.
1: Ну, я могу сделать хуже и могу еще больше усугубить ситуацию. Меня могут не так понять, я могу не так выразиться. У меня есть проблемы с поддержкой. Я не, ну, с поддержкой в плане... Ну, я не знаю, что делать в таких ситуациях. Я не доктор, я не знаю, что посоветовать. Я могу лишь поддержать и направить к доктору. Но ведь он может и не пойти.
0: Не, ну это понятно. А вы вообще сталкивались в жизни с такими ситуациями, когда вам ну, хотелось кого-то поддержать, и что вы... Ну, может быть, Таня расскажет, если ты вот говоришь, что ты лучше стараешься не вмешиваться, может, у тебя есть какие-то примеры,
4: ну, когда хотелось? Я обычно просто ну, на своих знакомых и друзьях примеры. Я просто выслушиваю, советы стараюсь какие-то не давать, просто молюсь об этом человеке и... выслушиваю, все. Ну, потому что, когда у человека проблема, его надо выслушать и дать ему успокоиться и время, все. Другим ты ничем особо не поможешь. Особенно, когда я, например, тоже не имею каких-то знаний и не могу что-то прям точно сказать. Просто поддерживаю, слушаю и все.
3: Вот прям на секунду хотела дополнить, особенно Викин ответ по поводу того, что, ну, вот она говорит, она не вмешивается, да? Опять же, это такая ситуация, чаще всего связана с людьми, которые очень хотят догнать, причинить
0: счастье.
3: Помочь. Да, да. Ну, то есть, когда мы хотим помочь человеку, но на самом деле он не нуждается в нашей помощи. Бывает такое, что если мы рассматриваем вот какие-то такие моменты, там, связанные с апатией или с тревогой, когда у человека тревожное расстройство, ну, не генерализированное, да, когда мы говорим про, ну, как бы он склонен к тревожности, да, или, к примеру, мы говорим, там, человек, к примеру, переживает горе, да, то есть у него сейчас тоже состояние может быть нестабильное, да, или, к примеру, какой-то длительный стресс, постстрессовый синдром, да, и вот здесь, вот, вот в этих всех моментах мы можем, как Вик сказал, только поддержать, потому что иначе, если мы придем причинять и говорить, давай вот это сделаем, давай, вот вообще не работает. И вот если ты начинаешь работать с человеком, он приходит на консультацию, да, и начинает такой, вот я пришел, работайте. Он говорит, ну, удачи. Ну, то есть, как бы, вообще, эта работа, ну, как бы, в консультировании, да, и вообще, в принципе, это взаимодействие двух людей. То есть, когда человек...
1: Не только в консультировании, это
3: да,
1: всегда...
3: и вообще, в принципе, да, всегда. То есть, это работа двух, это взаимодействие. А когда ты только начинаешь причинять, ты человеку вред причиняешь, потому что в дальнейшем, вот ты ему здесь помог, и все. Дальше он, у него другая ситуация жизненная, и он такой, как утенок на тебя смотрит, ну, давай, помогай.
0: Спасай.
3: Спасай.
2: И все. Вы знаете, мне еще кажется, что ты, Айгуль, сказала, что в ситуации современной нестабильности, тревожности большинство проблем, с которыми сталкивались мои друзья, ну, честно сказать, касаются не какой-то внешней ситуации нестабильности, а просто проблем в семье. То есть у кого-то проблемы с мужем, у кого-то проблемы с родителями, у кого-то проблемы с детьми, у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то не хватает денег. Ну и дальше там уже по списку. Вот. А люди, которые испытывают тревожность из-за нестабильного мира, ну, может, поменьше новостей смотреть надо просто, и все.
0: Да, спасибо большое, что вот обратила внимание. На самом деле основная проблема и реакция человека на проблемы, она начинается не с того, что происходит где-то там, да? Это всегда связано с тем, что происходит конкретно со мной. Но вот тут вот важный момент, девочки. Вот вы говорите, да, не бежать, не причинять там счастье, не доставать своими советами. Но я обратила внимание, что вот хорошо, что у нас сейчас появился такой тренд, да, что люди начинают рассказывать о своих внутренних переживаниях, и благодаря чему перестает вот эта тема быть так завуалирована. И как вы считаете, вот эти тренды, когда люди начинают открыто говорить о своих психологических проблемах, о своих в том числе и психиатрических диагнозах, связанных с таким, как, например, там, пограничное расстройство личности, там,
3: как полярное расстройство.
0: Биполярное расстройство и так
2: открыто
0: далее.
2: Открыто в каком смысле? На широкую публику? Или
0: да,
2: просто
0: да. Например, вот звезды очень часто сейчас заявляют, вот мне стоит такой диагноз, вот с такими трудностями я сталкиваюсь, вот так вот я себя ощущаю. Как вы считаете, правильно ли?
1: Это, конечно, с одной стороны, хорошо, что озвучиваются такие подробности личной жизни и здоровья известных людей, не только, но, по-моему, этой информации сейчас очень много, и каждый человек может ее приписать к себе. То есть даже у меня такое было, что вот человек рассказывает там, вот такие признаки у СДВГ, вот там меня, там, мне поставили такой диагноз, следующие симптомы. И я такая... Подходит, у меня есть ДВГ. Другой там говорит, у меня биполярное расстройство, вот такие вот симптомы. Я думаю, так у меня еще и биполярное расстройство. Кто-то там про шизофрению начнет, и все, и я понапихаю в себе и сижу такая, думаю,
2: а еще вчера ты была здорова.
1: Да, да. Ну, то есть перегруз информации тоже вредит. Если ты хочешь какой-то диагноз, ну, если кто-то хочет, конечно, но я имею в виду, если ты хочешь разобраться в себе и понять, здоров ты или нет, можно просто прийти к психиатру. Ну, потратить эти 10 тысяч, не знаю, сколько там, 15, ну, ты же на себя их тратишь, не в пустоту уводишь. Угу. Зато будет конкретика.
3: Мне здесь вот хочется сразу сказать, зачем, ну, как бы, так просто интересно сказала про то, что, ну, хотите вы диагноз сходить к психиатру, но стоп, кстати, реально.
1: Хотите разобраться в себе и в своем психологическом состоянии.
3: Да, да, но действительно, мне кажется, здесь очень важно затронуть, какие признаки, кстати, могут быть того, что что-то происходит внутри не так. Это нарушение сна, действительно, серьезное какое-то нарушение сна, это не значит, что я там, к примеру,
5: потусила долго, да?
3: Да, потусила долго, знаете, сегодня не спала что-то ночью, потому что тусила. Ну, то есть это к этому не относится. Если это постоянное, регулярное нарушение циркадных ритмов, да, то есть это если нарушение, к примеру, пищевых привычек, да, то есть вы, к примеру, ели всегда, да, в принципе, нормально вам все было, а это вы все время, у вас нет, да, потери аппетита, к примеру.
0: Или наоборот.
3: Да, или наоборот, вы начинаете очень много есть, да, то есть это является вторым, как бы, признаком. Также физически вам становится постоянно учащенное там сердцебиение. Мы знаем о том, что, да, учащенное сердцебиение, оно может очень сильно влиять на психическое состояние, так и психическое состояние может влиять на сердцебиение, да, учащать пульс. Давление из-за этого такое же может быть. Если вы чувствуете, что это постоянно, да, то проверьтесь, да, связано ли это с физиологией или это больше уже психосоматическое. Да, очень сильная и большая рассеянность внимания. Это когда я вообще не могу сосредоточиться. Ну, то есть, вот, например, я знаю про себя, что я не очень внимательный человек. Но это у меня было как бы изначально. Ну, вот, да, вот у меня так. Вот. А это резкая рассеянность внимания, памяти. То есть у вас ухудшение очень сильной памяти, да, какие-то там головокружения, ну и физиологические какие-то моменты. Вы вообще не можете встать с кровати, да, то есть у вас потеря сил. Вас больше не радует то, что радовало раньше. Ну, то есть вот здесь это уже нужно обратить на внимание. Или, к примеру, вы постоянно находитесь в напряжении, или вот в этом вот постоянном, ну вот, стрессе. Mm-hmm. То есть вы чувствуете, что вы постоянно дергаетесь, драгиваете, реагируете, да, то есть это одни из таких вот симптомов, признаков, на что стоит обратить внимание и действительно уже обратиться к специалисту, если вы чувствуете, что вам плохо. Mm-hmm. Не нужно, ну, как бы на это не обращать внимания. Это как хочется сказать, что в Библии, на самом деле, мы не встречаем слово «депрессия», да, как такового, но мы знаем, что Иов страдал очень многими, да, вот у него очень много было испытаний, да, и связанных с и психическим, и с физиологическим, да, здоровьем. Также, ну, есть другие примеры в Библии, когда мы видим, что герои, они тоже страдали своего рода такими, да, недугами.
0: Угу, да, спасибо большое за образ. Я, кстати, хотела обратить внимание, да, что если мы, например, учимся анализировать себя, можно проанализировать как раз-таки эти три основные момента. Первое – это физиология, вот то, о чем говорила Маша. Второе – это психология, то есть эмоциональное состояние, потому что любые резкие изменения в эмоциональном состоянии и длительные говорят о том, что какие-то процессы происходят по-другому. И третье – это в том числе и наша способность к социальному взаимодействию. Потому что если у тебя изначально психика находится в состоянии дефицита, а любое общение, оно требует усилия, то внезапно, если ты понимаешь, что тебе не хочется общаться с тем, с кем ты раньше общался, что у тебя уровень вот этого вот социального, социальной вместительности значительно снизился, это тоже повод обратить внимание на себя.
3: И здесь можно вот еще маленький момент того, что ты в самом начале говорила про веру. Хочется обратить внимание также и зрителю сказать о том, что на самом деле, если вы чувствуете, что с вами что-то происходит внутренне, это не значит, что вы там перестали верить, это не значит, что с вами что-то, ну, не так, да, с вами не так в плане того, что вы чувствуете какое-то недомогание, да, но это не значит, что Бог перестал вас меньше любить. Это не значит, что там, он от вас отвернулся или посылает вам какие-то наказания, испытания.
0: Что, да, вы сами духовно упали.
3: Да, вы духовно упали и тому подобное. Да, это может быть, ну, как бы один из симптомов, ну, как бы этого, может быть то, что вы хотите, может быть, вы чувствуете вину, да, из-за этого это прорастает, да, так скажем, в какой-то из симптомов апатии, может быть, да, ну, это, но это, опять же, это уже идет эмоциональное, да, это уже чувство вины какое-то. Но чтобы, к примеру, избавиться от этого чувства вины, важно понять, что Бог нас любит и принимает такими, какие мы есть. Mm-hmm. И мы можем в этот момент прийти и сказать: «Мне сейчас плохо, помоги». Ну, то есть это первый, мне кажется, такой и способ, да, когда мы можем обратиться к Богу, да, и больше доверять, да, это вот такой вот один из методов, и в то же самое время показывает о том, что вера на самом деле, она не влияет на, возможно, наше какое-то психическое здоровье.
0: И тут еще, кстати, такой момент, что вот если к нам приходит человек, у которого есть какой-то духовный опыт, со словами о том, что со мной что-то не в порядке, иногда все-таки это повод придержать фразу «ты просто больше молись» и так далее, а действительно оказать ту самую поддержку, про которую Таня говорила, что выслушать и согласиться с тем, что каждый имеет право проходить через вот этот вот период, когда ты испытываешь упадок сил и эмоциональных, и физических. Ну, а тогда вопрос еще. Может быть, кто-то из вас мог бы поделиться, действительно ли вера может помочь преодолеть какие-то состояния упадка, переживаний, может быть, даже срывов каких-то эмоциональных, да, которые происходят внезапно?
1: Не всегда.
0: Не всегда?
1: Ну, вот по опыту, к сожалению, не всегда. Не знаю, может, я как-то не так молилась или что-то. Ну, не знаю, не было. Угу. Точнее, были моменты, когда не помогало ничего вообще. Пока я сама себя не вывела из этой ситуации, не вывела из этого состояния, у меня было такое, что мне говорили: типа, какие психологи, да что они там тебе помогут, обратись к Богу, вот он все может. И ты, ну, я обращаюсь, а как-то ничего не происходит особо-то. Угу. Никаких изменений нет. И думаю, так может, все-таки к человеку мне обратиться, который может мне помочь? Угу. Так что нет, на собственном опыте могу сказать, что не всегда. Могу ошибаться.
4: Согласна, да, с Викой, очень сильно согласна, потому что я такой человек, не всегда эмоционально стабильный. И мне, например, в стрессовой ситуации очень сложно контролировать свои эмоции. Несмотря на то, что где-то на подкорке у меня есть вера, есть Бог, я понимаю, что можно обратиться, но как бы, возможно, из-за того, что я верующий, я реагирую мягче. Да, там эмоционально очень, но намного мягче, чем если бы я не была верующей. Если бы я, например, не верила в Бога, не была верующей, возможно, бы,
5: я бы била.
4: Моя реакция была такой, что, извините, возможно, бы меня уже не было, потому что иногда такие мысли приходят на ум после вот этих всех эмоциональных срывов, что нафиг вообще жить, типа, и ты такой, ну, и как ты с этим справляешься, и Бог все равно чуть-чуть, но помогает.
0: Спасибо. Вроде. Спасибо вам, девочки, за то, что таким личным опытом поделились. А можете поделиться, вот, может быть, советы от психологов, которые вам помогли перейти через вот это состояние?
6: Не воспринимать все эмоции других людей на себя, ну, не перенимать их. Угу. Очень хорошая фраза, что если на тебе срываются, там, гнев срывают или еще что-то, на тебя кричат без какой-либо причины, проблема не в тебе. Я раньше все через себя переносила, все думала, да что со мной не так, да почему вот так происходит? Да не во мне проблема. Угу. В другом человеке. Ему сейчас плохо. Он не знает, куда выдавить свой гнев. Он на меня его срывает. Как здорово, нашел себе громоотвод. Или, например, если кто-то там плачет, да, и обвиняет меня в том, что я что-то там сделала. Но я понимаю, что он не из-за меня плачет. А из-за того, что у него сложилась такая ситуация, я что-то там пыталась сделать, и я еще и виновата осталась. Угу. Здорово.
0: Спасибо. Спасибо, хороший, да, совет. А тебе что помогло?
4: Ну, тоже, вот как Вика сказала, это сложно понимать. Первое время всегда на себя, это все вот эти эмоции другого человека скидываю. Но потом пытаюсь такая, ну, как Вика говорит, стараюсь воспринимать, угу, что это он, а не
0: спасибо.
4: Я виноват.
6: Да, спасибо. Ну, опять же, да? Не всегда такое бывает, что я не виновата.
4: Да, бывает,
6: иногда надо признать вину.
4: У меня такое так было, где я была виновата.
0: Угу. А как отличить?
6: Когда ты понимаешь, что ты сам накосячил,
4: да,
6: ну все,
4: когда
6: пора признавать.
4: Когда сказала плохое, я, например, что-то... Была ситуация, я сказала не очень приятные слова. Человек очень сильно разозлился. Я за это себя винила очень сильно. Но потом я извинилась, человек не принимал извинения, но это тоже... И я такая, блин, а что делать-то? Я вроде все сделала возможное, и я просто уже такая, ладно, пройдет, как пойдет, типа.
0: То есть получается, навык, во-первых, отпустить ситуацию, во-вторых, отпустить право других людей свои эмоции выражать, да? Может быть, ты чем-то поделишься? И как ты считаешь, что тебе помогает проходить через трудности, через состояния неприятные?
2: Ну, сразу скажу, к психологам я никогда не обращалась. Не потому, что это какое-то кредо, или я считаю, что они не нужны. Просто, ну, так сложилось, что необходимости не было какой-то острой. А сложности... Ну вот, когда были какие-то сложные периоды в жизни, такие длительные, с короткими я не особо переживательный человек, и я не люблю долго переживать над какой-то простой ситуацией. А когда вот что-то такое более длительное происходило, вот всегда, всегда в конце обнаруживалось, ну, в какой-то момент, точнее, не то, что в конце, в какой-то момент обнаруживалось, что я, оказывается, что-то в жизни не понимаю, и мне нужно серьезно над собой поработать в каком-то аспекте. И вот когда... И я думаю, что это мне Бог показывал. Через людей, через какие-то, может, я не знаю, книги, может, даже фильмы. Вот. Но когда вот какая-то работа происходила, и ситуация менялась.
0: Угу. Спасибо.
3: Ну, у меня тоже, конечно, были в жизни сложные периоды, сложные случаи, и... Я могу сказать о том, что я молилась, и Бог мне посылал людей, которые помогали мне действительно справиться с этой ситуацией, потому что самой действительно, как Вика сказала, было сложно. И когда просто молишься, наверное, ну, мне тяжело. Я знаю, что кому-то этот способ помогает. И здесь хочется сказать о том, что самое главное, да, в этом во всем не просто взирать, да, на Христа, но понимать, что наше психическое здоровье зависит от нас самих. И здесь очень важно понимать не просто, кто мы, да, а понимать, как Оля сказала, про то, что какие моменты мы еще должны научиться, какие выводы мы из этого делаем, и как это все может помочь нам. Потому что все, что с нами происходит, может содействовать нам во благо, как бы больно и сложно нам это не было.
0: Да, спасибо большое. Дорогие друзья, я думаю, что то время, в которое мы живем, и то состояние, которое каждый из нас проживает здесь и сейчас, также находится под контролем у Бога. И каждый из нас может быть уверен, что Божья любовь обладает огромной силой и огромным потенциалом для того, чтобы мы могли получить новый опыт, в котором мы станем сильнее, ярче и здоровее. И пусть ваша жизнь, она будет наполнена яркими красками, а ваше сердце исполнено благодарности и доверия тому, кто держит вашу жизнь в своих руках. Всем доброго дня. Спасибо большое за то, что были с нами.

Видела ли ты, как плачет лоза, когда ее обрежет виноградарь? И как струится по стволу слеза, и как болеют ее раны? Взгляни еще и посмотри. Ее безжалостно казнили, и ветви сильные ее, не сожалея, отрубили.

0: Машенька, конечно, понимаю, что идти в кино лучше, чем сидеть со мной. Но я все исправлю. Я почитаю тебе интересную книжку.
1: Нет, дорогой мой братик, это я все исправлю и решу проблему под названием Кирилл. Надо его кому-нибудь пристроить. И срочно.
2: О, привет, Маша.
1: Привет, Кирилл. Рада вас видеть.
2: Маша, а разве ты не должна быть сейчас в кино?
3: Еще как должна.
4: Ромашечка, можно Кирилла с тобой оставлю?
2: А, можно. Конечно, можно.
5: Нет, уже не получится. Извини, но у меня срочное задание под названием «Семейные разборки».
2: Ты отлично справишься с Кириллом сама.
5: Тебе повезло с сестрой. А вот некоторым не очень.

0: тебя есть брат или сестра?
1: Да, есть.
2: У меня сестра есть.
3: Брат младший.
4: Да, есть сестричка маленькая.
0: А вы часто ссоритесь?
2: Нет.
4: Ну, не часто.
0: Ну, бывает, да?
4: Да. Ну, очень-очень редко.
3: Ну, бывает.
2: Да, бывает иногда даже.
4: Мы не ругаемся почти.

0: Кому больше от родителей попадает, когда вы ссоритесь?
1: Ну, конечно же, мне.
2: Всем попадает.
3: А если мы поругались, то да и остается мне.
4: Больше ему, потому что моя уверенность в себе.
5: Обеим.
6: Поровну.

0: Ты когда-нибудь хотела быть единственным ребенком в семье?
1: Нет. Не хочу одним ребенком.
2: Я какое-то время ему был. Не самое лучшее ощущение.
3: Мне, например, веселее, когда есть братик или сестричка.
4: Иногда.
5: У меня нет мамы, и сестра как бы мне не заменяет, но помогает.
1: Нет.
6: Иногда хотела, но все-таки единственным ребенком в семье, иногда скучно.

0: Время уходит, а проблема все еще тут. Дэн, слава богу, ты пришел.
1: Спасибо.
2: Привет, Маша. Привет, Кирилл. А в чем дело?
0: Понимаешь, Дэн, мне уйти надо, а Кирюху не с кем оставить. Поможешь, а? Он у меня смирный, с книгой хоть целый день просидеть может.
2: Ну ладно, пусть сидит, только пусть не мешает. А то Робик мне поручил спецзадание.
0: Какое задание?
2: Робик сказал мне починить его любимую кофеварку.
0: Робик пьет кофе?
2: Конечно! Нет, просто он говорит, что в кофеварке лучше разогревать машинное масло. И быстро, и вкусно.
0: Выходит, это уже не кофеварка, а масловарка.
2: Называй как хочешь. Но Робик без этой штуки как без рук.

0: Ну, я готов.
1: А где твой Кирилл?
0: Извини, Маша, но я с твоим братом не останусь. Мне еще жить охота. А кофемасловарку надо будет собирать заново.
2: Это самый черный день в моей жизни.
3: Маш, прости, я только хотел Дэну помочь.
2: Тебя нельзя оставлять одного ни на секунду. Ты опасный для общества субъект.
4: Опасность? Где? Кто-то проник в клуб? Маша, Кирилл, не бойтесь, я вас прикрою.
3: Робик, присмотри за братом, а?
4: Что? Нет, Машенька, я не могу следить за Кириллом.
3: Почему, Робичек?
4: Потому что это не моя миссия, а твоя. Нельзя сваливать свою ответственность на чужую... голову.
3: Почему, Робичек?
4: Потому что иначе ты нарушишь очень важную заповедь суперкниги.
3: Почему, Робичек?
4: Что почему?
5: Робик.
6: Она так долго может почемучкать. Лучше сразу спроси у суперкниги.
4: Спасибо, Кирилл.

0: Книга рада послужить вам. Введите ключевое слово.
1: Очень важная заповедь.
0: Ключевое слово принято. Получите ответ. Одна из самых главных заповедей Бога звучит так. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. А кто может быть ближе, чем родной брат и сестра? И тому есть подтверждение на моих страницах.
2: Привет, девчонки и мальчишки, сестрички и братишки! Меня распирает во как от желания рассказать вам новую историю из суперкниги. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, это наш герой Лазарь. У него есть все. Дом, работа, две сестры, Марфа и Мария. Вот только со здоровьем у Лазаря не очень.
3: Что с тобой?
2: Не знаю уж, как заболел Лазарь. Может, ноги промочил, может, съел чего. Но заболел он серьезно.
3: Только бы сбить температуру. Как ваше мнение, доктор? Он не поправится?
4: Простите, боюсь, что нет.
2: Сестры Лазаря как могли заботились о своем брате. Дежурили по ночам, готовили ему самую вкусную и полезную еду. Но Лазарю становилось все хуже и хуже. Но сестрички не сдавались.
3: Господи, пожалуйста, не отнимай у меня брата. Прошу тебя.
2: Они срочно отправили гонца к Иисусу с таким посланием. Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус действительно очень любил эту семью. И Лазаря, и его сестер. И часто у них бывал.
5: Садись рядом с сестрой.

0: И как вы думаете, что сделали сестры в такой ситуации? Ну, заплакали, это понятно. Но еще они не утратили веру, что Иисус может вернуть им брата.
1: Иисус, я знала, ты придешь.
0: Марфа, которая первая выбежала навстречу Иисусу, так и сказала: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы мой брат. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. И Мария, и Марфа не сводили глаз с Иисуса, когда он подошел к месту, где похоронили Лазаря. И вера их не была напрасной. Иисус сотворил чудо.
2: Лазарь, выйди.

0: И Лазарь вышел цел и невредим.
1: Спасибо тебе, Господи. О, Лазарь, это же чудо.
0: Вмиг печальный день превратился в праздник. Теперь и Лазарь, и его сестры стали еще больше ценить дни, которые они могли провести вместе. Надеюсь, ребята, вы тоже любите своих братишек и сестричек. Помните, именно они могут стать вашими лучшими друзьями.
2: Ну, Робик, я готова Кирюхе отдать все свое наилучшее, что у меня есть. Я готова ему отдать, готова отдать всех своих Барби.
3: Это замечательно, Машенька. Но знаешь, как говорят, что материальная помощь – самая простая помощь. Гораздо важнее и сложнее отдавать, то бишь дарить близким свое свободное время.
2: Но этому можно научиться?
3: Еще бы! Конечно, можно! Сейчас я покажу тебе и вам, друзья, замечательную семью, где умело распоряжаются временем и выполняют главную заповедь.
4: Я и моя семья – настоящая дружная команда. Знакомьтесь, это мои мама и папа. Это мои сестрички, это мои братья. А это наша общая кошка. И я по праву горжусь тем, что все в нашей семье любят друг друга и всегда готовы помогать. Стася моет за всеми посуду и делает это великолепно, почти как мама.

Мишка лучше всех справляется с кроссовками любого размера. Он в этом деле мастер. Самые младшие Вова и Стасик ради мамы готовы на все, даже заправить свою кровать.

поверите, но лично я с удовольствием каждое утро провожаю свою сестру в детский сад. И мне совсем не лень, а наоборот, очень весело. А вот если бы мы все думали только о своих интересах, пострадала бы вся наша семья.

Хорошо, что это только в моем воображении. А на самом деле в нашей семье все любят друг друга и поэтому с радостью помогают. Мне повезло. Мои лучшие друзья живут в моей семье.

0: Тихо. Кажется, идет.
1: Кто?
2: Что?
0: Стоп, уже пришла идея. Ведь это так просто, понимаете? Я возьму Кирилла с собой в кино. И как же я раньше не догадалась?
1: А выходит, проблема под названием Кирилл решена?
0: Не совсем. Конечно же, я вела себя по-свински, а не по-сестрински. Мне кажется, я должна попросить прощения у Бога. Дорогой Господь, прости меня за то, что я забыла о твоих заповедях. Научи меня любить ближних, как любишь ты. Спасибо тебе за мою семью. Аминь.
1: Аминь.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Мы готовили эту программу, думая о вас. Я ваш ведущий, доктор Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. К этой программе я действительно готовлюсь с удовольствием. Это еженедельная программа, и я думаю о ней, где бы я ни находился, за рубежом, либо дома, пытаясь отдохнуть после поездки, либо во время лекции в нашем музее. Я с нетерпением жду этой программы, потому что уверен, что многие ее смотрят. Мне не терпится поделиться с вами информацией, которую вы, наверное, никогда раньше не слышали. Ее можно проверить как и в технической научной литературе, так и в Библии, в Слове Бога. Сегодня вы посмотрите второй выпуск специальной программы «Дни сотворения». Я думал, что смогу вложиться в один урок или лекцию, но это оказалось невозможным, потому что у меня слишком много информации. Таким образом, на прошлой неделе вы посмотрели первый выпуск этой программы, а сегодня посмотрите второй. Я начал знакомить вас с тем, как без каких-либо доказательств теория эволюции утверждает, что примерно 16 миллиардов лет назад произошел большой взрыв, а затем около 4,8 миллиарда лет назад из обломков и мусора после этого взрыва образовалась и ветвь Ориона, и галактика Млечного Пути, и наша Солнечная система. Затем, согласно этой теории, примерно 3,5 миллиарда лет назад началось формирование бактерий, таких же бактерий, как и сегодня. И это огромная проблема для теории эволюции. Согласно ей, около 600 миллионов лет назад развиваются и ранние трилобиты, и другие живые системы, которые продолжают развиваться. Согласно этой же теории, все эти удивительные живые системы, палеозойская, мезозойская и кайнозойская эр, до самого недавнего времени не были ответственны ни перед кем. Их никто не сотворил. И они не были сделаны никем, у них не было никакой морали, потому что они появились случайно, совершенно по счастливой случайности. Они сформировались из мусора после так называемого «большого взрыва». И поэтому, конечно же, не было никакой ответственности. То есть был полный хаос, собака ела собаку, и, возможно, динозавры были огромными и ужасными ящерицами. И, по крайней мере, их так называют эволюционисты и натуралисты. И было время, когда я тоже поддерживал эту теорию, хотя я в это не верю больше. Но поскольку все появилось в результате взрыва и в результате сбора космического мусора, не было никакой речи об ответственности. И, следовательно, согласно этой теории, 2,5 или 3 миллиона лет назад появился первый человек, и у него, конечно же, не было никакой ответственности, разве что только перед своим племенем. Конечно же, совсем неудивительно, что эта теория точно так же подходит и к современному, разумному человеку. В конечном итоге он якобы также ни перед кем не несет ответственности, ведь он появился случайно, так сказать, продукт счастливой случайности. Между прочим, просто взрыв в фирме издательства не смог бы произвести очень сложную энциклопедию. Если бы в издательстве в каком-то произошел взрыв, случайно же энциклопедия не появилась бы. Та же самая логика указывает нам на то, что в результате большого взрыва никак не могли бы появиться такие удивительные живые системы, или же и очень сложная по своей структуре Вселенная, и, конечно же, не мог появиться удивительный разум человека.
Никакая случайность не смогла бы произвести это, потому что в соответствии с последними данными исследователями нейробиологии, разум человека намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Следовательно, невозможно, чтобы причина появления этого ума была меньше, чем сам результат. Сама вселенная не смогла бы произвести ни единого разума человека, ведь мозг единственного человека более сложен, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Давайте вернемся к главной концепции. На прошлой неделе я говорил вам о том, что натурализм предполагает все это. Позвольте мне представить вашему вниманию краткий эскиз. Каковы последствия всего этого? Если все эти системы образовались натуралистическим путем, это значит, что нет никакой надежды на будущее. Видите ли, космологи утверждают, что в конечном итоге, когда соберется достаточно массы во Вселенной, во всех 225 миллиардов галактик, в каждой из которых примерно полмиллиарда звезд, тогда опять произойдет огромный огненный взрыв, и Вселенная как бы сложится сама на себя, и опять будет большая авария или большой взрыв. Или же, если этой массы во Вселенной будет недостаточно для сжатия всех этих удивительных галактик, что привело бы к этому, тогда, как они говорят, эти галактики будут все время растягиваться и растягиваться, и звезды будут дальше одна от другой, и это приведет к так называемой тепловой смерти, потому что все замерзнет. И, конечно, если все не закончится большим замораживанием, или если Вселенная не сложится на себя, в соответствии со вторым законом термодинамики, которого еще называют энтропией, мы постоянно теряем энергию. Это значит, что в конечном итоге ее будет недостаточно для практического использования, и тогда все закончится. Надеюсь, вы усваиваете это. Таким образом, если мы появились натуралистическим путем, нас ждет либо большое сворачивание, либо замораживание, либо просто большое фиаско из-за того, что не хватит энергии. Но если сам Бог сотворил нас по своему особенному замыслу, тогда последствия совершенно другие. На прошлой неделе я рассказывал вам о первом дне сотворения. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынна, и на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. И тогда Бог сказал: «Да будет свет», и появился свет, и он был частью энергии, и параметры дизайна в этом.

света заключали в себе все ингредиенты, необходимые Богу для того, чтобы осуществить свой замысел в отношении всей Вселенной. И Он довольно быстро сотворил чудесные вещи. Как мы знаем, на второй день Бог сказал: «Да будет небесный свод», и над землей повис небесный свод. На прошлой неделе мы обсудили его, хотя вкратце. Мы упомянули, что в переводе с иврита слово, которое описывает небесный свод, подразумевает кристаллическое вещество, то есть вещество, входящее в водный свод, свод, который образовался над землей. Этим объясняется его бледно-розоватый цвет. А водород, который был наполнен энергией, именно так и сияет. Между прочим, в тех условиях на четвертый день, когда Бог сотворил звездные тела, если бы вы жили после шестого дня сотворения, то могли бы вы видеть все эти тела в полном цвете. Откуда нам это известно? Когда НАСА хочет сфотографировать глубокое пространство космоса, они используют фильтры. И они у нас были перед потопом Ноя. Сам свод небесный был этим фильтром. И через эти фильтры можно видеть звезды в их полном цвете. Знаете ли вы, что некоторые из них голубые, красные, зеленые, светооранжевые, пурпурные, золотые, янтарные, некоторые из них черные, некоторые белые, но все звезды просто невероятны. Таким образом, на второй день Бог сотворил небесный свод. Это подводит нас к третьему дню в серии Божьей рабочей недели над сотворением. Была ли это неделя буквальной? Конечно, в переводе с иврита слово «йом» означает «день». Имеется в виду буквальный солнечный день, если контекст четко не указывает, что это век или эпоха. И в Ветхом Завете большинство этих слов переведено как «буквальный солнечный день». Всего лишь несколько исключений в определенном контексте четко подчеркивают длительный эпический период. Так что же все-таки подразумевается под этим словом? Буквальные дни или целые века? Иисус сказал: «С самого начала Бог сотворил Адама и Еву, а также и дом для них», имея в виду буквальную природу и структуру земли тех дней. Но нам необходимо знать и о научной, и академической причине этого. Итак, на третий день Бог сказал: «Да появится суша». Все внутренние структуры планеты Земля произошли от энергии света и водной структуры. Как раз в них и был заложен этот потенциал. Сверху эта суша была покрыта земной корой. А теперь давайте посмотрим на вот этот глобус. Этот глобус является работой Роберта Саммерса, всемирно известного художника и очень хорошего, доброго христианина, истинного приверженца теории сотворения. Итак, на третий день была сотворена вечная структура Земли. Ее дизайн превосходно сбалансирован. Здесь и гранитная кора, над которой мы видим глину, и землю, и почву, и также, конечно же, воду. Под этим гранитом находится огромный водный резервуар, который еще называют глубоким резервуаром. А под ним мы видим то место, в котором задерживаются все радиоактивные вещества. Все это превосходно сбалансировано. Над ним находится темная асфальтовая полоса, производящая теплоту и соответствующим образом ее распределяющая. Теперь мы смотрим на ядро Земли с пульсирующим электромагнитным источником. И, кстати, это символ Иисуса Христа, являющегося великим краеугольным камнем самой жизни. Таким образом, сотворенная на третий день Земля была просто прекрасной. Все сдерживающие реакторы были превосходно сбалансированы, в результате чего была и мягкая радиация, и также было тепло. И теперь смотрите внимательно. Эта асфальтовая полоса также заботливо обеспечивала тепловой энергией и соответствующую температуру и воду. Затем была создана целая огромная система водоносного слоя.
Все эти воды постоянно циркулировали. Здесь мы видим четыре огромных реки. Вот это верхняя их часть. И эти воды были в постоянном круговороте. Ботаники обнаружили, что если поднять обтекающую температуру воды хотя бы на 3 градуса, имеется в виду вода почвы, питающая корни растений, тогда эти растения вырастали бы просто огромными и намного быстрее, чем они растут сегодня. В дополнение к этому они также обнаружили такую же реакцию растений и на розовый цвет. При нем также они были бы намного больше и росли бы намного быстрее. А насколько нам известно, когда-то розовым был небесный свод. Итак, целая комбинация факторов может изменить всю нашу структуру жизни. Взять хотя бы растение. Надеюсь, вы, кстати, понимаете все это и усваиваете это. Надеюсь, что вы это все записываете или хотя бы отмечаете в уме, потому что я хочу, чтобы вы поняли, что модель сотворения — это самая высокая наука, оснащенная прекрасными объяснениями. Их ей предоставляют как ископаемые, так и то, что окружает нас сегодня. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда для ботанических форм жизни и для растений. С самого начала как раз они и были первыми живыми системами, кроме самого Бога. Как сказано в Библии, у этих растений был и плод на лозе, и семена в плоде. И это чрезвычайно важно заметить, опять-таки, плод был на лозе, и семена были в плоде. И это было в первый же день сотворения. Это подводит нас к концепции, о которой я упомянул уже несколько раз во время нашей передачи. Но мне необходимо это еще раз сделать, потому что я понимаю, что нам постоянно присоединяются все новые и новые зрители. Поэтому периодически мне необходимо кое-что повторять из того, о чем я уже рассказывал несколько месяцев или недель назад. Ведь я хочу, чтобы вы все были в курсе. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда сначала для растений, а позже для развития других живых систем. На третий день Бог сделал что-то особенное. Он сотворил первые живые системы. Кроме себя, эти системы были растениями. И их плод с самого начала уже был на лозе, а семена были в плоде. Это очень важный принцип, подразумевающий непосредственную молодость и функциональную зрелость. Не могу даже выразить словами, насколько это важно, непосредственная молодость и функциональная зрелость. Они с самого начала были в полной зрелости, готовые плодоносить. Ведь через несколько дней Адаму и Еве нужно было есть эти плоды, и они готовы были плодоносить и размножаться. Поэтому у них была эта молодость и функциональная зрелость, мгновенная молодость, функциональная зрелость. Это подводит нас к четвертому дню. На четвертый день Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньшее, чтобы властвовать над ночью. Часть этого меньшего светила, властвующего над ночью, была и частью небесного свода, чем объяснялось это нежное сияние. Теперь проследите вот зачем. Поскольку над землей был небесный свод, кристаллический, естественный глаз или оболочка, вся ночь была в полумраке, никогда не было слишком темно. Это также благоприятствовало и росту, и благополучию, и роману в жизни людей. Бог оберегал людей, которых собирался сотворить на шестой день, Адама и Еву. Он чудесно окружал их любовью и милостью. Таким образом, когда Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью, вовлекая в это и свет небесного свода. Он также сотворил и звезды, чтобы они сияли над землей и указывали время года. Космологи и астрономы обнаружили удивительную вещь. Эти звездные тела отдалены друг от друга огромными расстояниями. Они окружены целыми стенами других звезд. Но существует 7 звездных ярусов. Когда я впервые узнал об этом из литературы, я был совершенно изумлен. 7 ярусов звезд. И если заглянуть вовнутрь структуры Земли, мы также отмечаем 7 разных фаз. В
В самой атомной структуре элементов также прослеживаются семь потенциальных фаз. Электроны проходят через них, чтобы приблизиться к ядру атома. И цифра 7 играет здесь доминирующую роль. И эта структура прослеживается по всей Вселенной. Семь разных ярусов звезд, между которыми также несколько звезд. Все они на огромном расстоянии друг от друга. И затем все больше и больше звезд. Я хочу вот что подчеркнуть. Самое большое количество галактик и звезд находится снаружи. Бог знал, что делал, когда Он сотворил эту структуру. На четвертый день, когда Бог отдал самую большую часть Вселенной этим звездам, инерция вблизи центра Вселенной, которым является планета Земля, инерция этих живых систем и движение внутренней структуры в огромной степени начала зависеть от движения и инерции этих звездных тел на огромном расстоянии друг от друга. И физики установили, что если бы не инерционное движение этой огромной массы Вселенной и этих звездных тел, нам бы с вами, чтобы поднять даже один палец, нужно было бы столько лошадиных сил, как и у большого трактора. И чтобы потом остановить движение пальца, когда мы начнем его поднимать, его нужно будет остановить. Чтобы остановить, нужно было бы столько же лошадиных сил. Можете себе представить, как бы тогда выглядел человек, ведь ему нужны были бы мышцы, которые выполняли бы работу трактора. И это всего лишь для того, чтобы пошевелить пальцем. Подумайте, а если бы надо было поднять ложку и порадоваться плоду своей работы, это было бы совершенно невозможным. Поэтому Бог в своей святой мудрости переместил большую часть массы в эти звездные тела за пределами нашей Солнечной системы, ближе к другим огромным галактикам, чтобы мы с вами нормально могли двигаться и без труда шевелили бы своими пальцами и так далее. А сейчас давайте немного повеселимся. Пожалуйста, пошевелите своими пальцами. И сделайте это с благодарностью, потому что Бог прекрасно все запланировал, иначе бы это просто было бы невозможно. Ну что ж, у нас осталось всего лишь несколько минут, чтобы завершить обсуждение этой концепции. Итак, мы проанализировали четвертый день. На пятый день Бог сотворил рыб и птиц, и рыба была совершенно прекрасна. От маленьких рыбинок для аквариума до огромных голубых китов. Как помните, на третий день Бог сотворил планктон. Я просто напоминаю, чтобы вы следили за ходом операции. Затем Бог сотворил чудесных птиц, чтобы они летали в прекрасном розовом небе. И ведь именно таким это небо и было до потопа. И это подводит нас к шестому дню. Нам необходимо остановиться где-то. Шестой день. Между прочим, давайте вернемся на минутку к пятому дню. Ведь Бог в этот день также сотворил и насекомых. И они проиллюстрированы вот здесь. Это сотворение в завершенном виде. И эти насекомые невероятны. Мне нужно будет провести специальный урок по дизайну растений и насекомых и об их взаимоотношениях. Размах крыльев сегодняшних стрекоз примерно 10-11 сантиметров. Но судя по раскопкам, размах крыльев той же стрекозы, которую мы сейчас называем Меганурапсис, очень часто был более метра. Это большая стрекоза. Совершенно потрясающее творение. Итак, на пятый день были сотворены рыбы, птицы и насекомые. И теперь мы подошли к шестому дню, когда Бог сотворил рептилий. Сначала они были такими, как этот огромный тираннозавр Рекс. Кстати, вот этого я люблю показывать в нашей программе. Он наш постоянный старый друг. Мы часто меняем обстановку здесь, на сцене, но его всегда оставляем, потому что он дружелюбный динозавр. Знаете, если бы мы с вами были в начале сотворения в саду Эдема, он бы очень дружелюбно относился к нам, я в этом уверен. Хотя у него и были найдены очень острые зазубренные зубы,
Но они не для того, чтобы жевать мясо. Эти зубы помогали ему подбирать тростники и траву. В зубах тиранозавра Рекса был найден хлорофилл. Это значит, что он прежде всего питался растениями. И после открытия Су, самого большого тиранозавра Рекса в полном виде когда-либо найденного, было обнаружено, что у него также и самая большая обонятельная система. То есть у него большая носовая полость. Вот здесь это не просто отверстие, а довольно растянутый продолговатый мозг. Как раз поэтому у Т-рекса такое прекрасное обоняние. В самом худшем случае в начальном мире он был животным, которое питалось падалью. Но во время потопа это изменилось. Таким образом, Бог сотворил замечательных рептилий. Затем он также сотворил и млекопитающихся. Одно из моих любимых — это слон. Он охлаждает себя своими ушами. И когда он сжимает или гофрирует свои уши, он ограничивает циркуляцию крови к ушам, и они сверху покрыты тысячами крохотных вен. Вы видели их в зоопарке, как он всегда шевелит своими ушами, и сужением циркуляции своей крови возле ушей он удерживает тепловую энергию в себе. Он не хочет слишком быстро охлаждаться. А когда он расширяет, раздвигает свои уши, к ним приливает больше крови, и он избавляется от лишней теплоты. Следовательно, он постоянно сам поддерживает свою температуру. Мы верим, что, скорее всего, и стегозавр использовал тот же механизм при помощи своих спинных пластинок. Он принадлежит к той же семье динозавров. Теперь мы подошли к очень важному шестому дню, когда был сотворен человек. И Адам верил в своего Творца, Создателя. Ева была благодарна за все то, что их окружало. Они вместе прекрасно гармонировали со всем, что сотворил Бог. Но Бог также сделал их и морально ответственными друг перед другом и перед всем царством, перед Ним. Можете себе представить, Адам и Ева, как и все их потомки, владели всей рыбой в море, всеми птицами в воздухе. Они были одарены властью над всем тем, что было на планете Земля. Но будет день, когда Бог возродит планету Земля. Но этому будут предшествовать и вознесение живыми на небо, и период великого горя. Но тогда мы будем уже с Господом. Я с нетерпением жду этого часа. Господь возвратится для тысячелетнего века правления. За этот период будут восстановлены многие вещи на земле. И затем Бог установит вечный век. И таким образом я просто говорю о восстановлении всего этого и о том, что семь дней были только началом Божьего плана для вас, хотя они очень важны. Также не менее важно осознавать, что эти дни были буквальными, потому что именно это и говорит нам Библия. И если бы это были не буквальные солнечные дни, у нас не было бы жизнеспособной, авторитетной, заключительной записи Божьей воли для человека. Иисус Христос сам позаботился о том, чтобы эти были буквальные дни и достоверные дни. Если к этой записи что-либо прибавить или удалить из нее, тогда можно было бы изменить и ваше имя в вечной записи, от которой зависит, где вы находитесь и проведете вечность. Вот почему Иисус сказал, чтобы мы оставили все так есть, доверившись Его святости и божественности. И я всем своим сердцем верю в то, что эти дни были буквальными, и взаимоотношения всех этих живых систем были совершенно необходимы. 98% растений зависят в своем размножении от птиц и насекомых, и все это в соответствии с Божьим сотворением.

Мы продолжаем разговор на тему «Главный секрет супружеского счастья». И оказывается, что, согласно Библии, таковым является любовь. Но любовь не в распространенном смысле, а любовь, которая по природе своей делает объект любви источником правил любви по отношению к этому объекту. Понятие любви в Библии связано с понятием отдавать, служить, жертвовать и угождать. Мы рассмотрели во время первой части нашей встречи иллюстрацию из жизни патриаршей семьи, где нашли, что Сара внутренно относилась к Аврааму с уважением, называя его господином. И мы задали вопрос, а как Авраам относился к Саре? Если и довольно распространено полагать, что в действительности нужно женам мужей называть господами, нужно их считать владыками, то вот чтобы было наоборот, чтобы муж угождал жене, как пишет апостол Павел, об этом не так часто приходится слышать. Поэтому давайте посмотрим вновь, обратившись к тому же отрывочку Священного Писания, с которого мы начали разговор о семье Авраама и Сары, к первому посланию апостола Петра, и там в третьей главе прочитаем 7 стих. Первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. С 1 по 6 мы уже прочитали, где говорится об отношении жен к мужьям по образцу отношения Сары к Аврааму. А вот теперь начало 7 стиха. Сказано: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Что означает слово «так же и вы, мужья»? «Так же» – это как? Точно так же, как только что было слово обращено к женам, правда? В действительности, когда мы вглядываемся в подлинник и смотрим, какой термин там используется, то оказывается, что в греческом, в оригинале используется термин «homoios», что дословно означает «таким же образом», «точно так же», то есть как жены должны мужей считать господами и им служить, потому что служим кому? Господам. Также и мужья должны относиться к женам точно так же. Но кто-то скажет: нет, таких аргументов мне недостаточно. Вот покажите, что в действительности Авраам считал Сару своей госпожой. Есть такое? Ну, давайте смотреть. Что означает имя Сара? Мы посмотрим на электронную еврейскую энциклопедию. Вот определение на экране. «Сара» в соответствии с наиболее распространенной точкой зрения, «Сара» означает «княгиня», «владычица». Итак, как он ее называл? Княгиня, владычица. Как она его называла? Господин мой. Итак, что они делали? Они служили друг другу. Это не просто слова. Вот один из примеров святой истории. Книга Бытие, 12 глава, 8 стих, указывает, и, к сожалению, это в синодальном переводе не видно, сказано, что Авраам разбил свой шатер. Так? Но вот в подлиннике вот это слово «агало», концовочка, суффикс женского рода. Итак, чей шатер он разбил в первую очередь? Сары. То есть он вначале ей служит, он вначале ее шатер ставит, а потом уже только свой. Он не просто называет ее владычица, да? Потому что, как Христос рассказывал, он говорит: если у кого из вас есть слуги, то кого они будут вначале кормить? Они вначале Господа накормят, да? То есть в первую очередь послужат, а потом уже во вторую очередь себе. Вот точно такое же отношение было у Авраама к Саре. И более того, в 21 главе книги Бытие, в 12 стихе, сам Господь говорит то, что многим мужьям даже страшно представить себе.
21 глава, 12 стих. «Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее». Представляете, мужья? Кстати, Бог говорит, во всем, Сергей, что скажет тебе Татьяна, жена твоя, слушайся голоса ее. Так? Конечно же, это не может касаться всей жизни Авраама и Сары. Конечно же, они были грешными людьми, как все потомки Адама. Но вы видите, что были периоды времени, когда не по воле Авраама надо было поступать. Что должен был Авраам сделать? Свое мнение отодвинуть в сторону. А там контекст – это взаимоотношения с Агарью и Измаилом. Это что же его сын? И ему было неприятно Аврааму, но он должен был повиноваться голосу жены. Почему? Ну, как княгиня повелит, так и будет. Как владычица скажет, так и будет. То есть мы находим, что в действительности вот эта Божья модель, как мы кратко отмечали вчера, первое сказано – повинуйтесь друг другу. Послание апостола Павла в Ефес, 5 глава, 21 стих. «Повинуйтесь друг другу». Муж жене повинуется, жена мужу. Это взаимное повиновение. И потому в результате что происходит? Получается, что в семье у нас есть и царь, и царица, и одновременно есть слуги. Но чтобы эта ситуация была возможна, нужно, чтобы царь служил царице как слуга, а царица, чтобы служила царю как слуга. То есть вот тогда они оба уважаемы и любимы, вот тогда действительно реально любовь осуществляется, когда они угождают друг другу. И вот что будет результатом, дорогие. Давайте снова вернемся к исходному повествованию. Первое послание апостола Петра, 3 глава, первые два стиха прочитаем вновь. 1 Петра, 3 глава, первые два стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие». Что Господь обещает? Если ты, жена, будешь служить мужу, и ты, муж, будешь служить жене, то даже если слову не покоряются, и слово здесь имеется в виду Божье слово, Божья воля, то есть, оказывается, могущественное средство – когда муж верующий начинает служить жене, когда жена верующая начинает служить мужу, вот тогда те без слова покоряемые будут, когда увидят вот это отношение, вот это служение, это угождение. И когда мы смотрим, а что же современные специалисты говорят об этом, мы находим, что Библия давным-давно была права. В частности, доктор Мари Бауэн пишет, «Семья – это система. Изменение в какой-либо одной части этой системы всегда влечет за собой компенсаторные изменения в других частях». То есть, если в действительности речь идет о замкнутой системе, ну, например, иллюстрация сообщающихся сосудов, невозможно налить в один сосуд вот столько и ожидать, что в другом будет только столько. Может быть, не сразу, да, там нужно преодолеть силы, давление, притяжение и так далее. Но в конечном итоге что произойдет? Они на одном уровне становятся. Вот жидкость здесь, в этом столбике и в этом столбике. То есть, поскольку семья – это система, то когда что-то в одной части системы меняешь, начинаешь служить, вот как Библия призывает, угождать, удовлетворять нужды, потребности, если, конечно же, не идет речь о нарушении воли Божьей, это как бы само собой понятно, то тогда это непременно, слышите, непременно, как специалист говорит, это всегда влечет за собой компенсаторные, то есть равнозначные изменения в других частях системы. Ну, теперь в качестве иллюстрации. Мужья, скажите вот так вот на чистоту. Какой была бы ваша реакция на жену, которая вам во всем угождает? Ну, такое даже трудно представить, я понимаю, да? Некоторых из вас. Итак, какой была бы ваша реакция на жену, которая вам во всем угождает? Главный вопрос. Что вы готовы были бы сделать для нее? Что вы готовы были бы сделать? Как? Вы готовы были бы все, что угодно сделать для такой жены, правда? Теперь, жены, какой была бы ваша реакция на мужа, который вам во всем угождает? Что вы готовы были бы сделать для него? То же самое. Так это означает следующее.
начните угождать друг другу, и вы пробудите друг в друге желание угождать вам еще больше. Если кто-то систематически получает удовлетворение своих желаний, и он видит, что его в действительности любят, и жертвуют, и дают, и вкладывают, и возвышают, то даже самое несообразительное сердце, даже самое суровое, черствое сердце обязательно смягчится и начнет постепенно отдавать тем же. Вот это и есть главный секрет супружеского счастья. Не так, как часто принято, ожидаем любви. Чтоб было по справедливости. Я стираю твои грязные носки, ты делаешь вот это, да? А если один что-то не сделал, сразу все, взрыв, нет, мы вместе жить не можем, пятое, десятое. Эти вопросы в этой концепции не задаются, ты просто служишь. Ты просто служишь и знаешь, что только лишь язык любви покоряет сердце. Вот секрет супружеского счастья. Иллюстрация рассказывает о том, что это, естественно, аллегория, то есть такого в настоящем мире духовном никогда невозможно, но тем не менее, вот аллегорий много, и в них очень много интересных истин открывается. Так вот, рай и ад. Говорят о том, что однажды одному человеку устроили экскурсию и туда, и туда. И вначале показали ему ад. И он видит, там накрыт длиннющий стол, и на этом столе яства, самые-самые разные, самого изысканного вкуса. И с одной стороны, и с другой вот эти скамейки, и друг напротив друга сидят грешники. И у них в руках длинные ложки, ложки прикованные к руке, длиннющие. И вот что делают эти грешники? Они набирают самые вкусненькие, естественно, чтобы побольше, да, повкуснее себе, и пытаются донести, а не получается. Потому что длинная ложка никак, ну никак невозможно. Вот этот вот сустав не загибается, как полагается, да. И вот они в таком расстройстве, представляете, вот эти ароматы, вот в вашем месте, когда вас не кормили уже дней 10, да. И вот это все визуально, вот так вот этот аппетит все больше и больше распаряет. Как говорится, слюнки уже текут. И вот как бы мучение в чем, согласно аллегории, что они, видя все это, не могут этого отведать. Ну, человеку показали ад, теперь показывают рай. И что он видит? Точно такой же длиннющий стол, с точно такими же яствами, и точно так же две скамейки вот рядышком с этим столом, и точно так же к праведникам вот эти прикованы длиннющие ложки. Но что они делают? Праведник спрашивает напротив, вам чего хочется? Тот говорит, вот этого, пожалуйста. Он берет и подает на ложечки. А тот говорит, а вам чего хотелось бы отведать? Он говорит, а мне, пожалуйста, вот этого. И тот берет. То есть они друг друга кормят. Они счастливы, они общаются, они радуются. И в этом суть рая. Разница, зацикленность на себе или же желание служить другому. Вот эта картина описывает жизни многих семей. Те, кто служат друг другу, те, кто не задает вот вопросов,

о том, справедливо это или несправедливо, я повторяю, исключая вопросы нарушения воли Божьей. Это однозначно запрещено. Такие желания мы не удовлетворяем. Но часто бывает как? Вот иллюстрация. Жизнь реальной семьи. Одной женщине очень нравятся цветы. Ну, очень. И вот она постоянно как бы мужу напоминает, намекает, и как-то по-разному, то и прямым текстом, и уже по-разному за эти вот долгие годы жизни, ну, покупает цветы, ну, мне очень это приятно, я вот чувствую себя любимой, особенной и так далее. И он начинает говорить: а ты знаешь, сколько цветы стоят нынче? Я вот тут работаю с утра до ночи, так мне надо счета все оплатить, нужно то, нужно другое, а тебе, понимаешь, цветы подавай. И его реакция какая? Когда она говорит: ну купи цветочек, купи там букетик, он говорит: у нас в доме уже метла есть. Представляете? Вторая метла нам не нужна, то есть этим букетом, да? То есть он не видит никакой иной функциональной пригодности. В чем проблема? Он задает вопросы справедливые. И вроде бы вопросы реальные. Да, хватит ли денег? Но, дорогие, смотрите, что происходит. Если не на цветы тратить мужу деньги, то на психиатра потом тратить, то на лекарства потом тратить, да, то потом нужно будет решать проблемы гораздо большими средствами. А потому лучше просто сразу же: дорогая, чем тебя сегодня порадовать? И еще один момент – неудовлетворяемое желание возрастает. Удовлетворяемое желание снижается. Так? Простой закон. То есть, когда жена получает цветы один, второй, третий, пятый, десятый, пятнадцатый, двадцатый раз на регулярной основе, она понимает, что здесь этот вопрос решен. Муж меня на самом деле любит. И тогда вот это желание, ощущение неудовлетворенности, оно уходит на задний план. И потом намного меньше денег нужно будет тратить, потому что тогда уже все главное решено. Итак, дорогие, вместо того, чтобы задавать вопрос о справедливости, о том, как бы по-честному и так далее, вот что мы делаем, согласно Библии. Мы друг другу служим. И тогда открывается сердце, тогда создается атмосфера, при которой отрадно и приятно жить. И тогда пара в действительности по-настоящему счастлива. Но вот теперь проблема. Послание к Римлянам, 5 глава, стихи с 5 по 10 раскрывает очень серьезный вопрос. Очень часто я слышу от супружеских пар такое: да, я понимаю, да, Бог говорит, любите, да, Бог говорит, служите, да, Бог говорит, угождайте, считайте господином, госпожой и прочее, прочее. Согласен, Библия так говорит, но он недостоин моей любви. Вот если был бы другой муж, да, тогда понятно, была бы другая жена, да, тогда понятно, а вот он недостоин любви, слышали такое? А кто из вас такое говорил? Не надо руку поднимать. То есть вот этот вот фактор, достоин ли объект любви моей любви. Давайте посмотрим, как Бог отвечает на этот вопрос. Кого Господь возлюбил? Те из вас, кто читал, исследовал этот отрывочек, 5 глава послания к Римлянам, кого Господь возлюбил? 5 стих говорит: когда мы были немощны, Бог в определенное, Иисус Христос в определенное время умер за нечестивых, две категории, немощные, нечестивые. Дальше 8 стих: когда мы были грешниками. И 10 стих: даже когда мы были врагами. Итак, еще раз: немощные, нечестивые, грешники, враги. Вот за таких Бог умер и свою любовь доказал. Были ли мы достойны Божьей любви? Божьей любви агапы, жертвенной любви? Нет. Но вот что произошло. Поскольку Господь нас возлюбил, этим Он нам придал ценность. И мы ценны теперь не в силу собственной ценности, а в силу того, что нас любят. То есть принцип заключается в том, что любовь наделяет достоинством объект любви. То есть отношение к человеку делает его достойным и пробуждает в нем соответствующие чувства любить взамен. Вот кто из вас мог бы за этот листочек бумаги сколько-нибудь денежек отдать? Сколько бы вы заплатили? Это из библиотеки, то есть библиотечная карточка. Ну, сколько кусок бумаги стоит? Как у нас в России говорят? Бумажка. Так? Бумажка. Дорого стоит? Нет. Плюс там, ну, стоимость чернил сколько? Ну, копейки мы говорим, да? Копейки.
пока мы не узнаем, что это автограф Элвиса Пресли. И тут сразу, ну если, конечно, этого человека автограф. Дорогие, а как подорожала бумага или чернила в результате того, что именно Элвис Пресли здесь расписался в 13-летнем возрасте в библиотечной карточке? То есть, вы видите, в зависимости от того, как относятся к человеку, как кто-то оценивает ценность объекта, вот в зависимости от этого определяется и действительная ценность. То есть это понятие относительно. Как ты относишься к человеку? Если ты уважаешь человека, он становится каким человеком? Уважаемым. Если ты любишь человека, он человек достойный любви. То есть, когда мы любим, мы наделяем ценностью. Мы не выясняем вопрос, достоин ли он любви. А скажите, кто из нас достоин любви? Кто из нас достоин Божьей любви? Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще немощны, нечестивы, грешны, и когда мы были врагами. Вот что значит любовь, вот что значит отдавать. Вопрос ценности, вопрос достоинства – не задается здесь. Мы не из-за этого любим, а потому что мы хотим наделить объект любви достоинством. На практике, в семейной жизни это означает следующее. Давайте посмотрим на конец 24 главы книги «Бытие», где рассказывается о начале семейной жизни одной древней семьи. Книга «Бытие», 24 глава, стихи 63 по 67. «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ребекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу, «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал, «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И вот теперь внимание. «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее». Итак, какова последовательность? Когда была любовь? Как часто бывает? Любовь фонтаном, гейзером, так сказать, проливается, бурлит, любовь кипит, что называется, да? Потом поженились, прошел медовый месяц, прошло еще пару лет, и любви нет. Здесь же совершенно по-иному. Сказано, читаем еще, какова последовательность? Взял ее, она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. Настоящая любовь, дорогие, в действительности вырастает только лишь в семейных отношениях, потому что та любовь растет благодаря тому, что мы вкладываем друг в друга. И вот то, в кого ты вкладываешь, то, во что ты время посвящаешь, вот это становится тебе близким и родным. Если ты служишь человеку, то в силу вот этого служения человеку, в силу того, что ты угождаешь ему, он тебе ближе к сердцу становится. Вот тогда две души становятся родными, вот тогда они подлинно соединяются в нечто единое. Вот это Божий идеал любви. Вначале, конечно же, чувства могут быть, и это хорошо, но настоящая любовь еще впереди. Рассказывают об одной супружеской паре, которая в своих взаимоотношениях пришла к тупику. Как вам нравится фотография? Как вы думаете, что они готовятся сделать? Кто думает, что целоваться собрались? Вот в книге автора по имени Гэри Чепмен, книга «Путь к счастливому браку» называется, вот какая ситуация описывается. «К служителю церкви пришла женщина, полная ненависти к своему мужу. Она не только хотела развестись с ним, она хотела причинить ему как можно больше боли». Известное желание, да? Ну, встречались такие случаи. Служитель посоветовал ей пойти домой и поступать так, как будто она на самом деле его любит.
Она должна была сказать мужу, как много он значит для нее, и быть к нему как можно добрее. И после того, как она убедит его в своей неизменной великой любви, она скажет ему,

о том, что хочет развода. Тем самым она добьется своей цели – нанести мужу рану побольше. Вот такой был план. И вот что произошло. С местью в глазах она так и поступила. Расточая мужу свою любовь на протяжении нескольких месяцев, как никогда раньше. То есть она стала вот поступать, как Господь призывает, служить, угождать и вот любить на все 100%. Затем пастор позвонил ей и спросил, как у нее идут дела с разводом. «Развода не будет», – ответила она. «Я поняла, что на самом деле люблю его». Это реальная история. Потому что в действительности, когда на протяжении многих месяцев кряду этот муж чувствовал себя настолько любимым, и она в действительности любила его, он, хочешь не хочешь, раскрылся навстречу ей. И он стал любить взамен. И она почувствовала себя любимой. И главное, вот когда она вкладывала по-настоящему свои силы и свою любовь в него, она к нему еще ближе и больше привязалась. Она почувствовала, что она его любит. Итак, формула любви. Вопрос. В чем конкретно проявляется ваша любовь агапы, агава, к вашему жене, к вашему мужу или к вашей жене, к вашему супругу? В чем конкретно? Для того, чтобы на этот вопрос ответить, вот домашнее задание. Составьте инструкцию о том, как любить своего мужа или жену. То есть, чтобы угождать, нужно знать, как конкретно. То есть, мы угождаем не на своих условиях, а на условиях объекта угождения. Составьте этот список. Многие из вас, кто прожил уже вместе долгие годы, вы прекрасно знаете, по крайней мере, вот по большому счету, чего хочет ваша жена, чего хочет ваш муж. Если вот она этого хочет, значит, вам это надо делать. Библия говорит, угождайте. Вот и все. Очень просто. Очень просто. Но лучше после этого взять и синхронизировать список. Знаете, что часто бывает? Мужу кажется, что жена его вот в этом нуждается, а на самом деле она все годы стеснялась ему сказать, что она совсем другого хочет вот в этой сфере. Поэтому нужно вот так смиренно сказать, «Госпожа моя, дай мне инструкцию, как тебя любить». «Господин мой, что тебе угодно?» И когда у вас есть эта четкая формула, вы тогда не теряетесь в догадках, вы удовлетворяете нужды друг друга. Вот это и есть подлинная любовь. В завершение. Семен Надсон, 1882 год. «Верь в великую силу любви. Свято верь в ее крест побеждающий, в ее свет лучезарно спасающий, мир, погрязший в грязи и крови, верь в великую силу любви. Нет ничего сильнее любви на земле. Только лишь любовь способна менять отношения, только лишь любовь способна располагать друг к другу. И потому только лишь служа, угождая друг другу, можно поистине стать счастливой супружеской парой. Да благословит вас Господь!

Друзья дорогие, я хочу сегодня продолжить на тему, в чем опасность или в чем трагедия непринятия Евангелия, или в чем трагедия отсутствия покаяния перед Богом. И поэтому я буду говорить об этом что-то положительно, а что-то буду говорить печально. Но то, что мы говорим о печальном, это то, что нас мотивирует потом не только самим спастись, но спасти тех людей, которым может угрожать погибель. Именно вот проповедуя Евангелие, почему одна из причин, почему мы проповедуем Евангелие, почему мы несем благую весть и просим людей открыть сердце для Иисуса, покаяться, принять Господа, одна из причин, потому что слово говорит Евангелие Марка, кто будет веровать и креститься, будет спасен. Но еще одна причина есть. Спасен – это значит навеки от земли, от власти дьявола, от земли, получая Царство Божие, да, вечную жизнь. Но еще одна причина – кто не будет веровать, будет осужден. Мы знаем, что в государстве, если кто-то не будет исполнять законы, он будет осужден. Согласитесь, да? Если кто-то будет нарушать законы и Уголовного кодекса, он будет осужден. И рано или поздно как бы кара постигнет его. И Господь говорит о Евангелии, что тот, кто не будет веровать, там не сказано, кто не будет креститься, потому что есть люди, которые не успели креститься, но они покаялись, они поверили. Но сказано, кто будет веровать и креститься, будет спасен, а кто не будет веровать, там не сказано, кто не будет креститься, потому что есть еще люди, кто готовится к крещению, кто еще в раздумии, кто хотят быть готовыми. Разбойник на кресте не успел принять крещение. Но Иисус сказал ему, ныне же будешь со мной в раю. И крещение очень важно. Но именно молитва покаяния, она является определяющей для будущего человека. И вот раскаявшись, умирая, вот разбойник, умирая, вот он покаялся, то Господь сказал, ныне же будешь со мной в раю. Это ответ также тем, кто вот умирает, например, вот трагически, или умирает от болезни, или даже умирает суицидно. Позвольте мне это сказать. То есть люди, которые наложили на себя руки, но и они уже ничего не могут сделать. И в этот момент некоторые из них, возможно, они начинают взывать к Богу. И хотя они физически ограничены, извиняюсь, ну, чем-то, допустим, принятым ядом или, извините, или петлей, или чем-то другим, но они молятся. И молитва определяет. Часто к священникам приходят, простите, священники приходят к умирающим, также людям, которым была смертная казнь, они как по тем законам той страны, они как бы признаны виновными, они как будто бы заслужили, ну, по тем законам, но к ним приходит священник, и им дается право, последнее желание. И, знаете, есть люди, которые просят последнее желание поесть особой вкусной еды, и в США, там, в некоторых штатах специальные повара готовят, но это все так жалко выглядит. Но есть люди, которые говорят, я хочу помолиться, я хочу покаяться перед Богом. И вот эта молитва, она важнее всех яств мира, правда же? Она важнее всего, вот эта молитва покаяния, она становится определяющей. Человек определяет себе гражданство неба через исповедание Иисуса Христа своим Господом, Спасителем, через исповедание своих грехов Господу, когда он говорит, Господи, я каюсь, я и тут был неправ, там была неправа, и тут я каюсь, Господь, прости меня. Вот это покаяние и вера у Иисуса Христа как Спасителя, она становится основополагающей, определяющей его будущности. Иисус сказал так, Луки Евангелия, 13 глава, 5 стих, 3 стих, 13:3. «Если не покаетесь, вы погибнете». И 5 стих, он тоже говорит, «Если вы не покаетесь, вы также погибнете». Вот там речь шла о погибших людях. Иисус проповедовал покаяние и проповедовал повсюду. Он ходил, благотворя, делая добро, исцеляя всех обладаемых дьяволом или угнетаемых дьяволом, потому что Господь был с ним. Он был помазан Духом Святым. И вот он нес спасительную весть. Вы знаете, есть определенные условия для жизни человека физической. То есть это, конечно, воздух и вода, и питание, и
определенные, ну, полноценное питание в смысле, и там солнечный свет и так далее, движение. Есть определенные условия, чтобы человек мог жить, ну, определенное время, да, назначенное Господом. И есть условия, как жить может человек духовно. И вот эти условия, они начинаются с того, когда человек покаяние принимает. Петр сказал, покайтесь, да крестится каждый из вас для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. И вот это покаяние является определяющим. Оно между жизнью и смертью, между адом и раем. И вот эту весть очень важно донести каждому человеку на земле. И иначе будет разделение, будет определение. Люди будут в разных будущих обстоятельствах находиться, в вечность. И я хочу начать историю Иисуса, которую Он рассказал нам в Евангелии от Луки, 17 главе. Я прошу, вместе откроем это послание Евангелия. Вы знаете, это просто очень трогает до глубины души. Я несколько дней думал об этом, вот эти, после воскресного собрания. Я размышлял, я понимал, что мне нужно продолжить и говорить более подробно об этом. И вот это Священное Писание, смотрите, в 17 главе Евангелия от Луки мы знаем, что Иисус здесь говорит разные вещи, очень серьезные. И я не буду читать всю главу, потому что здесь написано о том, что нельзя, чтобы молодые, вот малые си, даже детей приткнуться, то есть детям разрушить их веру или, можно сказать, поставить им преткновение. Иисус говорит, лучше бы такому человеку не родился, кто бы соблазнил малых сих, то есть кто бы детей оттолкнул от Бога. То есть, ну, это очень-очень плохо. И поэтому Господь говорит, если кто-то тебя, ну, согрешил, прости ему, если он кает, прости ему и так далее. И там Господь учит о вере, о горчичном зерне, и потом учит их за все воздавать Богу, быть слугою, то есть не ожидать награды, и учит такие замечательные слова. И потом он исцеляет там 10 прокаженных. И когда он исцеляет 10 прокаженных, вы знаете, кто-то вернулся. Сколько человек вернулось благодарить Господа за это? Один. Совершенно верно. Этот один человек, он вернулся. Вот порой мы рассказываем людям о Боге, и кто-то что-то получает чудесное от Бога, но не каждый догадывается вернуться и начать Ему служить, то есть благодарить Его, дружить с Ним. Но Бог говорит здесь, ну где же 9? То есть Он ждет, чтобы все пришли, чтобы все стали христианами, все потом ходили в церковь. Вот. Но люди иногда не догадываются. Они иногда получают какое-то чудо, милость от Бога, и потом забывают, либо на какое-то время забывают. И пусть не будет у нас так с вами. Правда, друзья? Пусть будет так, чтобы мы всегда благодарили за все. Написано, благодаря всегда за все Бога и Отца. И вот после этой истории, когда один прославлял Бога, это был самарянин вообще из другой области. Он был такая нежелательная личность для иудеев. Но вот он оказался именно такой человек, неожиданно для них. Именно он принес, вернулся, упал ниц, стал славить Бога. И вот спрашивает Иисус один важный вопрос. Как придет Царство Божье? Это Евангелие Луки, 17 глава. 20 стих. Вообще все Евангелие интересно, правда же? Если приложить сердце, начать слушать, там столько удивительного. И чем старше мы становимся, тем более ценным, более глубоким нам кажется смысл, который написан там. Так вот, Иисуса спросили, как придет Царство Божие. Вот мы сегодня можем задаваться таким вопросом, как придет Царство Божие, как оно наступит, как это начнется? Иисус говорит очень ясно. Он говорит, оно не придет приметным образом. Приметным, то есть заметным образом. Это значит, не будет так, что вот будет там сказано, вот через несколько дней наступит образом там Царство Божие. Или оно вот там начнется сейчас, вот во столько-то часов, вот такое-то дня в городе Иерусалиме. Нет, ничего такого не будет. Это будет все внезапно, во мгновение ока. То есть вот как моргает наш глаз. И вот это очень серьезно. Так как это внезапно, то это говорит нам о том,
что бодрствовать нужно в своей жизни, то есть быть всегда с Богом, то есть жить по Писанию, как он говорит, и иметь чистое сердце, любить людей. Итак, мы видим здесь, что Царство Божие придет мгновенно. И это многие верующие знают, но иногда некоторые также забывают об этом. И как бы лучшее или служение Богу, или послушание Богу, или поручение Иисуса иногда откладывают на потом. Но здесь написано так, что оно не придет так, что скажут, вот оно там. Допустим, оно вот наступит в Таллине, или в Риге, или в каком-то другом городе. Вот такого не будет. Оно наступит буквально вот как моргание глаза. Один миг. Смотрите. И оно как молния блистает. Иисус привел другой знак. Вот так быстро. Мы закрыли, открыли глаза, и все. Все изменилось в одно мгновение. Вот так как молния. Она очень быстро, вы знаете. И бывает от востока и до запада видна. Так Иисус сказал, «Царство Божие внутри вас есть». Оно внутри, то есть оно, во-первых, уже внутри нас, но оно наступит потом, пришествие Христа, быстро-быстро, но оно может внутри нас быть и внутри нас развиваться. И вот о молнии Господь сказал в 24 стихе, «Так будет Сын Человеческий в день свой, но прежде, Иисус пророчествует, ему нужно много пострадать, то есть Христос еще говорил до того, как он, конечно же, был распят, и быть отверженному родом этим. То есть это поколение отвергнет Сына Человеческого. То, что и произошло в Израиле. Это слово исполнилось. И как было во дни Ноя, так будет во дни Сына Человеческого. То есть потоп пришел внезапно. Вот он открылись отверстие небесное, и полилась вода. Это не был просто дождь, это не был дождик, это не был ливень. Это были потоки, которые открылись с неба. И написано, люди ели, пили, женились, выходили замуж. То есть все шло своим чередом. До того дня, когда вошел Ной в ковчег. Вот он вошел в ковчег, и Бог закрыл эти двери. И через какое-то время внезапно произошло. Иисус продолжает дальше, и он говорит, так же было во дни Лота. Это уже другая история. Это история Содома и Гоморры. То есть Лот – это племянник Авраама. Племянник, он путешествовал и жил долго со своим дядюшкой Авраамом. Авраам ему был вместо отца, потому что отец Лота умер. И Авраам за ним заботился, Лот развивался, у него были свои стада, у него были свои пастухи, свои работники, и земля была непоместительна, пастухи стали ссориться, мы первые пришли к колодцу, наша земля, и это наше пастбище. И Авраам, чтобы не ссорились, он сказал, выбирай себе любую землю. Вот направо и налево, куда ты пойдешь, я пойду в противоположную сторону, мы с тобой родственники, чтобы не было ссоры, выбирай. То есть он не сказал, племянник, я тебя растил, ты мне обязан всем, вот я тебя выделяю там, вот в том направлении, ты можешь там теперь жить. Нет, он сказал, выбирай. Представляете, благословенный Божий человек, он лучшее предлагает племяннику. В конфликте он уступает. И после этого Бог ему говорит о награде. Он говорит, посмотри направо и налево, всю эту землю я дам тебе. Но речь не об этом, а о том, что Лот, он выбрал лучшую землю. Она была долина. Это было там, вот там растут великолепные пальмы, финики, бананы. То есть все это, и это все простиралось до Содома. И он раскинул шатры до Содома. Потом мы находим, что он уже жил в Содоме и Гоморре. То есть в Содоме это значит, что он поменял образ жизни. Он стал городским жителем. А жители Содома были весьма грешны и злы пред Господом, написано. Очень грешны и очень злы. Это были люди развращенные, то есть содомиты. Это были развращенные люди с извращениями. Вот то, что сегодня называется ЛГБТ.
Это были люди, которые были жестокие и злые. Они готовы были совершить насилие над мужчинами, которые пришли к Лоту в дом. Вы знаете эту историю. Два ангела пришли вот в образе мужчин. Они пришли посмотреть этот город. И потому, прежде чем Господь решился на суд Божий, о чем мы сегодня тоже поговорим, ангелы пришли, и они едва не подверглись нападению, сексуальному насилию. И это была ужасная картина. И они вот, и поэтому эти ангелы, они, Лот пошел уговаривать жителей, убеждать их. Он готов был отдать своих сыновей, ой, простите, дочерей, отдать им вот на истерзание. Потому он сказал, не делайте ничего этим. Но они, говорит, мы с тобой еще хуже поступим. Это были ужасные содомиты. Это был воинствующий гомосексуализм. Есть такая категория воинствующий. То есть есть люди, которые скрывают себя, а есть, которые воинствуют. То есть это ужасно. И Бог этот город заметил, на него вопль поднимался.

устроили. В тот день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. И мы знаем, что этот город сейчас, местность Содома, там полна серы, полна серных шариков. Именно это были обнаружены вот этим же Рон Уайт, этот христианский археолог. В 70-х, 80-х он много работал в Израиле, очень много. Именно серы, серные прямо вот эти капли, эти шарики. То есть это был... Господь пролил огонь и серу. Это был суд греха. И Авраам уговаривал, что, Боже, если будет там 50 праведных, неужели ты уничтожишь? Господь обещал, не уничтожу ради 50. Авраам говорил ему, ну если до 50 не хватит 5, там будет только 45. Неужели ты уничтожишь? Бог обещал, я не совершу суд, если будет даже 45. Так 30. А вот если 20, а если там будет 10? Неужели ты из-за 10 праведников уничтожишь это место? Там 10 праведников, неужели ты не пожалеешь? Господь сказал, не истреблю ради 10. Бог готов был пожалеть вот этот отвратительный, ужасный город и дальше терпеть их мерзости ради того, что там 10 человек живет, святых людей, правильно? Но их там не нашлось. Не нашлось. Лот был праведный, единственный. Ну, ангелы по милости Божией вывели его, жену. Она ослушалась, тоже, получается, была неправильная, потому что Бог сказал, не оглядывайтесь, спасайтесь на гору. Но она не послушалась. Дочерей мы не находим праведными. Зятья вообще не поверили, смеялись. Мы видим, что этот несчастный Лот, он спасался и убегал, и потерял все, что у него было. Все нажитое имущество. Возможно, он продал свой скот, потому что жил в городе. И он получил большое богатство, и он мог просто жить, имея все. Потому что у него были огромные стада. Он стал горожанином. Это неплохо быть горожанином по воле Божьей, но он жил не в том месте. Он поселился в грешном месте. И Содом и Гоморра стали места именем отрицательным. Нарицательным. На все века. Иисус Христос вспоминает этот город и говорит. И он говорит, в тот день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, то есть сера, и истребил всех. Так будет в тот день, когда Сын Человеческий явится. Вы знаете, Иисус сказал в другом месте Писания, Матфея 11, что некоторым городам будет хуже, чем Содому и Гоморре. Кажется, как это хуже? Как это может быть хуже? Но он сказал, в день суда будет хуже. Легче будет жителям Содома и Гоморры. Они еще на суд придут. Почему? Потому что это был город Хоразин, это был город Вифсаида, это был знаменитый город Капернаум, где Иисус исцелил этого человека, который был парализованный, когда через крышу там опустили. Это был город, три города, потому что они не покаялись. Итак, мы видим, что грех, он настолько ужасен в Божьих глазах. Я говорю сейчас не о милости, о благодати. Есть милость, а есть грех. То есть есть суд, а есть милость. Итак, грех настолько ужасен. Он неприемлем Богу, святому Богу, ни в какой форме. Скажите громко аминь. Аминь. Грех не, то есть Бог будет уничтожать грех. Но, чтобы мы были не уничтожены, написано, Бог не хочет, чтобы кто погиб. Он хочет, чтобы все пришли к покаянию, чтобы они не погибли. Скажите слава Богу, друзья. Скажем слава Богу. Вы представляете, Господь долго терпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Итак, вот смотрите, в Тире и Сидоне, если бы в Тире и Сидоне, то есть в языческих городах, были явлены те же силы и то помазание, которое было явлено в Капернауме, в Вифсаиде, третий город, Хоразин. Если бы в этих трех городах были явлены такие помазания, видите, история показывает даже в служении Христа, что не каждый город полностью обратился к Богу. Вот в Деянии апостола написано, весь город собрался к дверям, например. То есть, или там написано в другом месте. Есть города, которые полностью обратились.

есть города, которые не покаялись. И Господь на это смотрит очень серьезно. И Он говорит, если бы вот такие же чудеса и силы Божьи были явлены в Тире и в Сидоне, это вообще Тир и Сидон, это же, ну, Тартус, вот Тир, там, где вот как раз Сирия, где находятся порты российские, да, вот эти. Если бы там были явлены вот такие же силы, то они бы давно во вретище покаялись. И потому он говорит, будет Тиру и Сидону отраднее в день суда, чем вам. То есть вот эти города будут испытывать лучше себя. Вот, понимаете? И написано, если бы Капернаум, ну, он, видите, до неба воздевшись, то есть гордыня не пустила людей покаяться. Если бы в Содоме были явлены силы, они давно, он бы оставался до сегодня. Сегодня никто бы даже не думал, что вот на том месте будет вот эти вот, и потом там будет Мертвое море. Все, до сегодня оставался бы Содом. Но Господь упрекает, поэтому мы видим, что проповедь Евангелия пришла в чудесах, но некоторые города не покаялись, и Бог говорит о суде. Но Он говорит, мытари и блудницы вперед идут в Царство Божие. То есть Он сказал это фарисеям, сказал это старейшинам. Он говорит, вы не покаялись. Они были высоких званий, они имели положение высокое, они были религиозной партией фарисеи, но они не покаялись. Иоанн пришел, проповедовал, но говорит, вы не покаялись, а они покаялись. И вот поэтому Господь поэтому говорит, что важным определяющим является что? Покаяние и вера. Давайте, пожалуйста, скажем, покаяние и вера необходимы для спасения. Покаяние и вера необходимы для спасения. Поэтому, когда вы с кем-то общаетесь, куда-то вы поедете, в отпуск, говорите с подругами, с одноклассниками, каждый из вас, вот, Марина, Светлана, все, то обязательно поговорите, какие у него отношения с Богом. Спросите, верит ли вы Иисуса Христа, как у него вот отношения с Богом. Человек скажет, ну, я верю, что есть Бог. Очень хорошо, что ты веришь. А были у тебя такие моменты покаяния? Ходил ли ты в храм? Ходила ли ты там в храм, может быть, покаяться, может, исповедаться там батюшке? Было ли такое? И человек скажет, да, я вот каялась, я вот такая вот. А другой скажет, да я ничего плохого не сделала. То есть у человека нету покаяния, как бы он не понимает, что ну, мы все как бы без Бога несовершенны. Библия говорит, кто говорит, что он не согрешил, это как бы ложь. Ну, в Божьих глазах люди все согрешили. В чем-то все согрешили. Согласитесь, так написано. Все согрешили, лишены славы Божьей. Но вот покаяние и вера, она производит разницу. И вот смотрите, вернемся в Луки 17. Смотрите, и Луки 17 здесь написано. Так будет, когда Сын Человеческий явится. В тот день... Кто будет на кровле и вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, не возвращайся назад. То есть в этот момент, когда, допустим, явится пришествие Сына Человеческого на небе, человек говорит, ой, побегу домой сейчас, там быстренько соберусь или там... Нет, просто вот прямо сейчас, здесь, встречай Господа. Дальше. Если ты на кровле, и у тебя вещи в доме, не сходи. То есть не думай, что сейчас надо собраться, надо необходимое тут собрать, надо вещи, надо что-то детям там сказать или завещание успеть произнести. Нет. Просто это будет мгновенно. И дальше написано, смотрите, будет тот день. А, вспоминайте жену Лотову, то есть не оглядывайтесь назад. Не живите такой жизнью, что постоянно вот вещи, постоянно суета, постоянно что-то. Нет, друзья, есть время остановки. И вы сегодня так правильно сделали. Вы сегодня пришли сюда. Мы сегодня могли бы поехать в лес. У нас много работы там в лагере. Но я подумал, нет, я лучше останусь. Я лучше защищу Господа. Я побуду с Ним больше. И я мне вечером хочу быть в своей церкви. Потому что я поехал, мог бы поехать с радостью там работать, но я знаю, это заберет силы, это заберет внимание, заберет от слова. И вот вы хорошо сделали, что пришли. Знаете, в одном писании Деяния 10 сказано, ты хорошо сделал, что пришел. И поэтому
Здесь, друзья, смотрите, вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, то есть свое душевное, такое земное, человеческое, тот погубит себя. А кто погубит душу свою, то есть тот, кто готов жизнь свою отдать за Господа, тот оживит ее, то есть будет воскресение праведных. И вот дальше интересные примеры. Смотрите, сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один берется, другой оставляется. Один верующий берется, неверующий остается. Вы представляете? Верующий муж или верующая жена, в полном смысле верующая, в смысле которая в одно мгновение. Один остался и один взят. Потому что пришествие Господа будет таким, как Павел пишет в послании к Коринфянам, 15 главе, 51 стихом. И послание Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Там это будет в одно мгновение при последней трубе. То есть на небе прозвучит голос трубы, последняя труба. И мы все изменимся. Не все умрем. То есть будут люди, которые доживут до пришествия Христа. С ними произойдет то, что произошло с Ильей пророком и с Енохом. То есть, будучи живыми, тоже будет, как Иисус Христос на облаке. Это самая лучшая картина, что может быть. Представляете, правда же, пастор Эдик? Самое лучшее, что может быть. Енох. Его не стало. Ну да, он прожил там 300 с лишним лет. Немного. Не так немного по сравнению с Адамом. Но он настолько ходил пред Богом, Бог решил взять его раньше. Его не стало написано. Не написано, он умер. Его не стало, потому что Бог взял его. Это был пример отношений с Богом. Это был пример церкви будущего. И Господь просто взял его, и все. Лестер Саммерл говорит, наверное, они ходили с Богом. Он же ходил пред Богом, ходил с Богом. И разговаривали так хорошо. И, возможно, в один день Господь сказал ему, хочешь, я возьму тебя, или давай я тебя возьму к себе. Может быть, это было именно так. Но я верю. Мы знаем, что Енох не был разочарован. Аминь. Он уже тогда пророчествовал, седьмой от Адама он был, он пророчествовал, Бог грядет с ангелами своими судить людей и между ними обнаружить нечестивых человеков. То есть Енох был близкий с Богом. Илия был тоже вознесен на колеснице, но это было как бы образно показано. В вихре он был взят. И Бог таким образом возьмет церковь, именно покаявшихся, именно обращенных к Богу в одно мгновение, двое на постели, представляете? Один будет счастливчик, если оба верующие, оба возьмутся. Вы знаете, в городе Силамя Бог создал церковь свою в 1992 году. И Господь использовал нашу группу прославления, употреблял нас, чтобы там начать церковь в военном городе, где не было ни одной церкви. Господь направил нас проводить евангелизации в палатке, где было массовое движение людей, также проповедовать в городском ДК. И таким образом родилась церковь, которая очень быстро-быстро стала наполняться множеством людей. Эти люди стали искренне верить, ходили по городу, раздавали христианские газеты, рассказывали об Иисусе Христе. И так церковь обратилась к Богу. И в эту церковь пришла моя учительница. Ее муж не пришел. Двое. Но она пришла. Это была учитель по алгебре и геометрии. Ее муж был замдиректора какое-то время, был директор ПТУ, очень высокого роста человек, очень умный, полный юмора. Его звали Борсук Виктор Геннадьевич. Это был умный человек, преподавал астрономию, физику. К нему ходили студенты на консультации. Он проводил личные, ну, как сейчас принято, называется, репетитором, да? Репетитором. Его жена ходила к нам десятки лет. Замечательная женщина, Борсук Евгения Александровна. Она любила меня, она любила Господа. Я в ней видел такое сердце матери. Это было невысокого роста. Женщина пожила. Она ходила, даже когда совсем ослабела. Благословенная женщина. Я был счастлив, что из моего училища обратились несколько педагогов. И директор тоже перед смертью обратилась. Она умирала рано, у нее была смертельная болезнь. И перед смертью она приняла Иисуса. Я был на том месте, на одре болезни.
Это было счастье мое. Моя мама так радовалась, что там, где учился сыночек, там обратились к Богу, там учителя. Это милость Бога. Слава Ему. Дадим Богу славу. Дадим Богу славу. Так вот, пришло время, когда Евгения Александровна, эта женщина, она шла к Иисусу. То есть она ушла в вечность. И тогда ее муж, Виктор Игнатьевич, Орсук, он, его подпись у меня на дипломе стоит. Он ее привозил в церковь, он с уважением относился. И он разрешал, чтобы дома проводить домашнюю группу. Такой хороший человек. Он такой был веселый, с юмором, интересный очень человек, необычный такой. Но вот, когда ушла жена в вечность, он пришел в церковь. И он говорит, я хочу покаяться. Я хочу принять крещение. Я хочу быть там, где моя жена. Я хочу быть там, где моя жена. И Бог, ты удивительный человек, с таким образованием. Смотрите, как Бог делает работу. Он смиряется. Он очень любил меня. Он очень ждал, что я приду на похороны его жены. Он ждал меня лично. Это было, конечно, для меня, ну, честь, большая привилегия. Так вот, двое, один берется, потому что один покаялся. Вы знаете, Божие отношение к греху самое отрицательное, потому что грех, это нет, его нет в природе Бога. Грех находится в природе дьявола. Он творец греха. Он первый согрешил, он отец лжи и так далее. Он пришел украсть, убить и погубить. И вот эта природа сатаны, она, это грех, она никак не принадлежит небесам. Скажите аминь на это. Туда не войдет ничто нечистое. Никто, предавший себя мерзости и лжи. Так написано в Библии. И вот теперь Господь хочет иметь дело с грехом. Он хочет судить грех и уничтожить грех в озере огненном. Он хочет уничтожить демонов, как написано в книге Откровения, 4 же там в последних главах, 21 глава, 20, 19, там написано «Озеро огненное». И лжепророк и зверь, помните, антихрист, он тоже будет брошен туда. Это место было для сатаны. Но люди стали слушаться. Многие стали слушаться лукаво. Ева послушалась. Потом Каин послушался. И так далее. И Господь начал переживать. Господь настолько сильно переживал. Он знал, что люди согрешат. Да? Он знал, потому что прежде создания мира уже приготовил Иисуса Христа как Спасителя. Вы понимаете, когда вы знаете, что могут быть опасности, например, работаете на лесах, например, ну, где-то, то страховочный пояс использовали иногда? Вот, страховой пояс. Вы заранее готовите страховой пояс. А если вы точно знаете, что вы, там сон приснился или открыто вам, что с вами что-то случится, то вы тем более это сделаете. То есть Бог знал точно, что люди ослушаются Господа. Если бы Ева не ослушалась, Каин ослушался. Если бы Каин не ослушался, может быть, его сын бы ослушался. Но так человек открыт, к сожалению, к искушению, что уже в первом поколении людей уже одна сторона не выдержала. И мы не должны осуждать Еву, и не нужно осуждать никого, и Адама. Потому что любой человек другой мог бы так же поступить. Нам кажется сейчас, смотря на эту историю, если бы я был... Знаете, есть такая притча, нет, история, описана даже в стихотворении, как поэма, о том, как Степанида и Пахом, есть такое, ну, они, это два человека, они были работниками у барина. И он однажды услышал их разговор. Они говорят, мы вот из-за Адама, из-за Евы, как они согрешили, мы теперь вынуждены так работать тяжело всю жизнь. Вот наши предки, вот они... А он подслушал разговор. Он решил создать им прекрасные условия жизни. Он там выделил им отдельный дом, все для них самое лучшее приготовил. И он сказал, вот только одно, пожалуйста, вот... Вот под эту тарелку не заглядывайте, там такая миска была, такая тарелка. Вот только не смотри, вот только вот это не трогайте, не заглядывайте туда. И сначала все было хорошо, они настолько были рады, за что нам такая жизнь. Говорит, я хочу устроить вам, ну, как бы такую, чтобы вы были счастливы, вот там сделаю для вас все. Но через какое-то время у них появилось, а что там, ну почему?
Ну почему туда? Ну почему нельзя посмотреть? Да мы просто посмотрим, мы ничего не будем брать, мы не будем, мы просто посмотрим. И вот это любопытство, оно превозмогло вот этот наказ, вот этот приказ. И тогда, ну, Степанида просила, чтобы Пахом, он как бы, ну, приподнял чуть-чуть тарелочку, посмотрел. И когда они открыли тарелку, оттуда шмыгнула маленькая мышка. И тут вскоре явился барин. Ну, он посмотрел, что тарелка пустая, все стало ясно. Понимаете, поэтому судить мы не можем, говорить, вот если бы я на их месте. Помните, фарисей говорил, я благодарю тебя, я не такой, как он. Нет, мы никого не должны судить. Но мы должны понять, что Господь не мог сотворить человека как робота, он не мог создать его как и клонировать потом вот такие, как искусственный интеллект, знаете, и все это делать так, чтобы как... Нет, Бог создал человека с свободной волей, но просил его не делать так. Иначе человек не был бы по образу Божьему сотворен. То есть, если бы его воля была полностью подчинена, вот написано, естество животных подчиняется человеку. Ну, люди укрощают как бы, укрощают. Тем не менее, даже животные, они могут, ну, не слушаться, как бы поступать своевольно. Но, знаете, тигры их укротят, но некоторые выходили из-под контроля. Но речь вот о чем сейчас. То, что непослушание одного человека, оно произвело смерть. А послушание... Итак, вот два человека. Один берется, другой оставляется. Представьте, два человека на поле. Два мужчины работают. Ну, может быть, один там на тракторе, другой тут на комбайне рядышком. Или там один грузовике, другой там на тракторе. И вдруг один пропадает. Две женщины сидят и там ноготочки делают. Представляете? И вдруг христианка исчезает. Допустим, Бабарыкина Люда. И вдруг она, ой, говорит, слава тебе, Господи, мне не надо больше этим заниматься. Как мне хорошо сейчас с тобой. И извините за юмор, но я говорю, к примеру, христианка вдруг исчезает. Пришли два человека. В момент пришествия Христа два человека. Вот маклер сидит, вот продавец и вот покупатель. И вдруг при последней трубе, прямо напротив вот этого маклера верующего, мы знаем там верующего маклера, исчезает человек. Я говорю, странно, где, что со мной? Может быть, я не выспался? Вот он только что сидел. Пойду проверю, где он. Вещи висят. Да, куртка висит, шапка висит. Может, в туалет ушел? Нет. Как он на улицу ушел-то без одежды? Где он? Ну, просто мы говорим, вот так может быть. Потому что это все определяется покаянием и верой. И дальше Господь говорит, две мелющие жерновах. Это две женщины. То есть, ну, они муку, зерна превращают в муку. Сейчас что угодно может быть другое. Сейчас до сих пор жерновами пользуются, да? Пользуются. Или что-то другое делают. То есть, и женщины вяжут вместе. Что угодно. Одна берется, другая оставляется. Его спросили, где, Господи, где это будет? А он отвечает очень мудро. Он говорит, там, где труп есть, туда орлы соберутся. Такой пример, кажется, труп, орлы. Но он дал понять, что там, вы знаете, где, если животное умирает, или на дороге, то прилетают хищные птицы. То есть там, где Господь, туда соберутся его дети. И у меня нет времени продолжать, хотя Писание говорит об этом гораздо больше. Я просто хочу сказать, друзья, вот почему, подытожить, нам необходимо проповедовать Евангелие каждому человеку. Не только потому, извините, до сегодняшнего дня не кашлял, приехал без шапки, вот, все пройдет. Смотрите, вот почему нам нужно убедить каждого человека покаяться. Не только потому, что мы хотим дать ему продукты.
благословить его. Не только потому, что люди, которые не примут Иисуса, они потеряют так много благословений в этой жизни. Они могут быть, ну, не получить свое исцеление, они не могут получить там успех в работе, они могут там лишиться каких-то особых Божьих чудес. Не только это. Они лишатся самого главного. Они лишатся встречи с Богом и вечного обитания там, где дух будет измененный, облеченный в новую жизнь, пребывать вечно.

0: Здравствуйте! Можно ли иметь все для успеха и при этом не достичь его? Почему такое происходит и как прийти к успеху? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, что человек может подразумевать под успехом?
1: Вообще успех – это такое понятие субъективное и очень многогранное. Порой люди подразумевают под успехом это достижение целей. А если так сказать в совокупности, это когда ценности и цели совпадают с реальностью. То есть то, что мы видим в жизни, это и есть то самое желаемое, и то, что для нас важно и ценно.
0: Угу. То есть он, этот успех, может у человека быть в разных сферах, а может быть только в одной.
1: Да,
0: и это тоже успех, да?
1: Да.
0: То есть если, к примеру, женщина очень удачно вышла замуж, но карьера ее не сложилась, потому что она, например, родила троих детей, посвятила долгие годы воспитанию детей, потом на какой-то простой работе стала работать. Но она рада быть домохозяйкой, женой, мамой. Это тоже успех.
1: Да, на самом деле мы можем назвать такую девушку, женщину успешной, конечно же. Некоторые люди, конечно, прибегают к тому, что нет, мы можем назвать человека успешным только когда он, не знаю, там, в колесе баланса, каждая сфера его жизни на десятку. Вот. Но обычно, когда мы видим человека, например, успешного в какой-то своей сфере деятельности, какого-нибудь известного врача, который делает очень сложные операции, выполняет это просто филигранно, мы можем сказать: вау, какой успешный врач. И мы в тот момент забываем, что так, стоп, подождите, а как у него в семье, а как у него со здоровьем, а как у него хобби, а как у него финансы и так далее. Мы увидели какую-то сферу деятельности, и мы увидели, что человек в ней реализован, и мы говорим: о, он успешный. То есть порой люди заглядывают конкретно в какую-то сферу деятельности, которая очень сильно выделяется, или в которой они видят, что какая-то вершина достигнута, или их

0: какие-то проекции, ожидания там реализованы?
1: Ну, наверное, я так понимаю, важно, как сам человек воспринимает угу. свою жизнь. Да. Если он доволен, в принципе, тем, что вот у него какие-то там две сферы, да. ну, не то что на высоте, ну, вот по его мнению, на высоте, да, по его мнению, у него все хорошо, да. да, в этом отношении. Ему большего и не надо. Он, если это называет успехом, это самое главное, так?
0: Да, вы знаете, мне очень нравится такое место в Писании. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Mm-hmm. Знаете, mm-hmm. вот когда ты действительно доволен, и в этом во всем ты еще и благочестив. Ты можешь mm-hmm. через это светить миру, да, через это проявляться, mm-hmm. и как Бог может действовать mm-hmm. через тебя, через твои таланты. Вот это, мне кажется, вот такой вот действительно успех.
1: Mm-hmm. Да, лишь бы действительно человек это принимал как успех, потому что бывает, что у человека многие сферы жизни развиты, а ему все мало. Угу. Он смотрит на других, мы живем в мире конкуренции, он постоянно недоволен, у него постоянные неврозы, можно так сказать, он все время за чем-то гонится.
0: Да.
1: А вот итак, допустим, если мы будем определять успех как достижение, mm-hmm. да, достижение целей, то что нужно для достижения целей? Вот в общем, что нужно?
0: На самом деле есть очень много разных таких показателей, которые, можно сказать, нужны, чтобы достигнуть. Но вот последние исследования показывают, что очень важно это настойчивость и увлеченность целью. Mm-hmm. Увлеченность той задачей, той мечтой, к которой ты стремишься. Конечно же, настойчивость, сюда же еще приплетается такая целеустремленность, сила воли, то есть не сдаваться, продолжать. Mm-hmm. И вот эта известная теория Гладуэлла о том, что 10 тысяч часов нужно практике для того, mm-hmm. чтобы стать в чем-то профессионалом и действительно успешным, когда ты практикуешь и совершенствуешь свой навык, и вот набирается время 10 тысяч часов, а это такое хорошее mm-hmm. количество mm-hmm. времени, чтобы отточить какое-то умение. И вот обычно, когда проходит такое время, то человек достигает хороших высот в своей mm-hmm. сфере.
1: Mm-hmm. А что делать, если у человека вроде бы есть и возможность, допустим, обучаться, есть возможность практиковать, есть средства, есть поддержка близких, например, ну, угу. здоровье. Вроде бы очень много факторов, угу. которые должны бы помочь человеку угу. достичь чего-то, да? А достигнуть цели не получается. Угу. С чем это вообще связано?
0: Есть самые такие, можно сказать, поверхностные, которые сразу надо проверить, да, вдруг происходит, ну, просто прокрастинация идет, mm-hmm. достижение по каким-то причинам. А вдруг есть какой-то все равно страх, да, какие-то страхи того, что а вдруг не получится, да, а что же там будет. А есть еще такие незаметные, которые уже выясняются у психолога, у психотерапевта, да, на сессиях, о том, что иногда происходит такой внутренний саботаж. Вроде все есть, вроде и хочу, вроде и совершаю действия, но как будто бы сам еще своими действиями этот успех отпихиваю, отталкиваю от себя. Часто и такое происходит. И вот здесь важно разбираться, почему. Иногда бывает так, что что-то тянется из детства. Например, в детстве за какой-то успех, за хорошие оценки, например, ребенок получал, наоборот, наказание. Может быть, не от родителей, а от завистливых сверстников, а от братьев и сестер. Например, когда он был лучше, чем его братья или сестры, он испытывал давление, он испытывал какие-то издевательства, и у него закрепилось, что успех равно боль. Мне будет больно, надо мной будут смеяться или меня будут унижать. И теперь уже взрослый ребенок, то есть уже взрослый человек, он идет по тому же сценарию, даже не осознавая этого. Он вроде как должен прийти на совещание, где сейчас его повысят, а он берет и не приходит на него. Он заболевает, он еще что-то, и так происходит из раза в раз. И вот когда так происходит систематически, вы замечаете, что это уже не одна такая ситуация, а это уже систематически, да, конечно, очень важно обратиться к специалисту для того, чтобы посмотреть, что там такое, что тревожит, что тормозит. Mm-hmm. Еще бывает такой внутренний саботаж из-за страха, страха успеха. Страх успеха возникает тогда, когда человек переживает, что «а как моя жизнь будет выглядеть, когда я этого достигну?»

это может быть неосознанно. Человек даже не может, может и не догадываться, что он боится своего успеха. Но если задуматься, если проанализировать, а он даже не представляет, а как это я буду, а что будет с моей семьей, а что будет со мной,

0: вот эта вот цель, она выглядит как такой Эльбрус, такая mm-hmm. большая вершина, к которой ты стремишься и понимаешь, что а дальше все, это будет вершина. Mm-hmm. И вот здесь очень важно себе уже сейчас подумать, а что станет тогда моим Эверестом? Mm-hmm. То есть что будет еще выше? Что станет еще больше, к чему я смогу стремиться дальше, что на этом жизнь моя не закончится. И это, возможно, не единственная цель, к чему я могу стремиться в этой жизни. Может быть, мечта больше. То есть ради чего еще большего я могу жить. И даже и тогда, когда создаешь себе уже Эверест, Эльбрус может показаться уже не настолько большим, и даже это уменьшает прокрастинацию, потому что это казалось чем-то огромным, недостижимым, а теперь это не такое уж и большое. Есть же что-то еще больше, и тогда уже и легче идти, и воспринимается это уже не как достижение, которое, наверное, никто этого не может достичь, и, наверное, ничего большего я не достигну. А нет, это уже воспринимается как часть пути.
1: Но здесь я хочу оговориться, наверное, и обратить внимание на то, что цели у всех свои.
0: Да.
1: То есть, когда мы сейчас говорим об успехе, мы совсем не имеем в виду то, что человек должен заниматься каким-то крупным бизнесом, угу. содержать какой-то огромный штат сотрудников, постоянно расширяться, покупать какие-то новые здания, мощности, да, оборудование для этого. Может быть, там у женщины есть цель научиться торты печь.
0: Да.
1: Все, пироги печь научиться, как бабушка моя пекла.
0: Да.
1: Там она, я никогда не пекла пироги. Ну-ка, посмотрю. Разные, да? Ну, так вот, условно говоря, да? И как бы ты потом думаешь, вот я научусь печь торты, а потом что? Может быть, мне свой бизнес открыть? О, свой бизнес, а я, наверное, вот все-таки не потяну. Я и деньги считаю плохо, тут еще надо и время распределять, ответственность перед клиентами. Одно дело я пеку для домашних торжеств, или там в школу для ребенка, ну, там как бы испекла, там сложились на какие-то продукты. И ладно, как получилось, так получилось. Ага, если свой бизнес открою, это значит, я должна буду нести ответственность за качество, за красоту, и человек в ступоре. То есть вот такая ситуация, и он двигаться дальше не может. Так бывает, да?
0: Да, и такое бывает. И бывает, что человек, например, все перепробовал, например, чего-то достичь. Все перепробовал, любые идеи приходят уже с тем, что ну я вообще не знаю, что делать. Ну у меня вообще ступор. И так в таком случае обычно я прошу, там, выпишите, пожалуйста, что вы реально уже пробовали, что вы реально уже делали, предпринимали. И получается, что оказывается, предпринимал-то всего одну или две попытки, и не больше. Вот. И вот в таких случаях, когда человек не знает уже, какие варианты, и больше, и не может написать больше, и в таких случаях, когда ситуация очень специфическая, например, организация бизнеса, это не житейская такая задача. Так, как приготовить торт, это одно. Это задача экспертная. То есть стать чем-то экспертом. Очень хорошо научиться, например, печь. Ну, очень вкусно. Или, например, шить. Или, например, да. Что-то рисовать. Да? Это мы в чем-то становимся экспертами. Но когда речь заходит о бизнесе, это уже совсем другая профессия прибавляется к экспертности. То есть одно дело сделать что-то хорошо, другое дело сделать так, чтобы это дело, да, оно приносило доход. Это совсем другая система, это совсем другие знания. И в таком случае, и там, когда нет у нас идей в специфическом каком-то вопросе, и здесь очень важно обратиться к тому человеку, который именно в этой сфере уже чего-то достиг. Он уже прошел этот путь, например, с какого-то нуля организации этого дела, или с того кризиса идей, и он уже со своей высоты может посмотреть на это все и сказать, что, слушай, здесь вот это и вот это. То есть взять консультацию у человека, который именно эксперт вот в этой области.
1: Ну, это при условии, если мы хотим.
0: Да.
1: Может быть, нас устраивает наша экспертность только лишь,
0: да.
1: и как бы мы только дома, например.
0: На самом деле это неплохо. Это неплохо. Почему-то всегда, когда не всегда, а часто, когда человек делает что-то очень хорошо, например, на работе он потрясающе общается с клиентами, но он так с ними общается, что каждый клиент, он хочет возвращаться, и он просто любит эту фирму. Или, например, женщина, ну, просто потрясающе готовит. Да? А люди всегда, когда видят, что человек что-то делает потрясающе, они хотят его как бы повышать. Значит, тебе нужно еще больше становиться. И здесь порой происходит такая ловушка. Ловушка именно реализованности человека. Его ставят выше, с одной стороны, хорошо же, повышение, а он там не на своем месте. Он раскрывается полностью и делает хорошо именно вот это. То есть максимальное удовольствие именно от самого приготовления торта. Можно и

0: не хотеть организовывать, организовывать целое предприятие по приготовлению торта, всего остального. Mm-hmm. Если максимальное удовольствие именно от приготовления торта, да, mm-hmm. то здесь не обязательно речь идет сразу об открытии бизнеса. То есть следующим этапом может быть и какие-то более сложные торты готовить, mm-hmm. более специфические, какие-то новые композиции в этих тортах делать. Или если даже кто-то это предлагает, можно же устраивать сотрудничество, где ты остаешься только в приготовлении именно этого mm-hmm. продукта, и ты делаешь это потрясающе, а другой просто сотрудничает, организовывая все остальные процессы. Mm-hmm. И это тоже очень хороший вариант.
1: Mm-hmm. Что вы еще можете посоветовать для того, чтобы человеку достичь успеха?
0: Обычно такой вопрос звучит тогда, когда чего-то не хватает, mm-hmm. куда-то mm-hmm. что-то уперлись. Mm-hmm. И вот здесь очень важно понимать, что ограничения у каждого человека индивидуальные. В таком случае я советую просто сесть, взять блокнот, ручку и записать ответ на такой вопрос. Если у меня уже все есть, я все перепробовал, что же тогда мне мешает именно сейчас достичь того, чего я хочу? То есть что конкретно мне мешает? Почему я еще не там? Угу. Почему до сих пор того успеха, которого я хочу, я жду в своей жизни, до сих пор в моей жизни нет? Почему? И выписать 10 пунктов. Например, если человек хочет зарабатывать определенную сумму, почему я до сих пор ее не зарабатываю? И выписать конкретные пункты. Например, я хочу похудеть. Почему я до сих пор не похудела? Я же знаю, что не надо есть столько. Я знаю, что нужно тренироваться. Я знаю, я много что знаю. Почему до сих пор этого нет в моей жизни? И выписать конкретно эти пункты. Uh-huh. А дальше себя спросить, что с этим я могу сделать? Лично я, что немногого могу сделать, чтобы уже вот снизить влияние этих пунктов на мою жизнь? И разработать себе такой небольшой маршрут по небольшим шажкам преодоления вот этих моих собственных ограничений. То есть моих, можно сказать, таких потолков, барьеров, которые мешают лично мне достичь желаемого.
1: А шаги должны обязательно быть небольшие. То есть вот так вот с места в карьер, так скажем, по-крупному, это будет тяжело, большая нагрузка.
0: Да, это обычно не срабатывает, когда вот так мы решительно. Мы можем прописать, что мне нужно там прекратить есть сладкое, мне нужно сделать то. Но это такие слоны, которые большие. Ну и, как говорится, слона нужно есть по стейкам. Да? Нужно распределить действительно, с чего маленького, с чего небольшого я могу начать. Искусство маленьких шагов, оно на то и искусство, что когда ты берешь и делаешь по чуть-чуть, но постоянно, потом результат, он приходит. Но если мы берем большое решение, большую задачу, что все, я делаю вот так, оно настолько таким огромным и невозможным для нашего мозга выглядит, что когда мы за это беремся, мы еще не привыкли, мы не знаем, как подхватиться, и это гораздо легче прокрастинировать, чем что-то маленькое.
1: Ну, наверное, еще все люди разные. Для кого-то, наоборот, интересно, ну, как бы по-крупному, да, сразу играть, вот это вызов, да. А для кого-то это огромный стресс, когда тут же большая задача перед тобой, надо ее выполнить, это стресс. И да. Человек может просто рухнуть, он не справится.
0: Чаще всего потому, что это стресс, да. Это неплохо, и после этого списка, да, поставить себе, что мне нужно сделать вот это и вот это, такими большими мазками. Но начинать лучше с чего-то маленького, чтобы вообще начать. То есть именно начать надо с маленького, а потом-то можно наращивать, так, чтобы это было и вдохновляющим, и реальным.
1: Интересно. Да, время нашей программы подошло к концу. Ирина, благодарю вас за беседу. Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
1: Дорогие друзья, спасибо вам за то, что провели с нами это время. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте. За 18 месяцев Хейли похудела на 40 килограммов. Но этого казалось мало. Сколько бы ни показывали весы, Хейли хотела худеть еще. Но вскоре она ощутила ужасную тяжесть своих желаний. Я была одержима идеей сбросить вес, стать еще худее. Меня зовут Хейли Эйбли. Сейчас я живу в Северной Каролине, но родом из Бью. Известный факт, что на юге любят хорошо поесть. У нас дома всегда была газировка. Мы не пили простую воду. Если овощи, то консервированные. Нас не учили правильно питаться. Я часто искала утешение в еде. Поэтому имела лишний вес и думала, что буду такой всю жизнь. Я приходила на урок и понимала, что у меня отдышка. Я стыдилась своего вида и поэтому не ходила в зал. Мне больше подходил бег. Это могла быть долгая пробежка. Я бегала, пока не начинала чувствовать себя худой. Я начала записывать все, что ела, все свои калории. Я стала одержима этим. Я постоянно ела. Ела то, что продавалось под видом здоровой пищи. Это были полуфабрикаты, батончики с протеином и так далее. Я ошибочно считала, что это здоровая еда. Я сбросила 40 килограмм за полтора года и вышла на желаемый вес – 60. Но как только я достигла этой цели, мне стало мало. Я не думала о своем здоровье, а только как стать еще худее. Каждый раз, когда я становилась на весы, думала, ты можешь сбросить еще столько же. Даже если я сбрасывала 2,5 килограмма, мне всегда было мало. Тогда мне было нелегко. Для меня была важна только цифра на весах. Я не замечала, кем я стала. Не видела девушку, похудевшую на 40 килограммов. Когда я смотрела на себя в зеркало, то видела такой же, какой я начинала. Я жила во лжи. Ты страшная, толстая, отвратительная. Тебя никто не полюбит, и ты не выйдешь замуж. Ты никогда не станешь хорошей. Мне казалось, что я достигну какой-то точки, и все, смогу остановиться. Но, как я говорила, это был цикл. Я дошла до 55 килограммов. Я знала, что Бог существовал, но не обращалась к Нему. Эта одержимость была для меня как цепи. Я знала, что Он реален и что любит меня, но я тогда не знала о том, какой Он видит меня. Мне было важно лишь то, какой меня видит общество. Помню, на каком-то празднике я откусила кусочек торта, пожевала его и выплюнула, потому что не хотела лишних калорий. Я стояла возле урны и вдруг поняла, что так нельзя, и мне нужна помощь. Это все было неправильно. Вскоре я познакомилась со своим мужем Беном. Мы нашли церковь, которая нам понравилась. Церковь Святого Марка в Берлингтоне. Там я начала учиться читать Библию и ежедневно проводить время с Богом. Я начала понимать, что говорит Бог про меня и кем Он меня называет. Это изменило мое мышление. Теперь вопрос был не в том, кем я считала себя, а в том, какой меня создал и видел Бог. Бен помог мне понять базовые принципы правильного питания. Не смотреть на еду, как на врага. Еда полезна для тела. Не вся еда плохая. Она призвана давать нам силы, выдержку и фокус, чтобы жить. Несколько лет назад я начала свой блог «Наша сбалансированная порция». Я хотела делиться своей историей и рецептами блюд, которые регулярно готовлю. Я знаю, что есть много молодых девушек, которые испытывают то же, что и я. Я очень благодарна, что этот путь помог мне навсегда изменить мое физическое и духовное состояние. Теперь они навеки связаны. Иисус всегда был главным героем. Он пришел, чтобы спасти меня. Он обновил все в моей жизни. Когда я смотрю сейчас в зеркало, то вижу себя, человека, который полностью освободился от оков, связанных с проблемами с пищеварением, с неправильным восприятием тела. Я сотворена по образу Божьему. Я прекрасна. Я должна любить себя так, как меня любит Иисус. Если вы сможете посмотреть на себя так, как на вас смотрит Бог, даже в трудные времена вы поймете, что вы прекрасное и избранное дитя Божье. Если у вас будет Иисус, у вас всегда будет тот, на кого вы сможете положиться. И чужое мнение не важно. Услышьте сегодня эту истину. Вы возлюбленные Бога. У вас есть тот, кто любит вас так сильно, что отдал свою жизнь, чтобы вы могли ходить в свободе. Многие люди идут по жизни, будучи скованы определенными вещами. Возможно, вы всю свою жизнь были христианином, верили в Иисуса, но какие-то вещи сковывали вас. Может, это такие же проблемы, как у Хейли. Пищевое расстройство, алкогольная зависимость, проблемы с похотью. Какой бы ни была проблема, знайте, друзья, вы не одни. Все мы несовершенные сосуды. Бог знает это. Он подумал об этом и послал своего Сына на смерть, чтобы мы могли жить в свободе. Он знал, что сила греха действует в нашей плоти. Именно поэтому Иисус Христос пришел умереть за нас. Он хотел, чтобы мы победили зависимость не своими силами, а в силе и Духе Отца. Когда я смотрела свидетельство Хейли, то вспомнила стих к филиппийцам, где сказано: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его». Верен обещавший. Он верный Бог. Я верю, что сегодня Он хочет освободить вас. Возможно, вы многие годы были в каких-то оковах и не знаете, как обрести свободу. Я верю, что сегодня ваш день. Он хочет освободить вас. Цепи могут быть разрушены лишь тогда, когда вы скажете: «Боже, я не могу исправить это. Я не могу сделать это своими силами. Я взываю к Тебе и приглашаю Тебя в эту сферу моей жизни и моего сердца, которые я не отдала Тебе в полноте. Помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога в свою жизнь». У Него есть свобода для вас сегодня. Сегодня ваш день. Это новый путь. Вы будете ходить в исцелении. У Него есть исцеление для вас, друзья. У Него есть освобождение для вас. Он умер на кресте, чтобы мы получили прощение за наши грехи и стали полноценными по эту сторону небес. Поэтому помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога, чтобы Он исцелил и освободил вас. Он не осуждает вас. Приходите такими, как есть. Ваш Небесный Отец ждет вас. Давайте помолимся. Отец Небесный, Я обращаюсь сейчас к Тебе во имя Иисуса. Я хочу, чтобы Ты пришел и очистил мой дом, Иисус. Очисти мое сердце. Ты видишь эту проблемную сферу. Я кладу ее к Твоим ногам. Исцели меня, Боже. Освободи меня от бремени греха. Греха, который связывал меня так долго. Во имя Иисуса, освободи меня. Дух Святой, приди. Приди сейчас. Освети мое сердце, мой разум, мое тело, чтобы ходить в свободе, чтобы получить большее откровение о том, кто я во Христе Иисусе. И сейчас, во имя Иисуса, мы разрушаем всякие замыслы и твердыни, которые превозносятся выше имени Иисуса. Мы разрушаем их во имя Иисуса и складываем их у подножия креста. Спасибо, Отче, за то, что делаешь в моей жизни. Я отдаю все Тебе. Я отдаю то, что не отдавала ранее. Я складываю все у Твоих ног. Пусть будет Твоя воля. Я прошу и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Отец, я возношу своих братьев и сестер, которые только что повторили эту молитву. И я прошу во имя Твоего Святого Духа. Я верю, что Он движется сейчас. Продолжай освобождать людей, Иисус. Продолжай освобождать их умы. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты делаешь. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Имя Жваншенг означает «рожденный сильным». Когда он был еще в утробе, его мама сказала, что он будет как Геркулес. Но вскоре после его рождения врачи сказали, что он умрет в течение суток. Миссис Йенг верила, что ее ребенок будет сильным. Находясь в животе, он постоянно толкался. Я сказала мужу, он будет как Геркулес. Семейство Йенг живет бедно и не могло позволить себе роды в больнице, и поэтому их ребенок родился дома. Отец дал ему имя Жваншенг, или рожденный сильным. Но вскоре малыш начал слабеть. Он не мог нормально дышать, усваивать питательные вещества. За несколько недель его вес упал на 25%.
1: Он лежал в кроватке и не двигался. Его лицо стало очень худым. Кожа из розовой превратилась в желтую.
0: Однажды родители увидели кровь в его стуле и сделали ему травяную настойку.
1: Я пошел в горы, чтобы собрать травы. Мы попросили наших мертвых предков вложить благословение в эти травы. Моя мать привязала их к животу Жваншенга и сказала, что он вырастет здоровым, но ему стало лишь хуже.
0: Он впал в кому. Его глаза закрылись, лицо стало фиолетовым, а губы посинели. Его дыхание было слабым. Я очень испугалась.
2: Врач сказал, что у Жваншенга опасная бактериальная инфекция и повреждена толстая кишка. Без операции он может умереть в течение суток.
1: Я плакал и думал лишь о том, как он улыбался мне, как он хлопал и целовал меня. Я начал звонить родственникам и друзьям, чтобы взять денег в долг, но никто не хотел давать. Я мог больше не увидеть своего сына.
0: Мистер Йенг обратился за помощью в больнице, и там ему дали контакты CBN. Когда мы узнали о том, что Жваншенг нуждается в экстренной операции, то сразу же взялись за ее организацию. Он набрал почти 5 футов. Он любит давать пяти и громко хлопать. Он любит ползать по земле, кататься на коровах и пасти овец.
1: Я в шутку говорю, Жваншенг, ты такой сильный, что папа едва может удержать тебя. Кроме того, люди из CBN рассказали нам про Иисуса и про то, что Он является единственным Богом, и теперь мы хотим узнавать этого Бога.
0: Спасибо партнерам CBN, которые помогли нашему сыну. Вы сделали его настоящим Геркулесом.
1: Через несколько дней после родов Кристине пришлось взглянуть в глаза смерти. У нее случился инсульт, и она едва могла двигаться. Доктора не давали ей надежды на выздоровление. Дни перерастали в недели, а месяцы в годы. Все это время Кристина полагалась на Бога, который обновлял ее силы.
2: Я могу умереть, но не хочу этого.
1: Прошло несколько дней после того, как из-за высокого давления 30-летней Кристине Кирни пришлось делать кесарево сечение. Девочку, которую она назвала Ханна, была здорова, а у Кристины случился инсульт. Началось кровотечение, и ее отвезли в операционную.

0: and was now being rushed back into surgery.
1: Они везли меня, я спрашивала, я умру? Единственный их ответ был, мы постараемся предотвратить это, и я отключилась.
2: Врачам удалось остановить кровотечение, но они не понимали, почему у Кристины такое высокое давление. У нее диагностировали предэклампсию, болезнь, из-за которой давление поднимается во время беременности, но оно у Кристины должно было стабилизироваться после родов.
1: Они не сталкивались с такой ситуацией, как у меня. Это было страшно. Я все еще могла умереть. Мне сказали, что если я выживу, то могу рассчитывать лишь на минимальную активность.
2: Кристину перевели в стационар и начали давать лекарства, которые практически не помогали. Спортсменке и бодибилдеру пришлось столкнуться с новой реальностью. Последствия инсульта были серьезными, и доктор сказал, что они могут остаться навсегда.
1: Помню, как я себя чувствовала. Было ужасно. Я не могла ходить, делала только базовые вещи. Сложнее всего было психологически. Я думала, неужели так будет до конца жизни? Мне было тяжело принять это. Я гневалась и раздражалась.
2: Кристине было трудно, и она решила положиться на веру и молитву.
1: Я знала, что многие молятся за меня. Я просила Бога дать мне силы и решительности, чтобы встать с постели. Я не хотела принимать то, что мне говорили врачи. Я молила Бога. Прошу, пусть давление понизится хотя бы немного, чтобы я могла выйти на улицу.
2: Целую неделю Кристина, ее родные, друзья и церковь молились. В результате давление опустилось настолько, что ее смогли выписать из больницы.
1: Я заплакала и сказала Богу спасибо.
2: После выписки давление у Кристины оставалось высоким. Она быстро уставала, у нее болела голова и двоилась в глазах. У врачей все так же не было ответов и уверенности в том, что она выздоровеет.
1: Они говорили, что я буду в таком состоянии всю жизнь, что мне постоянно придется принимать лекарства, чтобы хотя бы ходить. Я легла на пол и закричала во все горло. Я была очень расстроена. Помню, как я глянула на себя в зеркало и ужаснулась от увиденного. Я не узнавала себя.
2: Кристина хотела быть мамой, но ей предстоял непростой путь. Тем не менее, она знала, что с Божьей силой сможет справиться с этим.
1: Я была беспомощна и напугана, но черпала силу в Боге. Каждый день открывала Библию и сразу приходила в мир. Молитва была единственным лекарством. Это было время для разговоров с Богом. «Хорошо, Боже, мы справимся с этим. Я смогу это сделать. Посмотрим, удастся ли мне продвинуться чуть дальше».
2: Кристина взялась за работу. Она выбрала комплексную диету и снова начала тренироваться.
1: Я помню, что мне было грустно от того, что я едва могла сделать 3 повтора.
2: Шли месяцы и годы. Состояние Кристины начало улучшаться. Она перестала принимать лекарства и снова вернулась в подвижность. Но это было непросто.
1: Молитва помогла мне пройти через это все. Много раз я готова была рвать волосы на голове, но я спрашивала Бога, что мне делать? И Он давал мне покой среди бури. Бог говорил мне, чтобы я двигалась дальше. Он давал мне мир и покой.
2: Кристине понадобилось 4 года, чтобы полностью восстановиться. Сейчас она наслаждается материнством и снова принимает участие в соревнованиях по бодибилдингу. В лекарствах нет необходимости, и давление остается в норме.
1: Молитва – удивительная вещь. Мы ограничены, а Бог нет. Он поддерживал меня на каждом шагу. Благодаря Ему я здесь. Он действительно хочет, чтобы у нас было лучшее в этой жизни.
2: Аминь. Кристина говорила о спокойствии во время бури. Мы будем молиться о том, чтобы мир и покой пришли сегодня к вам в вашей буре. И мы также будем молиться, чтобы Дух Святой двигался в силе. Мы с Эшли здесь, чтобы молиться за вас. Для нас это честь, мы верим в силу молитвы и хотим молиться, чтобы сила Божья была на вас. А перед этим я хочу прочитать свидетельство. Эшли, ты связана с ним. Лиза из Харрисона, Нью-Джерси, 13 лет страдала от вертиго. Однажды она смотрела нашу программу и слышала, как ты, Эшли, сказала: «Нас смотрят несколько человек с вертиго. Я верю, что Бог стабилизирует вас, чтобы не было головокружений, чтобы вас не качало каждый раз, когда вы встаете или поворачиваете голову. Вам больше не придется страдать от этого. Будьте исцелены. Примите исцеление сейчас». С верой Лиза подняла руки и приняла исцеление, заявив: «Это про меня». Внезапно ее мир изменился, словно кто-то включил свет. Лиза говорит, что полностью исцелена от вертиго. 13 лет страданий.
1: Вот это да. Удивительно. Еще один ответ на молитву. У Алана из Санрайз было молоткообразное искривление пальца ноги. Он часто ощущал острую боль, и ему делали инъекции стероидов. Врачи сказали, что следующий шаг – операция. Однажды Алан смотрел «Клуб 700» и услышал, как один из ведущих сказал: «У кого-то проблемы с большими пальцами ног, и вы ощущаете острую боль. Ваши пальцы скрючены, но Бог выравнивает их, освобождает вас от боли во имя Иисуса». Алан принял исцеление. Боль сразу же ушла и больше не возвращалась.
2: Аминь. Будем молиться. Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Оно содержит в себе власть и силу над болезнями и немощами, депрессией и тьмой. Мы молимся во имя Иисуса. Господь, мы просим о тех, кому тяжело. Бог, Отец, я вижу людей, находящихся во тьме. Они чувствуют ее. Господь, пролей свой свет в их ситуацию. Помоги им почувствовать тепло и силу Духа Святого во имя Иисуса.
1: Я увидела темные облака. Люди находятся в каком-то тумане. Я верю, что солнце пробьется через эти облака. Сын Божий Иисус Христос убирает туман. Нас сейчас смотрит человек, у которого хроническая сердечная недостаточность. Я услышала это. Я верю, что Бог оживит сердце этого человека и исцелит физически и эмоционально. Я верю, что Бог движется в теле этого человека во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Бог.
2: Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Об этом сказано в 1 Петра. Вы должны передать Ему свое бремя. Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Одна женщина услышала, как Эшли молилась о спасении, но решила, что она недостойна принять любовь Божью. Господь говорит вам сейчас: «Я люблю тебя». У Господа есть будущее и надежда для вас. Он не отказался от вас, не отказывайтесь и вы от Него. Спасибо, спасибо за твою любовь, Иисус.
1: Я ощущаю то же самое. Это может касаться этого же человека или кого-то другого. Вы чувствуете стыд. Бог призывает вас к себе, Он зовет вас, не стыдитесь. Приходите к Нему такими, как есть, и Он изменит ваше сердце, разум и жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.
2: Аминь. Бог жив. Он действует, слава Богу. Закончим мы со стихом из Матфея. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Пусть Бог благословит вас и до скорой встречи.

Давайте откроем книгу Деяний, глава 20. В 22 стихе говорится так. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы

и скорби ждут меня. Стих 24 очень сильный. Но я ни на что не взираю. Я знаю, что узы и скорби ждут меня. Но меня ничто не поколеблет. Я не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Я совершу с радостью свое поприще. Ничто из этого меня не поколеблет. Это слова человека, который твердо решил совершить то, к чему его призвал Бог. Словарь Вебстера определяет решимость как целеустремленность в достижении какого-то решения, направленность на задачу, непоколебимость в своих действиях и отношениях. Я твердо решил, я не поколеблюсь ни в своих действиях, ни в отношении. Отчаяние производит желание. Желание производит решительность. Решительность производит судьбу. Я вспоминаю Рицпу, одну из наложниц царя Саула. У нее было два сына, которых повесили гаваонитяне. Она постелила на горе одежду и 3 месяца жила там, отгоняя шакалов и птиц от тел своих детей. Они были мертвы, но она решила спасти свою семью. Ее сыновья были мертвы, но она решила отгонять шакалов, отгонять птиц от своих мертвых детей. Насколько же больше должны быть решительны мы, чтобы увидеть, как наши дети обретают спасение и свободу, план и цели Божьи? У нее была твердая решимость в отношении своей семьи. Это достигло царя. Поймите, если вы настроены решительно, то вы сможете привлечь внимание царя. Именно неотступность привлекает внимание царя, когда ваш дух полон решимости жить для Бога, делать то, к чему вас призвал Бог. Даже если вы проходите трудности, вы не колеблетесь, вы будете тверды. Это очень сильно. Большинство людей терпят неудачи не из-за недостатка возможностей, образования или таланта, но из-за недостатка решимости. Наполеон сказал, что решимость сделает вас непобедимым. Решимость означает пытаться, пытаться и пытаться снова и снова, снова и снова. Это сделает вас непобедимым. Бейб Рут, известный бейсболист, сказал, что невозможно победить того, кто отказывается сдаваться. Вот почему вы еще и еще раз молитесь, мечтаете, пытаетесь. Вот почему вы просите опять и опять. Людвиг Бетховен в 5 лет мастерски играл на скрипке. К 13 годам это юное дарование был уже зрелым пианистом. К 20 годам он учился у Моцарта и Гайдена. Он написал 9 симфоний и многие камерные музыкальные произведения. В 20 лет он начал терять слух. К 50 годам он был абсолютно глухим. Но он твердо решил писать музыку, хотя и был полностью глухим. Он отпилил ножки рояля и положил его на пол. Он ложился на пол, чтобы ощущать вибрацию музыки. Свои величайшие симфонии он написал, будучи совершенно глухим, но движимые одной решимостью. Однажды люди услышали, как он колотит кулаками по клавиатуре в отчаянии и бессилии. Он кричал: «Судьбу должно хватать за горло.
Ей не удастся согнуть меня. Я одержу победу. Так же должно быть и в нашей жизни, когда мы встречаем трудности и вызовы. Вы обретете силу только в сражении, найдете успех только в проблемах, измените уровень своей решимости только тогда, когда попадете в трудные обстоятельства. Если вы не измените уровень своей решимости, не сдадитесь и не уйдете от того, что Бог приготовил для вас. Иногда надо брать судьбу за горло. Я возьму за горло болезнь, которая вышла против меня. Я возьму за горло проблемы, которые навалились на мою семью. Перестаньте жаловаться и жалеть себя. Прекратите оплакивать свою жизнь. Настройте себя на то, что называется божественной решимостью, которая говорит: «Я возьму судьбу за горло. Что бы ни произошло, меня ничто не поколеблет. Я сделаю то, что Бог сказал мне». Давид потерял свою семью, дом и продовольствие у места под названием Сикелак. Он спросил Бога: «Что мне делать?» Бог сказал: «Преследуй. Преследуй сверхъестественное, преследуй восстановление и чудо. Если Бог говорит вам идти, то потому что Он решил, что вы это получите. Он не сказал бы это, если бы Он не запланировал этого. Бог не хочет дразнить вас поражением. Бог сказал кому-то идти за мечтой, за освобождением ваших детей, идти к прорыву в вашей жизни, идти за тем, что вы даже и не думали, что сможете это осуществить». Вот слово Господа для вас. Преследуйте чудо. Преследуйте сверхъестественное. Преследуйте, и вы без сомнения вернете себе все. Библия говорит, что Давид преследовал и нашел врагов, когда они пировали. Они пили, играли, веселились. Устроили пир со всем, что украли у него. Врагу нет до вас дела, пока вы играете в церковь. Это не пугает дьявола. У него вечеринка. Но когда вы решите преследовать, твердо решите и скажете: «Я возьму судьбу за горло. Я противостану атаке на меня, мою семью и мое дело. Я не собираюсь смиряться. Я решаю, что ничто меня не покорит». Колеблет. Если Бог сказал, что я буду что-то делать, значит, я буду это делать. Вам нужна божественная решимость. У Иакова была такая решимость. Библия говорит, что он хотел благословения. Он не должен был его получить. Он не заслужил его. Он не был талантливым, лучше или красивее других, но он был самым решительным. Он боролся с ангелом до самого рассвета. Когда он боролся с ним, то Библия говорит, что в начале этого поединка ангел коснулся его бедра, того места, где нога соединяется с бедренной костью. Он отсоединил ногу от бедренной кости. Представьте эту боль. Многие из нас сразу бы сдались. Я хочу, чтобы вы представили боль Иакова, которую он терпел всю ночь. Он был так настроен, что перешел от борьбы к захвату. Когда он не мог бороться, то ухватился за ангела и не отпускал его. Ангел сказал: «Отцепись, ненормальный! Что с тобой?» Ангел сказал ему: «Отдохни немного, я ранил тебя. Я думал, ты сдашься, когда тебе станет больно, но ты зацепился не на шутку. Если только вы перейдете от борьбы к захвату». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Послушайте, подростки, жизнь не даст вам ничего. Люди ничего для вас не сделают. Но если у вас будет решимость, даже если вы не самый умный, у вас нет того, что есть у других, но если у вас будет решимость, то вы получите это, принесете домой и скажете: «Смотрите, что сделал Господь! Ничто из этого меня не поколеблет». У Иакова был вывих сустава, но у него была решимость получить благословение. Больно, но я держусь. Я страдаю, я в отчаянии, но я держусь. Жизнь ничего не дает бесплатно. У вас неприятности?
противостояние, проблемы. Вам нужен новый уровень решимости, который придет только тогда, когда вы ухватитесь за Иисуса и скажете: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Неудачи не одолеют меня, пока я настроен на успех. Книга Иеремии говорит о божественной решимости. Глина может развалиться в руке гончара, но Бог завершит то, что Он начал в вашей жизни. Он собирается вывести вас из страданий, из вашего греха, вашего прошлого и беспорядка. Бог решил сделать сосуд чести. Он не отвернется от вас. Может, вы упали, и вам приходится снова вставать на ноги. Вам кажется, что ваша жизнь как замкнутый круг. Я хочу сказать, что у Бога есть божественная решимость. Он завершит то, что начал. В Евангелии от Луки 18 говорится о неправедном судье. Женщина, не переставая, приходила к нему. Библия говорит, что она приходила, а судья говорил: «Я не дам тебе того, что ты хочешь». Но она приходила снова и снова и просила: «Защити меня от моего соперника! Защити меня от моего соперника!» У нее была решимость. Наконец судья сказал: «Обычно я этого не делаю, но эта женщина своими приходами и настойчивостью заставит меня принимать антидепрессанты, если не оставит меня в покое. Поэтому я дам ей то, что ей нужно». Наш Бог не такой. Он не удерживает благословения. Он просто хочет, чтобы кто-то проявил решимость и шел вперед, несмотря на встречный ветер, и сказал: «Бог, я знаю, ты можешь благословить, использовать такого человека, как я, и открыть для меня возможности. Я твой». Мне нравится Халев. Библия говорит, что Халев и Иисус Навин были готовы овладеть обетованной землей, в которую Моисей послал их с 10 соглядатаями. Они вернулись с добрыми вестями и сказали: «Мы можем овладеть землей». Другие 10 говорили, что там исполины, что им не справиться. Каким же разочарованием стало для них скитание по обетованной земле следующие 40 лет? Они кругами ходили по пустыне, потому что Бог сказал: «Я дам умереть в пустыне всему этому поколению, пока в пустыне не родится новое поколение. И они населят землю, которую я мог бы дать вам, если бы вы решили сделать то, что я вам сказал». Представляю, как каждый день, 40 лет подряд, Халев ходил по пустыне. Один умер, второй умер, еще кто-то умер. 2,5 миллиона человек умерли за 40 лет. Вот умирает последний. Халеву было 45 лет, когда он начинал. Теперь ему 85. Библия говорит, что Халев перешел через Иордан вместе с детьми Израиля. Иисус Навин раздал наследие разным племенам и семьям. Вот вышел пожилой человек с посохом в руке и сказал: «Дай мне эту гору». 40 лет назад мои глаза увидели ее. Все эти годы я был полон решимости взять эту гору, и я возьму ее. Я видел, как умирают люди, и моя решимость все больше возрастала. Ему сказали: «На той горе исполины». Он ответил: «Если бы эти христиане не удерживали мое благословение все 40 лет скитаний по пустыне, то и эти исполины не остановили бы меня. Дайте мне мою гору». Знаете что? Он получил ее. Кому-то нужно закричать: «Дайте мне мою гору! Дайте мне мою гору! Мне все равно, сколько времени прошло». Если вы сдадитесь, опустите руки, то вы останетесь ни с чем. Но придет время, когда вы должны будете подняться на новый уровень своей решимости. Когда жизнь ударит вас, то вы встанете и скажете: «Дай мне мою гору». Женщина-хананеянка кричала Иисусу. Ученики просили, чтобы он отпустил ее. Она кричит за нами. Она говорила: «Дочь моя больна, мне нужно исцеление». Ей сказали: «Уходи».
Она прошла мимо них и пришла к Иисусу. Даже Иисус сказал ей что-то очень сильное. Исцеление — это хлеб израильтян. Ты не понимаешь, исцеление — это хлеб.

Если только я смогу получить крохи. Мне не нужна целая буханка. Дайте мне крошки. Этого будет достаточно. Она получила чудо для своего ребенка. Ваши дети далеко. Вы сейчас в этом зале, но ваша вера может подняться на новый уровень решимости. Вы можете послать это чудо своему ребенку, туда, где он находится. Они могут быть за миллионы километров от Бога, но Святой Дух может прийти куда угодно. Где бы они ни были, в их спальню, в бар, чтобы освободить их, вы получите далекое чудо. Ее дочь была далеко, но Иисус сказал: «О, женщина, велика вера твоя. Да будет тебе по желанию твоему». Бог исцелил ее дочь в тот самый момент. Ее решимость получила ответ. «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе». Черчилль сказал, что успех — это способность переходить от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Эдисон говорил: «Десятью тысячами способов я выучил, что неудачи не действуют». Мы не позволим препятствиям украсть нашу решимость жить для Бога. Попробуйте еще раз. Поднимитесь еще раз. Будьте решительны. Удивительно, как быстро люди сдаются и забывают свои мечты из-за того, что их отвергли, не приняли в команду, что они не получили стипендию, что-то не случилось, их уволили, и это запутало все их планы. Они очень быстро выбрасывают белый флаг. Чтобы стать такими, какими Бог призывает нас быть, нужна стальная решимость в душе, которая смотрит на жизнь, берет ее за горло и говорит: «Я не жертва. Я не тот, кто всегда жалеет себя. Я возьму проблему за горло и задушу ее». Он был полностью парализован ниже пояса, но стал президентом Соединенных Штатов. Это Франклин Рузвельт. После болезни она стала глухой, немой и слепой, но не позволила этому остановить себя. Это Хелен Келлер. Он сильно обгорел, что врачи сомневались, что он когда-то будет ходить, но в 1934 году он установил мировой рекорд в беге. Это Глен Каннингем. Они родились чернокожими в расистском обществе. Букер Т. Вашингтон, Мартин Лютер Кинг-младший. У них была решимость сделать то, к чему их призвал Бог. Его родители пережили Холокост. Он родился парализованным, ниже пояса, но стал величайшим в мире скрипачом — Ицхак Перельман. Ему говорили, что он медлительный и с признаками слабоумия. Его звали Альберт Эйнштейн. Не позволяйте дьяволу и миру говорить, что у вас ничего не получится. Ничто меня не поколеблет. Ничто меня не поколеблет. Не обязательно быть самым красивым, умным или талантливым, чтобы победить. Не обязательно быть самым одаренным. Но у вас должна быть решимость, чтобы, упав, снова встать, вернуться, взять судьбу за горло и сказать: «Ничто меня не поколеблет. Я приведу свою семью на небеса. Я сделаю то, к чему меня призвал Бог. Я увижу благословение. Я буду благословен, как Иаков, как Хананиянка. Я подниму крохи из-под стола, потому что у меня есть решимость». Пусть кто-то выпустит псов из церкви Фричапл. Бог уже устал от людей, которые ничего не хотят. Приходят в церковь и говорят: «Благослови меня, если хочешь. В принципе, мне все равно. Не очень-то и надо. Почему вам ничего не нужно? Потому что вы живете ниже того, что Бог хочет вам дать. Иначе вы бы встали каждое утро и молились: „Бог, ты нужен мне сегодня. Господь, помилуй, где мне достать денег? Господь, ты нужен мне?“ Я настроен решительно. Кто-то еще? Это показывает, что вы ходите верой.
Когда вы решите жить,

жить для Иисуса, то никакое искушение не сможет вас одолеть. Дьявол не сможет вас одолеть. Давление сверстников не сможет вас одолеть. Если вы твердо решили, то сможете жить в кампусе колледжа. Вы сможете жить посреди ада. Вы сможете быть единственным в семье, кто живет для Иисуса. Ничто, ничто из этого меня не поколеблет. Аллилуйя! Воздайте Богу славу! Воскликните! Я твердо решил! Закричите! Я не сдамся! Я не отступлю! Я не выброшу белый флаг! Я не сдамся! Я твердо решил! Скажите! Ничто! Ничто! Никакие преграды! Ничто меня не поколеблет.

Совсем недавно я получил следующий вопрос от зрителя. Объясните, для чего израильтяне раздирали одежды свои? В чем смысл этого жеста? И еще, как вам современная одежда, мода? Благодарю автора за вопрос, потому как древнееврейская практика раздирания одежды в наше время действительно выглядит необычной и странной. Однако, какими бы странными нам ни казались времена античности, если бы древние люди увидели наши странности, то они бы точно зажмурились. Потому как современная, с позволения сказать, одежда достойна оценки Всемирного союза психиатров. У нас и одежду рвать не надо, она уже порвана. Причем в группе риска не те люди, которые ее носят, а те, которые ее создают. А может, и те, и другие.

Дорогие друзья, если вы недавно стали зрителем канала «Иудейские древности», рекомендую вам после просмотра этого сюжета перейти по вкладке «Видео», где вы найдете огромное количество интереснейших сюжетов из библейской истории. А те, кто уже их смотрел, можете пересмотреть, чтобы освежить в памяти ранее услышанную информацию. Уверен, что вам это пригодится. Разрывание или раздирание одежды на себе – древнейший обычай первых евреев. Связан он с трауром, горем, потерей близкого человека, сокрушением от совершенных грехов. Кроме этого, раздирание одежды символизировало смирение человека перед Богом. Однако чаще всего, почти с первобытных времен, эта практика являлась знаком печали или раскаяния. Начальные три случая, упоминающих о разрывании одежды в Библии, связаны с семьей патриарха Иакова, родоначальника еврейской нации. Первое упоминание о ком-то разрывающем свои одежды содержится в 37 главе книги «Бытие». Это сделал Рувим, старший сын Иакова, когда узнал, что братья без его ведома продали Иосифа в рабство. Дети Иакова обманули отца, представив дело так, будто бы Иосиф погиб от дикого зверя, показав его окровавленную одежду. Иаков, узнав о гибели любимого сына, разодрал одежды свои, возложился на вретище и оплакивал сына своего много дней. Третий случай разрыва одежды упомянут в 44 главе, когда все те же 10 братьев, следуя из Египта, были обысканы слугами Иосифа, которые нашли фараонову чашу в мешке Вениамина, а это грозило вору вечным рабством в Египте. Но вы наверняка помните, что это была подстава от Иосифа, чтобы братья в итоге раскаялись за свое зло. Другие библейские примеры мужчин, которые рвали на себе одежду, чтобы выразить боль и горе, включают Давида, когда были убиты Саул и Иоаннафан, Елисей, когда Илия был взят на небо, Иов, когда потерял сыновей и все имущество. Царь Иезекия и его приближенные разодрали на себе одежды, когда узнали о том, что ждет Иерусалим, если ассирийцы начнут штурм города. Мардохей, узнав о заговоре Амана по уничтожению евреев. Ахав, когда Илия передал ему страшное пророчество от Бога. Наконец, Павел и Варнава, когда жители Листры начали поклоняться им как богам. Были времена, когда люди должны были разодрать одежды свои, но не делали этого. Пророк Иеремия получил слово Божье о грядущем суде над Иудой. Пророк записал пророчество в свиток и передал его царю Иоакиму. Царь выслушал часть пророчества, но затем взял нож, разрезал свиток на части и сжег его в жаровне. Этот нечестивый поступок был встречен его помощниками совершенно спокойно. Царь и все приближенные его, слышавшие все эти слова, не убоялись и не разорвали одежд своих. А потому, если когда-либо и приходилось рвать на себе одежду, то это было уместно именно сейчас, но у этих людей не было ни страха перед Богом, ни угрызений совести от совершенного греха. Необычность этой практики еще в том, что книга Левит запрещает раздирать одежды израильским первосвященникам. При этом в одном тексте книги Левит речь идет исключительно о священнических, церемониальных одеждах, а в другом тексте не уточняется, какую именно одежду нельзя разрывать первосвященникам, ритуальную или повседневную. Следует также отметить ту особенность, что закон Моисея не содержит повеления разрывать на себе одежду. Однако есть косвенные нормы в других книгах Ветхого Завета, где так поступать нужно. В Библии не упоминается о том, как именно разрывалась одежда. В 4 книге царей лишь говорится о том, что Елисей разорвал свои одежды на две части. Наиболее известным эпизодом раздирания одежд в Новом Завете является следующее событие из жизни Христа. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. Начнем с того, что требование Каиафы отвечать на вопросы было противозаконным, так как подсудимый не был обязан доказывать свою невиновность. Это свидетели обвинения должны были доказывать его вину. Что касается раздирания одежды первосвященникам, следует пояснить. Иногда разрывание одежды обозначало гнев или негодование, смешанное со скорбью. Услышав богохульство,

Человек обязан был в знак скорби разодрать на себе одежду. При этом объявление себя помазанником не было религиозным преступлением. Первосвященник Каиафа, судя по всему, не найдя реальных доказательств вины Христа, обвиняет его в богохульстве, чтобы положить конец заседанию и приговорить к смерти. Согласно 24 главе книги Левит, богохульство наказывалось побиением камнями. Есть мнение, что облачение Каиафа являлось обычным ежедневно носимым первосвященником одеянием, а отнюдь не священным первосвященническим, в которое он облекался при богослужениях. Что-то конкретное утверждать не стану. Я уже вроде бы много сказал, но так и не ответил на вопрос «Зачем?». Зачем нужно было выражать свой траур, горе, раскаяние таким необычным способом? Ответ имеет непосредственное отношение к экономике древних времен. Поскольку у израильтян было сельскохозяйственное общество, одежда была очень ценным товаром. Цельнотканная одежда стоила гораздо дороже, чем сшитая из лоскутов. При этом ничего не производилось массово. На выделку одежды уходило много времени, и она была очень дорогой. А это означало, что у большинства людей за всю жизнь было не более двух смен одежд. Осторожно предположу, что это было повседневное и праздничное, которую надевали, например, на свадьбу. А одну перемену одежд могли носить вообще всю жизнь. По этой причине люди, которые рвали на себе одежду, демонстрировали, насколько они опечалены и подавлены. Повредив одну из самых важных и дорогих вещей, они демонстрировали всю глубину своей эмоциональной боли. Эта практика была усилена, когда люди стали одеваться во вретище, то есть в мешковину, после того, как рвали свою обычную одежду. Мешковина была грубым и колючим материалом, изготовленным из козьей или верблюжьей шерсти. Неудивительно, что одежда из нее была крайне неудобной. Как и в случае с разрывом одежды, люди надевали вретище, чтобы внешне показать дискомфорт и боль, которую они чувствовали внутри. Прокаженные должны были ходить в разодранной одежде, крича «нечист, нечист», чтобы привлечь внимание здоровых людей, тем самым предупреждая распространение заболевания. Обычай раздирать одежду среди евреев сохраняется и сегодня, в частности во время траура по случаю смерти близкого родственника. О погребении в Древней Иудее я уже делал подробный обзор, но вскользь упомяну пару нюансов, связанных с сегодняшней темой. Первый, самый эмоциональный период траура у современных евреев – это время между смертью и погребением, называется Онен. Соблюдать его предписано родственникам покойника в первой очереди. Именно в этот период совершается крия – надрывание края одежды в знак горя. Согласно обычаю некоторых общин, крия совершается сразу после смерти или после получения известий о смерти близкого родственника. Однако более распространенный обычай, когда скорбящие надрывают свою одежду во время похоронной церемонии – до погребения. Возвращаясь в Древнюю Иудею, следует отметить, что обычай раздирать одежды при всяком, даже малозначительном печальном случае среди ранних евреев стал настолько общеупотребительным и повседневным, что превратился в пустую формальность. По этой причине пророк Иаиль и обращался к народу со следующими словами. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши». Другими словами, раскаяние и скорбь должны быть искренними, а не показными. Сегодня в обществе и на государственном уровне также есть общепринятые знаки или символы траура. Например, приспускание флага, минута молчания, отмена праздников, черная повязка на руке или того же цвета косынка на голове. Нам же эти знаки не кажутся странными, верно? Мы к ним привыкли. Также и у древних евреев разрывание одежды было нормой в период печали. Люди по-разному переносят душевную боль, особенно если это касается потери близких и любимых людей. И даже если общепринятый период траура заканчивается, траур внутри может продолжаться еще долго, прежде чем человек сможет прийти в себя. На этот счет в послании к римлянам есть полезный текст. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Разделять радость ближнего и его печаль – важное качество настоящего христианина. На самом деле, не так важны элементы траура. Они никак не способствуют тому, куда попадет душа покойника. Да и утешить это не может. Истинное утешение может послать лишь Господь.

и мысль о том, что ушедший в вечность человек успел поверить, но не в абстрактного Бога, который где-то там, а в Иисуса Христа, который здесь. Именно в этом и есть залог вечной жизни на небесах.

0: Provident Films. Samuel Goldwyn Films. Affirm Films и Provident Films совместно с Grace Works Pictures и Cavalry Pictures представляют. Фильм Дэвида Эванса. В ролях Майкл Джойнер, Майкл Хиггинботтом и Луис Госсет-младший. Письмо милосердия. Композитор Брент Роуэн. Монтаж Марк Пруэт.
1: Убунту – африканское слово. Его можно перевести как «семья». Суть этого понятия заключается в том, что Бог создал нас друг для друга.
0: Оператор-постановщик Джон Пол Кларк.
1: Смысл человеческого существования заключается в единстве семьи. Помогать и заботиться о ком-то одном значит помогать всем.
0: Сценарий Ховарда Клаусна.
1: И причинить боль одному из нас означает сделать больно всем.
0: Режиссер Дэвид Эванс.

0: Папа, у меня не получается.
1: Не смотри вниз, смотри вперед.
0: Прикрути колесики.
1: Нет, Тайлер, не сдавайся.
2: Вот так.
0: Мама!
1: Вот черт. А вот и почтальон.

0: Наша очередь, Бас. Идем. Полиция, стоять на месте! Вылезай из машины! Из машины!
1: Смотри, папа, получается!
2: Тайлер!
0: Тайлер!
3: Ты что?
0: Ничего.

Вставай, Блейк, 20 минут восьмого. Планируешь здесь убрать или ждешь, когда здесь будет объявлен район стихийного бедствия?

0: Другие новости. В последнем квартале полиция Мемфиса задержала более 100 лиц, совершивших тяжкие преступления против личности. За 3 года число таких преступлений снизилось на 17%.
1: Долго ли это продержится?
0: Снижение произошло в основном благодаря этой программе.
2: Блейк встал?
3: Да.
1: Кто снял дом Джонсона?
2: Дебби говорит, какой-то ипотечный брокер. Латинос.
1: А ведь когда-то был хороший район.
2: Я сегодня иду на прием.
1: Какой еще прием?
2: Консультанту.
1: Какому консультанту?
2: Мы уже говорили об этом. К семейному. В основном по поводу Блейка.
1: В основном.
2: Я подумала, ты захочешь пойти вместе со мной?
1: Нет уж, спасибо.
0: Привет.
2: Привет. Будешь есть, милый?
0: Нет, только кофе. Я ухожу до ужина.
1: Почему? Нашел работу?
0: Мы с Ником едем в Саутхэвен покупать машину.
1: Ему или тебе?
0: У Ника есть машина, пап, для меня.
1: И ты за это платишь?
2: Я сказала, мы поможем немного.
1: Это чем? У нас один источник дохода, и он иссякает.
0: Как же мы могли забыть? Ты напоминаешь об этом каждый божий день.
1: Объясню это по-другому. Если ты можешь позволить себе колеса, сможешь купить и собственную машину. Хочешь, обсудим это? Не в бровь, а в глаз. Должно быть, купил у наших новых соседей. Благословите меня, отец, ибо я согрешил.
0: Я говорил тебе, Джонсон, что я назарянин.
1: Да, да.
0: Не желаю слушать исповеди.
1: Что за назарянин?
0: Особенно твои.
1: По мне, так он похож на пастора.
0: Вы, мальчики, все были в церкви на той неделе? Я знаю, что вы пришли ко мне на проповедь. Просто уверен.
1: Всем встать. Вольно. Итак, у нас вскрыли еще 2 машины на рынке Кордова и целая кипа жалоб на неправомерное использование парковочных мест для инвалидов. Да, и пока мы обсуждаем торговый центр, я так понимаю, в пятницу один из наших помял бок при парковке.

0: шокованому там Мерседесу.
1: Это я, лейтенант. И я немедленно доложил старшему по смене.
0: Ясно. И что же произошло, Сандерс?
1: А видите ли, я подавал задом, сэр, и...
0: Чайник.
2: Лейтенант, он только что получил ученические права.
0: В следующий раз будьте осторожны.
1: Да, сэр.
0: Ладно. Итак, цифровые коллекционеры возвращаются. Их интересуют домашние развлечения, и, что удивительно, они не желают платить. В пятницу магазин Big Screen на Аплинг-стрит был ограблен около 3 утра. Сигнализацию отключили, но их засекла камера наблюдения. Те же парни, тот же почерк, взяли примерно на 20 тысяч плазмы и ноутбуков. Возможно, будут продавать на eBay с какого-нибудь офшорного аккаунта. Надо будет брать этих парней с поличным. И последний вопрос. Вышел приказ о повышении. Да, кажется, мы теряем нашего патрульного пастора Сэма Райта. Позвольте, я первый поздравлю вас, сержант Райт. Вы заслужили это повышение.
1: Спасибо, сэр.
0: Ну все, теперь за работу.
1: Класс.
0: Всех прошу проявлять друг о друге заботу. А, Макдональд, Райт, прошу на одно слово. Мак, ты уже долго без напарника. Работайте-ка вместе, ребята. Проблем не будет?
1: Нет, сэр. Проблем не будет.
0: Можно вас на пару слов наедине, сэр?
3: Конечно.
0: Что происходит? То, что ты больше не работаешь в одиночку. Да, но почему я не верю? Ты достаточно умен, чтобы заметить, что снова накосячил. Да уж. Мало того, что у него стаж в 2 раза меньше, так он еще и черный. Так, а это тут при чем? Я не хуже любого в этом отделе, вы это знаете. Мак, ты правда хочешь знать? Все дело в установке. И я заметил, что твои потребности изменились. Слушай, Сэма переведут через 2 недели. А пока можешь у него кое-чему научиться, поездив вместе. Что-нибудь еще? Нет, сэр.

0: 3, 2, 3. Да, Иисус любит меня. Так сказано в Библии.
1: Эй,
0: стой. Притормози-ка здесь, у Багеля.
2: Копы едят пончики.

0: Так что? Война?
1: Нет.
0: Ты не отвечаешь на мои смски.
1: У меня телефон барахлит.
0: С тех пор, как ты связался с этими ребятами?
1: Не лезь к моим друзьям, Джен. А мне просто нужно сейчас кое с чем разобраться. Позвоню тебе на выходные. Правда?
0: Миссис Макдональд.
2: Не знаю, с чего начать.
0: Может, с вашего сына?
2: Блейк хороший мальчик. Хорошо учится, когда хочет. Чего, как вы видите, он в последнее время не делал. Думаю, это переходный возраст. Он со своим отцом, они часто ссорятся.
0: Из-за чего?
2: Мы потеряли ребенка. Случилось несчастье, когда Блейк был еще младенцем. И Мак, мой муж, он злится.
0: Как давно это было, Сара?
2: Семнадцать лет назад.
0: Как Мак относится к вам?
2: Конечно, многое изменилось после того, как Тайлера не стало. Я упала на работе, потеряла трудоспособность. У нас финансовые проблемы. Мы даже это не можем себе позволить.
0: Мы поговорим об этом позже, хорошо?
2: Я пришла к вам поговорить о Блейке. Но, полагаю, надо поговорить и о многом другом.
1: О, Божья благодать! Как сладок звук! Однажды я потерян был. А вот теперь...
3: Ты всегда поешь на работе?
1: Когда в хорошем настроении.
3: Это немного раздражает. Можно обойтись без этого и без воскресной школы.
1: Надо полагать, ты не в восторге от этого назначения.
3: Да вообще-то нет.
1: Буду с тобой честен. Я тоже нет. Но все же некоторое время придется существовать бок о бок. Я уважаю твои желания. Но нам надо работать. Поэтому нравится нам или нет, мы партнеры.
3: Как скажешь, сержант.
1: Кажется, я понял.
3: Возможно, да. А возможно, нет.
1: Это все из-за звания? Или цвет тебя тоже не устроил?
3: Знаешь, чем меньше мы будем говорить, тем лучше будем ладить.
4: Перестань за мной бегать! Отдай мне! Не отдам!
0: Девочки, давайте потише.
4: Отдай! Ты не получишь Винки! Отдай! Отдай Винки! Папа, Винки мой!
1: Подождите. Кто купил Винки?
4: Мама.
1: Точно. На свои деньги. И технически. Винки никому из вас не принадлежит, он мамин. Мама, а ты хочешь что-нибудь сказать о Винке?
0: Мне она нравится, она будет жить в моей комнате.
4: Ну, мама!
0: И если это не прекратится сейчас, там она и останется. Вы со мной? Идите помойте руки перед ужином. Сержант Папа умирает с голоду.
1: Тебе бы быть сержантом, а не мне.
0: А разве я не сержант? Ты закончил? Я бы хотела увидеть мужа, если ты не против.
1: Да, пора есть.
4: И дядя Джозеф, и дедушка Джордж, и за Винки. И Иисус, спасибо тебе за мамину лазанью. Ты знаешь, что я не люблю лазанью, но мама сказала, что дети в Африке убьют за ее лазанью. Поэтому, пожалуйста, пошли им немного, чтобы никого не надо было убивать.
0: И еще, Господи, пусть у Грейси болит попа, когда я отлуплю ее секунд через 10.
1: И семья Райтов сказала...
0: Аминь.
1: Аминь. Детка, если тебе не нравится мамина лазанья, отдай свою порцию папе.
0: Нет, не с места. Кто хочет, чтобы папа прожил долгую и здоровую жизнь? Я тоже. Угадайте, что сегодня принес почтальон? Девочки, вы можете сказать анализы?
4: Анализы!
1: О, нет.
0: У кого-то повышен холестерин. Кто-то остался без плюшек и пончиков. И как ни грустно, без маминой лазаньи.

0: Бен сказал, у тебя новый напарник.
1: Это временно. Пока он не получит новое назначение.
0: А повышение будет?
1: Не в этот раз. Хорошо, что наш сын такой недотёпа. Не надо волноваться по поводу денег на приличный колледж. Что там твой консультант говорит о нашем проблемном ребенке?
0: Пока немного. В основном говорю я.
1: Отлично. Когда он выставит счет?
0: Она. И она готова с нами работать.
1: Она. Чудно. Как раз то, что мне нужно. Двое на одного.
0: Мак, никто против тебя не выступает.
1: Работать с нами? Правильно, у нее будет программа, как у твоего чокнутого костоправа. И мы будем ходить к ней на беседы в течение 5 лет. Ты разве не видишь, что я изо всех сил пытаюсь сохранить наш дом?
0: Я думаю, нам, как семье, это нужно.
1: Я застрял в этом тарифном разряде как минимум еще на 6 месяцев. Тебе понятно? У меня одни расходы. Наш неудачник сын выжимает из меня последние соки в самой дорогой частной школе штата. И теперь ты решила забрать последние и потратить на ля-ля-ля с тем, кому будешь рассказывать о наших проблемах. Когда это кончится, Сара?

0: Расскажи мне о своей семье.
1: У меня жена и сын-подросток. Ну, ты знаешь, трудный возраст.
0: Единственный.
1: Что так? Обстоятельства.
0: Встаньте, ответчик. Мистер Ранд, присяжные признали вас виновным в убийстве второй степени. Поэтому я приговариваю вас к максимальному сроку. 10 лет лишения свободы в тюрьме штата.
2: Мак.
0: Мак.
1: Что?
0: Зеленый, едем. Три, два, три. Три, два, три. Семейная ссора, жилой дом на Форест Глен.
1: Это всегда весело.
3: Мой ребенок. Он хотел убить его, чтобы он не плакал.
0: Кто это сделал? Кто?
3: Потому что он плакал.
0: Кто это сделал?
3: Мой парень. Я была на работе. Только что вернулась.
0: Он здесь? Мэм, он здесь?
3: Я не знаю, но он... Он вооружен.
0: Сэндерс, ты за главного. Оуэнс, вызови поддержку. Мак, пойдем.
1: Откройте, полиция!
0: Прикрой меня.
1: Чисто!
0: Подозреваемый Джеймс Роберт Блимс, чернокожий мужчина, по 30, рост 175, вес 85, был одет в синие джинсы и серую майку. Подозреваемый может быть вооружен.
1: Он здесь.
0: Бедный ребенок. Боже мой.
1: Мак!
0: Мак!

0: Эй, потише, брат.
1: Я тебе не брат, Белоснежка. Бросай ствол! Быстро! Вставай на колени! Я сказал, на колени! Ну же! Теперь, когда ствол у меня, как ощущения? Я спросил, как тебе это? Полиция, брось оружие! Не заставляй стрелять тебя, ну же! Я не вернусь в тюрьму. Я утащу его с собой в ад. Брат, это его работа. Не надо портить день. Я не хотел нанести вред ребенку. Я это знаю. Просто не мог это дальше выносить. Мы тебе поможем. Я обещаю. Мне не нужна помощь. Я просто хочу умереть. Так что давай. Нет, я не могу. Вы умрете оба. У этого человека жена и сын. Ну же, брат, не делай ошибки. Мы просто... Нет!
2: Белоснежка, так ты меня назвал? И кто теперь крутой?
1: Мак, опусти пистолет. Мак! Руки за голову. Лицом к стене, быстро. Встать на колени. Сэндерс, надень наручники.

0: Тайлер! Все в порядке?
1: Да. Я не видел, как он приблизился.
0: Никогда не преследуй без прикрытия. Как долго ты это делаешь?
1: Я не знаю, что случилось. Я просто я не видел его. Просто его не заметил.

0: Я горжусь тобой. Ты ведь знаешь это.
1: Спасибо, милая.
0: Я даже не знала, что ты пошел на повышение.
1: Я не пошел.
0: Что это для нас значит?
1: Это благословение. Будет больше денег.
0: Я не об этом.
1: Я знаю.
0: Я думала, что к этому времени мы полностью займемся миссией.
1: Я тоже.
0: Ведь ты пошел в полицию лишь до того времени, когда церковь встанет на ноги.
1: Да.
0: Так она встала на ноги?
1: Нам не хватит на семью этого дохода. У церкви больше нет бюджета.
0: Мне страшно, Сэм. Каждый раз, как я слышу сирену, я думаю, что это ты, и волнуюсь. Ты о чем-то думаешь?
1: Нет.
0: Ты работаешь над этой проповедью всю неделю. А я никогда прежде не видела, чтобы ты делал записи.
1: У меня что-то на сердце, но я пока не нащупал слов. Ведь могу ты освистать прямо на кафедре.
0: Я тебе не верю.
1: Почему?
0: Ты никогда не волновался по этому поводу, потому что у тебя дар. Ты говоришь это мне каждый день перед работой. Когда Бог с нами, кто может быть против нас?
1: Почему ты

0: Всегда используешь мои слова против меня.
1: Потому что это не твои слова, милый.
0: А с этим парнем поставили партнерами на работе.
1: И в чем же дело?
0: Масло с уксусом, вот чем.
1: Или шоколад с ванилью.
0: Немного этого тоже. Ты знаешь, как это бывает. У него что-то на уме, вот и все. Давай уже спать.
1: Мы ничего не забыли.
0: А, да, правильно. Господи, благодарю тебя еще за один день. И, Господи, я такой голодный.
1: Ну, пойди возьми себе немного брокколи после молитвы. Позволь мне. Благодарю тебя, Отец Небесный, за все твои дары, за эту жизнь и наших прекрасных детей, и этого прекрасного мужчину, что ты мне дал. Говори через него завтра, Господи, и дай ему утвердиться в этом. И его новому напарнику, как его зовут?
0: Мак.
1: И мы знаем, что ты неспроста привел в этот мир Сэма. Пусть Мак узнает тебя, Отец.

0: Пусть слова мои и молитвы моего сердца будут приняты Тобою, Господи. В Тебе моя сила и спасение. Аминь.
1: Аминь.
0: Я уверен, братья и сестры, что моему посланию сегодня легко дойти до вас, но нелегко воплотиться. Но когда Господь просит нас сказать правду, мы играем с огнем, если решаем идти туда. У меня с утра в сердце целое ведро божественных истин. Но вы не волнуйтесь. Я, как и вы, страстно желаю попасть на воскресный ужин. Вот об этом мы сейчас и поговорим. То маленькое безумие, о котором вы, я и Господь будем говорить в это воскресное утро, называется любовь. Когда кто-то вас любит, нет ничего легче, чем полюбить его в ответ. Аминь. И нет ничего легче, чем возлюбить кого-то из своих. Маму и папу, братьев и сестер, своих детей, своих друзей. Мы любим тех, кого нам дал Господь, так ведь? Потому что это легко. А когда это сделать трудно? А вот полюбить незнакомца. Или того, кто не источает сладость и свет. А что, если вы ему просто не нравитесь?
2: Все равно возлюби их, пастор. Правильно.
0: Правда? Неужели? Мы их любим? Я не уверен в этом. Особенно, когда я чувствую, как белые глаза жгут мою черную кожу, лишь потому, что она черна. А это слово, что у него на уме? Мне не хочется любить этого человека. Да и вам тоже. В этот момент любовь будет последнее, что почувствует мое сердце. Я не знаю, как у вас. Но уверен, что когда Господь хочет мне дать урок, Он дает учителя. Я не всегда рад уроку. И обычно не люблю, когда меня учат. Получилось не так, как я рассчитывал.
2: Было немного вяло.
0: Может, Господь все же хочет, чтобы я остался копом.
3: Так вы говорите...
4: Так он не закончит школу, к сожалению, миссис Макдональд. Мы вас предупреждали еще год назад.
3: Он нагонит. Если он приложит голову, то нагонит.
4: Просто надо очень много нагонять.
3: Так какие есть варианты?
5: Как минимум, ему придется остаться на второй год.
3: Муж будет просто счастлив. Ну, если так, мы вернемся на следующий год.
4: По-моему, мы продлеваем агонию. Возможно, Блейку будет лучше в обычной школе.
3: Нет. Нет. Мы хотим, чтобы он учился в атмосфере частной школы.
4: Риджлейк не пригласит Блейка на следующий год. Мне очень жаль. Простите.
6: Жди здесь. Мы заберем тебя.
0: До встречи.
3: Здравствуй, сынок. Как прошел день?
0: Все нормально. Поехали скорее.
3: Что случилось?
0: Выпускника забирает мама. Ты шутишь?
3: А, ну да.
0: А это обязательно?
3: Я думаю, тебе понравится доктор Вайнс. Она классная.
0: И о чем она хочет поговорить?
3: О нас. О нашей семье.
0: Отлично.
3: Или, если хочешь, мы можем поехать и поговорить с отцом о том, что ты остаешься на второй год. И как долго ты собирался это от нас скрывать? До выпускного?
0: Он меня, наверное, убьет.
3: Не убьет, если поедешь со мной.
0: Я должен что-то сказать?
5: А ты хочешь что-нибудь сказать?
0: Вы же меня пригласили.
5: Вообще-то нет. Твоя мама.
0: Тогда зачем вы ее оставили в приемной?
5: На тот случай, если ты захочешь сказать то, чего она не должна слышать.
0: У меня нет секретов.

0: Правда? Никаких?
1: Я готов рассказать ей больше, чем вам. Я пришел к вам ради нее, понятно? Так что можете начинать меня грузить.
0: Я никого не гружу.
1: А что вы с ней делали?
0: То же, что и с тобой. Я слушала.
1: Слушали. И брали за это деньги.
0: В этом и заключается работа консультанта.
1: Она вам сказала, что у нас нет денег. Не мудрено, что отец бесится.
0: То есть ему это не нравится?
1: Нет. И знаете что? Я его понимаю. Христианский консультант. Что за ерунда?
0: Примерно как каждый год выбрасывать по 20 тысяч в унитаз частной школы, где учится неблагодарный ребенок, который учебе предпочитает тусовки с группой неудачников.
1: Мне это не надо.
0: И еще 20 тысяч за повторение курса? Ой, я ошиблась. Не надо. Частная школа, значит. Как это воспримет отец? Давай разберемся. Я тоже встречаюсь с тобой ради твоей мамы. И я тоже в курсе финансовой ситуации твоей семьи. Пока она мне ничего не платит, Блейк. Правда, мне это не по карману, но я прониклась к семье, которая трещит по всем швам. И пока мы говорим обо мне, я не христианский консультант. Я консультант, который христианин. Две большие разницы. И если ты окончишь школу, будешь это знать. Поэтому, поскольку мы оба здесь из-за нее, почему бы нам не начать сначала?
1: У меня не здорово вышло воскресенье, дедушка.
2: Ты облажался так, что ли?
1: Точно.
2: Я как-то проповедовал солдатам «возлюби врага своего». Ну и получил прикладом по голове.
1: Кошмар.
2: Век живи, век учись, друг.
1: Да, это точно.
2: А уж что до прощения, это та еще проблема. Его всегда проще просить, но очень трудно давать. Убедился на опыте, когда пытался растить твоего отца. Так скажи мне, что ты выбираешь?
1: Я не сдамся. Буду продолжать.
2: Что ты чувствуешь?
1: Как я люблю путь наименьшего сопротивления? Ощущение, как будто я провалился в том, для чего появился на свет. Все, что мне удается, это завести группу болельщиков в церкви.
2: В этом нет ничего страшного.
1: Когда мне кажется, что город вот-вот снова вспыхнет, ты видишь то же, что и я. Я хочу нести добро, как это делал ты. Я не могу это делать, проводя 40 часов в неделю на улице, вместо того, чтобы взращивать свою миссию.
2: А что есть твоя миссия?
1: Моя церковь, конечно.
2: А, ясно. Ты думаешь, что будешь просто сидеть в своей башне и ждать, пока на тебя снизойдет благая весть от Иисуса? И ты будешь проповедовать, как мы будем менять мир? Ты об этом?
1: Нет, выглядит как-то некрасиво, честно говоря. Немного классической музыки, у большого камина, чаепитие в свитере. Это о чем?
2: Миссия Иисуса. Она здесь, на улицах.
1: Да. А ведь я надеялся, ты скажешь не отказаться от повышения, оставить полицию.
2: Ты знаешь, доктор Кинг учил нас по воскресеньям, это было в чулане. И в чулане это не запрешь. С понедельника по субботу играли в игру. Там это все и происходило. Скажи мне, ты действительно решил уйти из полиции? Только честно.
1: Да нет.
2: Вот и ответ, мой мальчик.

0: С тебя $6, Мак. Ты помнишь брата Блейк?
1: Нет.
2: Но
1: он здесь. Повсюду в доме.
2: И
1: я не могу от него избавиться. Это только на час, да?
0: Это последняя сессия. У нас с тобой вся ночь.
1: Супер. Я больше не хочу говорить.
0: Хорошо. Что, если поговорю я?
1: Я думала, вы будете только слушать.
0: Я слушаю. Пока не услышу столько, сколько нужно. Ты прав. Проблема не в тебе, а в Тайлере. Но его нет, и никто ничего не может с этим сделать.
1: Ну, отлично, док. Мне уже стало лучше.
0: Проблема здесь в том, кого винить.
1: Винить? А папа не играет в игру с виной.
0: Почему ты так думаешь?
1: Чтобы не винить себя.
0: Он тонет, Блейк. Кто-то должен бросить ему спасательный круг.
1: Что это значит?
0: Что-то небольшое. Что-нибудь приятное сегодня. Посмотрим, что будет.
1: Я знаю, что будет.
0: Когда ты последний раз пытался? Как нужно ненавидеть человека, чтобы позволить ему умереть от боли, когда может помочь одно доброе слово? Мужчина не тот, кто готов вступить в драку, а тот, кто готов протянуть руку помощи.
3: Привет.
1: Привет.
3: Осетровые? Хорошая книга.
1: Ну да.
3: Да.
1: Как долго ты собирал эти книги?
3: Лет 50. И каждую из них я передам тебе. Я должен был передать их моему сыну, твоему отцу, но не думаю, что он... Что для него здесь есть что-то полезное.
1: Он тебе звонил?
3: Нет, а тебе?
1: Нет.
3: Видишь Библию на четвертой полке? Нет, нет. Вот ту, старую. Давай сюда. Да, она. Видишь? Она принадлежала моему дедушке. Мы должны были похоронить его с ней, но... Библию нельзя хранить или хранить на полке. Ее нужно читать. Прочти это.
1: Уэндалу Райту на его 8-й день рождения от его друга Джона Эскью. 31 мая 1884 года. Кто был Джон Эскью?
3: Фермер. Производил хлопок. 2000 акров. 100 рабов. Он отпустил всех рабов перед окончанием войны. Почти все остались.
1: Они хотели остаться рабами?
3: Нет, нет, они любили его. Он давал им работу. Он платил им больше, чем они могли заработать в другом месте. Потом он отдал им 10 акров земли под дом.
1: Ты верно смеешься. Зачем ему это было надо?
3: Он не должен был этого делать, скажу по правде. Присядь, я тебе кое-что расскажу. В тот день, когда он освободил рабов, он построил их всех перед собой. Шляпу держал в руке, и, надо сказать, он был одним из самых богатых людей в штате. Он держал шляпу в руке и просил их простить его за то, что делал. Он делал что-то плохое, но не только это. Он просил их простить всех людей, которые сделали им что-то плохое.
1: И чем это закончилось?
3: Типа как твоя проповедь, да?
1: Ладно.
3: Мистер Эскью, он учил твоего прадедушку Уэндала читать. Подарил ему Библию, и парень решил стать проповедником прямо там. Это один акт прощения, который изменил историю, Сэм. И в этом соль. Вот что твой 8-летний прадед написал в ответ.
1: И обещаю молиться за вас каждый день. Прошу вас о прощении. Даю вам его и буду вашим вечным другом. Уэндел Райт. Красиво.
3: Красиво?

Это стало делом его жизни. Господь привел его в этот мир. Для этого, возможно, изменил чьи-то сердца и судьбы. Возможно, удержал кого-то от линчевания, от полицейской дубинки.

0: Как прошел день?
1: Ты сегодня ужинаешь с нами?
2: Сегодня понедельник, и все рестораны закрыты.
1: Клоун, очень смешно.
2: Пап, а когда ты решил стать копом?
1: А что?
2: Просто всегда было интересно. Ты об этом в детстве мечтал? Или тебе эта идея свалилась на голову?
1: Когда умер твой брат? Я думал, что смогу что-то изменить. Возможно, сделать так, чтобы это ни с кем больше не случилось. Я ошибся. Но на хлеб я зарабатываю. Передай картошку. Скажи мне, что ты не думаешь о том, чтобы стать копом.
2: Нет, я просто уважаю эту работу, пап. Это все.
1: Надо же.
2: Нет, правда. Правда.
1: Спасибо. Как в школе?
2: Нормально.
1: Что?
2: Ничего.
1: Ты снова попал в историю, так ведь?
2: Пап, я...
0: Мак, поговорим об этом позже.
1: Нет, поговорим сейчас. Кто-нибудь скажет мне, что происходит?
2: Папа, я не закончу школу.
1: Что ты сказал?
2: Я снова завалил английский, испанский. И я...
1: Снова?
2: Я не сдал тригонометрию и не успею теперь нагнать.
1: Значит, нас ждет еще один год.
2: Мне придется закончить школу в Оукдейле. Я смогу это утрясти к Рождеству. Я получу аттестат.
1: В Оукдейле? В этой выгребной яме? Ты не сможешь попасть в приличный колледж, закончив государственную школу, и ты это знаешь. Я продам этот дом, если придется. Я найду вторую работу, ты определенно найдешь работу и закончишь Риджлейк.
2: Пап, меня выгнали.
1: И ты это, конечно, знала.
2: Она не виновата. Это моя вина.
1: Свежая новость. Лучше убей меня, ладно? Просто покончим с этим и убей меня быстро. Когда это кончится? Это твоя жизненная цель — прикончить меня раз и навсегда?
2: Пап, прости.
1: Я просто уважаю эту работу. Неужели ты думал, что я на это куплюсь?
2: Я говорил серьезно. Первый раз я хотел нормально поговорить с тобой. Вместо еще одной ссоры. Почему ты думаешь, что я куда-то хожу по ночам? Мне это не надо.
1: Третий промах. Сидеть.
2: Я не хочу сидеть.
1: Мне плевать на то, что ты хочешь.
2: Правда, свежая новость.
0: Прекратите оба.
1: Тайлер бы никогда себе этого не позволил.
0: Блейк. Мак.

0: Man.
1: Надо же.
2: Ну, не так уж и больно.
1: Мне действительно надо это делать каждую неделю.
2: Доктор прописал. И ваша жена.

0: Я думаю, вы говорите ложь о других вещах.
1: Ладно. Продолжайте, посмотрим. Уровень снизился за неделю на 3 единицы, видите?
0: Что такое ЛНП?
1: В вашем случае, мистер Райт, то, что зашкаливает.
0: Это когда Дэвис сказал, что он уничтожит гниду. Его просто взорвало. Он был просто робокоп. Я рад, что с ним ездит Реф, а не я.
2: Да, может быть, он помолится над ним или еще что.
0: Помолится над ним — это просто смех. Ты любишь шутить.
3: Хорошо, мистер Герардо. Попрошу расписаться.
4: Это не признание вины, я просто выписал повестку в суд. На 10 ноября. Можете записаться на курсы водителей-нарушителей. Это нигде не будет значиться. Всего хорошего. Хочешь сесть за руль? Мне надо сделать пару звонков. Привет, это я. Просто хочу знать, не звонил ли Блейк. Или если ты что о нем слышала. Ты ведь думаешь, что я расист, да?
0: Я не знаю. А ты расист?
4: Та машина превысила скорость.
0: На 5 миль всего.
4: Таков закон. Я бы также остановил машину, набитую белыми.
0: Господи, не дай мне убить моего напарника.
4: Это почему же? Избавь нас обоих от жалкого существования.
0: Как дела, Мак?
4: Чудесно, лучше не бывает.
0: Что-то происходит дома?
4: Не надо мне читать проповеди.
0: Я тебе не проповедник, я друг.
4: Правильно.
0: Неужели? Или я буду петь громко.
4: Мой сын ушел из дома вчера ночью.
0: Сколько твоему сыну?
4: 17. Ты когда-нибудь пытался договориться с 17-летним?
0: Моим 7-9.
4: Близится день, приятель.
0: Значит, была ссора.
4: У нас бывают только ссоры.
0: А он раньше уходил?
4: Да. Но на этот раз все по-другому.
0: Сказал что-то, о чем сожалеешь?
4: Есть у меня такая тенденция.
0: Я не разговаривал с отцом 12 лет, Мак.
4: Он жив?
0: Наверное. Я не знаю, где он.
4: Сказал что-то, о чем сожалеешь?
0: Мы оба. Этого нельзя делать, Мак. Мальчику нужен отец. Что бы он ни говорил.

0: do you love your brother, man, like the Lord loves his children?
1: Every time I check in, he's getting deeper. How we getting deeper?
2: Go be my keeper and love be my... 3, 2, 3, 2, 3.
3: Возможный нарушитель 7844 Кирби. Почему мне знаком этот адрес?
2: 323 в пути.
3: Так вы услышали шум окна?
4: Стук. Тук, тук, тук. И голоса. Китайские или японские, возможно. У нас их много. Мексиканцы селятся в округе со своими машинами, с низкой посадкой и пикапами. Ехали бы они обратно в Мексику. Мне нравились цветные, которые прежде жили здесь. Они были, как вы, доброжелательные. С ними можно было говорить.
3: Офицер Макдональд, вы что-нибудь увидели?
2: Нет, не увидел. Никаких признаков нарушения.
4: Не зайдете ли на стаканчик ледяного чая?
3: Нет, нет, спасибо.
4: Последний раз полицейский сделал полный отчет. Он вошел?
3: Да, мэм, это я был у вас несколько недель назад.
4: Неужели? Не припоминаю.
3: Мы еще раз проедем мимо перед вечерней сменой, если...
5: 27-14. Канцелярские товары, тихая тревога.
2: 3-2-3, выезжаем на вызов.
3: Спасибо, мисс Брэдшо. Нам пора ехать.
4: Ладно, спокойной ночи.
3: Одинокая дама. Ей нужен кто-то поговорить. Это все могла бы пообщаться с телевизором.
2: Или еще одна батарея села в детекторе движения, как в последние 10 вызовов.
3: Выходи, выходи.
2: Разве они обычно не оставляют свет в этом магазине?
3: Да.
2: Может, просто произошло отключение энергии? Давай глянем сзади. 3-2-3 на месте, участок 1 чисто. Очевидно, электричество вырубили. Возможно, сработала ложная тревога. Проверяем позади здания.
3: Я не знаю, Мак. Сзади все освещение выключено. Движение! Полиция! Стоять! Мак, подожди!

0: Стоять! Пистолет!
1: 3-2-3. Применили оружие. Подозреваемый лежит. Покажи оружие. О, Боже.
0: Нет. Блейк, что ты...
1: Прости, отец, прости.
0: Нужна скорая!
1: 3-2-3, внимание!
0: Быстро!
1: Раненый подозреваемый сын полицейского Макдональда, прием!
0: Блейк! Нет, нет, нет, нет!

0: Yes.
1: Да?
2: Миссис Макдональд? Я Сэм Райт, напарник вашего мужа.
1: О, нет. Что произошло? Что случилось с Маком?
2: Вам нужно поехать со мной, хорошо?
1: Что случилось с Маком?
2: Не с Маком. Огнестрельное ранение в правую часть брюшной полости.
3: Одиночное?
2: Да, одиночное огнестрельное. Выходного отверстия нет. Раз, два, три.
1: Отлично. Что у нас здесь?
2: У нас огнестрельная рана в правой части живота. Дай мне.
1: Как вас зовут?
2: Блейк.
3: Ладно, даем наркоз. Мне нужен доктор Дункан.
1: Ты знаешь, где ты?
3: Сделаем рентген груди и брюшной полости. Готовим к операции. Привет, Блейк. Ты слышишь, парень? Я доктор Карри. Она будет здесь, не успеешь оглянуться. От тебя требуется одно — расслабиться, заснуть и думать о хорошем за нас двоих. Ладно, приступим. Поехали.
1: Что ты сделал?
2: Сара, нет. Сара, нет. Нет, это был несчастный случай, Сара.
3: Сара, я не знал.
1: Что случилось? Почему он там был?
2: Сара, нет. Он не хотел.
1: Он все, что у меня осталось, Мак. Ты меня понимаешь? Сара. Сара. Сара.

0: Have a seat,
1: sir. Присядьте, сэр.
0: Well,
1: хорошие новости. Он пока стабилен. Он сильный мальчик. Мало кто пережил бы такую операцию. Плохие новости. Пока не все трудности позади. Пуля летела быстро, оставила большие повреждения. Мы его заштопали, но пришлось удалить поврежденную почку.
2: Он сможет жить без почки?
1: С одной здоровой почкой, да. Но в этом-то и проблема. Почка нездорова. Ее вообще могло не быть.
3: Что это значит?
1: У Блейка сравнительно редкое генетическое заболевание, синдром атрофии почки. Это значит, что одна из почек не функционирует, и другая берет на себя всю работу. К сожалению, мы убрали здоровую почку. Блейк сейчас стабилен. Это ненадолго. У него стопроцентная почечная недостаточность.
2: Вы хотите сказать, что Блейк умрет?
1: Я хочу сказать, что чтобы Блейк выжил, ему надо немедленно делать трансплантацию.
3: Пусть возьмет мою.
1: Все не так просто.
3: Я его отец.
1: Я взял на себя ответственность и посмотрел медицинские карты вас обоих. У вас кровь второй группы, резус положительный, как и у Блейка. Но проблема в том, что у вас гипертония, поэтому вы не можете быть донором. Миссис Макдональд, к сожалению, у вас первой группы, резус положительный. Мы сейчас ищем донора по базам данных, но пока ничего не нашли. Время не терпит. Мужайтесь.

0: Mac.
1: Mac.
0: Hey, Mac.
1: Hey, Mac.
2: Сестра сказала, все было отлично.
1: Он прорвется. Я думал, подожду вас и отвезу домой отдыхать. Где Сара?
3: Она с Блейком.
1: Хочешь ехать домой?

0: Я правда хороший стрелок. Знаешь, 15 за 15 лет стрелял три раза и три раза попал.
1: Ты не мог знать. Ты делал свою работу.
0: Я плохо делал. Не надо было идти в то здание. Меня никто не просил, он бы никуда не делся. Я даже не знаю мальчика. Своего сына. Я ничего о нем не знаю.
1: Еще не поздно узнать.
0: Он может не выжить.
1: Что? Я думал, они сказали... Я мог бы остаться с тобой? Или ты хочешь побыть один?
0: А я один. Был один с тех пор, как похоронил своего первого мальчика. Думаю, я умер вместе с ним. Просто в это трудно поверить. Это больше не важно.
1: Стой, послушай меня. Ты на дне. Ты не опустишься ниже, чем здесь и сейчас. У тебя два выхода. Проклясть Бога и умереть, или перестать с ним бороться.
0: Я ценю это. Правда. Я выбираю первый вариант, проповедник.
1: Мак, а он не покинул тебя. Я знаю, что сейчас все очень плохо, но всему есть причина.
0: Хватит. На меня это не действует. Если вера в сказки тебя утешает и дает подработку по воскресеньям, поздравляю, сержант Райт. Но если ты думаешь хотя бы вскользь, что я покроюсь мурашками и паду на колени перед твоим богом, который позволяет переехать 5-летнего ребенка черномазому наркодилеру,

Старики говорят, что самой жестокой тюрьмой будет та, которая была построена своими руками. И одиночное заключение будет самым жестоким. Сам ад покажется ничем иным, как вечностью в одиночестве. Также говорят, что отец никогда не бросит искать и призывать нас. Многие не могут или не хотят слышать этот призыв, пока совсем не будут сломлены.

0: Утешь меня, Господи. Благодарю Тебя за то, что я слежу за ним. И мы знаем, что у Тебя есть воля, и что Ты можешь дать ему, если хочешь.
1: Еще что-нибудь?
2: Отец, ты знаешь, что нам прямо сейчас нужно чудо для Блейка. Мы приходим к тебе с мольбой о том, чтобы для него нашлась почка, которая будет работать в теле Блейка, отец.

0: Они потеряют того мальчика?
1: Я не знаю. Я тебе говорил, что они потеряли первого сына.
0: Как красиво. Что это?
1: Это подарок дедушке Джорджа. Я думаю, это должен был быть урок, но я не совсем уверен, что понял его.
0: Я обещаю молиться за вас каждый день. Прошу вас о прощении. Даю вам его и буду вашим вечным другом. Да, продвинутая теология. Да и должна быть, потому что это писал ребенок.
1: Ты всегда знаешь, как сказать то, что нужно. Мне плохо от того, что происходит с семьей этого человека. Все, что я мог, это молиться за него. Он заставляет меня переживать такие чувства, каких у меня долгое время не было.
0: Какие?
1: Ярость. Ненависть. Что со мной происходит, Дебра?
0: Ты человек.
1: Я пастор. Я был призван направлять людей. Или мне так казалось?
0: Что это значит?
1: Это часть моей работы. Я не могу сосредотачиваться на этом, или взращивать это, или даже быть верным этому. Потому что я должен разъезжать по городу в полицейской машине 10 часов в день с парнем, который ненавидит меня, потому что я черный. Ненавидит весь мир.
0: Это его проблема. Ты тут при чем?
1: Он показывает мне, где мое сердце и где его нет. Оно не с людьми. Я думал, что с людьми, пока не встретил одного человека, которого не смог полюбить. Это для меня лишь слова. Это больше не реальность. Гоняться за преступниками, носить значок — это реальность. И я там расту, а моя церковь не растет. Она загнивает. И вскоре она умрет из-за меня. Вот что маг делает для моей жизни, Дебра. Показывает мне, где на самом деле мое сердце. Оно носит оружие, а не Библию.
0: Ты действительно в это веришь? Ты хороший человек, Сэм Райт. Я счастлива, что Господь подарил мне тебя. Но я думаю, ты понял это превратно. Господь не привел его в твою жизнь. Он привел тебя в его. И тебе надо понять, зачем.

0: Я думаю, с графой для отметки донора на каждых правах в Америке где-то найдется одна почка, которая ему подойдет.
1: Он выживет.
0: Тебе до этого есть дело?
1: Я ведь здесь.
0: Потому что хочешь? Потому что должен?
1: Я еще не решил.
0: Хороший ответ.
1: У меня...
0: Ты же не будешь проповедовать? Ты знаешь, что со мной, когда ты проповедуешь.
1: Не буду. Но интересно, что ты здесь. Я пришел побыть с тобой.
0: Полагаю, ответ нет. Но завтра с утра я перестану быть отцом и мужем. Сара даже не придет домой после похорон. Она будет идти дальше. Сэм, я... Я не хотел сказать то, что сказал в машине.
1: Я это знаю.
0: Я говорю много того, чего не желаю. Я делаю больно жене каждый день, говоря ей что-то. Я делаю больно Блейку, который бежал от нас. Я даже заставил 5-летнего сына ездить на этом глупом велосипеде. Он не хотел. Если бы я только... Ответь мне сам. Этот добрый Господь, с которым ты щебечешь, почему он оставил двух маленьких мальчиков умирать и оставил жалкую развалину, которая не хочет жить дальше?
1: Нет ответа на этот вопрос. Просто нет.
0: Тогда во что же мне верить? В чем весь смысл?

0: Каждый раз мне кажется, что я разгадал загадку. И я получаю крученый мяч. Знаю только, мы в этом вместе, Мак. И кто-то поместил нас сюда. И не должны мы были страдать. Они сами это сделали. Ты не виноват ни в том, ни в другом. Это был несчастный случай, Мак.
1: Это я.
0: Нет. Бог не хотел, чтобы ты нес это бремя, Мак. Он хочет, чтобы ты избавился от этой боли.
1: Я заслужил адские муки. Мне так жаль. Так жаль. Боже, помоги.
0: Ну тогда ты прощен. Ты слышишь меня, Мак? Ты прощен, поскольку попросил об этом.
1: Я не хочу, чтобы он умер, Сэм. Я не хочу, чтобы мой мальчик умер. Я бы отдал все. Пожалуйста, помолись со мной. Помолись. О, Боже.
0: Ты должен молиться со мной.

0: помолу.
1: О, Господь мой, дорогой любимый Боже, мы молимся Тебе.
0: Pray, Lord, that you lift up all this prayer.

0: Я хотел поговорить. Каждый раз, как я заходил, ты спал или находился в каком-то аппарате из «Звездных войн» или...
1: С мамой?
0: Да.
1: Позаботься о ней, хорошо? Она не такая сильная, как ты.
0: Эй, вот этого не надо. Слушай, мы будем с этим бороться. Я думаю, они нашли тебе почку в Канаде.
1: Папа. Прости, папа.
0: Это я должен просить прощения. Нужно было сделать это давным-давно. Мне очень жаль. Прошу тебя, скажи, что ты меня прощаешь.
1: Конечно, папа.
0: Ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Я люблю тебя, Блейк.

0: Мне бы хотелось чем-нибудь помочь. Ему резко стало хуже, так быстро. Я не могу найти ему почку. Нет родственного соответствия, нет друзей. Что там у тебя, Сэм? Анализ крови, высокий холестерин. Дай взглянуть. Еще о чем-нибудь подумаю. Сэм? Я знаю, ЛНП сильно повышено. Я буду меньше есть. Группа крови. Вторая, резус положительный. А при чем тут моя ЛНП? Как у Блейка Макдональда. То есть вы хотите сказать, что я... Хочу сказать, твое желание может исполниться.
1: Ну же, Блейк, потерпи немного. Надо немного потерпеть.
0: Я думал, вторая положительная — это перебор. Кто бы действительно думал, что это что-то значит?
2: Я, вот кто.
0: Я вернусь. А ты давай домой и приготовь мне большую вкусную лазанью. И не забудь про чесночный хлеб. И, дорогая, я знаю, почему сейчас.
1: Извините, дальше идти нельзя.

0: Мама, у нас есть вопрос.
1: Какой вопрос?
0: Откуда им знать, что черная почка будет работать у белого мальчика?
1: Ну, потому что внутри мы все одинаковые.
2: Все будет отлично. Просто небольшой укол.

0: И вот, наконец, наш старший пастор вернулся. Теперь, прежде чем вызвать его, достаньте свои письма милосердия. Покажите их. Давайте поприветствуем нашего брата, нашего учителя, нашего друга и целителя, сержанта, пастора Сэма Райта.
1: Ладно, ладно. Давайте читать этот текст. Настоящим обещаю первое.
2: Молиться за тебя каждый день.
1: Второе.
2: Просить о прощении.
1: Третье.
2: Прощать тебя взаимно.
1: И быть твоим другом когда?
2: Всегда.
1: Теперь, когда кто-то попытается с вами разыграть расовую карту, высеките этого дрянного мальчишку. Напишите свое имя в конце и скажите: «Нет, брат мой, сестра моя, я разыгрываю карту милосердия». Шесть недель назад, вот здесь, я сказал вам всем, что когда ученик готов, приходит учитель. Просто я не думал, что был учеником. Но я был. А учитель? Он появился. Да, правда появился. И брат Мак, ты был не просто моим учителем. Ты был профессором. Братья и сестры, я люблю мой город. Но он разорван пополам. Что я вам говорю об этом? Оглянитесь. Вас оскорбляли. Меня оскорбляли. И мы продолжаем причинять боль друг другу, так ведь? Где нет справедливости, нет мира. Я слышу это каждый божий день. Как будто справедливость может изменить сердца. Не изменит. Несправедливость нам нужна, и не ее мы хотим, а милосердие. Прощение. Вы хотите восстановить разрушенный город? Разрушенный мир? Нужно начать прямо здесь. И я обещаю молиться за каждого из вас каждый день. Чтобы простить вас. Просите вы об этом или нет. И просить вас простить меня. Чем я могу вам помочь, сэр?
0: В другой жизни я был другим человеком. Я был вором и безумцем. Полицейский, который... правомерно пытался призвать меня к правосудию, начал меня преследовать. Я бежал. И я отнял у этой семьи ребенка. Остановила меня тюрьма. Я отдал свою жизнь моему отцу, и я искал возможности исправить то зло, которое совершил. Для искупления я присоединился к миссии на земле моих предков в Кении. Теперь ради нее я и живу. Я уплатил обществу долг за свои преступления 8 годами своей жизни. Справедливость была восстановлена, но не для этой семьи. Перед ними я в неоплатном долгу. Я не смог. И я не пришел в другой день взглянуть им в глаза и принять на себя ответственность за содеянное. От всего сердца я прошу вас прощения. Я умоляю вас о прощении. Я молю о милосердии.

Ибо благодатью вы спасены. Послание к Ефесянам.

0: Это самый трудный шаг – перейти от мыслей к делу. Даже если наши мысли самые благородные, правильные, библейские, начать действовать в соответствии с ними непросто. Сегодня поговорим о том, что нам мешает не только думать, но и жить по-библейски. И как воплотить библейское мышление в жизнь. Сегодня мы беседуем с Дмитрием Александровичем Фокином, магистром богословия, кандидатом исторических наук, проректором по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Снова рады с вами встретиться. Сегодня у нас будет достаточно практическая тема. Наконец-то мы посмотрим некоторые такие важные, применимые моменты в нашей жизни. Но мы также с вами продолжаем тематику библейского мышления. И, Дмитрий Александрович, первый вопрос, который бы хотелось с вами разобрать. Какие мы можем сказать, есть подразделения в библейском мышлении, которые мы можем применять в своей жизни? Мы все понимаем, что это взято из Библии, но что все-таки оно практически себя включает? Какие есть направления?
1: Ну, на самом деле, чем больше уголков своей жизни человек посвящает Богу, чем больше сфер своей духовной жизни человек открывает перед Богом, тем лучше, то есть тем больше он становится ближе к Богу. Поэтому, когда мы говорим о библейском мышлении, очень важно понимать, что если мы молимся обо всем, что нас тревожит, с чем связаны наши переживания, то это как раз-таки дает возможность Богу действовать в нашей жизни во всех его сферах, во всем многообразии. Поэтому библейское мышление, оно такое универсальное.
0: Хорошо. То есть это такой универсальный принцип, который мы можем применить. То есть это касается и работы, и личной жизни, и учебы.
1: Да, совершенно верно.
0: Да, это очень важно, потому что иногда, когда говорят о библейском мышлении, то разделяет практическую жизнь, да, от библейской, то есть подразумевается духовной. Хорошо. Но вот для того, чтобы эта библейская модель могла полноценно работать в личной жизни человека, какие можно применять шаги к этому?
1: Ну, на самом деле, эти шаги достаточно разнообразны, но первое, что необходимо для себя отметить, что если человек начинает просто смотреть на мир через призму Священного Писания, через те ценности, которые в Библии провозглашены, это еще не дает гарантию, что его поведение изменится. Для этого очень много факторов существует, которые влияют на это. Но без библейского мышления, пожалуй, что это вообще может и не произойти. То есть это такое условие, которое очень и очень важно для того, чтобы человек изменился, для того, чтобы пропустил те христианские ценности, то христианское учение, которое, скажем так, сопутствует его жизни, пропустил через сердце, чтобы это воплотилось. Ну и первое, что необходимо сделать, что необходимо отметить, это, конечно же, заключается в том, что человек должен планировать свою деятельность. То есть он должен сознательно работать над тем, чтобы изменить свой характер, изменить свое поведение.
0: Дмитрий Александрович, подскажите, да? А вот однажды я услышал, ну, одну историю, когда один офицер флотилии давал такую рекомендацию студентам. Угу. И он говорил, что когда вы начинаете свой день, первое, с чего вы должны начинать, это с того, чтобы заправить свою постель. Угу. Вот если мы говорим некогда о таких практичных моментах, вот такая практика, она соотносится с библейским мышлением? То есть можно сказать, что вот, ну, выполнение определенных таких условий в своей жизни, это тоже влияние, может быть, библейской модели?
1: Да, конечно. Действительно, жизнь христианина не должна быть хаотичной, то есть мы должны планировать свой день, мы должны подчинять его библейским интересам, не должны бездельничать, должны трудиться, иметь четкий план на день. Например, вот в Иакова в 1 главе 7-8 стих написано: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, потому что человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих». То есть о чем здесь речь идет? О том, что чтобы нам что-то приобрести какой-то навык или какое-то изменение поведения, нам нужно все-таки сконцентрировать свои мысли. И эти мысли должны быть сфокусированы на том, чтобы сформировать себе какую-то благодетель или на той черте характера, которую Бог ожидает от нас видеть. Ну и кроме того, вот еще есть очень хороший стих, который записан в притче 4 главе, 26 стихе. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». То есть Библия нас призывает тщательно обдумывать то, что мы делаем, стремиться к этому, идти целенаправленно. Кроме того, вот если позвольте, то что еще необходимо для того, чтобы воплотить библейские ценности, библейское мышление в жизнь? Для этого очень важно вникать в Божью любовь. Почему? Потому что это то, что дает нам ресурсы. Сейчас очень много различных советов по самосовершенствованию, саморазвитию, по бизнес-планированию, по тайм-менеджменту, коучингу и так далее и тому подобное. Нет проблем с информацией. Прописаны алгоритмы для приобретения любых привычек, но почему-то пользуются этим единицы. И вот вопрос, а почему так происходит? На самом деле ответ, он очень часто заключается в том, что у людей нет ресурсов для этого. То есть для того, чтобы измениться, нужно еще найти, ого-го, какие ресурсы. И вот этот вот ресурс, вот эта вот витальность, то есть витальность, любовь к жизни, вот это вот состояние открытости, восприятие жизни, оно как раз-таки связано с тем, насколько мы любимы. И это очень хорошо просматривается, например, на детях. То есть те дети, которые живут в среде и воспитываются, где они любимы, они такие более живые, более интересующиеся, более открытые и так далее. Те дети, которые вот в угнетенном состоянии, очень часто их поведение, оно связано с некоторыми проблемами. Почему? Потому что они требуют к себе внимания или, наоборот, от всех уединяются и так далее. Вот в Евреям в 12 главе, 3 стихе написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собою», о претерпевшем с большой буквы, «такое над собою поругание от грешников». Все, о ком здесь идет речь? О Боге, об Иисусе Христе. «Для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим». Потому что, как ни странно, вот эта вот Божья любовь, которая воплощена в смерти Иисуса Христа, в том, что нас кто-то любит до смерти, оно позволяет не ослабеть нашим душам, оно дает нам силы жить и понимать, что мы любимы, и нам не нужно вот эту вот любовь выклянчивать от кого-то и из кого-то. Не нужно рвать жилы для того, чтобы стать каким-то интересным для общества человеком. Наоборот, мы можем приобретать какие-то изменения, потому что мы уже любимы, и у нас есть вот этот вот ресурс. Кроме того, очень важно молиться перед каждым делом. Вот в Псалме 5, со 2 по 4 стих написано: «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Вот о чем здесь говорит псалмопевец? Он говорит: «Уразумей помышления мои». То есть нужно приносить все свои дела, все свои помышления Богу, чтобы Он скорректировал, может быть, наш день, чтобы, может быть, скорректировал и наши мысли, наши планы и так далее. Ну, и кроме того, очень важно быть благодарным Богу за все, что происходит с нами. Вот, я думаю, это те основные моменты, которые позволяют нам трансформировать наше мышление в реальную плоскость, в практику, в наше поведение и так далее.
0: Вот в связи с этим есть вопрос. Вы как-то даже об этом тоже сказали в одном из наших интервью, о том, что люди сегодня проходят разное обучение. Сегодня мы с вами говорили, да, очень популярны курсы, различные программы, повышение квалификации. Люди за это отдают большие достаточно деньги, смотрят на преподавателей, спикеров, учителей и коучей. И возникает вопрос, вот вы ранее прочитали, да, обдумай для ноги своей стезю, да, в книге притчи. То есть мы должны продумывать свой путь, да, каким он должен быть, из чего должен состоять. А можно ли в связи с этим у кого-то спросить совета, как это делать и как наилучшим образом применять?
1: Да, конечно, Священное Писание, оно как раз-таки и учит людей спрашивать совета, советоваться с другими людьми. И в этом нет ничего предосудительного, потому что вот в мире как это происходит, да? То есть если ты спрашиваешь совета у кого-то, то это о чем говорит? Ну, может быть, о твоей инфантильности или о том, что ты зависишь от чего-то мнения и так далее и тому подобное. Но парадокс библейский заключается в том, что Библия учит тому, чтобы мы ходили и спрашивали совета. И даже еврейские раввины, которые основывают свое учение на Ветхом Завете, они говорят о том, что если есть раввин, иди спроси у него, как поступать. Если раввина нету, спроси у специалиста, как поступать. Если ни того, ни другого нету, просто иди на площадь и спроси у кого угодно, как поступать, и это уже даст тебе преимущество при принятии решений. Вот, например, вот в 4 Царстве, 5 главе, 13 стихе написано: «И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали: Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе: только омойся, и будешь чист». Мы все знаем, о чем-то история. Вот. Это история, как военачальник пришел, чтобы избавиться от проказы. И когда ему посоветовали окунуться в речке 3 раза, он хотел развернуться и уйти.
0: Пренебрег, да?
1: Пренебрег, да, вот этим, этим не советом, а поручением. Но его слуги уговорили его, он согласился, и это привело к его исцелению. В притчах, 24 главе, 6 стихе сказано: «Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний». И также вот в Деянии, в 5 главе, 35 стихе написано: «А им сказал: мужи израильские, подумайте сами собой о людях сих, что вам с ними делать». То есть везде мы видим такие вот советы, совещаться. И это позволяет принимать более обдуманные и правильные решения.
0: Дмитрий Александрович, мы можем, наверное, к следующему этапу перейти, вот, в контексте этого библейского мышления в практической жизни. И вопрос возникает о том, как правильно думать в этой системе координат. Что мы можем об этом сказать? Есть ли какая-то методология или, может быть, ключевые моменты, которые мы могли бы подметить?
1: Да, действительно, Библия оставляет нам некоторые принципы о том, как мы можем размышлять, как думать, как делать это эффективно, то есть как сделать этот процесс мышления более правильным с точки зрения Библии. Вот, кстати, об одном принципе мы уже сказали, то есть это принцип совещания, когда мы принимаем решение. Но, кроме того, Библия нас учит уметь расфокусироваться, что очень важно. Например, современные психологи или коучеры, они говорят о том, что мы должны выбрать себе какую-то цель, сфокусироваться на ней, добиваться ее, и тогда мы точно добьемся ее и сделаем нашу жизнь осознанной и так далее. Между тем, Священное Писание говорит о том, что мы должны не только уметь сфокусироваться, но и в любой момент быть готовым отвечать на нужды других людей, где-то забыть о своей цели и так далее. Например, в Бытие в 11 главе 6 стихе написано: «И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от этого, что задумали делать». Тут Господь, Он упрекает людей за то, что они решили построить башню и решили сделать это во что бы то ни стало. Господь расстраивает их планы, Он говорит: есть вещи другие, есть вещи более важные, например, поиск Бога, спасение. То есть надо понимать, что цели, которые мы себе ставим, они могут меняться. И более того, если мы поставили себе цель и добиваемся ее всеми способами, то мы перестаем воспринимать окружающий мир во всем его многообразии. И достижение этих целей становится неэффективным. Почему? Потому что мы упускаем многие вещи, которые нас окружают, мы заменяем их с достижением какой-то вот своей цели и так далее. Поэтому очень важно уметь поменять свои цели и отказаться от них. И это может быть ключом к духовному росту человека. То есть что-то произошло в моей жизни, может быть, мне нужно на что-то другое обратить внимание. Это очень важно. Если начинаются проблемы, то, может быть, и не было Божьей воли на ту цель или на ту деятельность, которую я перед собой ставил, как вот у жителей Вавилона. Какие еще могут быть принципы библейского мышления? Например, задавать правильные вопросы. Как эту ситуацию видит Бог? Или как на моем месте поступил бы Христос? Вот это те вопросы, которые тоже действительно помогают нам принимать правильные решения.
0: А скажите, в контексте вопросов, получается, человек сам себе должен задавать эти вопросы или как-то с окружающими советоваться?
1: В том числе и сам себе. То есть было бы правильно анализировать, а как бы на моем месте поступил бы Бог, или о чем бы он бы подумал, и стараться вести себя соответствующе.
0: Есть ли еще, может быть, какие-то способы, методы, которые можно применять?
1: Да, конечно. Ну, очень важно не винить себя за какие-то проступки. То есть вот это совершенно бесперспективный путь мышления. Почему? Потому что иногда наши неудачи, они могут быть вызваны объективными обстоятельствами. И это не обязательно связано с тем, что мы как-то поступили неправильно. Да? Например, в Псалме 32, в 10 стихе написано: «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов». В Исходе 9 главе 12 стихе написано: «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как говорил Господь Моисею». То есть некоторые моменты, они могут быть вызваны самим Богом. И мы не знаем, для чего это допущено, но, возможно, это допущено нам во благо. И в любом случае не нужно себя винить, а нужно просить у Бога помощи в том, чтобы Бог помог выйти из той или иной ситуации. Очень важно искать надежду в Боге, когда что-то произошло, ну, скажем так, не так, как мы запланировали. В общем, вот эти принципы, которые Бог нам оставил, они помогают нам мыслить эффективно и помогают нам мыслить конструктивно.
0: Дмитрий Александрович, спасибо большое. Сегодня такая была достаточно практичная тема, очень интересная. Думаю, будет очень нам всем полезно. И, дорогие наши зрители, мы очень рады будем с вами каждый раз встречаться и разбирать то, что нас волнует. До новых встреч!

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Дорогие друзья, приветствую вас, любимые Божьи, возлюбленные, все, где бы вы ни были, кто сейчас смотрит, чтобы принять. И я благодарю Господа, что у нас вот такая привилегия, возможность. И я благословляю каждого, кто сейчас в этом участвует, потому что это совместное наше служение, которое высвобождает Бог для каждого из нас. И спасибо Господу, спасибо, потому что все от Него, все через Него и все к Нему. И спасибо, что мы есть, спасибо, что мы живем в такое удивительное время. Оно непростое, но мы благодарим Господа за то, что мы спокойные, потому что все нам ко благу. Из всего мы учимся, научаемся каким-то новым моментам нашего существования здесь, на земле, как на небе. И знаете, сегодня вот я хотела поделиться, может быть, такими вещами, которые вы уже и слышали, и знаете. Кто-то, может быть, нет, но что-то такое особенное, что Бог открывает. Хотя Бог открывает каждому, лично каждому, очень особенно. И мы благодарим за Его многообразие и Его многозначность, но это все одно в Нем для того, чтобы мы могли быть в единстве вот этого времени, когда Бог свою церковь удивительную, свою благословенную, свою невесту, свое тело и свою посланницу здесь на земле, Он ее приготавливает так, что врата ада нас не одолеют. Господь, спасибо за Твое верное, могущественное слово, которое исполняет то, что Ты в него вложил. И я хочу вот немножко начать с 14 главы Иоанна. Здесь тоже есть какие-то вещи, которые мне хотелось бы поделиться с вами. 14 глава Евангелия от Иоанна. С 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Это говорит Иисус, говорил своим ученикам. «Что в доме Отца Моего обителей много. И если бы не так, я сказал бы вам, что я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять, возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». «А куда иду я, вы знаете, и путь знаете». Но интересно, что даже в этот момент ученики, которые были уже с Иисусом достаточно длительное время, Фома, например, сказал ему, что «Ну, Господи, не знаем, куда ты идешь». Он сказал, «Знаете?» А он говорит, «Не знаем». «И как мы можем знать путь?» Иисус сказал ему. Я думаю, что очень многие уже это место знают. И я тоже его, знаете, знала уже давно. Познала, прочитала, запомнила и даже исповедовала.

следовало, но глубину, которая стоит за каждым словом и каждым вот этим предложением у Бога, Дух Святой открывает нам по мере нашего духовного роста. Так вот, Иисус сказал ему: «Я – путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит: «Я – путь, и истина, и жизнь». Что это? Как мы можем это видеть? Но интересно, что он, во-первых, тут вот я выше прочитала, он говорит, что в доме отца моего обителей много, и если бы я не так сказал бы, что я иду приготовить место вам, и когда приготовлю место, тогда приду и возьму вас. Вот это вот, так сказать, отправная точка вот этого пути. Это путь, конечно, по-человечески нам надо видеть, физическими глазами, куда это, что и как. Но это путь нашего духовного начала нашей жизни, той жизни, которая нам дарована от Бога еще раз. Да, мы все вот имеем день рождения, но у нас есть день рождения, когда мы родились заново. Или, можем сказать, родились свыше. Это тоже я не буду читать. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, где Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, и он стал говорить, что да, ты вот такой, вот ты такие вещи делаешь, что это невозможно, если ты не от Бога. Он не стал ему долго там рассказывать, какой он, и как это так, и сяк, и почему. Он ему сказал очень просто, что кто не родится свыше, там это Иоанна там 3:3, там и дальше там 5:6, там что кто не родится свыше, тот не может войти в Царство Божие, и кто не родится от воды и духа, тоже не может вот в это войти. А что это войти? Это как раз вот начало этого пути, на который мы, так сказать, получается, начинаем быть вживлены, что ли, скажем так. Мы не просто родились физически в видимом мире, а мы начинаем быть живыми для духовного мира Божьего, для Божьей духовной реальности. И сейчас вот эти слова, которые написаны в Библии, мы можем их понимать уже, так сказать, на более нашем современном языке и имея вот какие-то свои такие представления. Потому что физическое представление пути – это вот путь, дорога там и так далее, прямая, кривая, там по горам, по долам или еще как. Но здесь вот этот наш путь – это начинается наша жизнь, совместное рождение из Бога, через Него, с Ним. И здесь на земле, как на небе. Понимаете, как это? И вот что здесь касается обителей. И вот эта обитель, которую Иисус здесь говорит, что в доме отца моего много. Теперь мы можем, знаете, как это видеть? Ну, по-человечески или по-земному мы можем себе представлять там какие-то территории или города и так далее, и так далее. В духовном мире это тоже какие-то вот такие духовные ипостаси, которые что-то означают. Но в первую очередь вот для нас наше рождение – откуда оно? Где оно у нас? Это внутри нас. Но мы это увидели в зеркале? Нет. Мы это как-то, вот, не знаю, вот именно по-земному как-то вот, пережили? Нет. Но по-духовному я помню себя, когда вот что-то произошло в моей жизни в начале. У меня вообще такое свидетельство, что мне никто никогда не говорил про Иисуса Христа, про то, что надо покаяться там или еще что-то. Но мне стали приходить мысли. Это мысли, но это даже не совсем мысли. Я могу сказать, что это какие-то такие особые переживания, что я вдруг стала понимать, что мне надо покаяться. Хотя такого слова я даже вообще не знала. В моем лексиконе такого слова не было, потому что я жила в советское время, которые Бога не было, и все знали, что Его нету. Но я захотела, я поняла, что это связано с Богом, и что Он меня как-то вот зовет, что я должна что-то как-то двигаться не так,
как я жила раньше. Я жила обычной, хорошей жизнью, у меня все было, и я вполне была по внешним параметрам удовлетворена, но по моим внутренним параметрам, каким-то неосознанным, я чувствовала, что мне чего-то не хватает. А чего? Иисус говорит, я приготовил для вас, иду приготовить вам место. Так вот, что это за место, которое Бог нам приготовил? Это место, во-первых, это внутри нас. Конечно, чтобы приготовить нам место, Богу пришлось родиться, ну, это мы имеем в виду, что это Сын Божий, Иисус Христос, который родился очень тоже удивительным способом по вере этой молодой женщины. Она тоже, я уж не знаю, что она там почувствовала, когда Дух Святой на нее сошел, но, по крайней мере, она согласилась с этим и сказала, да будет так, как вот ей сказал ангел. И вот это было начало приготовления этого пути для нас через Иисуса Христа и приготовление этого места, в котором мы сейчас находимся. Ну, те, кто уже поняли, те, кто приняли, те, кто в это входят, осознают. Ну и мы будем продолжать осваивать это место. Это место находится внутри нас, где Бог соединяет нас с собой, примиряет нас с собой, потому что это очень важный момент. И еще, если взять параллельно вот место, я не буду его зачитывать, я вам просто скажу, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе, тот новое творение, такое, которое вот все старое прошло, начинается что-то такое, новое творение, это наш новый человек. Он начинается тоже не сразу взрослый, он начинает жить внутри нас, рождается от Духа Божьего. И каким образом, когда уже Иисус родился, прожил на земле там 30 лет, потом он в 30 лет вышел на служение, до этого никто не знал, кто он и что, но когда он вышел на служение, когда он там принял водное крещение и так далее, и так далее, и 3,5 года он вот уже утверждал, проявлял вот эти качества Бога-человека, и он был 100% Бог и 100% человек, и вот этот путь, который для нас, он говорит, я иду приготовить. Вот он начал его готовить, он уже его и раньше готовил, а здесь он вышел уже, так сказать, на завершающую стадию этого пути, и эта завершающая стадия пути, она в каком-то смысле касается и Божьей Церкви. И дальше, когда он говорит, что я истина, для нас истина, для обычного человека истина, ну, это что-то очень правильное, записанное, ну, или озвученное. Но он говорил, что я есть. То есть истина – это не просто слова, это не просто какая-то доктрина правильная, а это жизнь, которую он жил, будучи человеком. То есть истина – это Бог, и это тоже Бога-человек. И вот здесь стали к нему притягиваться люди, которые были тоже Богом предназначены. И также вот для всех нас, те, которые уже верующие, мы не просто верующие в кого-то, но мы предназначены Богом. И Бог знал, мы, в общем-то, Его не просто дети, а мы Его сыновья. Потому что в Библии есть такое место, что есть сыновья Божьи и есть сыны противления. Но, в принципе, все люди рождены и были, так сказать, сотворены Богом, и написано по Его образу и подобию. И если это взять начало Библии, самая первая книга «Бытие», 2 глава, когда Господь, Он взял вот это вот тело Адама, которое было сделано из праха, и Он вдохнул себя. Адам, он вдруг открыл глаза, посмотрел, и кого увидел? Он увидел Бога, Отца.
и стал, написано, Адам душою живою. Это еще одна наша внутренняя духовная часть. Но даже будучи просто людьми, живущими в этом мире, мы живем через тело, которое мы видим, но у нас две части внутри нас, невидимые.

Это дух и душа. Так вот, она появился дух у Адама, он ожил, и душа, которая тоже ожила, и тело стало живым. И знаете, что стало отличать это тело, которое было до того, как оно приняло Божий дух, и после того, как приняло? В этом теле потекла кровь. Когда человек умирает, кровь у него больше не течет. В Старом Завете, я опять не буду читать это место, говорить, написано, что в крови жизнь. Как это? По-человечески пока не исследовано, как это. Хотя мы знаем уже теперь, из чего кровь состоит, и что нужно, и так далее, и так далее. И кровь важная, так сказать, часть нашего существования. Но то, что в крови находится душа, вот этого соединения никто не видел. Но что произошло потом? Почему нам нужно то, что Иисус приготовил? Кровь Иисуса, она, к сожалению, и сам человек, ну, кто уже это знает, кто еще не знает, не читал, это тоже первая книга Библии, «Бытие», где человек попал в ловушку от невидимых врагов, которые и сейчас есть, человека ненавидящие, духи зла, демоны и так далее, бесы. Но человек попался через то, что он стал слушать. То, что, в общем-то, слушать можно, но как на это реагировать? Адам и Ева, когда уже Бог сотворил, вот про Адама и Еву тоже очень много, но я сегодня не буду говорить, как Бог сотворил, он одного человека поделил на две части, но суть такая, что оба они попались в ловушку в том смысле, что они поверили лжи. Хотя это была полуправда, но они поверили. И через это они попали в измерение, которое называется «добро и зло», потому что они съели от этого дерева, которое Бог сказал «нельзя». От дерева познания добра и зла вкушать. Потому что Бог сказал, вы смертью умрете. Они не очень это понимали, потому что что такое смерть? И сейчас-то люди не очень понимают, хотя они видят вроде что-то. Но и тогда что стало происходить? Бог пришел, Бог хотел им помочь. Но, к сожалению, они были в таком замешательстве страха, самообвинения, что Адам обвинил Бога. Он сказал, что вот эта женщина, которую ты мне дал. И вот это тоже вошло в генетику греховности человека. То есть, по сути, если сказать это одним таким заключением, то генетика через кровь человека от родителей, она испорчена так сильно. Свою идентичность, происхождение от Бога, из Бога, человек потерял. И это трагедия, конечно. Бог хотел помочь, но люди не сообразили, скажем так, что надо было, чтобы Бог вмешался и помог им. Они стали обвинять друг друга, ну, не друг друга, Адам обвинил, и Бога. И тогда вот эта генетика закрепилась так, что она до сих пор в человеке. И человек не хочет Бога. И это привело к тому, что все, что вот эти вся трагичная человеческая жизнь, и мы ее знаем из истории, мы и в школе проходим, и еще люди, мы видим, что сейчас происходит, когда люди мечутся. И в первую очередь вот это такое вот внутреннее состояние человека, это неудовлетворение раз, это накопление негативного, такого раздражающего, какого-то болевого состояния, из которого человек сам выйти не может, и он всегда ищет виноватых. И что пришло? Пришло вот это состояние, и это значит, что вечный человек перестал быть вечным, потому что смерть приобрела свою силу и власть через этих духов всех, контроль и так далее. И вот это измерение добра и зла или измерение власти, оно до сих пор
Но Бог нас, благодаря тому месту, что Иисус сказал, что я иду приготовить вам место, что Он приходил, и мы знаем это место, что Он не просто пришел, Он умер на кресте для того, чтобы наша кровь могла поменяться, и теперь

Это так все сложилось, но это значит, что мы находимся не в том месте, не на том пути и не живем по истине Божьей любви, и что эта жизнь, которая есть истинная жизнь, она сокрыта и она находится в Боге. И теперь, когда Иисус после своего смерти и воскресения пришел к ученикам, Он тоже в них вдохнул. Он сказал: «Примите Духа Святого». И Он вдохнул этот Дух, который был в нем. И Он еще пролил кровь. Это было тоже очень важно. И теперь у нас вот есть существенные вещи, через которых мы приходим к Богу, в единство с Ним и попадаем в то место, которое Он нам приготовил, когда мы говорим: «Да, Господь, я хочу познавать Тебя, я хочу узнать, кто я на самом деле, какой я, и я хочу жить». Это естественно, и, потому что любой человек хочет жить, никто не хочет умирать. И спасибо, что Бог даровал нам вот эту любовь безграничную. И прийти к Богу — нету ограничений. Это для лично каждого, это для всего человечества. Но это действует так, когда Иисус Христос каким-то образом, невидимым для нас, приходит жить в нас. И мы рождаемся заново, и мы рождаемся вот внутри нашего сердца, потому что в Старом Завете написано, Бог говорит: «Я дам вам новое сердце». И вот в этом новом сердце, где мы и с Богом становимся одно. И это вот этот путь истинной жизни. И, Господь, спасибо, что мы можем в этом быть, пребывать, расти. И теперь, Господь, спасибо за каждого, кто уже в этом находится. И для тех, кто ищет еще большего откровения, понимания, какой Бог и какие мы на самом деле, потому что это одно из самых важных моментов, будучи верующими. Это не просто знать наизусть слово, хотя это хорошо, это не просто, так сказать, иметь общение со своими, но это жить той жизнью близости, такой личной жизни, где ты и Бог, и там Бог и Отец, потому что Иисус сказал: «Я в Отце, вы во мне, а я в вас». Вы понимаете, это настолько удивительно глубокое откровение о том, где это место и где мы находимся, и из чего мы живем и будем жить. Это вечный баланс жизни, который Бог предназначил для нас от начала. И мы, слава Богу, начинаем понимать этим и пользоваться. Так что вам благословения. Тем, кто нуждается в исцелении, кто нуждается в ободрении, кто нуждается в таком вот просвещении, чтобы возрадоваться, потому что мы радуемся из вот того, что Бог внутри нас, мы в нем, и это навсегда, и это могущественно. И пусть это будет вашей каждодневной молитвой: «Господь, ты во мне, и я в тебе». Мы вместе, мы одно, и это я новое, новое творение, созданное тобою на великие дела. И, Господь, спасибо, что это навсегда, и это могущественно. Будьте благословенны. Принимайте Божье новое помазание и внутри для нового человека, и снаружи, чтобы через нас Бог мог распространять свое царство, которое внутри нас, вокруг нас, потому что мы для этого Богом рождены, вот для этого нашего времени. Во имя Иешуа. Аминь.

0: Машенька, конечно, понимаю, что идти в кино лучше, чем сидеть со мной. Но я все исправлю. Я почитаю тебе интересную книжку.
1: Нет, дорогой мой братик, это я все исправлю и решу проблему под названием Кирилл. Надо его кому-нибудь пристроить. И срочно.
2: О, привет, Маша.
1: Привет, Кирилл. Рада вас видеть.
2: Маша, а разве ты не должна быть сейчас в кино?
3: Еще как должна.
4: Ромашечка, можно Кирилла с тобой оставлю?
2: А, можно. Конечно, можно.
5: Нет, уже не получится. Извини, но у меня срочное задание под названием «Семейные разборки».
2: Ты отлично справишься с Кириллом сама.
5: Тебе повезло с сестрой. А вот некоторым не очень.

0: тебя есть брат или сестра?
1: Да, есть.
2: У меня сестра есть.
3: Брат младший.
4: Да, есть сестричка маленькая.
0: А вы часто ссоритесь?
2: Нет.
4: Ну, не часто.
0: Ну, бывает, да?
4: Да. Ну, очень-очень редко.
3: Ну, бывает.
2: Да, бывает иногда даже.
4: Мы не ругаемся почти.

0: А кому больше от родителей попадает, когда вы ссоритесь?
1: Ну, конечно же, мне.
2: Всем попадает.
3: А если мы поругались, то да и остается мне.
4: Больше ему, потому что моя уверенность в себе.
5: Обеим.
6: Поровну.

0: Ты когда-нибудь хотела быть единственным ребенком в семье?
1: Нет. Не хочу одним ребенком.
2: Я какое-то время ему был. Не самое лучшее ощущение.
3: Мне, например, веселее, когда есть братик или сестричка.
4: Иногда.
5: У меня нет мамы, и сестра как бы мне не заменяет, но помогает.
1: Нет.
6: Иногда хотела, но все-таки единственным ребенком в семье, иногда скучно.

0: Время уходит, а проблема все еще тут. Дэн, слава богу, ты пришел.
1: Спасибо.
2: Привет, Маша. Привет, Кирилл. А в чем дело?
0: Понимаешь, Дэн, мне уйти надо, а Кирюху не с кем оставить. Поможешь, а? Он у меня смирный, с книгой. Хоть целый день просидеть может.
2: Ну ладно, пусть сидит, только пусть не мешает. А то Робик мне поручил спецзадание.
0: Какое задание?
2: Робик сказал мне починить его любимую кофеварку.
0: Робик пьет кофе?
2: Конечно! Нет, просто он говорит, что в кофеварке лучше разогревать машинное масло. И быстро, и вкусно.
0: Выходит, это уже не кофеварка, а масловарка.
2: Называй как хочешь. Но Робик без этой штуки как без рук.

0: Ну, я готов.
1: А где твой Кирилл?
0: Извини, Маша, но я с твоим братом не останусь. Мне еще жить охота. А кофемасловарку надо будет собирать заново.
2: Это самый черный день в моей жизни.
3: Маш, прости, я только хотел Дэну помочь.
2: Тебя нельзя оставлять одного ни на секунду. Ты опасный для общества субъект.
4: Опасность? Где? Кто-то проник в клуб? Маша, Кирилл, не бойтесь, я вас прикрою.
3: Робик, присмотри за братом, а?
4: Что? Нет, Машенька, я не могу следить за Кириллом.
3: Почему, Робичек?
4: Потому что это не моя миссия, а твоя. Нельзя сваливать свою ответственность на чужую... голову.
3: Почему, Робичек?
4: Потому что иначе ты нарушишь очень важную заповедь суперкниги.
3: Почему, Робичек?
4: Что почему?
5: Робик.
6: Она так долго может почемучить. Лучше сразу спроси у суперкниги.
4: Спасибо, Кирилл.

0: Книга рада послужить вам. Введите ключевое слово.
1: Очень важная заповедь.
0: Ключевое слово принято. Получите ответ. Одна из самых главных заповедей Бога звучит так. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. А кто может быть ближе, чем родной брат и сестра? И тому есть подтверждение на моих страницах.
2: Привет, девчонки и мальчишки, сестрички и братишки! Меня распирает во как от желания рассказать вам новую историю из суперкниги. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, это наш герой Лазарь. У него есть все: дом, работа, две сестры, Марфа и Мария. Вот только со здоровьем у Лазаря не очень.
3: Что с тобой?
2: Не знаю уж, как заболел Лазарь. Может, ноги промочил, может, съел чего. Но заболел он серьезно.
3: Только бы сбить температуру. Как ваше мнение, доктор? Он не поправится?
4: Простите, боюсь, что нет.
2: Сестры Лазаря как могли заботились о своем брате. Дежурили по ночам, готовили ему самую вкусную и полезную еду. Но Лазарю становилось все хуже и хуже. Но сестрички не сдавались.
3: Господи, пожалуйста, не отнимай у меня брата. Прошу тебя.
2: Они срочно отправили гонца к Иисусу с таким посланием. Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус действительно очень любил эту семью. И Лазаря, и его сестер. И часто у них бывал.
5: Садись рядом с сестрой, Марфа. Давай вместе послушаем Иисуса.
2: Но в этот раз не торопился с визитом. Он пошел к больному Лазарю только спустя 2 дня. Да еще несколько дней пути. Короче, когда Иисус пришел в Вифанию, где жил наш герой, Лазаря уже похоронили. И как вы думаете, что сделали сестры в такой ситуации? Ну, заплакали, это понятно. Но еще они не утратили веру, что Иисус может вернуть им брата.
3: Иисус, я знала, ты придешь.
2: Марфа, которая первая выбежала навстречу Иисусу, так и сказала. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы мой брат. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. И Мария, и Марфа не сводили глаз с Иисуса, когда он подошел к месту, где похоронили Лазаря. И вера их не была напрасной. Иисус сотворил чудо.
6: Лазарь, выйди

0: И Лазарь вышел цел и невредим.
1: Спасибо тебе, Господи. О, Лазарь, это же чудо.
0: В миг печальный день превратился в праздник. Теперь и Лазарь, и его сестры стали еще больше ценить дни, которые они могли провести вместе. Надеюсь, ребята, вы тоже любите своих братишек и сестричек. Помните, именно они могут стать вашими лучшими друзьями.
2: Ну, Робик, я готова Кирюхе отдать все свое наилучшее, что у меня есть. Я готова ему отдать, готова отдать всех своих Барби.

0: Это замечательно, Машенька. Но знаешь, как говорят, что материальная помощь – самая простая помощь. Гораздо важнее и сложнее отдавать, то бишь дарить близким свое свободное время.
1: Но этому можно научиться?
0: Еще бы! Конечно, можно! Сейчас я покажу тебе и вам, друзья, замечательную семью, где умело распоряжаются временем и выполняют главную заповедь.
2: Я и моя семья – настоящая дружная команда. Знакомьтесь, это мои мама и папа. Это мои сестрички, это мои братья. А это наша общая кошка. И я по праву горжусь тем, что все в нашей семье любят друг друга и всегда готовы помогать. Стася моет за всеми посуду и делает это великолепно, почти как мама.

Мишка лучше всех справляется с кроссовками любого размера. Он в этом деле мастер. Самые младшие Вова и Стасик ради мамы готовы на все, даже заправить свою кровать.

не поверите, но лично я с удовольствием каждое утро провожаю свою сестру в детский сад. И мне совсем не лень, а наоборот, очень весело. А вот если бы мы все думали только о своих интересах, пострадала бы вся наша семья.

Хорошо, что это только в моем воображении. А на самом деле в нашей семье все любят друг друга и поэтому с радостью помогают. Мне повезло. Мои лучшие друзья живут в моей семье.

0: Тихо. Кажется, идет.
1: Кто?
2: Что?
0: Стоп, уже пришла. Идея! Ведь это так просто, понимаете? Я возьму Кирилла с собой в кино. И как же я раньше не догадалась?
1: А выходит, проблема под названием Кирилл решена?
0: Не совсем. Конечно же, я вела себя по-свински, а не по-сестрински. Мне кажется, я должна попросить прощения у Бога. Дорогой Господь, прости меня за то, что я забыла о твоих заповедях. Научи меня любить ближних, как любишь ты. Спасибо тебе за мою семью. Аминь.
1: Аминь.

Я сегодня буду об этом говорить. Сегодня будет проповедь на тему, о ком думает, о чем думает Бог. Представляете, возрастая в познании Бога. Позвольте сказать вот немножко, прежде чем мы сядем, друзья. Люди узнают все больше и больше то, что-то важное. Например, они изучают медицину, изучают глаз человека или изучают сердце. Они познают все больше и больше, и тогда они смогут больше помочь человеку сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди познают, ну, разные сферы, да, они познают, там, ну, наука, да, культура, люди познают, вот я говорю ценно, да, медицина, полезные ископаемые, все больше и больше. Люди познают мир природы, мир биологии, мир растений и животных. Они вникают в это, они продолжают изучать, и тогда они могут спасать эти, ну, значит, особи, да, или популяции, они могут заботиться о них. И люди познают самих себя, человека, чтобы научиться, чтобы быть здоровыми, да. Но теперь Бог хочет, чтобы мы познавали Его. И когда мы любим Его, мы хотим познавать Его. Вы знаете, когда мы любим кого-то из Божьих служителей, например, вот пастора Рейна, то люди хотят знать, что он еще сделал, что Бог еще сделал через него. Помните Елисея, какие чудеса в Библии Бог творил? И царь позвал Гиезия и говорит, ну, его слугу, и говорит, расскажи, что еще примечательного сделал? Ну, там, не Гиезия, он говорит, позвал его, говорит, что сделал Господь через него? Он хотел знать это. И он говорит, а вот женщина, которая, ну, которая вот получила это чудо, и она ушла в другую землю жить, от голода спасаясь. И он говорит, царь говорит, верните ей все земли, весь урожай, все прибыли за то время, пока она отсутствовала. И вот так коснулись эти истории, он познавал. Знаете, друзья, познание, оно важно во всех направлениях. Поэтому я молюсь, чтобы Господь нас благословил сегодня, и чтобы у нас была жажда к познанию Господа Иисуса Христа еще больше. Аминь. Спасибо вам. Садитесь, пожалуйста. Слава Господу. Спасибо большое, прославляющий. Какое счастье быть в родной церкви, среди любимых друзей. Я вас всех-всех приветствую, всех прославителей, всех, кто в зале. Я хочу с вами вместе еще раз прославить Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Я хочу сказать, друзья, это невозможно передать, это сладостное присутствие Господа Духа Святого среди нас, когда я был там. Это невозможно высказать. Вот. Очень много свидетельств, которые люди сказали об исцелении и откровения, которые были прямо в их жизни, и были свидетельства, которые они сказали на следующий день. То есть те, кто были исцелены в субботу, они звонили своему епископу Виктору в воскресенье, рассказывали, и он мне это сказал, потому что он провожал меня в аэропорт и в понедельник. И пастор звонил другой в понедельник и сказал, что вчера, что сегодня ему звонили, то есть в понедельник, и говорили еще другие, как Бог и коснулся. Это все слава Богу. То есть Господь такой удивительный. Люди пришли домой и обнаружили себя здоровыми. Это сделал наш Иисус. И Он будет делать еще больше, если мы будем познавать Его. Павел хотел познать Его и силу воскресения Его, то есть силу Его. И он хотел познать участие в страданиях. То есть он хотел познать, какой Господь. Вот братья дают нам причастие. И мы познаем, как Иисус нас любил, как Он за нас страдал. И когда мы познаем это, то что происходит с нами? Давайте вот логически. Павел говорит, я молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве. Это Филиппийцам 1:8-9. Он говорит 1:8, я люблю вас всех любовью Иисуса Христа и молюсь, чтобы любовь ваша возрастала в познании. Итак, в познании, когда мы познаем, то наша любовь растет. Мы начинаем Бога любить сильнее. Ведь каждый из нас хотел бы любить сильнее Бога, да? Каждый из нас хотел бы, правда? Так давайте же познавать Его. Когда мы познаем природу, мы еще больше любим ее. Правда же? Какие красивые цветы, какие красивые животные, какие прекрасные птицы. Они такие умные, они такие хорошие. Я улыбаюсь, потому что сегодня уже была история. То есть я вынес... Я взял так, ну, отделил мясо, жир от мяса, и жир вынес на улицу в тарелке, фарфоровой тарелке. Думал, отнесу соседней собачке, соседям. И поставил так на крыльце. Прихожу, мяса нет. И вороны там ходят такие. Они увидели, где-то даже под крышей. Такие умные.
Ну, тарелочка разбилась, ничего, она просто упала, сперила. Это не так страшно. Но они такие умные. И они увидели меня и уходят. Наверное, им стыдно было, что тарелка разбилась. Но это так говорю. Вы знаете, мы смотрим за ними, наблюдаем, и мы восхищаемся творением Божьим. Когда мы познаем творение Божье, Библия говорит, что мы одно из познаний, что через познание творения, то есть видимо, да, мы познаем Бога, мы начинаем Его любить. Когда мы узнаем человека, какой он хороший, мы начинаем его слушать, мы начинаем его уважать, ценить и, может быть, даже любить. Некоторые любят своих учителей в школе, они слушают их, и когда хороший учитель с добрым сердцем, классный руководитель или педагог, мы начинаем их уважать, правда же? А некоторые даже так любят своих учителей, они говорят, такие хорошие педагоги. Когда мы познаем Господа, а каждая среда, каждый понедельник, домашняя группа, каждое воскресенье и каждый день, когда мы читаем Библию, мы что-то познаем о Боге новое. И это нас меняет. Это нас, потому что Библия говорит, что наш человек что обновляется в познании по образу создавшего. Мы даже порой не понимаем, насколько ценно познание. Но когда мы познаем Господа, Библия говорит, наша любовь возрастает в познании. Скажем, любовь растет в познании. Скажем, аминь. Давайте скажем, любовь растет в познании. Теперь наш человек обновляется. Смотрите, мы облекаемся в нового человека, который еще и обновляется. Как прекрасно, когда наши силы обновляются. Мы отдохнули, мы покушали, да, и мы обновились. Так вот, наш духовный человек, созданный по Богу, он имеет способность обновляться. Если вы вечером, ваша подруга или друг, говорили вам по телефону, жаловались, ой, так мне плохо, ой, что-то мне так нехорошо. Но они отдохнули, помолились, утром проснулись, и вдруг настроение совсем другое. Потому что вы обновились. Библия говорит, обновляется милосердие Божие каждое утро. И наши силы обновляются. Поэтому познание очень важно. Это когда мы познаем Бога, а Павел хотел познать Его и силу Его, и участие в страданиях Его, чтобы сообразоваться, то есть быть одно целое с Его смертью, чтобы достичь воскресения мертвых. Познание держите. Вы, когда вы приходите сюда, даже в среду, вы очень правильно делаете, потому что что-то в наше сердце приходит, что мы познаем как бы больше. И тогда мы испытываем чувства к Богу, мы испытываем присутствие Божье. Хорошо. Кто из нас познал силу прославления? Когда мы славим Бога и поклоняемся, нам становится очень хорошо, правда же? Бог начинает нас исцелять. Это познание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Слава Господу. Кто из нас познал силу молитвы, тот знает, когда вы молились, как вы просили, вы верили, и вдруг это, именно это помогло. Именно это совершилось. Вы познали. Кто из нас познал силу крови? Я думаю, мы все силу крови Христа. Когда мы покаялись в грехах, и мы стали чистыми, то Библия говорит, это кровь Иисуса Христа. Она очищает нас от всякого греха. Аминь. Есть такая песня старинная. «Ты познал ли силу крови? О, скажи. И омыт ли ты кровью Христа?» Это такая, ты познал ли силу? То есть есть сила крови, сила Христа. Мы можем познать силу Святого Духа. И когда мы познали ее, вот со мной это случилось вот 39 лет назад, вот, тогда это нечто потрясающее. Это что-то, что изменило весь мой подход к служению, подход к жизни. Я понял, что вот именно так нужно служить. Именно исполнившись Духом Святым. Как написано, вы получите силу, когда сойдет на вас Святой Дух. И поэтому они хотели это знать. И нам когда-то обратились из города Брянска, с моей родины, написали письмо и сказали, Владимир, они знали, что я получил крещение Духом Святым. Это было 90-е годы. Они сказали, приезжайте к нам, расскажите нам о Святом Духе, ну как бы о силе Святого Духа. Мы поехали с братьями, и Валера, и Стас, и другие, и сестры. И мы рассказывали о силе Божией, и служили. Таким образом родилась церковь. Понимаете, помните, Петр получил такое водительство, чтобы пойти к язычникам. А сотнику, римскому офицеру, было сказано, иди призови

в Иопию, там Петра, иди на улицу, называемую прямую, там найдете Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Друзья, познание Господа очень важно. И я вот то, что я сейчас сказал, это не просто вступление, это руководство к действию. Пожалуйста, каждый день, хоть немножко. Вот, я хочу повторить, что когда нам кто-то нравится, например, пастор Рейн, мне очень нравился, мне всегда хотелось знать, а что еще? А что еще он скажет? Потому что в его словах была сила, была жизнь, и это было очень ценно. Мне хочется знать все истории, связанные с Александром Поповым. Мне хочется знать все полезные истории, которые от жизни моего отца или Пантелей Федоровича Дубинина. Но это был удивительный Божий пророк и служитель. Слава Господу! И я думаю, что это очень правильно. И вот мы пришли сюда, чтобы познать Господа больше. Поэтому это время познания. Это время духовного. Итак, когда мы познаем, тогда мы начинаем любить Бога. Вот. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. То есть, когда мы изучаем, как Господь за нас умирал, мы познаем Его любовь. И эта любовь становится частью нашего характера. Слава Богу. Кто может согласиться на это? Правда же, друзья? Аминь. Пусть Господь исцелит сейчас всех немощных, все болезни. Пусть Господь исцелит вас. Пусть Бог благословит вас. Он такой прекрасный. Он такой же самый сегодня, как и вчера. Такой же Господь. Вот. Слово, которое коснулось меня, Псалом 138 и некоторые другие стихи. Пожалуйста, откройте, пожалуйста, 138-й Псалом, стих 2, и потом 17 и 18. Ну, давайте начнем. 138-й Псалом. Хорошо, второй стих. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю». Бог знает тебя. Бог знает тебя, когда вы садитесь на стульчик в церкви. Бог знает, когда вы встаете и хотите Его славить и молиться. Он знает, когда вы ложитесь спать. Он разумеет помышления издали. Я хочу прочитать стих 17. Хорошо, ладно, 16. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И вот, как возвышены для меня помышления твои». Насколько велики, возвышены помышления, как велико число их. Стану ли исчислять их, они многочисленнее песка. И когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Слово говорит очень ясно, что Божьи помышления о тебе, они многочисленнее песка. Их очень много. Знаете, песок, как много песчинок вмещается в ладонь, мы не знаем. Но, наверное, тут сотни тысяч, а может быть и миллион, потому что они, особенно если мелкий песок. Господь говорит, что Он думает о тебе. Вот так много, больше, чем песок. Представим, когда мы знаем, что Бог думает о нас. Есть такое выражение, люди пишут друг другу, друзья пишут, я думаю о тебе. Или пишут, я скучаю по тебе. Ну вот некоторые влюбленные пишут так. I miss you, говорят, или I'm thinking of you. То есть американцы говорят, я думаю о тебе. Мама думает постоянно о детях, часто очень. Знаете, наша мама часто была задумавшись, она думала о каждом из нас. Она думала, и это очень ценно, то есть ее мысли были направлены к нам. Она думала о том, голодны ли мы. Она думала о том, как я себя чувствую, высыпаюсь ли я. Живя в другой стране, она часто думала обо мне. Она думает обо всех нас. «Сыночек мой любимый», эти были слова. «Золотой мой». То есть мы знаем, как они любят. Смотрите, это любовь думает о нас. Когда вы любите, вы думаете. Когда вы любите Бога, вы думаете о Нем. Смотрите, друзья, я как возвышены для меня помышления твои. Божьи помышления о нас регулярные, постоянные. И это что-то нам говорит. Это говорит о том, насколько сильно Он любит нас. Почему Он думает о нас? Потому что Он Бог, есть любовь, потому что Он создал нас. Он думает о нас. Порой Господь не делает что-то из-за нас, пока мы к Нему не идем, пока мы к Нему не обращаемся. Господь иногда не может что-то сделать в нашей жизни, пока мы Его не попросим. Бывает такое. Потому что Он не может просто нас простить без нашего покаяния. У нас была не

да, на тему покаяния. Правда же? Я благодарен и пастору Эдику за это слово. Он не может простить человека, который не осознает своей вины и не хочет перемены. То есть потому, что он не заслужил еще, то есть он недостоин прощения, потому что он еще не хочет жить по-другому. Он нуждается в прощении, он нуждается в милости, но так как нет покаяния, то Бог не может проявить милость. Милость проявляется в ответ на покаяние, на веру. Надо, чтобы было по милости, надо, чтобы было по вере написано. По вере, чтобы было по милости. И поэтому, когда сердце человека не готово, Господь ждет, но Он думает о нас. Он думает о нас, как нам помочь. Я хочу прочитать еще место Писания. Это Псалом 143. Здесь легко. Одну страничку мы отлистем в Библии. Псалом 143, стих 3. «Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем? Сын человеческий, что обращаешь на него внимание». Смотрите, человек, что есть человек? Ну, вы знаете, у людей есть недостатки, у людей есть проблемы там, в характере, не знаю, в их решениях. Мы все без Бога, мы были все имели проблемы. Но смотрите, какой Бог есть. Написано, человек, ты знаешь о нем. И Сын человеческий, что обращаешь на него внимание. Да обратит на тебя лицо свое, написано, и даст тебе мир. Бог обращает на человека внимание. Вы знаете, есть безразличные люди. У них нет эмпатии. Они могут не обращать внимания. Что если кто-то на улице там вот упал, например, или лежит, или, не знаю, голодный. То есть, если не обращать внимания, это было бы неправильно. Правильно как-то подумать, что же с этим человеком? Чем я могу ему помочь? В чем проблема? Что происходит? Вот, ну да, человек выпил. Да, человек, он, может быть, ну, если он, скажем, в трезвом виде, но все равно мы не можем быть равнодушны. Мы едем с богослужения, вот, и вот брат Александр вышел с машины зимой. Я чуть-чуть проехал, и я вижу, как пожилой человек, он не может встать. Ну, что-то случилось, где-то он употребил, скажем так. И он пожилой, прилично одетый. И он мучился в этом льду, это лед и снег, и все. Разве мы не должны ему помочь, если человек замерзнет ночью? Да? Если он умрет. Потому что мы с вами живые люди, и мы понимаем, что он не прав. То, что он выпил, он не прав. Но речь идет сейчас о другом. Надо спасти его от холода, от обморожения. Согласитесь, скажите, правда же? Так вот, вы обращаете внимание. Вы переживаете. Кто-то обращает внимание на людей, там, на сирот, на бедных в Африке там, и так далее. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы обращали внимание. Сегодня ко мне пришла одна сестра в Господе. Она служит обычно в России. Ну, здесь она живет, работает, но она ходит на богослужение в Санкт-Петербург. И она рассказала об одной ситуации. Вот как мне обратить внимание? Я сегодня к церкви хочу обратиться. То есть мальчик-инвалид, скажем, ну, парень, братик ее, оба детдомовские. В один год умерла мама, потом папа и потом бабушка. В течение одного года. Бывшие жители Петрозаводска, там, ну, той области. Понимаете, и вот теперь вот больной брат. У нее два высших образования. Она работает, вот она служит брату. Попыталась устроить на работу. Ее как-то так обидели там. У нее возник страх работы. Пытается подрабатывать, кормить семью. Ну, 20 тысяч рублей получает брат-инвалид. Нужно платить квартиру. 20 тысяч рублей, вы знаете, это совсем немного. Вот. А она получает, ухаживает за другими инвалидами, получает 500 рублей в неделю. 500 рублей в неделю. Люди обижают еще. Вот такие, в таком состоянии. И когда речь идет о том, чтобы служить на конференции в Санкт-Петербурге, 5 дней, следить за детками, которые приведут родители, она: я готова служить 5 дней в неделю. 5 дней готова служить, сидеть с детками. И вот эта сестра, она готова ехать в Петрозаводск, чтобы служить детям в лагере. И для этого нужно 40 евро. И она нигде не может найти эти деньги. Ее подруга мне говорит: Володя, может, кто-нибудь вот может помочь? Купить билеты на поезд, чтобы она поехала и служила. Вот смотрите, как не обратить внимание? Как не обратить внимание?
Как не обратить? И где мы находимся? И в России тоже. Тоже есть такие нужды. Удивительно, как люди нуждаются, как это нужно, ну, быть реагировать. Эта любовь только может реагировать на это. Правда же, друзья? Поэтому сегодня у нас будет и финансовый сбор. Очень важно, если кто-то хочет послужить. Вот для этой, в частности, семьи, брат и сестра. Она почти безработная, потому что вот так трудно. На одной работе устроилась. Вот ее очень сильно стали обижать, потому что она детдомовская. Как-то вот получилось так. Так она необычный человек, может быть, так, папа. Вот. А на другую работу обманулись финансами. И человек вот... Поэтому вот так вот где-то что-то... И поэтому есть нужды. И Бог, написано, Он обращает внимание. И Он, живущий в нас, Он обращает внимание на людей. Он хочет, чтобы мы думали о них, чтобы мы поддерживали их, чтобы мы служили им в нашем городе, за границей. Написано о Боге, смотрите, ты знаешь о Нем, и Сын Человеческий, ты обращаешь на Него внимание. Хотя человек подобен дуновению, дни Его, как уклоняющаяся тень. И вот эта женщина, которая, девушка, которая говорила об этом, она сейчас сама лечится в тяжелом состоянии. Весит 45 килограмм. Так ее зимой сдувало, в сугроб сдуло. И она пытается служить той женщине, той еще девушке служить. Сдуло, говорит, два парня вытащили из сугроба, шатает, потому что вот, болеет. И вот есть разные люди. Иисус всех любит. Он хочет, чтобы в нашей церкви, через нас, через тебя лично, накормить, поддержать, принести исцеление. Господь очень думает о нас, но Он на небесах находится. Он ушел туда. Он послал нам Святого Духа, и Он сказал, идите, проповедуйте, то есть идите, провозглашайте добрую весть. Больных исцеляйте. Молитесь за больных. Прокаженных очищайте. Даром получили, даром давайте. Изгоняйте бесов. Вот что Бог призвал нас всех. Правда, друзья? Аминь. Такой Господь. И Он хочет, чтобы мы познали Его. Познавали Его. Псалом 8, стих 4. Откройте, пожалуйста. Псалом 8, стих 4 и 5. Прочитаем еще. Это много раз об этом говорится. Псалом 8, там еще написано о детках, о младенцах. А в 4 стихе сказано, «Когда взираю я на небеса, на дело твоих пальцев, на луну и звезды, которые ты поставил». То есть это огромные планеты. Недавно там с Луной были связаны, вот опять скоро будет высадка на Луну опять. Когда я смотрю на это все, то что есть человек, что ты помнишь его? Что есть человек по сравнению с огромными планетами, с огромным Солнцем, которое там сотни тысяч лет светит, и эта энергия не иссякает? Она светит и обогревает нас и другие планеты. А Землю обогревает именно достаточно так, чтобы мы могли именно жить. Что есть человек, что ты... что ты помнишь его? Смотрите, Библия говорит, Господь думает о человеке, помнит о человеке, знает человека. И что дальше написано? Посещает человека. И это самое прекрасное, то, что мы ждем. Когда мы приходим в церковь, чтобы Бог посетил нас, чтобы Дух Святой нас посетил. Правда же, друзья? Мы – это вера. Вера Божия – это уверенность. Она говорит, Бог посещает церковь. Аминь. И мы начинаем простирать руки. Мы начинаем петь усердно. Мы начинаем молиться. Господь, приди, посети нас. Мы склоняем колени. То есть это знак смирения, чтобы Бог посетил нас. Давайте запишем у себя. И те, кто смотрит дома, пожалуйста, если у вас есть блокнот, запишите для себя, для вашей веры, для вашего блага. Напишите. Бог знает человека. Он говорит, ты знаешь меня, когда я ложусь. Бог помнит. Бог посещает человека. Аллилуйя. Слава Господу. И написано, как возвышены для меня помышления твои. То есть это высокие мысли. Они многочисленнее песка, то есть очень много Бог дует. Давайте в это поверим, когда вернемся домой. Давайте об этом думать, когда мы будем с вами готовить ужин или завтра проснемся. Бог думает о тебе. Ведь правда ведь не в том, как мы думаем или чувствуем, а то, что говорит Бог, правда же?
Это правда. Если он говорит, что он думает о нас, давайте

доверять Богу. Иисус думал о своих учениках, Он заботился. Кто помнит, в книге пророка Исаии, в 5 главе написано, что был у возлюбленного моего, то есть, ну, виноградник. И Господь говорит, я его днем и ночью стерегу. Бог оберегает днем и ночью, то есть, и Он ограду поставил там, Господь, то есть, чтобы, ну, защиту поставил на вершине горы. У возлюбленного, то есть у Господа Иисуса Христа, есть виноградник и на вершине Тучёной горы. Понимаете, Бог, Он обнес отборные лозы, построил башню, выкопал точило, ожидал, что принесет добрые грозды. Он принес дикие ягоды. Мы говорим, что Господь, смотрите, построил, выкопал, ожидал, насадил. То есть это забота Божья. Мы сейчас не говорим о том состоянии Израиля, как в тот момент Израиль вот так вот, ну, поступил. Но смотрите, что делает Бог. Он помогает в строительстве. Он помогает в квартирном вопросе. Он помогает, я не знаю, в защите. Он все делает. Я не знаю, когда на нас наполняет такое познание, мы, наверное, будем иногда плакать и стоять на коленях и просто, может, даже реветь. Скажем, Господи, что я, что мы, что Ты помнишь нас. Вот такой наш Бог. Я прошу вас каждый день, друзья, не только уделяйте время тому, чтобы попросить у Господа то, в чем вы нуждаетесь, но всегда уделите часть узнать, что, какой Он есть. Потому что, когда мы познаем Его, то наша любовь начнет расти. Мы тогда будем исполнены чувств. Мы будем тронуты Господом. Мы скажем, Господь, я благодарю Тебя. И в этом мы убеждаемся на самом деле. То есть... Один брат ему сказал, он играет в прославление там в одной из церквей, где вот я был. Он говорит, Владимир, сегодня было так грустно на душе. Не было денег совсем. Не было ничего, чтобы даже выпить кофе. Я сказал, Господь, вот как бы так мне трудно, как горестно было. Он ехал в церковь, и у него совсем не было денег. И он позвонил своему начальнику, сказал, ну, как бы вот задолженность, может быть, выплатишь. Он говорит, ну, я подам заявку. И вот что-то, пока он ехал, что-то произошло в сердце начальника. И вдруг, вместо того, чтобы просто подать заявку и ждать, вдруг этот брат получает. Он говорит, я и кофе попил, и деньги у меня есть. И говорит, Бог помог мне. Давайте прославим Бога, правда же? Аллилуйя. И он такой был благодарный Богу, а так было грустно. Знаете, те, кто любят кофе, им хочется, им надо вот кофе попить. И бывают такие нужды, знаете, и Господь хочет, чтобы он... Ну, давайте вот эти стихи перечитывать дома снова и снова. Потому что они говорят правду. И давайте вдумаемся в них. Псалом 8, повторю. «Когда я смотрю на дело твоих перстов, пальцев, что есть человек, что ты помнишь и посещаешь его?» Смотрите, он знает, он думает, он помнит, он посещает. И посещает — это самое ценное. Господь говорит, «Я приду и явлюсь ему сам». Христос говорит, кто возлюбит. Книга Иова, 7 глава, 17 стих. Еще немножко внимания. Я хочу вот нас вот на этом, на этих мыслях как бы вот, ну как бы задержать, да, чтобы мы, Иова, 7 глава, 17 стих. Что такое человек, что ты столько ценишь его? Вот здесь говорится, и обращаешь на него внимание свое. Внимание свое – это повторяется. А ценишь – это уже говорится о отношении Бога любви и заботы. Если бы мы думали, как некоторые думали раньше, чтобы вот Бог думает о нас, чтобы нас вот наказать, чтобы, ну, наблюдать за нами, так скажем, нет. Он ценит человека. Он даже ценил церковь Лаодикийская, которая вот охладела, или вот церковь, которая ни холодно, ни горяч. Он все равно говорил, кого люблю, тех обличаю и наказываю. Пусть ревностен и покайся. Смотрите, он не сказал, я не даю тебе шанса. Он говорил церковь Сардисе, я дал ей время покаяться. То есть дает шанс. Какой Господь? Бог исцеляет сейчас пальцы. И особенно средние пальцы, здесь суставы. Он здесь, аллилуйя, друзья. Он знает. Он знает, когда болят суставы. Он знает. Он знает, когда что-то болит. Поэтому Дух Святой приходит на собрание, где очень любят Его и поклоняются Господу и исцеляет. Аллилуйя. Прославим Бога, пожалуйста, дайте Ему хвалу. Аллилуйя. Почему происходит исцеление? Потому что Он знает.

В одном городе там я подошла женщина, я подошел, и Господь мне открыл. Я сказал: вы не ходите на домашнюю группу? Вы ходите? Она говорит: нет. Я говорю: Господь мне это сказал, и Он хочет, чтобы вы ходили. Я знаю, Татьяне это понравится, но как бы всем, кто заботится. Она, да, так удивилась, говорит: вот у меня у мужа проблемы, вот все, я вот. Я говорю: Господь хочет. И она потом говорила сестрам, откуда Он все знает. Это она так улыбалась, говорит: надо же, как, откуда Он это знал. Смотрите, она не ходила на домашнюю группу. Возможно, вы не ходите на домашнюю группу, вы еще, но поверьте, вас там ждут благословения. Возможно, именно там на группу она бы рассказала, как трудно с мужем. Возможно, бы рассказала то, что у нее там что-то не хватает. И именно там проявлена была любовь, и ее вера окрепла бы. Скажите аминь, да? Но, смотрите, вместо того, чтобы сказать об исцелении, Господь говорит о домашней группе. Он все знает. Потому что Он знает, ходим мы или нет. Господь долгое время исцеляет вот оба плечевых сустава. Друзья, принимайте. Принимайте, Иисус, Он здесь. Он знает. И когда мы приближаемся к Богу, братья, сестры, Он дает нам слово знания. Он даст нам слово знания, и Он еще больше может дать это слово, представляете? Он скажет: и вот это еще, и это, и то. И люди скажут: мы просто шокированы. Откуда? Потому что Господь все знает. Он знает, у кого не оплачен счет, Он знает, кому нужны деньги. Друзья, нам нужно продолжать молиться, верить, ходить на собрания, ходить на домашнюю группу, ходить в общение верующих, продолжать молиться. И Господь, Он сделает то, что нужно сделать. Суставы пальцев. Господь, мы принимаем исцеление. Он не хочет, чтобы эти суставы болели. Он не хочет, чтобы вы думали о старости. Он не хочет, чтобы вы думали: я слабею, ой, мне начинает и то болеть. Нет, Он хочет, чтобы вы освежились, ободрились, чтобы вы были крепкими, сильными, потом ходили по улицам, звали людей на фестиваль, проповедовали им, раздавали им Евангелие, молились, брали у них телефон, там, ну, если они вам доверяют, да, контакты, чтобы привести их в церковь, чтобы вы были бодрыми, свежими и сильными. Потому что Он знает состав наш. Он знает, что мы перст, то есть мы прах. Поэтому Господь хочет приходить и наполнять силой. Он хочет исцелять. Аллилуйя! Аллилуйя! Всемогущему Богу слава! Аллилуйя! Он знает. Он знает, что мы нуждаемся, чем мы нуждаемся. Поэтому Павел говорит: возрастайте в познании Бога. Друзья, у меня есть большое желание, говорю прямо, честно. Я хочу познавать Бога. Не хвалюсь этим, просто чувствую. Я хочу больше знать моего Господа. Когда мы читаем Евангелие, мы узнаем, какой Иисус, а Он говорит: видящий меня, видел Отца. Вот такой наш Бог. И мы недавно говорили, Он жалился над людьми. Он жалился, потому что, говорит, 3 дня при мне, и нечего им есть. А не евшими не отпущу. Не хочу отпустить не евшими. Представьте, как думает о нас Господь. Так обычно люди, мамы заботятся. Там, возьми с собой в дорогу, там, папа. А Иисус говорит: не хочу отпустить их неевшими. Они ослабеют в дороге. О чем заботится Иисус? Казалось бы, Он великий, возвышенный. Но нет, Ему важно и вот это. Чтобы сестра была накормлена. Чтобы была еда. Чтобы счета были оплачены. Поэтому мы должны приближаться к Нему и сказать: Господь, я прошу. Библия говорит: открывайте свои желания пред Богом. Да, мы не знали Бога. И поэтому, ну, всякие, ну, как Адам и Ева, да, отошли от Господа, не ослушались, и обрушились всякие беды, проблемы на землю. Но теперь мы вернулись к Богу. Мы вернулись к пастырю и блюстителю, то есть хранителю душ наших. Мы были как овцы потерянные, так написано, Петр говорит, но теперь вернулись. И поэтому Он заботится о нас. Представляешь, какой Господь? Примите себе это лично. Лично к себе, что Он вас так любит. Смотрите, помнит, знает, помышляет о нас, посещает нас, оберегает днем и ночью. Аллилуйя! Он заботится, Он ведет нас. Аллилуйя! Я хочу помолиться вместе с вами. Дорогой Господь, я благодарю Тебя. Я славлю Тебя, Господь, за то, что Ты с нами здесь. Аллилуйя! Аллилуйя, слава Тебе, Ты здесь. Друзья, скажу 2 стиха, которые здесь мне Господь в собрании напомнил, и я их записал. Вы знаете, почему распяли Господа? Потому что не познали, написано. Отсутствие познания приносит неправильное отношение. Поэтому 1 Коринфянам 2:8. Если бы познали Господа, то не распяли бы Господа славы. Если бы познали,
Какой Господь? Вот проблема в том, что они Его не знали. А еще, есть познали Бога как Бог, но не прославили как Бога. Есть люди, которые познали, что есть Бог, но не прославили Его, то есть не стали Ему служить. Они осуетились в умствованиях своих. Тогда омрачилось несмысленное их житие, и там начались всякие извращения, всякая мерзость. Но, друзья, смотрите, если бы познали, то не распяли бы. Поэтому они потом били себя в грудь, что мы наделали. Теперь Иоанна 16, глава 3 стих. Иоанна 16, 3. Будут относиться, смотрите как. Иисус говорит, я говорю вам, чтобы вы не соблазнились, то есть чтобы потом не приткнулись, я говорю вам сейчас, чтобы потом это не было неожиданностью, и вы споткнетесь, разобьетесь, разочаруетесь. Нет, Господь говорит, изгонят вас из синагог. То есть они все были членами синагоги, все были иудеи. Вас изгонят. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Отсутствие познания Бога, оно делает людей агрессивными даже. Оно делает их гонителями. Они создают законы против христиан. Что человек выходит на улицы Лондона, говорит о Христе, а его арестовывают. За что? Потому что не знают Бога. Христиане вышли, христианин стоит с плакатом, говорит, мы Лондон, мы англичане, мы христиане, мы христианская нация. Нам нужен Иисус, мы христиане. Потому что очень много исламистов приехало. Вот. Некоторые говорят теперь христиане, там политические деятели говорят, мы согласны, чтобы строились у нас мечети, если нам в Саудовской Аравии разрешат построить церковь. Ну, говорят, почему нам не разрешают строить там церкви, а здесь мусульмане требуют как бы свои права, чтобы им... Ну, люди говорят, ну, вы знаете что? Когда они выходят на улицы и говорят о Иисусе, испытывают гонения. И 6 или 8 полицейских ведут, он проповедник, американский проповедник, он говорит о Иисусе. О чем говорит? О том, что люди не знают Бога. Правда же, Александр? Как можно останавливать? Дайте ему, наоборот, возможность, дайте ему аудиторию, пусть он расскажет. Вот. И это, поэтому, когда не познают Бога, тогда начинают делать ошибки, неправильные отношения, гонения и преследования. И поэтому, друзья, познание Бога очень важно. Кто со мной согласится? Очень важно.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В школе я заучивал наизусть закон Ньютона и десяток других законов, но ни один из них не пригодился мне при создании семьи. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о законах семейных отношений. Не пропустите. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Наверное, многие слушатели со мной согласятся, что одни из наиболее сложных взаимоотношений – это взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Особенно между мужем и женой. И каждая пара делает свои какие-то ошибки. Возможно ли вообще обойтись без ошибок?
1: Да, это правильное утверждение, потому что даже мудрый Соломон в притчах сказал: «Я не понимаю пути мужчины к девушке». То есть тем самым показал, что создание семьи – это было в предвечном плане Бога. Именно Бог помогает заключить брак. Но когда люди вступают в брак, они к этому относятся как к естественному, не понимая, что есть определенные духовные и социальные законы, которые Бог вложил в свое творение. И эти законы необходимо изучать, чтобы взаимоотношения в браке были гармоничными и приносили удовлетворение как мужу, так и жене. И есть даже такое выражение, что незнание закона не освобождает от ответственности. Да. Если человек не знает законов гравитации и захочет выйти из окна 7-го этажа, он упадет вниз. Также люди, которые не знают законов, которые Бог вложил во взаимоотношения, ну, конечно, у них будет разочарование от взаимоотношений. Тем более в семье.
0: Хотя, когда молодые люди женятся, у них полная убежденность в том, что никаких ошибок впереди их не ждет. Но вот Бог нас создал для взаимоотношений, то есть мы общаемся друг с другом. Почему же нам так сложно бывает общаться?
1: Но так как Бог, Он сотворил человека, и что интересно, Бог говорит: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. То есть Бог, будучи единым Богом, в себе Он соединяет единство трех ипостасей. Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого. То есть Бог предвечно уже внутри себя имел эту гармонию взаимоотношений. И вот, сотворив человека, мужчину и женщину сотворил их. Бог сотворил человека для гармоничных взаимоотношений. Прежде всего, с самим собой. И второе – это взаимоотношения человека с человеком. И самые первые социальные взаимоотношения, которые были сотворены Богом здесь на земле, это как раз взаимоотношения между Адамом и его женой. То есть это были самые первопричинные взаимоотношения здесь на земле. И желание Бога, чтобы дети рождались в гармонии этих взаимоотношений. Поэтому взаимоотношения мужа и жены, они первичны, как социальные. И потом следствие из них – это появление детей и уже следующие категории взаимоотношений – родители и детей, детей и родителей. И даже структура 10 заповедей, которую Бог дал человеку, она содержит в себе откровение взаимоотношений. То есть с первой заповеди по четвертую определяет взаимоотношения человека с Богом и самим собой. А остальные, 5 и по 10, они определяют социальные взаимоотношения. Какие взаимоотношения Бог хочет видеть между людьми в обществе. И человек как личность, он раскрывается только в контексте взаимоотношений. Взаимоотношений с Богом, с самим собой и взаимоотношений друг с другом. И уже апостол Яков говорит о царском законе, о законе любви, который определяет все эти 10 заповеди. Он выражается в 2 заповедях любви. Возлюби Бога всем сердцем своим, всем разумением, всей душой свою, всей крепостью, и возлюби ближнего, как самого себя. То есть незнание человека этих законов, непонимание их, несозидание этих взаимоотношений приводит к проблемам. Взаимоотношения, и особенно в семье.
0: В современном мире

0: Многие люди испытывают проблемы в семейных отношениях. И я предлагаю посмотреть один сюжет. Как и многие другие, герои нашей истории Жанна и Денис Егоровы были уверены, что их любви достаточно для крепких и счастливых взаимоотношений. Но все развалилось в один момент. Кто оказался виноват в семейной драме Егоровых? Давайте посмотрим.
1: Он был единственным человеком, который я точно тогда была уверена, что мне никогда не причинит никакого зла вообще. То есть вот он все, вот он принимает меня такой, какая я есть. И что бы я ни вытворяла, он меня любит, он там будет заботиться. Это вот такое, с таким пониманием, в принципе, я вступала в брак.
2: У Жанны Егоровой были все основания для такой уверенности. Ведь своего мужа она знала еще со школы.
1: Мы учились вместе с первого класса. И как я так припоминаю, он был влюблен. Я знала, что он вот меня любит очень сильно с детства. И я с ним была раскована. Я смотрела на этот мир, я понимала, что его не создал человек. Это создал кто-то очень великий, разумный. И я понимала, что это надо искать. Просто что мнений много, да, философий много. Вот. И я понимала, что как человек я не могу в этом разобраться.
2: Поиски истины привели Жанну сначала в храм, а затем в католический университет. Изучая теологию, философию, девушка стала открывать для себя новый мир. Но пока Жанна витала в облаках, стремясь познать Бога, Денис жил земными интересами – музыка, карьера, налаженный быт. И во всем этом отношения с Жанной были как нечто само собой разумеющееся.
1: Как он мне сделал предложение? Так вот он не делал мне его особо. То есть он как бы просто говорил, что мы столько лет друг друга знаем, давай ты просто переедешь, будем жить, я все буду замечательно делать, я тебя люблю. И как бы вот так это все происходило.
2: Жанна не представляла рядом с собой никого, кроме Дениса. И все же его предложение пожить вместе поставило девушку перед дилеммой.
1: Я, как человек на то время, ну, насколько я уже понимала, верующая, я знала, что брак — это святое. У нас были трения по этому поводу, поэтому никакой такой сильной романтики. Скорее, даже для меня это был какой-то кризис.
2: Жанна и Денис стали жить вместе. Но девушка не думала, что ее согласие попробовать пожить в гражданских отношениях приведет к душевным терзаниям и депрессии. А когда Жанна узнала, что ждет ребенка, атмосфера в доме накалилась до предела.
3: Женщина, да, она приобретает уже целостность в семье с появлением ребенка, и дальше уже только идет борьба между мужчиной и женщиной как какими-то главенствующими элементами в семье. Идет разделение ролей. Да? Женщина, она хранительница очага, мужчина, он добытчик. Если это как-то сломлено или как-то криво поставлено, скажем так, тут начинаются проблемы. Или если есть разногласия на этой почве. Собственно, что у нас и произошло.
1: Думали, что появится у нас ребенок, и мы просто покажем ей, вот, ну, вот, даже через вот эти фотографии, через съемки, как мы действительно, ну, любим друг друга, чтобы она, ну, гордилась.
3: С появлением ребенка я не был готов материально в том числе, морально. Наверное, вот за период беременности я все-таки немножко как-то так осознал, что вот все-таки я уже буду отцом, что у нас семья, что это уже там, ну, не просто там тролливали, беготня.
2: Рождение дочери подтолкнуло Дениса к тому, чтобы узаконить отношения с Жанной. Но печать в паспорте не только не скрепила их союз, это было начало конца. Отношения зашли в тупик. Пришло разочарование.
1: Причины такой не было, знаете, как у других, там, может быть, наркомания, там, пьет, гуляет. Такого, слава богу, не было. Был такой, скорее, внутренний конфликт. Две личности столкнулись.
3: Она начала ставить для меня сразу же определенные рамки, что вот ты должен так, это должно быть так, это должно быть так. То есть для людей, которые пытаются воссоздать, восстановить семью, это были слишком радикальные требования. То, чего мы не успели, скажем,

0: так, притереть за там, начало нашей семейной жизни, мы попытаемся сделать в процессе. И пошли обвинения какие-то, какие-то подозрения.
1: У меня огромное представление уже даже вот о браке, и меня злило, да, что вот некрасиво, не идеально, как оно бы могло, как я уже это понимаю. И, соответственно, я просто не относилась уважительно.
0: Для меня очень важно, чтобы в меня верили. В меня как в мужчину, как в человека, как в добытчика. Ну, наверное, до сегодняшнего дня это остается моим таким определенным комплексом. Когда в меня не верят, мне очень, очень тяжело.
2: Градус конфликта достиг критической точки. И разрыв стал неизбежен. Противостояние двух личностей закончилось тем, что Денис ушел из семьи.

0: резко меняют свое отношение ко мне и уходят в другую семью, скажем так. Ну, или пытаются там наладить какие-то отношения. Самый трудный момент, самый горький момент. Я поняла, что я его теряю, хлопнул дверью и ушел. Чуть не умерла, честно говоря.
1: Жанна тяжело переживала свою неудачу в создании семьи. Ее душило чувство вины перед ребенком и возникало желание все изменить. Но обида мешала Жанне сделать над собой усилие и поговорить с мужем.
0: Для меня была крайняя обида, почему именно меня? Почему я, ну, остаюсь одна, вот, и почему отвернута мужем, да? Что же я такое натворила? Или что я не понимаю, что я должна изменить? Вот это меня очень обижало, оскорбляло, и, честно говоря, ну, это самое больное такое было. Я мучилась, и я не понимала. Я как женщина тогда очень страдала. Мне было, ну, крайне, это как... Ну, не знаю, может быть, кто разводился, особенно оставался с новорожденными детьми, понимает, что это как, знаете, ну вообще все те мечты, все самое лучшее, сокровенное, что у женщин, в принципе, должно было бы быть, да, в такой важный момент ее жизни. Это все перечеркнуто в один момент.
1: Возможно, и ваша семья сейчас переживает кризис, и вы нуждаетесь в поддержке. Мы готовы вам помочь. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и наши консультанты ответят на любой ваш вопрос и помолятся о вас. На примере наших героев мы видим, что одной любви им было недостаточно для того, чтобы брак состоялся. Чего же им не хватало? Что они пропустили?
2: Дело в том, что зачастую люди под словом «любовь» понимают только свои эмоции и свои чувства. Поэтому надо различать эмоциональную любовь и волевую любовь. Эмоциональная любовь, она связана с нашими чувствами, и, которые мы испытываем, когда мы рядом с тем человеком, который нам нравится. Можно сказать, я больше люблю свои чувства, которые я испытываю, когда рядом со мной этот человек. Но эмоциональная любовь, она происходит эмоции происходят от слова «эмэвэрэ», то есть продвигать, двигать, побуждать. Uh-huh. То есть это наша реакция внутреннего мира на те события, в которых мы находимся, или на того человека. Можно сказать, когда человек любит свои эмоции, а не человека. Вот. Но есть волевая любовь. Волевая любовь, вот как раз она, это наше выражение нашей воли, нашего морального выбора, вот как относиться к тому человеку, которого ты любишь. Поэтому, если мы говорим о Божьей любви, то это, прежде всего, волевая любовь. Uh-huh. Ведь говорится, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Иисуса Христа. Uh-huh. И выражение Божьей любви – это решение, это активное действие. Поэтому Бог призывает, прежде всего, верующих к волевой любви. То есть мы принимаем осознанное волевое решение. Допустим, если я муж, я принимаю решение любить свою жену и любить своих детей. Uh-huh. И вот в этой волевой любви как раз и кроется моральная ценность ее.
1: Хорошо. Ну вот молодые люди встретились, да, полюбили друг друга. У них возникла, скорее всего, эмоциональная любовь при этом.
2: Да, да.
1: Когда же начинается вот эта волевая любовь?
2: Ну, прежде всего, Бог предусмотрел, что волевая любовь, она должна раскрываться именно в браке. После заключения брачного союза, брачного завета. То есть одно из определений завета определяет как? Это союз двух сторон, которые раньше не имели никаких взаимоотношений, чтобы в этом союзе давать друг другу чувство уверенности, защищенности и защиты. То есть, когда мы волевым решением, вступая в брак, я принимаю любить свою жену, несмотря на финансовое состояние, несмотря на физическое здоровье, несмотря на все потрясения, которые будут в жизни, это мое волевое решение.
1: Если такая праведная любовь, она покрывает множество проблем, множество каких-то грехов друг у друга, все равно почему же среди даже христианских семей все равно присутствуют разводы? Что же мы упускаем?
2: Дело в том, что нам необходимо, изучая Слово Божье, видеть, как Бог раскрывает свою любовь. То есть, какие у нас должны быть взаимоотношения в семье. Если мы говорим о волевой любви, то есть, как она должна раскрыться в наших повседневных взаимоотношениях. Есть очень интересная такая книга автора Том Маршалл, это «Правильные взаимоотношения». И вот в ней он говорит, что взаимоотношения между людьми базируются на четырех основных столпах, можно сказать. Первое – это любовь, которая все переносит. Второе – это доверие, самое хрупкое во взаимоотношениях. взаимоотношения, которые очень быстро разрушаются. Следующее, он говорит о почтении и уважении, которые самые пренебрегаемые людьми во время взаимоотношений. И четвертое – это понимание. То есть то, что требует самого большего времени во взаимоотношениях, чтобы понимать друг друга. И когда даже верующий, понимая, что они в браке, пренебрегают каким-либо одним из этих столпов взаимоотношений, то приходит проблема.
1: Кто должен в семье идти на уступку первым? Кто должен быть более гибким, муж или жена?
2: Если мы посмотрим, как Бог сотворил семью и взаимоотношения в семье, апостол Павел показывает как бы иерархию духовной власти в семье. Павел говорит, всякому мужу глава должен быть Христос, а жене глава муж. Uh-huh. То есть Павел показывает, что именно муж должен брать на себя все важные решения в семейных вопросах. Он должен быть защитником семьи, инициатором всех духовных процессов. Поэтому, конечно же, прежде всего, лидерство за мужем. Но есть такой тонкий нюанс. Женщины, они были обычно более чувствительны. Uh-huh. Поэтому инициативу должен брать прежде всего тот, кто чувствует, что что-то не так, и увидел проблему. Uh-huh. Потому что если, допустим, жена увидела проблему, а муж еще ее не видит, то нельзя это пускать на самотек. Необходимо поговорить с мужем открыто, вывести в свет эту проблему и примириться.
1: Допустим, что я считаю, что я на 100% прав. Uh-huh. Моя жена, она не права в каком-то вопросе. Uh-huh. Какая моя позиция? Должен ли я ей обязательно доказать то, что она ошибается, а я вот прав, и смотри, насколько я прав?
2: Нет. Прежде всего, муж должен явить свою любовь волевую, потому что Писание говорит, любовь покрывает все. То есть даже если ты видишь неправильно какой-то поступок своей жены или то, что она ошибается, прежде всего, надо покрыть это своей любовью и защитой. Вот. И просто с любовью, может быть, ей сказать об этом. Чтобы она видела, что тобой движет нежелание доминировать над ней, заставить ее посмотреть так, как ты хочешь, а тобой движет желание, чтобы ей стало еще лучше.
1: Ситуация с нашими героями. У них развалилось практически уже все. То есть семьи не существовало практически. Что делать в такой ситуации?
2: Ну, прежде всего, необходимо прийти к автору семьи, к Богу. Потому что он сотворил человека, и сотворил человека социальным и в семье. Uh-huh. И поэтому только Бог может помочь восстановить семейные взаимоотношения. Uh-huh. То есть даже есть такой как бы образ, такой, представь, муж и жена, они уже далеко друг от друга. И здесь Бог. И если муж и жена идут к Богу, они приближаются друг с другом. Когда мы приходим к Богу в покаянии и признаем Его господство, что он сотворил семью, и он дает правильные законы для благословенной семьи. Бог открывает нам свою любовь и прощение, и дает нам силы прощать свою жену, дает нам силы мудрости, как проходить через трудные моменты и проявить вот эту волевую любовь в нежности, в заботе, в дружбе, показывая, что мы ценим нашу жену, свою жену прежде всего как личность, который сотворен по образу и подобию, и которая дана Богом. Да? Uh-huh. И такое отношение будет, конечно, менять. Uh-huh.
1: Видно, что волевая любовь, она требует много усилий,
2: конечно,
1: над собой.
2: И ежедневная работа. Бодрствовать над этими взаимоотношениями. Да. Чтобы было доверие, чтобы была открытость, почтение, уважение. И приходить, конечно, к пониманию.
1: Да, ежедневная смерть самого себя.
2: Своего эго.
1: Да, своего эгоизма.
2: Эгоистических желаний.
1: Наша героиня Жанна Егорова переживала боль потери и терзалась вопросом, который задают себе тысячи оставленных женщин. Что же я сделала не так? И за ответом она обратилась к Богу. Давайте посмотрим.
3: Денис уехал в другую страну, где попытался создать новую семью. Но всякий раз, навещая дочь и бывшую возлюбленную, он понимал, что настоящая жизнь осталась здесь, с близкими ему людьми. А для Жанны каждый его приход был напоминанием об утраченной любви.
4: Для себя понял, что для того, чтобы вот эти мысли все не роились у меня в голове и вот просто не раздирали голову, мне их надо выложить на бумагу. Жанна это мой действительно был хороший друг на тот момент, в любом случае остается им. Она фактически единственный был человек, с кем я мог вот этими мыслями поделиться.
0: Когда тебе каждый раз спина мужа уходящего напоминает о том, что он уже не твой. Этот образ у меня иногда во сне даже, да. Закрываются двери и уходит муж, а у меня просто, ну, вот просто земля из под ног уходит. И я хочу закричать, хочу донести до него, что ты самый дорогой, родной.
3: Именно к Богу Жанна обратилась со своей проблемой. Она понимала, что ей самой не справиться с болью, обидой и непрощением.
0: Мне нужен Господь, мне нужен Бог, мне нужен кто-то, кто будет вести меня на этом пути. Потому что я, как все люди, я раздражительна, мнительна. Ну, в таких обстоятельствах все самые худшие качества, в принципе, открываются, потому что ты борешься.
3: Как только Жанна искренне обратилась к Богу, перемены не заставили себя ждать.
0: И я поняла, что я несовершенна. Я хочу, чтобы он был совершенен. Но ведь я же несовершенна. Я только что признала, что многие вещи я делала не так, не замечала, не уважала, не любила. И вот таким образом постепенно открылись мои глаза. Поняла, что любовь, это не когда мы вот замечаем, что нам сделано, да, когда наоборот как раз, что мы можем дать.
3: Доверив Богу свою семью, Жанна поняла, все, что она может сделать для Дениса, дать ему свободу.
0: Я отпустила, но я знала, что не так это все просто у него, как кажется, что мы родные. То дать ему действительно до глубины, знаете, вот использовать тоже свой шанс быть свободным до самого вот глубины. И я дала ему этот шанс, и потом произошло чудо.
1: Канун Рождества Жанна получила от Дениса письмо.
0: Смысл такой, что он очень сожалеет, что это не его жизнь, ту, которую он постарался на себя примерить. И я понимала, что вот это вот самый важный ответ Божий, что он касается его сердца, чтобы понять, что такое этот брак, да, понять, что такое вот родные люди. Я ему просто даже рассказала, что давай поверим, вот давай начнем сначала только с Богом.
3: Денис вернулся домой. Дверь, которую он захлопнул для себя однажды, теперь распахнулась, пропуская его в новую жизнь. И главное, он поверил, что Бог может воскресить то, что умерло, его семью.
0: Я приняла это, все-таки приняла в сердце, что да, это мой муж. От этого начал отталкиваться, что я должна его принимать таким, какой он есть. Я должна дать Богу возможность созидать его как личность таким, как он его видит, а не как я хочу. Пошли такие шаги, когда я уже замечала, что я на него не давлю, он сам тянется. И это еще больше приятно. Знаете, это вообще это, как бы вот эти такие мелкие вещи, но не накапливаясь, и такое вдохновение жить, и такое вдохновение еще больше что-то делать, еще больше проявлять терпение, потому что ты знаешь, что человек, знаете, поднимается. Ты вот видишь, как он поднимается, он становится мужчиной, да, он становится вот таким, каким я даже себе его не могла представить. Знаете, я всегда говорю, что у меня брак не восстановился, а он воскрес.
4: На сегодняшний день до такой степени все хорошо, что аж как-то вот это даже начинает пугать иногда, потому что мы понимаем друг друга с полуслова. То, что мы имеем сейчас, да, это хорошо. То, что было раньше, да, я не хочу к нему возвращаться ни в коем случае.
0: Это вот истинная любовь, когда ты принимаешь человека, уже, я не знаю, со всеми его внутренним состоянием, кто он есть. И это может дать только, я думаю, Бог, потому что он источник любви.
1: Как только Бог вошел в жизнь наших героев, их семья получила новое начало. Андрей, отношения с Богом. Всегда ли это гарантия хороших семейных взаимоотношений?
2: Это первое и необходимое условие. Но есть еще и наша ответственность, потому что Бог, давая нам мудрость, не будет за место нас делать эти взаимоотношения нашей семьи. То есть мы не должны быть такими емелями, которые лежим на печи и просто говорят «по щучьему велению, по моему хотению», и все само происходит. Мы должны брать ответственность и трудиться над правильными взаимоотношениями в семье.
1: Андрей, прежде чем мы помолимся, я хочу зачитать вопрос одной из наших зрительниц. Спрашивает Светлана из Украины. Ее муж 1,5 года жил в другой семье, а теперь хочет вернуться. Но 16-летний сын против. Муж ставит условие, что сын должен его принять, а если нет, то он ему не сын и знать его не хочет. Светлана желает восстановления семьи, так как самой тяжело поднимать 2 детей.
2: Да, это довольно сложный вопрос для такого однозначного совета. Это необходимо эту семью вести через консультацию. Но что сразу видно, что муж подорвал основы доверия. Как мы говорили, что брак, да, завет, брачный завет должен давать уверенность и чувство безопасности. Так как он бросил эту семью на полтора года, он разрушил доверие к себе, как со стороны жены, так и со стороны детей. Особенно это касается подросткового возраста, потому что подростки, они очень такие, как бы сказать, максимально относятся к этому. И видно, очень, наверное, что сын просто не может просить предательства отца, чтобы его не было рядом в трудные моменты семейной жизни. Поэтому для того, чтобы эта семья действительно восстановилась, тут необходимо, чтобы этот мужчина снова мог выстроить доверие к себе. Это требует длительного времени, очень искренности и заботы. Только через такое доверие сын, может быть, простит его и захочет, чтобы они жили вместе.
1: Вы упомянули о консультации, которая им бы могла помочь. Кто такую консультацию может оказать?
2: Но у нас работает круглосуточная линия телефонного консультирования, поэтому все жители России, Украины могут звонить там бесплатно в любое время суток и бесплатно, анонимно получить консультацию по любому вопросу.
1: Хорошо, давайте теперь мы помолимся за ситуацию Светланы и за ситуацию многих других людей, которые сейчас оказались в серьезных проблемах в связи с тяжелыми семейными отношениями. Давайте мы сейчас обратимся к Богу.
2: Отец наш Небесный, мы сейчас молимся за наших телезрителей, особенно за тех, у кого есть проблемы в семьях. Боже, Ты сотворил человека семейным. В Твоем сердце, прежде чем Ты сотворил первого человека, уже было это откровение семьи и брака, Господь. Мы молим Тебя, чтобы Ты сохранил эти семьи, потому что Ты говоришь, что Ты ненавидишь развод. Даруй мудрости мужьям и женам, чтобы они сейчас в смирении покаялись перед Тобой и признали свои ошибки, которые они совершили в своих семейных отношениях. Чтобы они в смирении пришли к Тебе и взыскали Тебя как своего Господа. И в смирении могли открыть Твое Слово, Библию, Господь, и получить мудрость от Тебя, как восстановить эти отношения, чтобы семьи стали крепкими, чтобы дети радовались гармоничным взаимоотношениям между родителем и отношением к ним. Храни эти семьи, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Андрей, спасибо за беседу. Я верю, что вопросы, которые мы обсуждали, были полезны для наших телезрителей. И хочу напомнить вам, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших последующих программ. А также консультанты линии доверия готовы помолиться за вас. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. На сегодня мы прощаемся с вами и оставляем вас со стихом из Библии. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи».

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта программа очень особенная. Как нам было сообщено вот уже много лет, информация этой программы удовлетворяет всех заинтересованных в правде по всему миру. И именно это мы и пытаемся

стараемся делать. Эта правда соответствует Библии, которая сама является абсолютной правдой. Эта правда также соответствует и последовательным, очень эмпирическим исследованиям, научным по своей природе. Мы пытаемся предоставить вам факты, какими они являются. Сегодняшняя программа называется «Микроэволюция». Что же это такое? Нет сомнений, что мы все изменяемся, что мы не совсем похожи на своих родителей, хотя мы обладаем комбинацией генетической структуры их обоих. Вполне очевидно, что в прошлом и их гены до некоторой степени были подвержены компромиссам. Также очевидно, что и наша генетическая структура изменилась по разным причинам. Мы признаем, что радикалы, лишенные кислорода, сильно угрожают здоровью и генетической целостности живых систем планеты Земля. Что же собой представляют лишенные кислорода радикалы? А ведь теперь над Землей нет первоначального небесного свода, который был там. После его разрушения в дни Ноя, во время Всемирного потопа, электромагнитной энергии было достаточно для создания очень сильного озонового свода, заряженного кислородом. Но теперь он истощен. По своей силе, толщине и обилию его даже и близко нельзя сравниться с тем, каким он был всего лишь 100 или 50 лет назад. И сейчас ультрафиолетовая радиация проникает к нам со всех сторон благодаря солнечной радиации, то есть радиация Солнца, как и радиация открытого космоса, попадает к нам, потому что озоновый свод недостаточно силен, чтобы защитить нас. Эта ультрафиолетовая радиация проникает на нашу кожу и в другие живые системы. Поэтому в клетках и происходят различные мутационные изменения, которые вызывают, например, рак. Он, в свою очередь, глубоко проникает в клеточную ткань всего тела. И эта радиация, которая когда-то вынуждена была проходить через фильтр небесного свода над Землей, теперь также вызывает и другие вещи, подвергающие компромиссу нашу генетическую структуру. Это очень сильная коротковолновая радиация с очень узким радиусом действия. Она поражает кислород, избавляя его от электронов. А кислород агрессивен, поэтому он и начинает очень странными путями соединяться с разными другими химическими веществами. Как раз эти соединения и являются частью пищевой цепи, которую мы поглощаем. Ведь это же часть загрязненной атмосферы, и мы впитываем это в себя. В результате этого каждая клетка нашего тела до определенной степени впитала в себя эти радикалы. Теперь мы уже загрязнены. Есть грязевой нанос в наших телах, который постоянно увеличивается, как пепел в горящем камине. Я считаю, что дополнительные электроны, притягивающиеся не только к кислороду, но и к некоторым из этих кислородных загрязнителей, я отношу их всех к свободным радикалам. Таким образом, это тепловая электронная раковина заряжена отрицательно. Но у вас есть и металлы, которые заряжены положительно. Теперь поговорим о них. Некоторые из этих металлов являются тяжелыми. Например, алюминий. Он тяжел в отношении клеточной структуры. Например, силикон и так далее. И они формируют пепел в клетках. Это часто проникает в ядро клетки. В результате этого возникают такие болезни, как склероз мозга и многие других, которые очень изнурительны. В дополнение к этому, некоторые из этих кислородных радикалов в само структурное ядро клетки проникают, в клетку ДНК. У нас есть истощенная вода, если ее можно так назвать. В ней нет никакой энергии, что противоречит ее первоначальному дизайну. Частично этим и объясняется ослабление структуры генетической композиции. Все это подвергает риску генетическую структуру. Все, о чем я говорил с самого начала программы, иллюстрирует тот факт, что нам нанесен генетический ущерб. Поэтому мы не совсем похожи на своих предков, мы только приблизительно схожи с ними. И мы называем это изменением внутри генетических границ.
Существует также и технический термин для описания этого процесса изменения — микроэволюция. Но пусть вас не пугает этот термин «микроэволюция». Я хочу убедить вас в том, что Бог по-прежнему все еще управляет землей. Я не Бог, а Он — Бог. И если бы мне пришлось все это контролировать и всем управлять, я бы все разрушил. Земля по-прежнему находится в руках всемогущего Бога. Смотрите, на протяжении столетий мы знали, что живые системы изменяются. Эволюционная общественность опирается на натурализм, и она заявила о том, что поскольку эти изменения происходят во всех диапазонах жизни, они обладают потенциалом не только переходить границы генетической структуры, но и вносить в нее новую информацию. Это невозможно. Дело в том, что каждое генетическое изменение теряет эту информацию в контексте компромиссов и изменений. Скажем, при воздействии радиации мы можем изменить генетическую структуру фруктовых мух, которых в науке называют Дрозофила меланогастер. Но изменяя эту структуру, мы не добавляем новую информацию, ослабляем основную. В лучшем случае мы ее просто перетусовываем, используя те же самые элементы. Это и называется микроэволюцией или микроизменениями. Никаких проблем. И наука это подтверждает. Она прямо говорит, что из-за потери небесного свода над землей нашей генетической структуре угрожают разные условия. Но в лучшем случае любые изменения в этой генетической структуре — это перетасовка одних и тех же элементов. Обычно в результате этого информация только теряется. Таким образом, наша система подвержена опасности. Возможно, нам и удастся произвести лошадь, которая будет бежать быстрее. Но есть вещи, которым нам не под силу. Я живу в городе Гленроуз, штат Техас. Это сельскохозяйственная местность. Вместе с университетом в Стефенвилле мы разрабатываем много разных программ. Этот университет всего лишь несколько километров от Гленроуза и занимается сельскохозяйственными программами. Они связаны с выводом лучших пород животных, например, поголовье скота. Подобрав специальную группу коров, возможно, нам и удастся вывести тяжеловесную породу, которая бы производила больше мяса, а не жира, и которая бы обладала более развитой мышечной структурой. Возможно, определенная порода лошади, выведенная нами, побежит быстрее, чем чистокровная лошадь. Но долго этого не продлится. Мы даже можем изолировать или сузить какую-то генетическую линию, чтобы вывести отменных породистых скаковых лошадей. Но когда освободишь от ухода этих коров или лошадей, оставив их на природе, выживут только те, у которых основная структура с более широким резервом генов. Вы понимаете, это чрезвычайно важно. Если освободить их всех, выживут только те, которые обладали первоначальной, основной структурой с более широким генетическим резервом. Это чрезвычайно важно. Итак, возможно, нам и удастся генетически вывести такую породу, которая будет превосходной в каком-то направлении, но зато мы ослабляем основную информацию этой генетической структуры. Чтобы эти лошади долго жили, нам необходим более широкий генетический резерв. Нам нужны здоровые, эффективные лошади, а не просто прекрасные на вид жеребцы. Нам необходимо старое, длиннорогое поголовье скота, а не какие-то экзотические породы. А знаете ли вы, что длиннорогая корова каждый год может рожать теленка и делать это 22 или 23 года? А когда посмотришь на экзотические виды, я бы мог перечислить множество из них, они даже и близко не могут сравниться с этими коровами. Таким образом, нам необходима более широкая генетическая линия. И это всего лишь вступление. Ведь любое генетическое изменение — это в лучшем случае просто перетасовка основной информации для того, чтобы добиться какого-то одного
результата. Но большинство генетических изменений просто ослабляют основную информацию, в результате чего на свет появляется менее жизнеспособное существо. Это не соответствует теории эволюции, но это соответствует фактам научных исследований. Микроэволюция — это просто изменение внутри границ какого-то генетического резерва, часто приводящие к потере информации. Это и есть микроэволюция, хотя они и думают, что у них нет проблем никаких. Эволюция означает изменение. Обратите внимание вот на такой факт. Прислушайтесь к моей иллюстрации микроэволюции, которую предполагали и геологи, и антропологи, и физики, и культуроведы, и палеонтологи, все ученые по всему миру. Вот иллюстрация макроэволюции. Под эволюцией, как мы ее обычно подразумеваем, признаются мутационные изменения простых существ, с которых, судя по мнению эволюционистов, и началась жизнь. Эти изменения были вызваны как окружающей средой, так и системой энергии, которая повлияла на простые организмы. Как сказал Дарвин, небольшие изменения произошли в результате естественного отбора. Итак, из единственной живой клетки произошли целые новые творения и создания. Затем появились и новые виды, которые, в свою очередь, подверглись изменениям. И в конечном итоге, благодаря новой генетической информации, появилось все человечество, обладающее невероятно сложным мозгом. Но основано ли это на факте? Конечно же, нет. Вот это и есть макроэволюция или стандартная эволюция, разные изменения разных систем и естественный отбор. Это наиболее известная и изначальная ее версия. И у микроэволюции на самом деле нет научных или библейских проблем. Она представляет собой изменения внутри видов. А новую генетическую сверхъестественную информацию придумала макроэволюция или стандартная эволюция. И это, кстати, совершенно невозможно. Мы сравниваем микроэволюцию, то есть простую перетасовку внутри границ генетического резерва, с макроэволюцией, которая обозначает переход одного вида в другой. Этого никогда не наблюдалось. В соответствии с мнением микробиологов, это просто невозможно. Невозможно, потому что любая генетическая структура живой системе неприкосновенно. В нее невозможно внести какую-то новую, сверхъестественную информацию. И говоря об изменениях внутри вида, давайте перейдем к некоторой конкретной специфике. Например, давайте посмотрим на изменения, произошедшие в человеке. На иврите это слово «беремен». Означает оно «вид». Возможно, оно звучит для вас странно, и вы думаете, о чем это он. Но это с еврейского перевод, что означает «вид». Итак, внутри этого вида возможны разные изменения, и они могут происходить только внутри генетического резерва. Осознаете ли вы, что во время римского периода, главным образом это было библейское время, было всего лишь четыре вида собак? Да, все остальные виды собак, которые у нас есть сегодня, произошли от этих четырех видов, благодаря селективной генетике и узкородственному и селективному размножению для определенных целей. Все собаки произошли от четырех видов. И у нас есть и великий Дейн, и Сен-Бернар, и маленький Чиуауа, и которых только не придумаешь. Не забывайте, каждый из этих специфических видов ограничен какой-то определенной функцией. Скажем, маленькая чиуауа не может выжить на природе без заботы человека. Они ограничены. Уличный дог, уличная собака может выжить сам по себе намного лучше, чем экзотические виды собак. Всем нам знаком маленький пудель, которым многие дорожат. А те, которые их разводят, четко говорят нам об их очень высокой смертности при рождении.
ведь их генный резерв очень ограничен. И хотя очень приятно с ними играть и прижимать их к себе, им никогда не выжить просто на улице без ухода человека. И в этом смысле они очень ограничены. Чтобы собака могла выжить сама по себе, ей просто необходим широкий резерв генов. Итак, от четырех видов собак произошло столько разновидностей. Как видим, эти изменения обладают огромным потенциалом. Но это не эволюция в своем обычном смысле или макроэволюция. Ведь ничего нового не добавилось. Скорее, наоборот. Но давайте опять вернемся к человеку. У нас по-прежнему прекрасные дети разных видов. Каждый из них полностью человек, и по своему разуму и внешности очень дорог не только нам, но и Богу. И они очень дороги нам. Кто-то более знаком, кто-то менее знаком. Но факт остается фактом. Все они настоящие человеческие существа. Было время, когда эволюционисты, сторонники Дарвина, делили людей на расы, подчеркивая превосходство одной над другой. Ведь это все люди, одна человеческая раса. Мы постоянно узнаем, насколько необыкновенны и разум человека, и его физические возможности во всех этих удивительных видах людей, во всех людях, видах живых систем, которые мы знаем как люди. Но кто-то скажет: подождите минутку, я согласен, что все не просто люди, но как же насчет орангутангов или других обезьян? Ведь научные исследования определили, что генетика обезьяны идентична человеческой на 98,4%. Разве нельзя было устранить быстро такую небольшую разницу? Всего лишь 1,6%? Нельзя ли устранить 1,6% и из обезьяны получился бы человек? Можно ли это сделать? Конечно, нет. Совершенно нет. Один из наших консультантов, генетик Барни Медекс, доктор философских и медицинских наук, предоставил нам результаты своих последних генетических исследований. Он утверждает, что по научным подсчетам генетическая мутация даже одной миллиардной части хромосомы животного непреклонна фатальна. Это очень важно. Генетическая разница между человеком и его так называемым близким родственником шимпанзе по крайней мере 1,6%. Хотя и кажется, что это немного, но было определено, что это, по крайней мере, 48 миллионов нуклеидов, которые нужно было преодолеть и изменить. А случайное изменение всего лишь трех нуклеидов структуры ДНК является фатальным для животного, либо сразу же фатально в его отпрыске, который может появиться на свет искалеченным мутантом. Это если изменили три нуклеида. А разница в 1,6% означает 48 миллионов нуклеидов. Комбинация всего лишь трех является фатальной. Таким образом, это значит, что просто невозможно преодолеть эту брешь между обезьяной и человеком. Нам нужно начать с первоначальной генетической информации. Но как же получается изменение? Следите внимательно. У нас есть специальная таблица, демонстрирующая изменение меланина в человеческом организме. Конечно, лучше тем из нас, у кого его больше, но тем не менее у некоторых из нас светлая кожа. У нас есть 16 разных категорий, от очень густого темного цвета до светлого. И всеми этими разными возможностями обладает единственная пара родителей. Вы поняли это? Одна родительская пара обладает жизненным потенциалом каждой из этих генетических комбинаций. Например, у одной пары в Британии родились близнецы, мальчики, один из которых был светлокожим, а другой темнокожим. И оба они одного и того же генетического происхождения. У них одни и те же мать и отец. Это только подчеркивает, насколько по-разному выражается генетический потенциал. Например, я самый старший из 10 детей. Все мои братья и сестры совершенно разные. У меня у самого
пятеро детей. Один из них уже на небесах. Он ушел от нас. Двое сводные дети. Все они мне очень дороги. Но в сводных детях мне не нужно искать изменений. Каждый из моих собственных детей необыкновенно разный, хотя все они из одной и той же генетической композиции. Таким образом,

В большей форме вот здесь иллюстрируется 16 главных различий. Конечно же, к ним можно было бы добавить что-то еще, это иллюстрируется по всему генетическому потенциалу. 16 основных комбинаций этих различий могут

определяющей их особенной и очень разной характеристикой. Но все они произошли из одного вида, от одной лошади. Это подводит нас к прекрасной иллюстрации, которую можно найти в литературе. Это вид хоботных. Все эти существа похожи на слона. Недавно были раскопаны два стегановых мамонта. Их помогли определить горбы, один на голове, другой в нижней части лба и, конечно же, на спине. Это совершенно поразительно. Без этих мамонты были бы совсем похожи на современных слонов. И их полно в определенных местностях. Это вот замечательные мамонты. На них было очень много шерсти. Нам знакомы также и экзотические творения, экзотические создания, например, тетралофодонский мастодон. Но пусть это не пугает вас. Предположительно, это древний мастодонт, но, по нашему мнению, все это происходило всего лишь в несколько тысяч лет назад в результате сотворения мира и в результате широкого генетического резерва. Тетралофодон, мастодон, был раскопан с четырьмя бивнями. Это очень экзотический вид семейства хоботовых. И эти мамонты с обильной шерстью просто великолепны. Но у всех у них один и тот же генетический потенциал. Таким образом, вот это и есть микроэволюция. Овладев генетическим кодом мастодонта и плодотворив современного слона, возможно возродить этого прекрасного мамонта со всей шерстью. Фактически над этим работает уже и сейчас, ведь у них одна и та же общая генетическая структура. Я сам с нетерпением этого жду, потому что на самом деле это возможно. Таким образом, мы проиллюстрировали вид. И мне очень нравятся эти создания, они очень специфические, их дизайн просто великолепен. Уши у них — система охлаждения, я не имею в виду просто эффект веера. Когда они сжимают свое ухо, они уменьшают прилив крови к поверхности этих великолепных ушей, и уменьшается и их тепловая энергия. Таким образом, они сами себя охлаждают. Когда они расправляют свои уши, это значит, они хотят избавиться от некоторой теплоты в своем теле. И когда они их сжимают, прижимают назад, они пытаются удержать тепловую энергию. Таким образом, расширение ушей — это их система охлаждения. Это прекрасный дизайн нашего Творца. Сам человек всегда был человеком, как и все виды созданий, всегда были теми или иными видами. Таким образом, я хочу вот что сказать в заключении. У нас нет никаких проблем с микроэволюцией, потому что она — не что иное, как изоляция или вторичное изменение основной генетической информации, которая была там с самого начала. Но главная проблема в макроэволюции, которая на самом деле никогда не была подтверждена наукой. Да и в модель сотворения она никак не вписывается. Макроэволюция — это концепция предоставления новой информации, что намного усложняет уже саму по себе очень сложную структуру. Ведь они предполагают, что ее результат — это совершенно новое существо, что в научном плане совершенно невозможно. Я пытаюсь вам вот что сказать. Все по-прежнему в руках Бога. Даже если мы и видим какие-то изменения в ограниченном плане, иногда они очень драматические, все равно все по-прежнему остается таким, как его сотворил Бог. Это только иллюстрирует его созидательность. Это иллюстрирует тот факт, что Бог сотворил все эти виды совершенно неприкосновенными. Микроэволюция — никаких проблем. Макроэволюция — огромная проблема, потому что в ней нет ничего общего с наукой.

Однажды к Иисусу Христу подошел юноша. Иисус в это время находился в кругу своих учеников. Рядом были еще люди, и вот подошел некий юноша, который спросил у него: «Что мне делать для того, чтобы наследовать вечную жизнь? Что мне делать для того, чтобы войти в Божье Царство?» И когда Иисус посмотрел на этого юношу, он увидел его сердце. Вообще, в Священном Писании сказано, что Бог, Он не человек, Он смотрит не на внешность, Он видит сердце человека. Поэтому, когда мы читаем в Евангелии, что Иисус, взглянув на него, полюбил его, это говорит об искренности и чистоте сердца этого юноши, этого молодого человека. Господь, взглянув на него, ответил: «Но знаешь ли ты заповеди? Соблюдай заповеди. Не кради, не прелюбодействуй, не воруй, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». Господь в ответе своем вспомнил вторую часть Деколога. Деколог, 10 заповедей, разделены на две части. Первые 4, они говорят о почтении и уважении к Богу. А прочие 6 заповедей, вторая часть Деколога, говорит о почтении и уважении к людям, о том, как проявлять любовь к людям. Так вот, Господь процитировал вторую часть Деколога и спросил: «Живешь ли ты по этим заповедям? Тот, кто живет по этим заповедям, имеет шанс наследовать вечную жизнь, войти в Царство Божие». «О, — ответил юноша, — я все это знаю от моего детства. Меня так воспитывали. Я рос, воспитанный на соблюдении этих заповедей». «Хорошо, — ответил Господь, — тогда тебе одно не достает. Иди, продай свое имение, получи деньги за свое имение и раздай нищим. А после этого, оставив все, приходи и следуй за мной». Кому еще Иисус говорил такие слова: «Иди и следуй за мной»? Ну, конечно, можно ответить, Он ко всем нам обращается с таким призывом, но на страницах Евангелия Он такие слова говорит апостолам в первую очередь. Кем мог стать этот юноша, который был подвергнут такому серьезному испытанию? У него было большое имение, и поэтому, когда он услышал призыв Христа оставить все и последовать за Господом, последовать тем путем, а он видел, что это за путь, он видел, во что одет был Иисус, он видел, во что были одеты его спутники, он знал, наверное, наверняка знал историю жизни спутников Иисуса, что это скромные люди, как правило, мало среди них образованных, чего-то там большого достигших в жизни, большого положения, обладавших большим каким-то высоким положением в обществе. Это скромные достаточно люди в своей массе в основной. Поэтому он понял, его ожидает дорога, может быть, бедности, лишений, вот следование за Иисусом. Он понял, это дорога, на которой не будет роскоши и богатства. И поэтому он опечалился, наверное, поникло его лицо, видимо, глаза он опустил в землю и удалился. С такой же печалью вслед ему смотрел и Господь. Обратившись к ученикам, сказал: «Друзья мои, как трудно богатому войти в Царство Божие». В городских стенах были, естественно, ворота в каждом городе в то время. Представьте себе картину, что какой-то человек опаздывает и не успевает войти в город, пока еще ворота открыты. На этот случай всегда была маленькая такая калиточка, через которую надежного и проверенного человека, имя которого узнают, кто за него поручиться может в этом городе. Его, вот этого человека, через вот эту маленькую калиточку пропускали. Ворота не открывали, а вот маленькую калиточку открывали, чтобы он прошел. Вот эта маленькая калиточка называлась игольным ушком. И Иисус добавил ко всем своим словам, которые он произнес после того, как юноша с печалью удалился: «Труднее, проще верблюду,
пролезть сквозь вот это игольное ушко, чем богатому войти со всем своим богатством в Царство Божие. Ученики посмотрели друг на друга, они сами были не прочь обладать каким-то имуществом и богатством. И более того, на тот момент, еще не до конца понимая смысл миссии Иисуса, смысл того, для чего Он пришел в этот мир, они надеялись, что их верность, постоянное присутствие рядом с Иисусом оправдают себя и когда-нибудь в будущем, когда Он сядет на престоле Израиля, они добьются и тоже получат богатство. И вдруг Он говорит: друзья, сложнее богатому войти в Царство Божие, чем верблюду протиснуться в игольное ушко. Они спросили тогда: а кто вообще тогда может спастись? Человеком это невозможно, но возможно Богу, ответил Иисус. Другими словами, богатство – это, конечно, не грех. И, безусловно, в Писании мы, читая Священное Писание, видим множество примеров людей, которые были богаты, обладали огромным достатком, но вместе с тем они названы праведниками. Ну, первый, кто приходит на ум, безусловно, это праведный Иов. И Священное Писание, когда описывает количество животных, которыми он обладал, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, дойный скот, поля, имущество, дома, у каждого из его детей было свое имение. Это был очень богатый человек, но вместе с тем праведный. Так о нем, такую характеристику дает ему Священное Писание. Авраам был человеком далеко не бедным. Господь его благословил. Конечно, Авраам свое богатство заработал в прямом смысле этого слова трудами, бессонными ночами, своими руками. Он был пастухом, у него было много слуг, у него было большое имение. Бог его благословил, и вместе с тем он назван другом Божьим. Это друг Божий. Друг Божий, является очень богатым человеком. Богатство не грех. Соломон, мудрейший человек на страницах Священного Писания, он автор книги Притчей, он автор книги Экклезиаст, вошедшие в канон Священного Писания. Да, богатство не грех. Но вот чему учит Священное Писание, о чем говорит Библия, что деньги в жизни человека – это еще далеко не все. Они не играют вместе с тем решающую роль в том, какая судьба сложится у человека. Вот, например, книга Притчей, 13 глава, 7 и 8 тексты. «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет». И к нему, соответственно, относятся. К нему, соответственно, относится как к богатому. Он умеет человек вот из этого стиха так себя подать, что все к нему относятся как к богатому, как к им обладающему влиянием, властью, возможностями. А хотя у него за душой, может быть, вообще ничего нет. А другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Человек, даже обладая имуществом, может бы жить так, и обладая какими-то возможностями, может жить так, что вокруг все будут думать о нем как о бедном человеке. 8 стих. «Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит». Имя. Вот исходя из первого текста, который мы прочитали, из седьмого текста. Имя, которое создает себе человек, иногда бывает реальнее и важнее реального финансового состояния. А второй текст, восьмой текст. Богатый человек имеет возможности, у него множество возможностей. Он может себя защитить, если что-то ему угрожает. Он может приобрести то, чего не может приобрести другой человек. Но с другой стороны, в жизни бедного человека порой даже не возникает тех проблем, которые возникают в жизни человека, обладающего большим имуществом. Я когда-то давно слышал такую историю.
о молодой супружеской паре, которые совсем недавно заключили завет брачный, союз, точнее, брачный, поженились. И у них все было в жизни хорошо, в отношениях, но не было большого имущества. Они жили достаточно скромно. Они любили по вечерам петь. Они открывали окна своего дома и вместе

дети пели. Люди, проходившие, жившие с ними на улице, проходившие по этой улице, очень часто слышали их пение, слышали их красивые голоса и останавливались, чтобы насладиться этой гармонией голосов, от которых веяло счастьем, миром, спокойствием каким-то семейным, теплом. Людям это нравилось. И один прохожий, состоятельный довольно человек, когда вот послушал их пение, зашел к ним познакомиться, просто поблагодарить, сказать, вот как вы красиво поете, людей радуете, соседей своих по вечерам. Ну, увидел, что у них очень скромная обстановка, и достал деньги, говорит, вот вам, хочу поблагодарить вас за концерт прекрасный, который вот я прослушал. Вот так посмеялись они, и он ушел. Через некоторое время он опять проходил по этой улице, желая остановиться и послушать пение этой супружеской пары. А пения-то не было. Его заинтересовал, он не понял, почему, что-то, может быть, случилось с ним, может, кто-то заболел, он зашел к ним в дом, обстановка оказалась уже получше. Он поприветствовал хозяев, и оказалось, что с имуществом, которое вот так неожиданно на них свалилось, пришли и проблемы. Они просто поссорились, потому что они не знали, на что потратить эти деньги. У них были споры, у них болела голова от того, что они просто не знали, как обращаться на самом деле с большим имуществом, которое им пришло в руки. Это, конечно же, притча, но она о многом, она дает определенные уроки. В жизни бедного человека действительно не возникает тех проблем, которые возникают в жизни богатого человека. И в этом есть, ну, определенное, но преимущество. Рассказываю также притчу о человеке, последовавшем за Иисусом Христом. Вы помните призыв Иисуса Христа к своим последователям, как звучит? «Возьми крест свой и следуй за мной». Так вот, человек из этой притчи, вступив на дорогу следования за Иисуса, получил и свой крест. Но он ему показался таким тяжелым, он взвалил его к себе на плечи, он еле шел, сгибаясь под его ношей. Конечно, со временем ему стало проще, он окреп, он привык к своей ноше, но он постоянно думал о том, что, может быть, есть легче крест, может быть, есть удобнее крест. И вот у него возникла возможность обратиться к Богу и спросить об этом. «Почему мой крест так тяжел? Почему ты дал мне именно этот крест, а не какой-то другой?» «Хорошо», — ответил Господь, и подвел его к месту, где стояли кресты. «Ты можешь оставить свой крест среди вот этих крестов. Выбери тот, который ты посчитаешь наиболее подходящим для тебя». И вот герой нашей притчи оставил свой крест, этот он сразу затерялся среди прочих, и он начал искать, какой же выбрать. Он увидел золотой, инкрустированный драгоценными камнями, очень красивый, искусно сделанный. Он подошел к нему, взялся за него, даже приподнять его не смог. Взвалил его себе на плечо, на спину, приподнял немножко, сделал один шаг и упал с ним. «Нет, этот мне не по плечу». Поставил его на место, пошел искать другой. Нашел еще один, подходящий. Но он был неудобен, какой-то узловатый, красивый, вроде бы и маленький, но узловатый, постоянно где-то давило ему, и он его не мог нести. И вот он перебирал кресты. И вдруг, взяв один себе на плечи, он почувствовал, как хорошо тот лег ему на плечо. И после этого он его приподнял и почувствовал, что он в состоянии его нести. «Вот крест подходящий мне», — ответил герой притчи. «Но это именно тот, который я дал тебе в самом начале», — ответил ему Господь. Да, не все могут, очень хорошая притча, согласитесь, не всем по плечу большое богатство, не всем по плечу та огромная ответственность, которая ложится на человека, когда он должен управлять большим имением, большим

какими-то ресурсами. Господь может это дать, но не каждому дает. Зная о возможностях, о наших возможностях и о нашей силе, насколько мы в состоянии вынести ответственность большого имущества или богатства. И тем не менее мир преклоняется пред богатством и богатыми. Поэтому не стоит удивляться, что самое большое сокровище, которым обладает Господь, Он все-таки доверил людям скромным, даже, можно сказать, бедным. Апостол Иаков в своем послании так говорит об этом. Иакова 2:5. «Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Хотя в Писании много примеров богатства, но большинство героев веры все-таки оставались людьми простыми. У них было другое богатство. Они действительно обладали сокровищем неприходящим, сокровищем, которое невозможно потерять, сокровищем, которого невозможно лишиться. Это вера. Это благодать Божья. Это насыщенное и богатое содержание духовной жизни, возвышенные цели, прекрасные моральные качества, высокая нравственность, чистота помыслов и, конечно же, благословение Божье. Вот что составляло их богатство. И дело не в том, что они не могли разбогатеть. Вот я представляю себе всех этих людей, особенно учеников Иисуса, особенно апостолов. Господь очень богат, Он велик, у Него есть, Он обладает всем, что есть в этом мире. Он мог бы обогатить и апостолов, и их семьи. Это были бы баснословно богатые люди. Но дело не в этом. Через вот этих людей Господь желал показать нам, что в Его глазах является подлинным сокровищем. Но надо заметить, что сами бедные люди, которые попадаются на жизненном пути христианина, вообще любого другого человека, они являются испытанием. Они являются испытанием. Даже те же самые апостолы, которые странствовали, в их кошельках порой ничего не было. Когда они приходили с именем Иисуса в чей-то дом или приходили с именем Иисуса в какое-то селение, то, как к ним люди относились ради имени Иисуса, которое они несли с собою, было для людей испытанием. Можно было бы определить отношение людей к Богу по тому, как они относились к этим странникам, проповедующим Евангелие. Что-то похожее сегодня происходит. Что-то похожее происходит, когда я встречаю нищего, когда я встречаю бедняка. Как я к нему отношусь? Встреча с нищим и с бедняком испытывает мое сердце. В послании Галатам апостол Павел говорит такие слова. Он обращается к церкви и говорит о том, что он выполнил одно важное поручение, которое ему дала церковь. Он вспоминает, что ему сказала церковь, когда он отправлялся в миссионерское путешествие. Церковь дала ему задание помнить нищих. И вот что он пишет. «Вы мне дали задание, вы мне сказали, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Вы знаете, когда я готовился к этому выступлению, прочитал вот этот библейский стих, для меня это оказалось так удивительно. Апостол Павел, его главная цель была проповедовать. Он был учителем слова, он был человеком слова, и он хорошо умел это проповедовать. Но помимо проповеди Евангелия, важной составляющей его путешествий миссионерских, когда он открывал церкви в новых местах, людей исцелял, он должен был еще заниматься благотворительностью,
Такую заповедь дали ему братья в Иерусалиме, апостолы и другие христиане. И он старался это исполнять. Значит, Евангелие, оно соседствует с благотворительностью. Оно немыслимо без благотворительного отношения к бедным людям. Стоит на это обратить внимание. Вы знаете, Павел имел ремесло, и это ремесло было прибыльное в свое время. Апостол Павел хорошо изготовлял палатки. Это сегодня палатка удел, ну, туристов, путешественников, которые, добровольно оставляя уютный дом, отправляются путешествовать, хотя могли бы на машине поехать, или на самолете полететь, или на поезде поехать. Но они своими ногами желают преодолеть какой-то путь и испытать на себе невзгоды путешествия какого-то. А в те времена у людей выбора не было. Все их перемещение между городами происходило пешком. Они всегда путешествовали. Поэтому изготовление палаток было довольно прибыльным ремеслом. И апостол Павел, на страницах его посланий сохранилось это. Он, изготовляя палатки, продавал их. И деньги вырученные, часть уделял для содержания самого себя, а часть на благотворительность, чтобы поддерживать нищих. Именно поэтому апостол Павел имел полное право, обратившись к христианам, сказать о том, что каждый христианин должен трудиться своими руками. Для чего? Для того, чтобы себя кормить и уделять нищим. Это заповедь. Вот апостол Павел ее соблюдал. И действительно, не обращать внимания на бедных, игнорировать их нужды. Священное Писание говорит, это грешно, это грех. В книге пророка Амоса, один из древних пророков, так называемых малых пророков, по своему значению, безусловно, этот пророк немалый, но по объему его книга, она не такая большая, как другие пророческие книги. Так вот, в книге Амоса, в 5 главе, в 12 стихе мы читаем, «Бог обращается к Израилю, к своему народу. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши, и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедного». Посмотрите, что получается, что одна из причин слабости древнего Израиля, а вот пророк Амос выступает и говорит уже в то время, когда Израиль сильно ослабел. Возьмите времена Давида, особенно времена Соломона. Это было мощное государство, которое расширяло свое влияние, расширяло свои границы государственные и политическое влияние, богатело. А вот времена Амоса это царство сжалось, разделенное на две части. Происходили даже междоусобные войны между Иудеей и Израилем. Израиль стал слабым, зависимым от соседей своих государством. Одна из причин – не обращали внимания на нужды бедных, извращали на суде дела бедных, ставили права богатых на суде выше прав бедных. И, конечно же, такое игнорирование нужд бедных людей является грехом в глазах Бога. Итак, сам Господь однажды сказал, «Нищих всегда будете иметь среди себя». Но, соответственно, это определенное испытание для нас. Нищие всегда будут рядом с нами. Даже в самом богатом государстве есть люди, обнищавшие по той или иной причине. И вы знаете, последнее время мы стали более черствыми по отношению к бедным людям.
Ну, я понимаю, почему это происходит. Потому что нам все... Вот когда появляется какой-то бедный человек или нищий, просит где-то на углу или проходит по вагону электрички, и мы сразу думаем, это бизнес какой-то. Это какой-то теневой бизнес, что с нас просто выманивают деньги. И вот в Писании сказано, апостол Павел предупреждал, из-за того, что будет умножаться беззаконие, во многих охладеет любовь. Я хочу обратиться к нам, ко всем, и к вам, дорогие зрители, и к самому себе, ко всем, кто слышит эту проповедь. Все-таки не должно это происходить с нами, если мы называем себя христианами. Наши сердца не должны настолько очерстветь, чтобы мы перестали помогать бедным и тем, кто беднее нас, тем, кто нуждается. Я бы хотел призвать нас всех сделать свои сердца более расположенными к благотворительности, к помощи нуждающимся. Конечно, в этом вопросе нужна осмотрительность. Но если мы реально видим нужду человека, давайте будем открывать свою руку для оказания помощи людям. Такие люди и такие моменты в нашей жизни, они испытывают наши сердца, насколько мы чутки, насколько мы добры, насколько мы отзывчивы, насколько наши сердца покорены любви и сострадательности нашего Учителя. Наш Учитель Иисус, Он сам не был богат в земной жизни, но мы знаем, что и Он, наш Господь и Учитель, уделял определенное количество денег, которое было в общем имуществе у Него и у Его учеников, отделял для благотворительности. Если сам Господь это делал, Его ученики это делали, это для нас заповедь. Амос сказал, пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток.

Для Лесли Кинг 4 июля не просто национальный праздник. Это личный ее день независимости. В этот день Лесли обрела свободу от зависимости и сексуального рабства и стала той, кем ее создал Бог. Мое детство — это боль, изнасилование и прозвище. Ранние годы Лесли Кинг были наполнены отвержениями и насилием. Ее отец часто был пьян и бил мать. Девочка была мулаткой, и поэтому в школе ее часто дразнили и даже били. Для меня мир был темным местом. Я ему не нравилась. В нем не было для меня места. В 8 лет Лесли расслил старший кузен. Это длилось несколько месяцев. Я дала своему кузену прозвище Бугимен. Он клал мне руку на рот и говорил, что если я скажу хоть что-то, мой отец убьет мою мать. Лесли молчала, а отец продолжал избивать мать. Девочка просила Бога остановить это, но, не получив ответа на молитвы, обозлилась. Она не понимала, почему Бог такое допускает. Бог любил маленьких детей, но я была другой. Поэтому меня он не любил. В 15 лет в поисках защиты и внимания Лесли начала встречаться со взрослым мужчиной. Однажды он повел ее домой к другу. После пары бокалов она потеряла сознание. Когда я очнулась, его друг был на мне. Мужчина, которого я любила, который говорил, что никто не причинит мне вреда, был рядом. Я смотрела на него, а он выглядел как сам дьявол. Тот человек не отпустил Лесли, и она оказалась в сексуальном рабстве. Мне сказали, если ты убежишь, расскажешь полиции, мы убьем твоих родных, а потом и тебя. Лесли занималась проституцией в разных уголках США. Чтобы притупить боль от постоянного насилия, она начала принимать наркотики. Через 10 лет ее сутенера арестовали, а она продолжала работать проституткой. Проституция стала для меня символом власти. Эти мужчины дадут мне то, что я захочу, они заплатят мне. Но власти у нее не было. На протяжении следующих 10 лет она начала принимать еще более серьезные наркотики. И в итоге перешла на крэк и кокаин. Чем старше я становилась, тем сильнее становилась моя боль. 4 июля 2000 года она пыталась покончить с собой и приняла таблетки с алкоголем. Когда я умирала, то закричала: «Бог, если ты есть, если ты реален, помоги мне». И я ощутила объятья. Такого не было даже в детстве. Я почувствовала это. Лесли поняла, что Бог реален, что Он рядом. На следующий день она записалась на 30 дней в реабилитационный центр и смогла бросить наркотики. После реабилитации она пошла в христианский приют для женщин. Там она провела целый год, изучая Библию. Я научилась себя любить. Я прилежно работала над собой. Узнала, кто я такая. Какая у меня цель. Лесли захотела заботиться о других и начала оказывать медицинскую помощь на дому, но не ощущала мира внутри. Я привыкла жить в ненависти и злости. Всю жизнь мне было хорошо в дискомфорте. Однажды ее клиентка с болезнью Альцгеймера и деменцией сказала фразу, которая все изменила. Она никогда не разговаривала. Но однажды схватила меня за руку и сказала: «Тебе нужно молиться за них». И я прекрасно понимала, что она имеет в виду. Я должна была
простить всех, чтобы освободиться самой. В этот момент Лесли поняла, что тоже нуждается в Божьем прощении. Тогда я сказала Господу: «Господи, я знаю, что поступила неправильно. Мне необходимо отпустить их». С тех пор Лесли начала помогать другим женщинам обрести свободу. В 2005-м она запустила программу «Священное начало» для женщин, которые находились в сексуальном рабстве. Это позволило мне разобраться со всем, с чем я сталкивалась, и понять, с чем нужно бороться, и помочь другим выбраться из тьмы. Сейчас Лесли замужем за христианином и окружена людьми, которые по-настоящему ее любят. Когда я смотрю в зеркало, то вижу себя. Сильную женщину Божью, воительницу, бойца. Я знаю, кто я. Жизнь может наносить неожиданные и несправедливые удары людям. Не так ли? Детство Лесли привело к нехорошим вещам. Такое происходит и серьезно ранит нас. Нам бывает так тяжело, что даже после обращения к Богу, после того, как мы узнаем, что Бог простил нас, нам трудно простить других. Тех, кто не просит прощения, кто использовал нас ради своей выгоды. Все это кажется нам очень несправедливым. Не так ли? Возможно, ваш опыт и не такой ужасный, как у Лесли. Разрушенные отношения, человек, не отдающий долг. Это может быть разное, и вы держитесь за эту боль. Она не отпускает ваше сердце и ум. Вы не можете перестать думать об этом. Постоянно злитесь на несправедливость, как это было с Лесли. Иисус сказал, что мы должны прощать 70 раз по 7. Это значит, что не имеет значения, кто, что и сколько раз сделал. Прощайте, чтобы самим получить прощение и освободиться. Так сказал Иисус. Я пришел, чтобы освободить пленников. Пленниками чего являетесь вы? Всякого разного мусора. Кто-то обидел вас без причины, давит какие-то события в детстве. Вас бросили, вы чувствуете пустоту. Но Лесли сказала: «Я наконец-то нашла свое предназначение». В Иеремии 29:11 сказано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Возможно, сегодня вы задаетесь вопросом: «Кто я?» Я хочу сказать, если вы живете в горечи, злости или ненависти, то примите решение, даже если не хочется. Сделайте первый шаг и скажите: «Я прощаю этого человека. Господь, помоги мне простить». Помните, как у Фомы были проблемы с верой, и он сказал: «Верую, помоги моему неверию». Бывают моменты, когда мы чувствуем подобное. Обратитесь к Богу, если вам тяжело прощать. Боже, помоги по-настоящему простить. Когда вы прощаете тех, кто ранил вас, вы сможете в свободе достигать тех целей, которые Он будет открывать вам. Вы были рождены с предназначением. Библия говорит, что у Бога были планы на вашу жизнь еще до того, как сформировались вы в утробе матери. Как думаете, что хочет сделать враг Бога? Он хочет украсть у вас возможность быть свободным, украсть у вас Божий план, победить вас, сделать так, чтобы вы считали себя никчемным. Не ведитесь на это ложь. Библия называет сатану отцом лжи. Ищите истину. Она...

0: в Божьем Слове. Он не оставил вас здесь без истины, на основании которой мы можем жить. Библия наполнена Божьим обетованием. Изучайте ее. Начните читать Библию с Евангелия от Иоанна в Новом Завете. Прочитайте ее, и вы поймете, что значит ходить с Иисусом. Все начинается с того, что мы посвящаем Ему свою жизнь. Говорим: «Боже, я хочу поступать не как я, а как Ты».
1: Эндрю и МДжей готовились к рождению четвертого ребенка. Денег было немного, а в придачу ко всему у них сломался кондиционер. Но организация «Помощь на домашнем фронте» помогла этой семье.
0: Сержант Эндрю сейчас служит в Форте Кэмпбелле, Кентукки. Он знает, что должен поддерживать баланс между службой и семьей. Он полагается на свою жену МДжей, когда его нет рядом.
1: МДжей — прекрасный пример благочестивой жены. Она заботится о доме, и поэтому я не переживаю, когда меня нет рядом.
0: Обеспечить жену и трех детей на зарплату сержанта — непростая задача. А вскоре оказалось, что МДжей снова беременна. Они были рады еще одному ребенку, но это означало, что им нужно покупать все, что нужно малышу. Кроме того, вышел из строя кондиционер, а ремонт стоил $2000. Это стало для нас серьезным вызовом. Было сложно.
1: Нам нужно было разобраться с нашими финансами, потому что у нас дети, мы не одни.
0: Будучи крестьянами, они верили, что Бог проведет их через все трудности. Мы решили, что будем терпеливы. Он обеспечитель, он позаботится. Их ситуация изменилась, когда организация Combat Fit Battleground обратилась за помощью к фонду от CBN. Помощь на домашнем фронте. Им не отказали, и глава Battleground Донни Бой сообщил, что семье оплатят ремонт системы охлаждения. Это чудесно. Спасибо. На это ушло бы немало денег. Это очень поможет нам с малышом. Донни добавил, что помощь на домашнем фронте также хочет обеспечить новорожденного.
1: Они увидели ваш список и хотят обеспечить всем, что есть в списке. Кто-то поедет с вами за покупками. Как вам такая идея?
0: Я сейчас заплачу, потому что это чудесно. Это невероятно. Они сняли гору с наших плеч.
1: Аминь.
0: Спасибо вам.
1: Бог благ. Он верный.
0: Он верный. Этого не случилось бы без вашего послушания, чувствительности и его любви. Спасибо вам. Это чудесно.
1: Вот почему я уверен в Боге. Он верен. С ним возможно все. Абсолютно все.
0: Представитель фонда «Помощь на домашнем фронте» поехал с ними за покупками в тот же день. Помощь на домашнем фронте и CBN благословили нас. Это удивительно. Я хочу поблагодарить партнеров CBN за то, что они благословили нас. Это очень важно. И мы ценим все, что вы делаете. Еще раз спасибо. Спасибо.
1: Молоткообразная деформация пальцев – это больно. Дженнис Джордан страдала от этого более 10 лет. Но однажды пальцы Дженнис выровнялись сверхъестественным образом прямо у нее на глазах.
0: Я была директором библиотеки больше 15 лет. Я всегда приходила на работу в лучшем виде. Нужно было выглядеть очень хорошо. Носить пиджаки, высокие каблуки.
1: Дженнис Джордан часами стояла на ногах в библиотеке. Потом она начала обучать людей с особыми потребностями, и ей пришлось еще больше времени проводить на ногах.
0: У меня была группа студентов, которые были интернами в больнице. Это были студенты с аутическими расстройствами. Мне приходилось ходить с ними по 5 километров.
1: Работа на ногах дала о себе знать, и у Дженнис возникло молоткообразное искривление пальцев ног.
0: Молоткообразное искривление – это деформация пальцев ног. Моя ситуация усугублялась тем, что я носила высокие каблуки. И я начала чувствовать боль. Было неприятно.
1: Боль не давала ей покоя несколько лет, и Дженнис обратилась к врачу.
0: Что мне сделать, чтобы вылечить это? Врач сказал, что нужна операция. Нужно будет сломать кости, а потом выровнять их. Это было не для меня. Я сказала спасибо и ушла.
1: Она делала все, что могла, и терпела эту боль еще 10 лет.
0: Я же могла двигаться. Так что я просто приняла эту боль и старалась не обращать на нее внимания.
1: Кроме того, она не молилась. Дженнис решила, что ее проблема недостаточно серьезная для того, чтобы молиться о ней. Но будучи постоянной зрительницей клуба 700, она любила молиться за других. Особенно, когда ведущие молились за зрителей.
0: Молитва очень важна. Вы ничего не можете достичь без молитвы.
1: 4 июля 2019 года, после работы в саду, Дженнис пошла домой, чтобы посмотреть молитвенный фрагмент клуба 700. В этот раз настал черед Дженнис принять слово.
0: Первые слова, которые произнес Гордон, шокировали меня.
1: Есть кто-то, у кого молоткообразное искривление и другие проблемы, связанные с возрастом. Вы даже не молитесь об этом, но Бог говорит, я могу восстановить, могу обновить твою молодость.
0: Я была в шоке, ведь это было про меня. Он говорил про меня.
1: Пусть пальцы ног восстановятся прямо сейчас во имя Иисуса. Пусть это будет знамением для вас, что у него есть планы и цель на вашу жизнь.
0: Я посмотрела на свои пальцы, и они начали выравниваться. Боль оставила меня. Это было необыкновенно. Я о таком даже не мечтала. У Бога есть удивительные сюрпризы для нас. Это правда.
1: Дженнис больше не ощущала боли, и проблемы с пальцами не вернулись. Теперь она участвует в группе ходатаев и призывает всех молиться, независимо от того, большая их нужда или нет.
0: Он великий лекарь. Он разбирается с любыми проблемами. С маленькими, вроде моей, и с большими, вроде рака. Господь хочет действовать в нашей жизни.
1: Я рад этому чуду, что случилось с Дженнис. Она сказала, я даже не молилась об этом, потому что думала, что это не так уж важно для Бога. Многие из нас любят Господа и верят, что Он любит нас, но мы думаем, что это слишком малое или несерьезное дело, чтобы просить о Нем, и поэтому обращаемся лишь по серьезным делам. Приносите к Нему все. Его волнуют все моменты вашей жизни. В случае с Дженнис, Он дал ей чудесное исцеление после многих лет. Мы рады этому. Мы с Терри хотим помолиться о вас. Но перед этим поделимся другим свидетельством. Вот что написала Джанет. Мы с мужем смотрели «Клуб 700» и услышали, как Терри молилась за исцеление зубов. У меня болел зуб. Я положила руку на него, и боль ушла. Слава Богу. Потом Эндрю молился о тех, кто ощущал покалывание и онемение в ногах. Эти проблемы мучили некоторое время Фреда. Мы верим, что он получил полное исцеление. Спасибо за вашу особую программу, которая помогает многим людям.
0: Это чудесно. Вот что нам прислала Джоанна. На прошлой неделе мой муж попал в автомобильную аварию и повредил колено, которое ранее было уже прооперировано. Вернувшись домой с госпиталя, мы включили клуб 700. Эндрю рассказывал что-то, а потом указал пальцем. И мой муж сказал, «Смотри, он показывает на меня». Эндрю сказал, «Сегодня утром вы попали в автомобильную аварию, повредили колено, и оно болит. Вы получаете исцеление прямо сейчас». Мы начали радоваться и прыгать. Бог действительно исцелил моего мужа. Он не принимал лекарства, и колено не припухло. Это было удивительно. Мы очень благодарны Богу. Аминь. Это чудесно.
1: После таких свидетельств я чувствую полное смирение, потому что все это делает Бог. Он делает это для нас. Если у вас есть нужда, если у вашего близкого есть нужда, то помолитесь с нами сейчас. Мы будем молиться. Бог, Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Мы благодарны за Твою власть, Боже. Ты заботишься о нас. И сегодня, когда семьи собираются вместе или Многие ощущают одиночество.

Мы слышали сегодня про эту семью военных, в которой мужу часто приходится ездить в командировки. Но есть люди, которые просто одиноки. Им не хватает ни друзей, ни родных. И сегодня они одни. Господи Боже!

0: можете больше не волноваться. Позвольте Богу полностью исцелить вас.
1: Есть человек, у которого проблемы с сердечным ритмом. Врачи говорят вам, что ваше сердце не хочет держать ритм. Из-за этого вы чувствуете страх. Вы живете не только с этой проблемой, но и с тревогой и страхом. Мы противостоим этому страху во имя Иисуса и провозглашаем мир во имя Иисуса. Мир, который превыше понимания. Писание говорит, что мы не в состоянии понять его. Господь, я молю, чтобы Ты явил этот мир. Мы также просим об исцелении сердца. Пусть Твоя исцеляющая сила сойдет на этого человека, чтобы его сердце восстановилось, вошло в совершенный ритм во имя Иисуса. Спасибо.
0: У кого-то из вас проблемы с пищеварением. Это не боль. А вздутие. Вам кажется, словно еда не переваривается. Вас мучает отрыжка после еды, и вы ощущаете дискомфорт. Бог разбирается сейчас с этим. Сделайте глубокий вдох. Дух Святой очищает вас. Все нормализуется во имя Иисуса.
1: Вас коснулись слова Дженнис о том, что часто мы не молимся о мелочах, считая их недостаточно важными. Я чувствую в духе, что у кого-то есть проблемы со спиной. У вас болит спина. Она не дает вам покоя много лет. Вы научились жить с этим и думаете, что так и должно быть, что это слишком мелкая проблема для Господа. Он говорит, я заберу эту проблему сегодня, я исцелю тебя сейчас же. Ты поймешь это? Это откровение Иисуса для вас. Спасибо, Отец.
0: У кого-то проблема с ахилловым сухожилием. Вы ощущаете слабость в нем. У вас были повреждения и другие проблемы. Вам делали операции. Бог не просто исцеляет его, но и укрепляет, чтобы всякая слабость и уязвимость ушли во имя Иисуса.
1: Кто-то ощущает странную припухлость во рту. Я молюсь об исцелении. Эта припухлость уходит. Вы здоровы. Господь, я молюсь о том, чтобы Твоя сила явилась в жизни тех, кто доверяет и любит Тебя, и даже среди тех, кто не знает Тебя. Пусть они почувствуют призыв Духа силой и славой, потому что Ты хочешь отношений со всеми людьми. Ты не хочешь отделяться от них. Господь, я молюсь, чтобы все услышали и увидели, что Ты хочешь сделать в их жизни. Мы с Терри молимся об этом во имя Иисуса. Аминь. Если вы хотите помолиться еще о чем-то, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Мы будем рады услышать о том, что Бог делает в вашей жизни, или помолиться за вашу нужду. Мы с радостью помолимся за вас и прочитаем истории о ваших чудесах. А закончим мы со словами. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Это сильные слова. Пусть Бог благословит вас.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о маленькой девочке. Она сидела на коленях у своего дедушки и увидела, что у него на лице было много морщин. Девочка поняла, что они с дедушкой отличаются друг от друга, и спросила: «Дедушка, тебя создал Бог?» Он рассмеялся: «Конечно, дорогая, он создал меня давным-давно». Затем она спросила: «Дедушка, а меня тоже создал Бог?» Он ответил: «Да, тебя он создал недавно». Она задумалась и спросила: «Дедушка, у Бога стало лучше получаться, правда?» Сегодня я хочу поговорить с вами о тайных расстройствах. Мы можем быть благословенными в разных сферах, иметь хорошее здоровье, хорошую семью, хорошую работу, но что-то идет не так, как надо. Может, искушение, с которым мы не можем справиться, или проблемы в отношениях. Возможно, надоевшая проблема со здоровьем. Никто этого не видит. Внешне все отлично, но внутри мы расстроены. Недавно я разговаривал с одной женщиной. Она является нашим молитвенным партнером. Она и ее муж много лет верили о том, что смогут иметь ребенка, но без успеха. На наших служениях она молится о людях, которые находятся в такой же ситуации. Через определенное время они приносят своих младенцев. Они такие счастливые. Она видит ответ на их молитвы, но ее собственные молитвы остаются без ответа. Можно подумать, что она очень счастлива. Она красивая, успешная, у нее замечательный муж. Но вы не можете видеть этого тайного расстройства. Это единственное, чего она не может понять. Жизнь полна противоречий. Вы помогаете другим людям выздороветь, но сами чувствуете себя плохо. Ваши сотрудники получают повышение. Вы работаете так же усердно. У вас те же результаты, но никто не замечает вас. Если быть честным, то у всех нас есть тайные расстройства. Ситуации, которые Бог мог бы изменить. Мы знаем, что Он может открыть дверь, может убрать искушение, может дать нам ребенка, о котором мы мечтали. Но этого не происходит. Мы должны понять, что у Бога вся власть. Мы не сможем понять, почему все происходит именно так. Есть некоторые ситуации, которые Бог не замечает, которые Он терпит долгое время, прежде чем изменить их. Вам надо верить, что Он знает, как будет лучше для вас. Есть ситуации, которые не изменяются, которые Он не замечает, но если вы будете хранить правильное отношение, то это будет работать на вас. Не позволяйте противоречиям жизни огорчать вас и разочароваться в ваших мечтах. Апостол Павел написал более половины Нового Завета. Он был из влиятельной семьи, получил отличное образование. Бог невероятным образом использовал его. Но у Павла было тайное расстройство. Он называл это «жалом во плоти». Ученые спорили об этом много лет. Была ли это какая-то болезнь или эмоциональное расстройство? Или это были люди, которые были против и преследовали его? Но чем бы ни было это жало, которое беспокоило Павла, он молился 3 раза, чтобы Бог удалил это. Один из переводов говорит, он умолял Бога убрать это. Это означает, что он предъявил Богу лучший аргумент. «Бог, ты знаешь, что я делаю все, что могу. Я служу тебе, я пишу книги. Самое меньшее, что ты мог бы сделать, это исцелить меня. Если кто-то и пребывал в согласии с Богом, так это Павел». Но интересно, что Бог не убрал это жало. Он сказал: «Павел, довольно для тебя моей благодати. Моя сила лучше всего является в слабости». Вы просили Бога, чтобы Он что-то изменил? Ситуацию с вашим здоровьем, финансах, во взаимоотношениях. Вы много раз просили об этом, но ничто не улучшается. Я не говорю, что надо сдаться и остаться там, где вы есть. Пока Бог не обращает на вас внимания, это не должно красть вашу радость. Не позволяйте этому огорчить вас. У вас есть благодать. Правильное отношение будет таким: я не позволю тайному расстройству, этому жалу в моей плоти, продолжать расстраивать меня. Бог, я верю, что Твоей благодати достаточно. Я знаю, что в нужное время Ты изменишь это. Даже если Ты и не изменишь этого, я буду стараться изо всех сил. Я буду почитать Тебя.
Настройте свой разум на то, даже если ваш супруг никогда не изменится, если ваше здоровье никогда не улучшится, если вам придется терпеть ворчливого начальника остаток своей жизни, то вы не будете жаловаться. Вы не будете использовать это как оправдание. Вы будете наслаждаться благодатью. Ее достаточно для вас. Вот ключ. Не сосредотачивайтесь на расстройстве. Если бы Павел думал: «Бог, почему ты не убираешь это жало? Почему ты не меняешь моего ребенка? Почему ты не помогаешь моему бизнесу расти?» Если бы он был сосредоточен на этих «почему», то никогда не совершил бы своего предназначения. Вера доверяет Богу, даже когда жизнь не имеет смысла. Человек по имени Смит Вигглсворт был одним из великих служителей начала 1900-х годов. Он проводил большие собрания, где видел сотни исцеленных людей, видел разные чудеса. Большую часть жизни он страдал от камней в почках. Часто боль была такой сильной, что он не мог идти. Ему надо было лежать на полу час за часом, пока не приходило облегчение. Он только что видел великие чудеса, но не получал чуда для самого себя. Он мог бы расстроиться. «Бог, это несправедливо. Ты исцелил их. Почему ты не исцеляешь меня?» У него было такое отношение: «Твоей благодати достаточно для каждой ситуации. Даже когда я не понимаю этого, когда в этом нет смысла, Бог, я доверяю Тебе. Я не позволю тайному расстройству удержать меня от моей судьбы». Если вы собираетесь достичь полноты своего потенциала, то вам нельзя быть слабаком. Вы должны быть воином. Будут ситуации, которых вы не понимаете, которые не имеют смысла, но Бог знает, что Он делает. Его пути лучше наших. Он горшечник, мы глина. Когда придет время, Он удалит это. До тех же пор стойте твердо и боритесь добрым подвигом веры. У вас есть благодать, в которой вы нуждаетесь для каждой ситуации. Когда Иисус исцелил человека у купальни Вифезда, который болел в течение 38 лет, то Он сказал ему встать, взять свою постель и идти. Важным было то, что Бог попросил его взять свою постель. Он ведь не нуждался в ней больше. Но Бог как бы говорил ему: «Эта вещь, которая сдерживала тебя, которая многие годы мешала тебе достичь полноты, я хочу, чтобы ты взял это с собой как напоминание о том, что я сделал в твоей жизни». Несмотря на то, что он мог ходить, что он уже не нуждался в постели, она оставалась частью его жизни. Это как противоречие. Я исцелен, я здоров, я могу ходить, но я все еще несу свою кровать. Я представляю, как он хочет помочь кому-то, кто испытывает трудности. Люди смотрят на него и говорят: «Как ты можешь помочь мне? Ты все еще носишь свою постель. Ты носишь то, что сдерживало тебя». Он отвечает: «Это не то, что вы думаете. Это не препятствие, которое тормозит меня. Это доказательство того, что Бог сделал в моей жизни». Эта постель может выглядеть как бремя, но на самом деле это средство. Каждый раз, когда я вижу ее, то это напоминает мне воздавать хвалу Богу. Напоминает мне, откуда Бог вывел меня. Если Он сделал это для меня однажды, то сможет сделать это опять. Что я хочу сказать? Даже если Бог освобождает вас от определенных проблем, вы можете все еще нести свою постель. Вы можете испытывать искушения в той же самой сфере. Слабость, ограничения, возможно, и не уйдут полностью. Есть причина, по которой Бог не убирает эту постель полностью. Не для того, чтобы приостановить вас и оправдать вашу прежнюю жизнь, но, скорее всего, чтобы напомнить, откуда вы пришли. Постель не должна расстраивать, но вдохновлять вас. Я служу уже 15 лет. Когда я начинал, то я очень волновался. Мне было так страшно. Я был не уверен. Я чувствовал себя неопытным. За прошедшие несколько лет, конечно, я вырос, стал более уверенным, но Бог не сделал меня другим человеком. Когда я выхожу сюда, то вы не видите этого, но я все еще несу свою постель. Слабости и ограничения возвращаются время от времени. Я вижу их иначе, но это не пугает меня. Это напоминает мне о моей зависимости от Бога. Есть другая причина, по которой Бог полностью не убирает постель.
Если вы думаете, что можете сделать все сами, что вы все понимаете и не нуждаетесь больше в Его помощи, то скоро вы оказываетесь там, где и были. И если вы видите слабости, искушения, как напоминание, чтобы просить у Бога помощи и показать вашу зависимость от Него, то вы будете подниматься выше, несмотря на препятствия. Я могу сказать, что несу свою постель, будучи пастором церкви. Я несу ее, но живу здоровой, счастливой и победоносной жизнью. В Ветхом Завете Бог сказал Моисею, чтобы он пошел к фараону и сказал ему отпустить народ. Моисей спросил: «Бог, как он узнает, что ты послал меня? Я не происхожу из влиятельной семьи. Почему ты думаешь, что фараон послушает меня?» Бог сказал Моисею бросить свой посох на землю. Когда он сделал это, то посох превратился в змею. Он взял его, и тот превратился обратно в посох. Он сказал ему положить руку за пазуху, и когда он вытащил ее, то она была поражена проказой. Он положил ее обратно и снова вытащил, рука была полностью чистая. Бог давал ему эти знамения, чтобы Моисей пошел с верой, что фараон послушает его. Но его беспокоило другое. Он сказал: «Бог, я не могу стоять перед фараоном. Я заикаюсь. У меня проблема с речью». Вы могли бы подумать, что Бог, который только что показал ему знамение, просто коснется его языка и уберет заикание. Бог не сделал этого. Он не убрал проблему. Он сказал Моисею то же, что и Павлу. «Моисей, моей благодати достаточно. Моя сила лучше всего проявляется в слабостях. Моисей, если я бы должен был избавить тебя от заикания для того, чтобы ты смог исполнить свою судьбу, то я бы сделал это». Вы ждете, пока Бог уберет что-то, чтобы быть счастливым? Чтобы вы могли достичь мечты? Чтобы вы могли окончить школу? Если Бог не убрал этого, то это не случайно. Вы не должны провести всю жизнь в ожидании из-за того, что у вас есть тайное расстройство. Вы имеете все, что вам нужно, чтобы осуществить свою судьбу. В Писании говорится о том, что мы уносим сокровища в глиняных сосудах. У нас у всех есть изъяны в этих сосудах. Скорее всего, есть причина, по которой Бог не убирает это. Иначе мы могли бы огорчиться и расстроиться. Джоэл, если бы у меня не болела поясница, не было бы лишнего веса, а еще этот сотрудник, который действует мне на нервы, это юридическая проблема, или если бы я не пережил плохое детство, развод, обиды и боль. Независимо от того, в чем ваше жало, Бог говорит нам то же, что сказал Павлу: «Моей благодати достаточно». Прекратите сражаться с этим. Не позволяйте этому красть вашу радость. Когда придет время, Бог уберет это. До тех пор наслаждайтесь благодатью. «Бог, моя жизнь находится в твоих руках. Ты знаешь, чего я хочу. Ты знаешь мои мечты. Ты знаешь то, что беспокоит меня. Возможно, я не понимаю этого. Возможно, в этом нет смысла, но я доверяю тебе». Вот ключ. Если Бог не убирает это, то это не случайно. Для этого есть причина. Павел думал, что его жало во плоти не позволило бы ему сознаться и быть гордым. Возможно, это так. Только Бог знает. Это тайное расстройство может быть испытанием, во время которого вы покажете Богу, что будете довольны и будете стараться, даже если дела идут не так, как вы хотели. Вы будете отдавать, даже если сами не получаете. Вы будете продолжать почитать Бога, даже если не видите изменений. Бог может использовать это, чтобы поднять вас и развить ваш характер. Некоторым вещам мы можем научиться только благодаря опыту. Вы не сможете научиться чему-то, только читая книги и слушая проповеди. В Писании говорится: «Огнем страдания испытанная вера». Так развиваются наши духовные мускулы. Вы не сможете стать сильнее, если не подвергаетесь давлению. Вы должны использовать и практиковать свою веру. Возможно, это причиняет неудобства. Это может не нравиться вам, но если вы согласитесь, то это станет работать на вас. Вы вырастете, подниметесь выше и будете готовы к новым уровням. Вы не можете продвинуться без подготовки. Бог не даст вам большое благословение, если знает, что вы не сможете справиться с маленьким. Если бы Он дал большое, то это не было бы для вас благословением, а бременем.
Это не помогло бы вам. Бог хочет подготовить вас. Ваши дары могут поднять вас на определенный уровень, но если у вас не будет характера, то вы не останетесь там надолго. Характер развивается в трудные времена, когда все идет не так, как мы хотим. Но мы продолжаем поступать правильно. Как Павел, мы просили Бога и чаще, чем 3 раза, чтобы Он убрал что-то. «Бог, убери этого человека из моей жизни, он действует мне на нервы. Бог, дай мне ребенка. Бог, измени моего супруга». Бог ничего не будет изменять или убирать до тех пор, пока вы не начнете верить. Не будете расстраиваться и разочаровываться в своих мечтах. Вот в чем секрет. Даже если ситуация не изменится, изменитесь вы. Бог подготавливает вас к новым уровням вашей судьбы. Ваш характер более важен, чем ваш талант. Вы можете быть самым талантливым в мире, но если у вас нет сильного характера, то вы не продвинетесь далеко. Мы все можем доверять Богу в хорошие времена. Это легко. Но сможете ли вы доверять Ему с тайными расстройствами, с ситуациями, которые не изменяются? Вы молились и верили, но Бог не убирает этого. Вопрос не в том, можете ли вы доверять Богу, но что более важно, может ли Бог доверять вам? Когда вы проходите испытания, то верите ли вы даже тогда, когда чего-то не понимаете? Мои родители основали церковь Лейквуд в 1959 году, когда в ней было 90 человек. Через несколько лет мой отец назначил другого человека ответственным за служение, чтобы он мог оставить церковь и путешествовать по миру. Он с успехом проводил в других странах большие евангелизации по 50 тысяч человек. Он жил своей мечтой. В 1966 году он понял, что должен возвратиться и стать пастором Лейквуд еще раз. Моя мама сказала: «Джон, когда Хьюстон услышит, что ты вернулся, то люди будут приходить тысячами». Хьюстон услышал, но ему было все равно. Люди тысячами оставались дома. Вместо того, чтобы проповедовать большому количеству людей, как папа привык, он проповедовал этим 90 человекам 3 раза в неделю, год за годом. Он думал: «Бог, я знаю, что во мне есть больше. Я стараюсь изо всех сил, я почитаю Тебя, но ничто не меняется, я не вижу роста, тайное расстройство». Но что-то изменилось, чего мой отец не понимал. Это не количество людей на собрании, это он изменялся, он развивал свой характер. Он доказывал Богу, что будет верен Ему в трудные времена. Если вы не верны в пустыне, то сможет ли Бог доверять, что вы будете верны в обетованной земле? Внешне отец был счастлив, он старался для этих 90 человек, но глубоко внутри он справлялся с тайным расстройством. В 1972 году казалось, что Бог открыл кран. Люди начали приезжать в Лейквуд со всего города, церковь выросла до 1000 человек и сегодня еще продолжает расти. Возможно, как мой отец, вы поступаете правильно, но не видите никакого роста и продвижения. Это расстраивает вас. Кажется, что внешне ничего не происходит, но вы стараетесь. Что-то начинает происходить внутри вас. Это Бог изменяет вас. Он поднимает и подготавливает вас. Продолжайте поступать правильно. Будьте добрыми к людям, имейте дух величия. Многие люди позволяют тайным расстройствам огорчать их, разочаровываются в своих мечтах и терять огонь. Поймите, это испытание. Если вы прибудете в вере, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. В Бытие есть история о 2 сестрах, Рахиле и Лии. Когда молодой человек по имени Иаков увидел Рахиль, он потерял голову. Это была любовь с первого взгляда. Рахиль была очень красивая. В Писании говорится, она была красивой лицом и красивой фигурой. Разрешите мне сказать вам, когда Бог говорит, что вы прекрасны, то это чего-то стоит. Иаков долго не раздумывал. Он пошел к ее отцу Лавану и спросил: «Могу ли я жениться на вашей дочери?» Лаван ответил: «Да, можешь, но сначала ты должен отработать за нее 7 лет». Он работал 7 лет с ожиданием, но Лаван обманул Иакова. В те времена носили плотные накидки.
так, что было сложно сказать, кто под ней находился. Конечно же, на свадьбе он думал, что это была Рахиль, но на самом деле это была Лия. В Писании говорится, Лия была слаба глазами и уныла лицом. Я не уверен, что означают слабые глаза, но я знаю, что такое унылое лицо. У меня есть брат по имени Пол. Я не мог удержаться. Не хочу обидеть Лию, но Рахиль была красавицей. На свадьбе Иаков, наверное, выпил много. Он проснулся утром, обернулся, а на него смотрят эти слабые глаза. Он чуть не упал в обморок. Он побежал к дому Лавана. Что это значит? Мы так не договаривались. Я хотел Рахиль, а не Лию. Тот сказал, «Я понимаю, Яков, но по нашей традиции сначала старшая дочь должна выйти замуж. Поработай на меня еще 7 лет, и я разрешу тебе жениться на Рахиле». Он так и сделал. Наконец он женился на ней. Любовь толкает нас на безумство. Я уверен, когда люди видели Рахиль в городе красивую, приветливую, то думали, «Вот благословенная женщина, она такая замечательная». У нее есть муж, который обожает ее. Она происходит из хорошей семьи. Но они не видели, что у Рахили было тайное расстройство. Она мечтала о ребенке, но не могла забеременеть. Год за годом и никаких детей. Я представляю, как она говорит каждую ночь. «Бог, пожалуйста, дай мне ребенка. Пожалуйста, забери бесплодие. Бог, я хочу ребенка». Ее сестра Лия дарила Иакову одного сына за другим. 4 мальчика. Сильные, красивые, здоровые. Жизнь Лии удалась. Она видела, как мечты осуществляются, полноценная семья. Но и у Лии тоже было тайное расстройство. В Писании говорится, что Иаков любил Рахиль больше, чем Лию. Я представляю, как Лия говорит каждую ночь, «Бог, почему мой муж не любит меня больше? У каждого есть что-то. Может, вы, Рахиль, благословенная в одном, или Лия, благословенная в другом? Будут ситуации, которые могут огорчать вас, когда вы не будете понимать, почему Бог не убирает этого. Настройте себя на то, что вы не позволите этому расстраивать вашу жизнь. Делайте то, что можете. Доверяйте Богу, чтобы Он смог сделать то, чего вы не можете. Пусть ваше отношение будет таким. «Бог, я не буду огорчаться. Если это никогда не изменится, если у меня никогда не будет ребенка, то я все равно буду счастливой. Если мой брак никогда не станет лучше, я не буду расстраиваться. Если я увижу кого-то более талантливого, красивого, богаче, чем я, то я не буду завидовать и ревновать. У меня есть мир, я знаю, кто я. Пребывайте в мире, не пытайтесь выяснить, почему они смогли иметь ребенка, почему она более красивая, почему муж любит ее больше. Отпустите это. Вы никогда не поймете этого. Если вы будете хранить мир, то Бог уберет то, что должно быть убрано. Он изменит то, что должно измениться. Так случилось с Рахилью. Году спустя Бог забрал бесплодие. Она родила сына по имени Иосиф. Тайное расстройство было удалено. Большую часть жизни мой отец имел проблемы с высоким давлением. Он всегда пытался найти новое лекарство, чтобы держать давление в норме. Из-за побочных эффектов он плохо чувствовал себя. Никто не знал Писания лучше, чем мой папа. У него была большая вера. Но по некоторым причинам Бог не убирал этого. Я никогда не слышал, чтобы мой отец жаловался. Его отношение было таким. «Бог, я буду делать то, что могу. Исцелишь ты меня или нет от высокого кровяного давления». Он принял решение. К концу жизни эти лекарства вызывали у него головокружение. Он не мог спать много ночей подряд, но по воскресеньям он проповедовал от всего сердца. Никто даже не знал этого. Он мог думать, «Бог, я служил тебе 50 лет. Самое малое, что ты мог бы сделать, это ответить на мою молитву». Но он не позволял тайному расстройству удержать его от его судьбы. Он доверял Богу, даже когда это не имело смысла. Когда ему было 77 лет, то ему пришлось проходить диализ. Однажды ночью он не мог уснуть. Он позвонил моему шурину Гэри и попросил его приехать к нему. Они говорили, и Гэри спросил у моего отца, что он думает о трудностях, которые проходил. Мой папа сказал, «Гэри, я многого не понимаю, но я знаю вот что. Его милость
пребывает вечно. Это были последние слова, которые мой отец произнес. Несколько секунд спустя у отца произошел сердечный приступ, и он отошел к Богу в вечность. Это было 16 лет назад. Мне нравится тот факт, что хотя Бог не убирал этого, папа не огорчался, он умер в вере. Неважно, с каким тайным расстройством вы сталкиваетесь, вы должны принять решение, как мой отец. Даже если ситуация никогда не изменится, но вы будете продолжать верить. Мы тоже собираемся умереть в вере. Так поступили три подростка в Священном Писании. Они не поклонились золотому идолу. Царь был так разгневан, что решил бросить их в огненную печь. Они сказали: «Царь, мы не волнуемся, мы знаем, что наш Бог избавит нас, но даже если Он не сделает этого, то мы все равно не поклонимся». Это ключ. Верьте в свои мечты. Верьте в то, что Бог изменит ситуацию. Затем сделайте один шаг. Даже если это не произойдет так, как я хочу, если я не буду избавлен, то Бог, я все равно буду счастлив. Если ты изменишь это, то я буду славить тебя. Но даже если не изменишь, то я все равно буду славить тебя. Если у вас будет такое отношение, то все силы тьмы не смогут остановить вас. Друзья, не позволяйте тайным расстройствам удержать вас от вашей судьбы. Имейте новое видение. У вас есть благодать, которая нужна вам в любой ситуации. Если Бог не убирает чего-то, то на это есть причина. Не пытайтесь понять это, доверяйте Ему. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог изменит то, что должно измениться. Он удалит то, что должно быть удалено. Вы подниметесь выше, преодолеете препятствия и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Целью нашего сегодняшнего путешествия по Святой Земле является один из значимых центров отдыха и международного туризма Герцлия. Здесь на высоком уровне будут удовлетворены все запросы современного и даже весьма прихотливого туриста. Богатая древняя история, загадочное средневековье, крепости, рыцари, крестоносцы и, конечно, современный город с прекрасной туристической инфраструктурой, пляжами, отелями, бутиками и большими супермаркетами. В городе имеется крупная гавань для яхт и аэродром для небольших частных самолетов. Добраться до самой Герцлии можно поездом, на такси, автобусе или автомобиле. Наша же телевизионная редакция предпочла автомобиль. Из аэропорта мы выехали по указателям на трассу номер 1 и двигались в западном направлении. Через 6 километров, повернув направо, двигались по трассе номер 4 в сторону Хайфы, а через 12 километров повернули на 5-ю трассу и по указателям приехали в Герцлию. Вся дорога у нас заняла не более 35 минут. Чтобы узнать побольше об удивительном городе Герцлия, в нашем путеводителе по Израилю мне назначили встречу в Центральном парке около колодца. Ну где же он, этот колодец?
1: Владимир, шалом, дорогой!
0: Шалом, Андрей,
1: как
0: шалом!
1: Как поживаешь?
0: Спасибо, приехали узнать побольше о Герцлии. Сказали, встретимся около колодца. А где он, колодец?
1: Добро пожаловать! На самом деле очень просто узнать. Вот эти вот парни пытаются выкопать колодец, потому что история началась с этого места, историческое место, Герцлия. Или Герцлия, на русский манер название. Естественно, город назван в честь Герцеля. И если вы посмотрите наверх, вы можете увидеть Герцеля, который смотрит на новый город, плоды своего воображения, о котором он мечтал. Так что современный город, пойдем погуляем.
0: Обязательно. И познакомим наших телезрителей.

Национальный парк Аполлония. Историческое интересное место, которое берет свое начало из периода Финикийского царства, в то время, когда евреи оказались в плену у вавилонян в районе Ирака и Ирана, здесь происходили интересные события. Но мы с вами пробежимся по истории из периода Персидского царства, 6 век до нашей эры, и придем в итоге к крестоносцам, которые построили здесь очень красивую крепость. Итак, друзья, мы с вами идем в историю. Не так много осталось, к сожалению, от финикийцев в этом месте. Они построили здесь достаточно большой городок, порт, который обслуживал корабли, которые путешествовали со стороны Ливана. Если вы посмотрите на карту Ливана, вплоть до Египта, корабли возили свою продукцию, пшеницу и так далее. И они останавливались здесь, как и южнее в Яфо, чтобы пополнить воду, купить какую-то еду. Но мы с вами сейчас наблюдаем немножко более поздний период. Спустя почти 5 веков пришли сюда римляне. В этом месте они построили свои какие-то строения. И вот буквально

За мной можно увидеть внизу остатки руины римской виллы. Один из аристократов мог позволить себе построить большое сооружение. Римский период, который мы знаем, начался в Израиле 62 года до Рождества Христова, первый век до нашей эры, и продлился вплоть до византийцев, до того, как римляне стали христианами. Этот город, Аполлония, был, естественно, также под римлянами. Мы с вами перейдем на то место, откуда открывается шикарный вид на море и откуда мы сможем с вами увидеть более поздние периоды. Итак, идем со мной дальше. Как вы можете себе представить, если там была вилла с богатым человеком, скажем так, феодалом, должны были быть и простые люди, которые спонсировали богачей. Так всегда было, и, к сожалению, пока так оно и есть. Итак, мы с вами смотрим уровень римского византийского периода. Это был достаточно богатый период, когда Аполлония или Арсуф разрослась очень сильно. Городок, который здесь обосновался и расширился в период византийского владычества над Святой Землей, достиг размеров почти 3 гектаров земли застроено было. По тем временам это был большой город. Вы видите, сколько здесь было домиков. В этот период Арсуф был знаменит своей сельскохозяйственной продукцией и также производством стекла. Мы знаем из истории, по крайней мере, то, что мы изучаем в школе, знаменитые венецианские стекла. Но в период римлян уже стекло было знакомо людям. И здесь, в Арсуфе, на Святой Земле, производили стекло в достаточно больших промышленных масштабах. Еще очень интересный момент, откуда же пришло это название Арсуф или Аполлония. Это римское название, но в оригинале Арсуф финикийцами был назван в честь бога Арсаф. Это бог войны и бури. Мы знаем, что финикийцы – это была империя, которая кормилась и существовала благодаря морю. И мы видели с вами, что Аполлония или Арсуф находится как раз на прибрежной линии. Поэтому финикийцы назвали это место в честь своего бога Арсаф, который был бог моряков и бурь. Поэтому жертвы, которые они приносили Арсафу, было как раз, чтобы он благотворил их морским походом. Итак, римский город Аполлония, который достиг своего могущества и величия в период Римской империи. Это первый век до нашей эры, как я уже сказал вам, 62 год до нашей эры, до буквально византийского периода и включая византийский период вплоть до прихода мусульман, которые пришли на Святую Землю в 7 веке. Итак, мы с вами переходим от римско-византийского периода Аполлонии к мусульманскому и крестоносскому. Друзья, вы понимаете, что в древности, чтобы выжить, нужно было уметь защищаться. Поэтому почти все мужчины умели драться, естественно, обладали способностями сражаться каким-либо оружием, начиная от дубины, кончая мечами, арбалетами. Сегодня это огнестрельное оружие. Чтобы защитить поселение в те времена, нужно было построить какую-то оборонительную стену. И так как буквально слева от вас, вы видите Средиземное море, здесь находился своего рода порт, который был использован финикийцами, мы с вами говорили, начиная от 6 века до нашей эры. Потом их сменили греки, последователи Александра Македонского, Селевкидская империя. Потом пришли римляне, после римлян византийцы, те же римляне, только верующие в Христа. И короткий период мусульмане, в период которых Аполлония или Арсуф немножко зачахло, было очень маленьким поселением. От 3 гектаров сократилось до территории меньше, чем 1 гектар. Но здесь, где я стою сейчас, вы можете увидеть останки стены, которая окружала это поселение, которое должно было защитить от пиратов, которые могли подплыть ночью к берегу и попытаться захватить город. Или от других врагов, которые могли прийти со стороны суши. Эта стена, которая была, в принципе, долгий период здесь. И, естественно, более массивный вариант этой стены попадает уже на период крестоносцев. Мы знаем, что крестоносцы пришли на Святую Землю в конце XI века,
Но если в 1099 году был захвачен Иерусалим, то Арсуф или Аполлония была захвачена только в 1102 году, спустя почти 4 года после Иерусалима. Крестоносцы развернулись здесь, естественно, очень сильно. Почему? Мы знаем, что крестоносцы, они выходцы из Европы. И в основном оружие, еда, пополнение войск они получали через Средиземное море. Поэтому Арсуф, как и Яфо, как и Ашкелон, и Газа, были стратегические места, куда приходили войска пополнить армию крестоносцев. Естественно, Арсуф было использовано ими очень мудро. Они построили очень широкую оборонительную стену. Естественно, здесь был ров, который вы можете наблюдать сейчас. Оборонительный ров, но, к сожалению, он был сухой ров. Рвы были сухими, потому что воды у нас в Израиле немного. Итак, мы с вами двигаемся дальше. Будем наблюдать с вами непосредственно саму крепость, которую построили крестоносцы, чтобы защитить свой городок. Итак, друзья, мы с вами видели уже оборонительную стену, которая окружала город и в период крестоносцев также. Сейчас мы с вами можем наблюдать крестоносскую крепость, которая была построена внутри укрепленного города. Получается, это крепость внутри крепости. Мы знаем, что в это время, когда крестоносцы пришли на Святую Землю, ислам уже правит в этом районе. И крестоносское царство в Израиле длилось с перерывом. Получается, два крестоносских периода мы наблюдаем в истории Израиля. Первый с 1099 года по 1187 год, когда Саладин недалеко от Галилейского озера победил крестоносскую армию. Естественно, как результат основной победы мусульман над крестоносцами, он пришел Арсуф, Аполлонию, захватил город, разрушил очень сильно все оборонительные сооружения, потому что он не хотел, чтобы крестоносцы вернулись. Но, к сожалению, в 1191 году был следующий крестовый поход. Крестоносцы возвращаются в Святую Землю, конечно, уже в более уменьшенном варианте, захватывают части территорий и отстраивают Арсуф заново. И вы видите, что между крепостью и нами есть как бы котлован, яма. На самом деле, это здесь проходил еще один ров, только уже внутренний, который ограждал территорию города от самой крепости, что давало возможность защищаться тем, кто окружен крепости, более длительный период. И, естественно, уже из самой крепости у них была возможность убежать на корабли вниз в порт. Мы знаем, что мусульмане в основном передвигались на конях, легкая конница, и как таковых кораблей они не имели. Поэтому у крестоносцев был последний шанс убежать в море и достигнуть своих уже в Европе. Итак, сухой ров, который окружал крепость внутри укрепленного города, крестоносцы, более поздний период, в основном мы уже говорим с вами с 1191 года по 1265 год, когда уже приходит империя мамлюков под предводительством Байбарса, и они захватывают уже Аполлонию в 1265 году и, естественно, очень сильно разрушают город. Но это, к сожалению, история Святой Земли. Постоянно здесь были войны. Кто-то приходил, кто-то уходил. Итак, крестоносцы просуществовали здесь, в Аполлонии, до 1265 года. И мы с вами видим развалины крепости крестоносцев. Давайте с вами посмотрим, как же она была устроена внутри, это тоже достаточно интересно. Итак, идем.

Итак, друзья, мы с вами входим в крепость крестоносцев. Вот тут есть очень интересный мужчина, как вы видите, крестоносский щит, почти треугольный, кольчужная одежда. Примерно так они выглядели. Естественно, большинство из них были крупнее, европейские люди были крупные, не как арабы, которые в основном были низкорослыми. Итак, мы входим с вами вовнутрь, мы с вами перешли фактически мост, тут был подъемный мост, мы видели с вами сухой ров, который окружал эту крепость. Итак, мы входим вовнутрь, и здесь были две полукруглых башни, которые контролировали вход в замок. Естественно, с этих башен велся обстрел тех, кто пытался напасть, которые смогли пересечь вот этот вот сухой ров с подъемным мостом, который при нападении в основном был сжигаем. Добро пожаловать в крепость! Итак, друзья, мы с вами вошли в крепость Аполлония, или же Арсуф. И при входе, как я вам уже сказал, было две больших башни, которые защищали вход. И мы с вами находимся сейчас внутри этого сооружения. Как вы можете себе представить, это не было что-то башенка. Это было массивное сооружение, которое частично использовалось как арсенал, где хранилось и вооружение, и дополнительная какая-то пища, потому что и когда начинается атака, скажем так, вражеских войск, то эта атака может продолжаться день, а то и два. И поэтому солдаты зачастую могли отдыхать внутри этой большой башни. И поэтому мы сейчас видим, что она достаточно хорошо сохранилась. К сожалению, очень сильно была разрушена арабами. Но вплоть до сегодняшнего дня мы можем видеть эти стены, которые сохранились, которые были построены из песчаника, достаточно твердый камень. Очень хорошо было построено изнутри, выложено обтесанными камнями, но внутренняя часть была сформирована из просто кусков бесформенных, просто забито было внутри, что давало большую прочность. Крестоносцы были побеждены мамлюками, как я уже вам сказал, в 1265 году. Мамлюки сильно разрушили это место, чтобы не позволить крестоносцам вернуться. Следующий этап, мы с вами переходим в период Турецкой Османской империи, которая также оставила небольшой отпечаток в этом месте. Перейдем с вами дальше из крепости к туркам. Итак, крестоносцев выгнали со святой земли, естественно, мусульмане. Империя мамлюков, штаб-квартира которых был Египет. Мы знаем, что мамлюки не просуществовали долго. Их сменили в 15 веке на святой земле, по крайней мере, турки с их Турецкой империей, Османской империей. И на этом самом месте в период турков, это 4 столетия, считай, с 1517 по 1917 года Турецкая империя контролировала святую землю. Здесь было сформировано поселение, арабская деревня в турецкий период, небольшая, несмотря на то, что в прошлом это место знало более величественный период. Турецкая деревня была небольшой, и кроме рыболовства, они построили небольшой заводик по производству извести. И вот это вот странное сооружение на самом деле было круглым. Внутрь закладывалось уровень дровяной, то есть ложились достаточно толстые бревна. Сверху ложились куски известняка. Накрывалось это все еще раз слоем древесины. Все это поджигалось, и этот известняк пережигался в течение многих часов, пока он не превращался фактически в труху, из которого потом производилась известь. Мы знаем, что известь использовалась для строительства вместо цемента. Здесь очень много известняка в этом районе, в принципе, весь холм известняковый, поэтому они брали куски этого известняка, накладывали на древесину, пережигали, и здесь был своего рода завод по производству извести. Так что эта деревня просуществовала турецкий период вплоть до 20 века. Сегодня это национальный парк. Очень интересное место. Приходите, погуляем здесь вместе с вами. Будет очень интересно. Итак, друзья, мы с вами находимся в историческом месте.
1924 году Герцелия, современный и интересный город, начал существование отсюда. Еще нету государства Израиль. Вокруг пески, пустыня, немного арабов, небольшие еврейские поселения. Приезжают сюда 7 человек, которые решают основать городок здесь. Поселение, 1924 год. 7 человек. И чтобы выжить в этой территории, им нужна была вода. В Израиле очень жарко, поэтому настоятельно советую на ваших экскурсиях пейте много воды. Итак, мы можем лицезреть процесс копания колодца. Это была очень сложная процедура, потому что вокруг очень

много песчанистой почвы. Выкапывая этот колодец, земля осыпается вовнутрь, поэтому это сизифовая работа, очень тяжелая. Как вы можете понять из названия, Герцелия –

тому, чтобы создалось это государство. Естественно, не только Герцль аргументировал за то, чтобы евреи приезжали сюда, но движение сионизма сыграло очень важную роль в создании этого современного молодого города на прибрежной территории Средиземного моря, чуть-чуть севернее Тель-Авива. Итак, современная Герцлия, интересное место, приезжайте, узнаете историю более глубже. Добро пожаловать в интересный город Герцлия.

город Герцля, малозаметный на географической карте Израиля, но он очень интересен и важен как для туристов, так и для тех людей, кто интересуется израильской историей. Можно сказать, отсюда началась новая эпоха развития израильского общества. И, конечно же, это курорт комфортабельный, хорошо приспособленный для туристов, для гостей, для приезжающих, с лифтами на пляже, с хорошими кафетериями, с замечательными пляжами, с защитой от морских волн и течений. Вы здесь можете спокойно и безопасно и комфортно отдыхать с семьей, с маленькими детьми и тоже насладиться историей, вкусить вот эту изюминку древней истории. Добро пожаловать!

Если вы уже много раз побывали в Израиле, посетили такие известные города, как Иерусалим, Хайфа, Тель-Авив, Вифлеем, побывали на всех вот общеизвестных исторических местах, то для вас может стать удивительно то, что в Израиле и малоизвестные города не менее интересны. Человечество жило на этих землях на протяжении многих тысяч лет. Эта земля этим и удивительна, и уникальна. Добро пожаловать в Израиль!

И, наверное, сейчас, когда я молился о том, что мы будем говорить с вами о детях сегодня, кто-то из вас подумал так: ну, сейчас мы будем говорить, сколько должно быть детей в семье, 5 или 6, или 3, или 2, да. Ну, нет, не об этом мы сегодня будем с вами говорить, но послание, в принципе, о детях, да. Мы будем говорить о детях сегодня, и тогда проповедь тогда называется так: «Станьте как дети», да. И это хорошо, чтобы мы с вами подумали так: дети, да, вот какие они. Я не знаю, как вы, но я много сталкиваюсь с детьми, они всегда меня окружают в самолетах, они окружают меня где-то, где я хочу побыть один в тишине. Да. Однажды я летел в самолете, слева и справа села по одному ребенку, один сел сзади. И сзади тот, который сидел, он так сильно пинал в стул, что он нашел щель между, когда спинка заканчивается, сидушка начинается, что начал толкать туда ноги аж даже. Я подумал, что, чему меня Господь хочет научить в этот момент, да? Что там происходит? Но когда мы говорим про детей, конечно же, мы понимаем, что детей надо воспитывать, защищать, кормить и так далее. То есть дети подразумевают ответственность в нашей с вами жизни. И, конечно же, дети, когда появляются в нашей жизни, и рано или поздно они у вас появятся, и вы столкнетесь с детьми, да, или, может быть, уже сталкиваетесь с младшими братьями, с младшими сестрами, да, может быть, родственники там, может быть, брат или сестра, у них есть дети, вы для них дяди, они для вас племянники, ну, в общем, какая-то такая вот история. Мы все сталкиваемся с детьми, и когда мы с ними сталкиваемся, мы понимаем, что их надо учить, воспитывать, кормить, защищать, оберегать и много-много-много всего. То есть мы понимаем, что мы что-то должны делать для детей. Это понятно. Да? А в каждой церкви есть воскресная школа, и мы стараемся для них стульчик какой-то сделать в кафе. То есть мы много стараемся сделать для детей с нашей стороны. Но сегодня вопрос, который я хотел бы задать всем нам: а чему мы можем научиться с вами от детей? Или чему дети могут научить нас с вами, когда мы находимся в церкви, в мире, в жизни и так далее. И Евангелие от Матфея, это ключевой стих, который мы сегодня будем с вами читать. 18 глава, 2 стих написан так. Иисус, подозвав маленького ребенка, поставил его посреди них и сказал так. «Говорю вам истину, — сказал Иисус, — если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в небесное царство. Потому кто смирит себя и станет таким, как этот ребенок, тот самый великий в небесном царстве. Кто ради меня принимает такого ребенка, тот принимает и меня». И знаете, я думаю, так это интересно. Иисус поставил маленького ребенка в центр и сказал: вот нам таким с вами нужно стать. И знаете, это пример, который приводит Иисус, и мы все его знаем, и в воскресной школе этот пример часто приводят, да, что дети, они более чувствительные, они более расположены к Богу. И вот так вот Иисус ставит на первое место ребенка среди всех взрослых людей и говорит: нам чему-то нужно от него научиться, или мы должны стать подобными, как этот маленький ребенок. И знаете, Библия не всегда говорит так, что мы должны быть похожи на детей. Есть места Писания, которые говорят, что мы, наоборот, должны не похожи быть на детей. Например, в Ефесянам 4 глава, 14 стих говорит так. «И тогда мы уже не будем маленькими детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводя людей в заблуждение». С одной стороны, Иисус говорит: «Станьте как дети», с другой стороны, Библия говорит: «Не будьте как дети». Или как? «Возрастайте, да, как дети». И знаете, вот этот момент очень тонкий, когда с одной стороны ты понимаешь, что тебе нужно быть как ребенок, но с другой стороны ты понимаешь, что тебе нужно духовно расти и возрастать. Но как возрастать духовно и при этом остаться маленьким ребенком для Бога? Вот как это совместить вообще? И ты думаешь, Библия с одной стороны говорит так, с другой стороны говорит так, и сама себе противоречит. Нет, в Библии нет противоречий в данном вопросе. Есть вопрос разных времен в нашей с вами жизни и нашего отношения. Я возрастаю духовно, но всегда стараюсь оставаться маленьким для Бога. Или всегда стараюсь оставаться простым, как ребенок для Бога. Но при этом я возрастаю духовно. И знаете, сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами на такую тему. Как нам с вами, или чему мы с вами можем научиться от детей. Дети нас чему-то учат, и, наверное, одна из самых простых вещей, конечно, это смирение, но мы где-то в течение проповеди об этом поговорим. Но чему учат нас дети? И первое, чему учат нас дети, ребенок знает, что ему нужна помощь. Он сам без себя не справится. Я не знаю, вы встречали это или нет, но я, по крайней мере, и сам переживал это, и сам это вижу до сих пор, когда маленький ребенок тянет кого-нибудь за руку и говорит: помоги мне, мне нужно что-то. Плачет. Вот сейчас у Тимофея с Инессой есть маленький ребенок. Вы, наверное, понимаете, что ему когда надо, да? Мама понимает, когда он плачет, это ему, вот в этот момент ему это нужно. Или когда он, вот в этот момент ему это нужно. Тут что-то другое нужно. Для нас, для всех это один и тот же плач, но мама понимает, что когда нужно. И она говорит: у него вот это происходит. Ну как она поняла это? Он же просто кричит. То есть он ничего не сказал, да? Но дети, они нуждаются в нашей с вами помощи. И маленький ребенок понимает, что он один сам по себе не справится. То есть, когда мы смотрим с вами на детей, мы понимаем, что они сильно зависимы от взрослых, от родителей очень сильно зависимы. Они понимают, что мир очень большой,
И знаете, что самое интересное? Каким бы ни был бы этот ребенок в будущем, когда он маленький, он нуждается в помощи взрослых. И ты скажешь, а как это мы подтвердим Библией? Все очень просто. Исход 2 глава. Открыв корзину, дочь фараона увидела младенца. Он плакал, и она пожалела его. Это один из еврейских детей, сказала она. Это речь про Моисея. Моисей становится величайшим лидером, но однажды его запустили в корзинке, и Моисей сам по себе не справился. Ты скажешь, ну он же Моисей. Мог там разобраться уж сам? Чего ревет-то? Моисей, он же поведет народ израильский из Египта. Там уже не до плача будет. Там уже, ну он тоже, мне кажется, плакал все время от них. Но Моисей, маленький в этой корзинке, он нуждается в помощи взрослого человека. И знаете, вот эта нужда в помощи, это то, чему мы можем с вами научиться от детей. Когда мы понимаем, что насколько мы греховные, когда мы понимаем, что мы без Бога не можем ничего, когда мы понимаем, что если Бог не придет к нам на помощь, мы не справимся сами по себе. И тот момент, когда ребенок сильно зависит от взрослого, что ему нужна его помощь, мы этому можем научиться, что мы без помощи Бога в своей жизни не справимся. И вот точно так же, как ребенок зависит от взрослого, что ему нужна помощь, точно так же мы, как дети Божьи, должны понимать, что без Бога мы не справимся. И нам нужна эта помощь все время. Я никогда не стану в своем духовном состоянии таким, что я уже сам по себе могу справляться. Я никогда не стану уже настолько, я не воспитаю так сильно свой христианский характер, что мне уже Божья благодать больше не нужна. Вы знаете, чем я сильнее воспитываю свой характер, тем я больше понимаю, что я нуждаюсь в Божьей помощи и милости. Аминь. И вот как ребенок нуждается во взрослом, так же и человек нуждается в Спасителе. И когда мы смотрим с вами на крест, мы понимаем свою греховность. Мы понимаем, что Иисус умирает на кресте за нас с вами. И без Него жертвы ничего бы не случилось в нашей жизни. И Бог понимает это и приходит на эту землю для того, чтобы умереть и стать одним из нас. Как на кресте мы видим с вами Божью благодать и милость к нам, которая покрывает наши грехи, точно так же ребенок видит помощь, нуждаясь во взрослом человеке, который может помочь ему. И вот Римлянам 12 глава. Третий стих апостол Павел говорит так. «По данной мне благодати говорю каждому из вас, не воображайте себе слишком много, судите о себе здраво по мере веры, которую Бог каждому из вас дал». И вот «не воображайте» — это означает «не становитесь слишком мудрыми в своих глазах». Думайте о себе по мере веры, которую Бог вам дал. И это хорошо, когда мы с вами также размышляем, и Павел говорит, что человек, который думает слишком высоко о себе, слишком духовно о себе, он может попасть в проблему, потому что ему уже помощь не нужна. Но когда тебе не нужна помощь, тогда тебе больше всего нужна помощь в жизни. И когда ты думаешь, я сам справлюсь, никто из нас сам не справится. Нам нужны братья и сестры, нам нужен Бог, нам нужна церковь, нам нужно все это для того, чтобы оказаться в небесном царстве. И вот как ребенок нуждается в помощи взрослого, так же и мы с вами, как верующие люди, должны посеять в себе мысль, что мы также нуждаемся в Боге, как ребенок нуждается во взрослом человеке. Аминь. И когда ты имеешь крепкую веру, это хорошо. Но иногда обстоятельства вокруг тебя, они могут тебя смирить. Например, у нас мы все с вами оказались в ситуации на этой неделе, когда у нас была ночь хвалы и поклонения. У нас вообще все было готово. Мы знаете, я думаю про нашу команду, я думаю, мы настолько организованы, что когда пастор Кэшлуна был у нас на молодежной конференции, он сказал, я даже переживаю за вас. Он говорит, вы настолько все хорошо знаете. Он говорит, у меня к вам вопрос, а вы не знаете случайно, когда Иисус придет? Ну, потому что вы все знаете, он говорит. То есть, понимаете, мы очень хорошо организованы. Но даже при нашей хорошей организации случилось то, что мы не ожидали вообще. И в тот момент мы начали полностью уповать на Бога. Молиться начали крепче, там еще делать разные вещи. Да, мы понимаем, что без Бога мы не справимся. И Бог дает нам идею. Не мы сами, но Бог дает нам идею. Почему? Потому что мы нуждаемся в Его помощи. И знаете, когда ты взлетаешь высоко, жизнь может тебя смирить. Я помню несколько смиренных моментов в нашей жизни. Я помню, вот Наташа, может быть, про эти концерты говорила или нет сегодня. Но я помню, однажды мы были в туре, мы ехали на автобусе по 70, сколько-то городов, короче, мы проехали очень много. Мы выехали в начале июня, вот примерно в эту же дату, и вернулись в середине августа в Москву. И у нас был один концерт, я помню, это был Кисловодск. И на концерте, наверное, почти весь город пришел. Это было на центральной площади, на центральной улице, было очень-очень много людей. И мы там выступали. И когда концерт закончился, мы покушали вместе и потом отправились домой, где мы должны были жить. И мы сели в такси и поехали в этом такси в место, где мы живем. И когда мы сели в такси, мы начали разговаривать с водителем, он спросил, вы кто, вы куда там? Мы говорим, а это вот мы только что выступали на концерте. Он сказал, а, да, это вы, о, здорово. Начал с нами разговаривать, потому что был большой концерт. И он подумал, какие-то серьезные люди выступали там на этом концерте. И по мере того, как мы приближались к тому месту, где мы живем, метров за 250, мы попросили его, можете, пожалуйста, вот здесь нас высадить, мы дальше пешком дойдем. А он нас увез из Кисловодска куда-то за город.
Ну, то есть вы должны понимать, мы были в городе и уехали за город. Куда-то он нас вез. Где вы живете? Мы говорим, ну, тут скоро, мы сейчас, мы хотим пешком прогуляться, мы ему говорим. Он говорит, нет, давайте я вас довезу. Мы говорим, да не надо нас довозить, мы пешком хорошо дойдем, все в порядке. Остается 150 метров, остается 100 метров, остается 50 метров. И он привозит нас на заброшенную коровью ферму. Мы жили там, на заброшенной коровьей ферме. Я помню, один из наших артистов, он себе диван занял, а мы на полу. Там раньше животных убивали где-то, и вот теперь мы на спальниках там живем. Я подумал, мы только что были артистами, такими хорошими, уважаемыми, и тут же нас в коровник привезли жить. И знаете, вот жизнь тебя смиряет порой с какими-то вещами. Когда ты вроде бы только что был популярный, и тут ты в коровник приехал жить. Я не знаю, Карен, ты был с нами-то или нет? Не было тебя с нами, да? Карен на такие авантюры не соглашается. Да. Я помню, когда мы такие смиренные вышли, и этот таксист говорит нам, вы сюда? Мы говорим, да. И пошли туда. Я, Миша Накарашвили, вся наша команда. И пошли туда жить. Но Библия говорит следующее, 16 глава, 18 стих притчи. Гордость предшествует гибели, надменность духа падению. И Матфея написано, 23 глава, 12 стих. Потому кто возвышает себя, будет унижен, а кто понижает себя, будет возвышен. Петра 5:5 говорит, вы же молодые, подчиняйтесь старейшинам, и все будьте смиренными по отношению друг к другу, потому что Бог противник гордых, но смиренным Он дает благодать. Поэтому то, чему мы научиться можем от детей, это их зависимость от взрослых, и это их смирение перед взрослыми. Ребенок без взрослого не справится. И поэтому он смиряется, понимая, что он зависим сейчас от взрослого человека. И нам такая же необходима смирение в своей жизни от Бога, потому что мы без Него не справимся. Никогда не стань в таком положении, что тебе больше Бог не нужен. Никогда не стань в таком положении, что ты дальше сам справишься. Пускай твое отношение к Богу всегда будет смиренным. Это первое, чему мы можем научиться от детей. Они сильно зависимы от взрослых. Аминь. Первое. Ты зависим от взрослого человека или ему нужна помощь. Второе, чему мы можем научиться от детей, ребенок может просить. И знаете, как порой сложно просить что-то друг у друга. Вы сталкивались с таким или нет? Иногда, знаете, ну, особенно это в нашей какой-то, может быть, российской ментальности или культуре. И я видел, как многие русскоязычные люди попадали в эту историю. Когда ты спрашиваешь, ты будешь кушать? Он говорит, нет. Ты говоришь, будешь кушать? Он говорит, нет. А потом спрашиваешь, ты будешь кушать? Он говорит, да, и съедает две порции. Думаешь, ты же не хотел. То есть вот это наше как бы, ну, да я потерплю лучше. В европейском мире, когда ты скажешь нет, тебе второй раз не предложат. Но мы как бы же любим, когда нас уговаривают. Но нам сложно попросить. И знаете, вот этот момент, когда нам сложно попросить, я часто вспоминаю своего одного из друзей, которого я про него эту историю все время рассказываю, когда у него были в очередной раз проблемы с деньгами, я его спросил, ну, ты обратись к Богу. Он говорит, да как-то неудобно уже. Я подумал, у Бога что, какой-то расчетный лист, что ты к нему уже больше не можешь обращаться. И знаете, вот эта наша неспособность или трудность обратиться друг к другу за помощью, она проявляется и в отношении с Богом. Я замечал, как часто мы можем молиться о пробуждении в стране, и можем молиться об этом с полной верой, с полным сердцем, с полной уверенностью. Но чтобы Бог дал нам новые кроссовки, нам это трудно помолиться. Но себе зачем я буду просить у Бога? Как-то неудобно, как-то некомфортно. И вы знаете, дети расшибают все это полностью, потому что они совсем по-другому. Ребенок просит с полной уверенностью. Мы сегодня разговаривали с Арменом. Он говорит, у него Патрик. Он говорит, купите мне игрушку. Они говорят, у нас нет денег. Он говорит, ну у вас же есть карточка. Я думаю, он же не знает, что туда что-то класть, надо, чтобы там что-то снять потом. Он говорит, Армен говорит, у нас нет денег. Он, Патрик говорит, ну у вас же есть карточка. Вот эта логика железная, да, вот она вот срабатывает. Недавно моя дочь мне написала, папа, мне уже очень неудобно. Но мне опять нужны деньги. Вот она такие, да, и все использует. А потом она поняла, что как-то по-другому надо писать. И несколько дней вообще назад написала так, что папа, я нахожусь в золотом яблоке, мне нужно кое-что купить, мне это очень необходимо. Как я, мужчина, могу проверить, что это очень ей необходимо? Вот так они просят. То есть, да, очень неудобно, но мне это очень необходимо. Да, и все. И знаете, у ребенка есть способность просить смело и просить с уверенностью. Мы порой взрослые, у нас столько барьеров, что мы обращаться к Богу нам сложно. И именно такая детская вера нам нужна для того, чтобы обращаться к Богу и понимать о Его заботе и о Его любви. Бог нас любит. Мы часто поем там, мы дитя царя, там, мы то другое, пятое, десятое. Но мы порой стесняемся или боимся обратиться к Богу с какими-то нуждами, потому что у нас слишком много барьеров. И вот Матфея 7 глава 7 стих написано, «Просите и дадут, ищите и найдете, стучите и вам откроют». Ты скажешь, так вроде все просто. Но для того, чтобы так делать, порой нужно прилагать много усилий. Ну как просить?
Ну как стучать? Ну как искать? Ну как это все происходит? Это очень сложно. И порой вот у нас эти барьеры, когда мы обращаемся к Богу, и нам сложно обратиться к Богу с какими-то настоящими нуждами, которые есть в нашей жизни. Нам очень сложно просить у Бога что-то, потому что мы настроили себе кучу разных барьеров. И вот Матфея 7 глава, 9 стих, Иисус говорит, если из вас такой человек, который даст своему сыну камень, когда тот просит хлеба, и когда даст сыну змею, когда тот попросит рыбы. Знаете, я подумал, правда, если сравнить то, когда мои дети ко мне обращаются, ты порой делаешь что-то, что ты даже не мог бы сделать, но раз они к тебе обратились, ты это делаешь. Почему? Потому что отец любит своего ребенка. Если мы думаем о Боге точно так же, если мы обращаемся к Нему за помощью, Он нам камень дает. Если мы обращаемся к Нему за хлебом, Он нам змею дает. Ну что это происходит тогда? С Богом так не происходит. Нам необходима эта уверенность, что мы можем смело обращаться к Богу, и Бог слышит нас. Аминь. Нам это просто необходимо. И дети, им намного проще в этом плане, потому что они не такие, как взрослые. И книжники, первосвященники, они жаловались на Иисуса, что он так вот с детьми, все это происходит у него там и все прочее. И знаете, я вспоминаю сам, как было несколько историй в моей жизни, когда мы с детьми где-то путешествовали. И одно из них было, мы оказались, я помню, мы были в Грузии вместе с семьей, и мы хотели пойти купаться, но шел дождь. И мы, как взрослые, знаете, сразу придумаем план «Б». Дома сидим, кино смотрим, куда-то в гости поедем. Наша старшая дочь подошла к нам и сказала, а давайте мы помолимся. Вот этого у нас в плане «Б» не было. Мы как бы, зачем Бога беспокоить, правда? Ну, то есть мы еще придумаем кучу разных вариантов. У нее так там проблем хватает. Еще мы тут пойдем к нему просить погоду в Грузии, чтобы солнце было. Да? Но я помню, мы согласились с ней, что давай помолимся. И когда мы помолились, ну, дождь перестал. И она сказала, ну, вот видите. Я подумал, вау, это очень интересно. Мы порой, у нас есть сложности, ну как я, ну мы, как мы думаем, да, ну зачем я буду к Богу сейчас с этим обращаться, потому что, да у него так там проблем хватает. Там есть куча разных людей, которые молятся о разных других вещах. И, наверное, моя молитва где-то будет в последнем списке про дождь. Это не самое сложное, что может быть. Но послушайте, Бог не выслушивает нас по очереди, Он слышит нас всех одновременно. Он не так, что у него там, как у Моисея, знаете, очередь длинная стоит, и ты, ага, за дождь, иди там в конце стань где-нибудь. Да, там, или еще что-то тебе надо, еще там где-то подальше встань. У Бога так не существует. Я ехал однажды, вез их в школу утром. В 8 утра в понедельник. Для нас, для служителей, 8 утра в понедельник, это, ну, я не знаю, как после силовой тренировки, наверное, ты просыпаешься. То есть ты не понимаешь, что происходило. И мы едем с ней в машине, она говорит, папа, с тобой когда-нибудь Бог разговаривал? Я думаю, хорошо, 8 утра, понедельник. Говорю, разговаривал. Она говорит, а как это было? Я думаю, зачем ты второй-то вопрос задаешь? Ну, спросила и спросила. Я говорю, ну Бог со мной разговаривал через Слово Божие, через обстоятельства, через людей, через то другое. Мы начали с ней разговаривать. И знаете, для нее это важно. И она не думает так, что в понедельник в 8 утра это неудобно спросить. Она так не думает. Она меня увидела, и она меня спрашивает. И знаете, интересная вера какая. Мы с вами порой, чем больше знаем Божьего Слова, тем меньше у нас способности обращаться к Богу и чего-то просить. Мы доктрины знаем, теологию знаем, библейскую школу закончили. Я у Лизы спрашиваю, мы с тобой Библию будем читать? Она говорит, зачем? Я и так все знаю. То есть ее не сильно много знания Библии не мешает ей сильно много обращаться к Богу. Наше сильно много знания Библии порой мешает нам обращаться к Богу. Я думаю, где тут баланс найти? Как найти баланс между тем, как ты много знаешь о Боге, не перестать быть ребенком, который может обращаться к Нему и спрашивать у Него, что тебе необходимо, или просить у Него о каких-то вещах, которые тебе необходимы в жизни. Аминь. И вот вторая вещь – это обращаться к Богу или просить у Бога то, что нам необходимо. И ребенок имеет эту способность просить. Третья вещь. Ребенок может принимать. Не знаю, было у вас такое или нет, но тебе что-то дают, если ты, конечно, не Карен. Ты отказываешься. С Кареном у нас другие отношения. Мы можем спокойно разными вещами меняться. Но тебе что-то дают, и ты такой, ну нет. Я помню, однажды я сильно комплексовал по этому поводу, когда мне что-то давали, я никогда не брал. А потом меня Олег Попов научил. Он говорит, когда тебе дают, бери. И я теперь так действую. Что бы мне ни давали, я беру. Недавно у меня была интересная история. Мне подарили одну вещь. Один брат, дорогой мне брат, мы с ним знакомы почти 20 лет, он подарил мне, мы с ним встретились, он пришел с таким, знаете, черным пакетом. Таким, знаете, помятым. Ну, ты не знаешь, ожидаешь что-то от черного помятого пакета или нет? Черный пакет помятый. Он говорит, я вот много лет, мы с тобой дружим, я хотел сделать тебе подарок. Я думаю, ну, хорошее начало. Смотрю на черный пакет и понимаю, что, ну, как бы... У меня разные подарки были в жизни. Однажды мне подарили, знаете, подарили так и сказали, вот мы тебе это даем, потому что мне это не надо, в принципе. Такие у вас были подарки, нет, когда-нибудь?
Ну тебе надо, потом мне это не надо, вот тебе на. Ну если тебе не надо, мне зачем это? Да, то есть, ну это такая вещь. И однажды мне предложила одна парикмахерская, сказала, мы хотим тебя постричь за рекламу. Я говорю, зачем? Ну у меня все в порядке. Да, ну, в общем, какие-то такие подарки иногда бывают. И он с этим пакетом стоит, с черным, и говорит, хочу тебе сделать подарок. Я смотрю на него, смотрю на черный пакет, он переживает, нервничает, пакет этот у него в руках, он теребит его, открывает этот пакет и достает оттуда кофту. И говорит, вот хочу тебе кофту подарить. И говорит, вот тут вот я купил ее себе, она мне маленько не подошла, говорит, но тебе хочу подарить ее. Но ты, говорит, не подумай, это хорошая кофта. И начинает все это рассказывать, и говорит, я ее сам лично покупал, она стоит 170 тысяч рублей. Я стою, смотрю на эту кофту и думаю, куда я в этой кофте пойду теперь? Как я могу взять у него кофту за 170 тысяч рублей? Я говорю, не надо, пожалуйста. Он говорит, нет, пожалуйста, возьми, я уже решился. В чеке мне все эти показывают, все это мне отдает. Я смотрю и думаю, слушай, ну, футболку из секонд-хенда легче принимать. Что ты взял ее, да и все, и пошел с ней. А вот за 170 тысяч рублей кофту сложно взять как-то. Ты с такой стоишь и думаешь, не, я этого не достоин. Ну, у тебя такое чувство появляется. Но послушайте, детям нет такого, что они смотрят на тебя, ты говоришь, хочу тебе подарок сделать. Вот у меня дочь, да, у меня с ними много было разных историй. Вот это, может быть, пункт упросить. Она однажды копила себе деньги на iPhone. Ей подарили на день рождения какую-то определенную сумму денег, и она копила себе сумму на iPhone. Она написала своему старшему брату и сказала, Петя, у меня есть просьба. Он сказал, какая? Она сказала, я коплю на iPhone, мне немного не хватает. Петя, он из нашей семьи, он сразу спросил Софа, а сколько тебе не хватает? Она говорит, у меня 15 тысяч есть, мне 45 не хватает. Он говорит, тебе сильно не хватает. Она вот не сомнена, она не переживает, то есть такие вопросы задавать, да? Я не знаю, смог ли ты прийти куда-то и сказать, я накопил тут, мне маленько не хватает, да? В 3 раза больше, чем я накопил, правда. И вот нам сложно, мы как бы находимся в таком положении, когда нам сложно принять какие-то хорошие вещи от Бога в нашу жизнь. Но дети, они не спрашивают, ты им даришь что-то, они говорят, а это точно мне? Ты подари им сегодня хорошую машину или хорошую игрушку или какие-то хорошие вещи, и они скажут, не. Вот, да, у Тимофея с Инессы маленький сын, и они ему купили памперсы дорогие, там эти японские, он говорит, не, я недостоин их. Мне, пожалуйста, попроще какие-нибудь. Да даже, в принципе, можете постирать прошлые, да? Что-то еще сделать. Ну, я готов, как бы, да, такой. Нет, он, наоборот, себя хорошо чувствует в хороших памперсах. Они не боятся принимать. Но мы, как взрослые, порой боимся принимать какие-то вещи. Или не способны принимать. И нам необходимо научиться этому у детей. Да, и смотрите, вот первое послание к Коринфянам, 1 глава, 8 стих написано. Те, кто идет по гибели, считают это, что весть о кресте – это безумие. Для нас, спасаемых, сила Божья. То есть, когда мы слишком загромождены в своем разуме, и мы думаем, это какая-то, ну, не то, не так, и не то, и все прочее, начинаем думать такими категориями, но для Бога это совсем по-другому. Это сила Божья. Для нас это сила Божья. Для кого-то это кажется безумием. Но для нас это так не является. И написано Марка, 8 глава, 11 стих, к Иисусу подошли фарисеи и стали с ним спорить. Они хотели испытать его и требовали от него знамения. Иисус глубоко вздохнул и спросил, почему это поколение требует знамения? Говорю вам истину. Ему не будет дано никакого знамения. Дети знамения не просят. Они проще. Они просто просят, и они уверены. То есть им доказательства не нужны. О чем бы ты с ними ни договорился, они потом у тебя спросят, почему ты это не сделал. Или почему ты должен был сделать это и не сделал. У них все очень просто. Они не смотрят на обстоятельства, которыми ты можешь быть окружен. Все, что я пообещал своим детям, я должен это исполнить. И все. Почему? Потому что они не принимают во внимание все те вещи, которые порой с нами случаются. Моя жена научила их очень простой вещи. Когда у них деньги заканчиваются, написать папе. Они жили до 12 лет без этого знания. И знаете, какая была прекрасная жизнь? Ты даешь им 300 рублей в неделю и все. Но потом они уже на кассе находятся и пишут, что им нужны деньги. Да? Такие моменты. Но Иисус, мы видим с вами здесь, 4 глава, 48 стих, сказал так. «Пока вы не увидите чудес и знамений, никогда не поверите». Это про взрослых. Мы порой сложно нам принять, что что-то может случиться от Бога, пока мы это реально не почувствуем, пока мы это реально не пощупаем, пока мы реально это не потрогаем своими руками. Но Библия говорит, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот эта уверенность в невидимом, она очень легко присуща детям и очень сложно присуща взрослым. Мы взрослые, нам сложно принять какие-то вещи в своей жизни от Бога.
Почему? Потому что слишком много преград или слишком много границ. Но нам необходимо стать как дети. И Иисус начинает, или как говорит в своем, или как начали мы с вами этот стих, который мы читали, Матфея, 18 глава, Иисус подозвал маленького ребенка и поставил его посреди них. «Говорю вам истину, — сказал Иисус, — вы, если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, никогда не войдете в Царство Небесное». И вот вопрос, который я хотел бы сегодня задать в самом конце, и мы помолимся с вами через какое-то время. Если так сильно зависит от того, окажусь я в вечности или нет, чтобы я изменился, как этот ребенок, тогда мне необходимо этим стать. Мне необходимо научиться просить у Бога, мне необходимо научиться принимать от Бога вещи, которые Он дает в мою жизнь. И мне необходима эта уверенность или зависимость от Бога в моей жизни. Поэтому сегодня, когда мы вечером или сегодня, когда мы в течение всех выходных говорим о дне защиты детей и смотрим на детей, и видим детей повсюду, мы видим, как они, много получают от взрослых людей, и при этом вообще не переживают об этом. Они не переживают, что они нарушат чью-то атмосферу. Нет такого, что ты сидишь в кафе, где-нибудь и маленький ребенок плачет, он поворачивается и говорит: «Ой, извините, пожалуйста». Вообще не переживают. Знаете, мне вот эта вот их бестактность иногда нравится. А мы слишком тактичные. Мы не обратимся, если мы чувствуем, что мы не вовремя. Или мы там, может, нам кажется, что нас не готовы принять или не готовы выслушать. Мы вот понастроили себе кучу всего. Дети ничем этим не обладают. Они понимают, что они зависимы от взрослых. Они умеют просить, они конкретно знают, что они когда хотят. Моя дочь, я про них много рассказываю, хорошо, что их нет на этом молодежном собрании, иначе мне пришлось бы дорого это сегодня все. Она говорит: «Папа, я записалась на 5 июля перед отпуском сделать себе ногти. Мне очень нужны будут деньги», она говорит. Ну, хорошо. 5 июля, ей 13 лет, как она могла записаться, да? То есть мне вот это сложно представить. У нас есть много людей в год для Бога, которые не знают, что такое записаться куда-то, да? В 13 лет ребенок уже куда-то записался. Но она точно знает, что она когда хочет. И знаете что? Они умеют принимать. Я помню, однажды у меня была интересная история. Одной из них было 9 лет, другой было 10 лет. И вот младшая сестра нарисовала старшей сестре, я не помню сколько, то ли 15, то ли 16 открыток. Она нарисовала ей много открыток на день рождения. Чтобы вы понимали, старшая рисует хорошо, младшая не очень. Но младшая нарисовала 15 открыток старшей. И старшая все время смотрит на открытки младшей и говорит: «Каляку-маляку какую-то нарисовала». То есть она вот так ей говорила. Постоянно. Но в день рождения, когда Софа принесла этих 15 или 16 открыток, Лиза открывала каждую открытку и говорила так: «Вау! Вау!» Я смотрел, думаю, когда она устанет, да? Но она смотрела: «Вау!» Ну, то есть она так была восхищена этим. Я подумал, вот иногда нам также необходимо научиться принимать что-то от Бога. С восхищением, с благодарностью и с радостью. Вы знаете, сегодня так много людей, которые неблагодарны Богу за то, что происходит вокруг. Жарко – плохо, дождь – плохо, холодно – плохо, это – плохо, то – плохо, это – все плохо. Так никогда не получится. Послушайте, если мы просто благодарны Богу за то, что Он нам дает, благодарность открывает много разных дверей в нашей с вами жизни. Аминь. Давайте поднимемся вместе. Хочу помолиться сегодня вместе с вами. Я хотел бы, прежде чем мы помолимся, хотел бы задать несколько вопросов. И первый звучит так: насколько я действительно нуждаюсь в Божьей силе в повседневной жизни? Насколько я сильно нуждаюсь в Боге? Вот если мы могли бы подумать, давайте закроем глаза и какое-то время постоим перед Богом и подумаем: Бог, а насколько я сильно нуждаюсь в Тебе каждый день в своей жизни? Помоги мне, Господь, увидеть это, осознать, что я без Тебя ничего не могу. Господь, помоги нам осознать в своей жизни, что Ты правда нужен нам в разных процессах. Будь то в работе, будь то в жизни, будь то в отношениях, будь то в вопросах, на которых мы не знаем ответы. Бог, Ты нужен нам. Господь, сегодня мы исповедуем свою зависимость от Тебя во имя Иисуса. Господь, помоги нам, чтобы наша жизнь всегда зависела от Тебя. Если мы где-то отрываемся, Бог, верни нас снова во имя Иисуса. Господь, помоги нам быть настолько сильно зависимыми от Тебя, как дети зависят от взрослых. Помоги нам, Господь, быть такими же людьми, которые всю свою жизнь зависят от Бога. Научиться этому у детей во имя Иисуса. Господь, также мы молимся к Тебе сегодня, чтобы наши молитвы или разговоры с Тобой были с верою от всего сердца. Я прошу Тебя, Господь, чтобы сегодня мы могли просить у Тебя все, что нам так необходимо в жизни, и иметь веру для этого, уверенность, что наш Бог, Отец, ответит нам точно так же, как дети. Они уверены, что папа или мама может сделать для них любые вещи в жизни. Я прошу Тебя, Господь, чтобы точно такая же уверенность сегодня и в наше сердце поселилась. Во имя Иисуса. Господь, молюсь Тебе, чтобы когда мы просим что-то у Тебя, мы делаем это с верою.
от всего сердца, что Бог может это совершить. И о чем бы мы ни молились сегодня, будь то брак, будь то отношения с родителями, будь то, может быть, работа или какие-то вызовы, которые есть перед нами сегодня, и нам нужна Твоя помощь, Господь, мы молимся к Тебе, чтобы нам быть теми людьми, которые с верою, как дети, обращаются к своим родителям, обращаться к Тебе, зная, что Бог нам поможет. Бог не оставит нас. Во имя Иисуса. Господь, я молюсь Тебе, чтобы мы также научились в своей жизни принимать вещи, которые приходят в нашу жизнь от Тебя. Прошу Тебя, Господь, чтобы у нас не было этих барьеров, когда бы мы стояли и говорили: «Это невозможно, я не достоин этого». Я прошу Тебя, Господь, помоги нам не быть такими людьми, но с радостью принимать все, что Ты, Бог, посылаешь для нас. Во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя. Помоги нам, Господь, и научи нас быть людьми, которые берут пример с детей, которые искренне могут обращаться к Тебе и получать ответы на все свои молитвы, на все свои вопросы, быть зависимыми от Тебя и принимать с верой все, что Ты, Бог, даешь нам. Во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы эта мысль о том, что если мы не станем как маленькие дети, то мы не сможем наследовать Царство Божьего, смирила нас сегодня и обратила нас к тому, чтобы научиться от детей. Во имя Иисуса. Верим, Господь, что дети на этой земле являются хорошими преподавателями для нас, как сохранить настоящие, искренние отношения с Тобою. Во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь, благословляем Твое великое и святое имя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте мы воздадим славу нашему Богу. Аминь.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Сегодня в христианском мире есть мнение, что существуют некоторые виды спорта, заниматься которым верующий в Бога человек не может. Например, можно ли верующему человеку сегодня заниматься йогой или боксом? Какова вообще философия йоги? Не противоречит ли бокс религии? И что это, самозащита или, может быть, вообще избиение невиновных? А что насчет спорта в восточных культурах? Считается ли занятие боевыми искусствами в целях самообороны нарушением закона Божьего? Сегодняшняя наша тема звучит так – философия спорта. И разобраться в этой теме нам поможет инструктор по здоровому образу жизни, мастер спорта, серебряный призер России по баскетболу Павел Меженин. Встречайте. Павел, здравствуй.
1: Здравствуйте. У каждого дела есть своя философия, и спорт не исключение. Философия – это то, на чем основано дело. Поэтому, мне кажется, вопросы, которые подняли вы, они очень интересны, и наша дискуссия будет интересная.
0: Спасибо большое. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы по ходу программы, поднимайте руки, либо же можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас у вас виден на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А все эти вопросы мы обязательно в прямом эфире нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить.
1: Спасибо.
0: Ну что ж, Павел, я передаю вам слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Еще раз рад приветствовать всех вас. И действительно, тема, она интересная, потому что она позволяет посмотреть не на поверхность, а в глубину, философия. То есть что лежит в основании. И апостол Павел однажды сказал: «Каждый поступай по удостоверению ума своего». То есть у каждого из нас есть своя позиция, свой ум. Но в то же время Священное Писание говорит о том, что достигайте ума Христова. То есть каждый хочет, чтобы... Или Священное Писание предлагает нам иметь те же самые чувствования, то же самое состояние или понимание основных базовых вопросов жизни, какое есть у Господа, и которое приносит человеку счастье. Поэтому нам нужно посмотреть немножко глубже на философию, для того, чтобы делать правильные выводы и делать правильные шаги. Я сначала хотел бы рассказать одну историю, которая случилась в моей жизни. Я занимался спортом, ну, не один год, профессионально, и баскетболом. И однажды на YouTube я посмотрел один ролик. Этот ролик на внимательность. Команда баскетболистов бегает и передает друг другу мяч. И задача была следующая: посчитать, сколько раз они передают друг другу мяч. Они делали это с финтами, ну, как-то перемещаясь. И это было достаточно сложно, но не для меня. Ну, я для интереса нажал кнопку и посмотрел этот ролик. Они передали 8 раз, наверное, голос за кадром по завершению. Был задан вопрос: сколько раз у вас получилось? Ответ 8. Голос за кадром правильный, ответ 8. С чувством глубокого удовлетворения я про себя подумал: еще бы меня и обмануть. Голос за кадром задал следующий вопрос: заметили ли вы человека, который в шкуре медведя ходил между игроками? Это был неожиданный вопрос. Какой человек и какая шкура медведя? Я включил ролик еще один раз, и в середине сюжета я увидел, как в кадр входит человек в шкуре медведя и начинает ходить между людьми, а я его не заметил. Я был шокирован, насколько, будучи профессиональным человеком, имея там периферическое зрение и все остальное, наблюдая за мячом, я пропустил самое главное в этом сюжете. Так и в жизни очень часто происходит. Поэтому, когда мы сегодня будем говорить о спорте, о разных видах спорта, о философии спорта, мне бы хотелось, чтобы мы не пропустили человека в шкуре медведя, не упустили самое главное, на чем основан спорт, вся эта индустрия. Вы знаете, что естественная игра — это природный инстинкт человека. Маленький ребенок, когда рождается и встает на ноги, он что делает? Он играет. Он лепит из грязи какие-то там пироги, он берет игрушечные поезды и что-то там куда-то ездит. И каждый из нас встречался, да и сам этим занимался. Когда он вырастает, ему свойственно, ему нравится трудиться по-настоящему, что-то строить, куда-то ездить. Есть такой стих: «Пусть не сердятся родители, что измазались строители, и не важно, что пока этот домик из песка, потому что тот, кто строит, тот чего-нибудь достоит». Как-то вот так, да? То есть не важно, что дети, они трудятся. Когда человек вырастает, он начинает заниматься по-настоящему. Дух соревнований — это дух конкуренции, это другой вид дела какого-то. И дух соревнований, где соревновательный процесс, в этот процесс приносится дух вот такого самоутверждения на фоне самоутверждения, уничтожения другого человека. То есть твой противник, ты радуешься тому, когда твой противник проиграл. Ты радуешься тому, когда твой противник споткнулся. Абсолютно противоречит библейской философии. Философия спорта противоречит. В притчах 24.17 я люблю повторять этот текст: «Не радуйся, когда упал противник, тот, кто напротив, и не веселись, когда он споткнется». Ну, представляете, вы футболист, да? И кто-то пенальти пробивает и разбегается, спотыкается и не может ударить. Вы радуетесь этому или нет? Ну, конечно, радуюсь, потому что он не смог ударить. Но в Библии написано: «Не радуйся, когда споткнулся». Непонятная философия, но на этом основаны принципы Царства Божьего. Этот дух превозносит победителя и уничтожает пораженного. Естественная игра — это имитация работы. Запомните, пожалуйста, это естественная игра — это имитация работы, а искусственная — это имитация боя или войны. Дух естественной игры — дух труда, а дух соревнований — дух войны. То есть мы берем основы какой-либо деятельности и видим о том, что правильное направление, когда есть дух вот этого строительства, работы какой-то. Человек что-то делает, что напоминает работу. Сегодня делится спорт на профессиональный и непрофессиональный. И они отличаются лишь только тем, что дух один и тот же, дух соревнования, дух соперничества, но в профессиональном спорте есть еще и один фактор – деньги. Отношение к спорту менялось, и у каждого из нас может свое отношение к спорту быть, и в течение моей жизни

жизни отношение к спорту у меня тоже менялось. Как, в принципе, и в Библии многие постулаты библейские со временем менялись, и когда Иисус говорит, вы слышали, что сказано древними, глаз за глаз, зуб за зуб, око за око. Всем известен этот принцип, кто читает Библию, кто не читает Библию. Какой смысл, какое наполнение этого принципа было уже во времена Иисуса? Отомсти тебе в глаз и ты в глаз, правильно? Но когда мы читаем изначально Священное Писание, где записано в книге Исход в 21 главе, там абсолютно нет этого принципа. Там написан другой принцип заложен – возмести. Этот принцип защищал незащищенные слои населения. И человек, который ударил своего раба в глаз или в зуб и выбил зуб, он должен был отпустить раба на свободу. То есть этот принцип защищал человека. И этот принцип в этом принципе был заложен замечательное правило – возмести, если ты нанес ущерб. Но потом, уже ко времени Иисуса, этот принцип поменялся. И сегодня мы тоже так воспринимаем. Глаз за глаз, зуб за зуб – это что? Это месть, по сути, это не возмещение. Так и в других сферах жизни такие метаморфозы происходят, и то же самое и в жизни. А представьте себе спорт без соревнований. Ну, если бы не было соревновательного момента, соперничества. Ты играешь, вернее, ты тренируешься, а соревнований нету. Вообще-то интересно было бы или нет? Смысл вообще пропадает. Сам смысл заключается в чем? В противостоянии друг другу. И когда мы принимаем какие-то библейские ценности, которые становятся фундаментом нашей жизни, то рано или поздно мы сталкиваемся, внутренний конфликт происходит. Как же так? Как это совместить? И еще раз говорю о том, что я пережил это в своей жизни, и к своей большой радости хочу поделиться ею и с вами, хочу сказать о том, что когда ты встаешь на другую платформу, на библейскую платформу, то все то, что можно достичь в спорте, воспитание себя, преодоление себя, формирование себя, своих качеств, терпения, выносливости, силы и все остальное, это то, что присуще и побуждаемо в христианском пути. И апостол Павел говорит, я бегу, сравнивая себя со спортсменами, не так, как спортсмены, не так, как спортсмены, а намного сильнее. Он понимал, наверное, философию спорта. Это интересный момент. И вы знаете, при всем этом сегодня многие спортивные сюжеты мне, человеку из спорта, очень близки, до слез близки. Когда иногда я смотрю какие-то сюжеты, я вижу, как человек преодолевает себя. И в этом Бог открывает мне духовную какую-то глубину. То есть, глядя сегодня, если я где-то случайно стал свидетелем какого-то сюжета, истории спортивной, это мне помогает понять глубоко духовные какие-то ценности. Давайте посмотрим. У нас сегодня тема бокс. Для ребят, наверное, это то, что... Ну, поднимите руку, кто из вас ни разу не смотрел бокс. Да? Есть, да, такие люди? Вот. Но и таких людей мало. Да? Что такое бокс? Один из видов спорта – это бокс. Я задам вам, ну, извините, может быть, глупый вопрос. А что в боксе хорошего? Ну, вообще, а что в боксе хорошего? И вы знаете, ответы будут разные, потому что все зависит от твоего духовного состояния, от того, чем ты живешь, от твоих принципов, от твоего окружения. Поднимите руку, ребята, скажите, пожалуйста, кто из вас когда-нибудь курицу рубил? Есть несколько человек, да? Вот когда я переехал в деревню, и мы завели курочек, да, я испытал уже во взрослом возрасте вот это состояние, когда я взял рубить курицу. Это непросто. На самом деле. Хотя для людей деревенских это как, ну, как бы, это как семечки, да? То есть отрубил голову, одну, вторую, третью, курица там даже может побежать без головы. Что такого в этом? Ну, кого-то из вас здесь уже немножко как-то так вот, представьте себе, вы взяли курицу, она еще смотрит и крылышками машет. Все зависит от окружения, да? И что-то становится нормой, если мы постоянно смотрим на это. Посмотрите сегодня наши фильмы, да, и вот этот культ вот этого насилия или победы добра над злом идет через насилие. Победа добра над злом идет через насилие. Каких-то хороших людей обидели, какой-нибудь Рэмбо взял, и что начал делать? Всех убивать за правду. Какую-нибудь группу миссионеров, христиан захватила какая-нибудь террористическая группа, и кто? И Рэмбо пошел там их всех спасать. Вы понимаете, да, где происходит подмена? То есть предлагается какой путь? Путь силы для того, чтобы добиться правды. Верен ли он или нет? Библейский он или нет? Однозначно мы можем сказать, что нет. Но на этом строится наша философия, поэтому, когда в жизни мы встречаемся с подобными ситуациями, мы считаем это правильно, это нормально, и у нас есть склонность пойти.

этим же путем. Но это факт. Есть спортсмены, ударить за правду. А вы у кого-нибудь ударяли по лицу? Поднимите руку, кто у кого-нибудь ударял по лицу. Больше людей уже, да? Вот. Но так происходит в жизни, когда нервы не выдерживают, да, уже. Но слово «лицо» и «личность» имеют одинаковый корень. Поэтому ударить по лицу – это покуситься на личность, да? Это святое, это образ Божий и подобие Божие. Вот. Но это культивируется в сознании. Люди молятся для того, чтобы хорошо ударить, для того, чтобы отослать человека в нокаут, да, и когда мы смотрим в послужной список боксеров, мы смотрим, сколько побед, и сколько побед каким образом? Нокаутом. То есть досрочно, да, что человек не мог встать. И тогда этот спортсмен какой? Крутой. Он хороший, он успешный, он сильный спортсмен, имеющий нокаутирующий удар. Вот. В боксе есть таких три состояния: нокаут, нокдаун и грогги состояние. Состояние грогги — это самое слабое потрясение, когда человек на долю секунды теряет ориентацию. Я хочу вам прочитать физиологию, что происходит с человеком, когда он попадает в состояние грогги, то есть когда ему ударили в нижнюю челюсть. В момент удара в нижнюю челюсть внезапно противоестественное происходит перемещение мозгового вещества. При этом между мозгом и оболочкой образуется свободное пространство. В затылочной области происходит смещение мозжечка и подвижка ствола мозга в черепной коробке. То есть там очень много чего происходит, да? Это может сопровождаться внутримозговым кровоизлиянием. И мы говорим: классно, этот человек имеет такой удар, который может достичь большего, чем то, о чем мы прочитали. И философия Христа, да, философия Христа. Возьмите библейские истории, мы чуть-чуть позже, может быть, обратимся к некоторым, мы знаем, как Христос с этим поступал. Когда его окружали, Христа окружали? Враги окружали. Мы коснемся этого вопроса самозащиты или помощи другим людям во время этой передачи. И мы смотрим, самое главное, на все это, аплодируем и, по сути, сами в этом участвуем. И посмотрите, сколько зрителей собирается на такие шоу, когда люди дубасят друг друга при свете Юпитеров, вот, получая огромные деньги. А скажите, пожалуйста, если бы, как вы думаете, если бы люди собрались друг с другом биться, а никто не пришел? Ну, вообще-то, было бы интересно или нет? Я думаю, им бы самим было это неинтересно. Да? Почему? Потому что они, в принципе, это делают все вот для этого. И поэтому, когда вот в последний год этой пандемии чемпионаты были закрыты, и команды некоторые все-таки играли при пустых трибунах, вообще как бы зрелищность спорта, она пропала. И люди начали чаще задумываться, а для чего мы все это делаем? Ну, понятно, что финансовый фактор имеет не последнее значение. Пусть платят, мы будем делать все, что надо, да? Вот. Но, опять же, сравнивая с библейскими позициями, мы видим о том, что очень часто мы, смотрящие по телевизору и находящиеся на трибунах, по сути являемся мотиваторами того, чтобы это все продолжалось. И даже не надо самому участвовать, достаточно купить билет, и ты становишься тем, кто продвигает эти идеи в этом мире. Поэтому болельщики тоже, как и спортсмены, делают это в мыслях. И вот мы сегодня смотрим такие там бои, там Тайсон, Холифилд, да, один христианин, другой мусульманин. И как история говорит, один вышел там и говорит: да я твоего Бога, да, другой написал: все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Один там ухо другому откусил, да. А где там Бог? На чьей стороне Бог вот в этой... Если мы понимаем, что у Бога нет границ, и все для Него дети, и Тайсон, и Холифилд, и черный, и белый, и желтый человек, да? Вы представляете, люди что, надевают на себя какое-то клише «я с Богом» и начинают что, убивать практически другого, которого тоже Бог любит. Вот это серьезный сдвиг такой парадигмы в жизни человека, когда люди в этом участвуют и говорят о том, что это возможно, и я, будучи христианином, я буду этим заниматься. Поэтому бокс и религия, да, они могут существовать, потому что религия — это форма, но бокс и вера, я считаю, что нет. Потому что вера — это то, что есть у тебя внутри. Религия — это внешняя оболочка. Мы можем позиционировать себя как хотим. У нас могут быть политические партии и все, что угодно. Надписи какие-то, да? Это религия. Но твоя вера — это твоя внутренняя позиция,
относительно основных основания твоей жизни. И в этой вере ты не позволишь себе многих вещей.

0: что ты можешь позволить себе, и будучи религиозным человеком, для достижения своих целей. Есть другие виды физической активности, где не бьют и не убивают, и в нокаут не отправляют. И, ну, допустим, йога. Там же никто никого не ударил еще ни разу. Да? Это такая миролюбивая, ну, философия спорта, и не только спорта. Вот. И часто люди говорят, я хожу на йогу. Вы слышали таких? Может быть, сами ходили, да? Давайте мы немножко коснемся, потому что формат не позволяет нам много времени уделить этому, но хотя бы мы посыл дадим, да, то есть направление, в котором можно размышлять. Это, хочу сказать, что это право каждого, ну, ходить туда, куда он ходит. Но мы должны понимать причинно-следственную связь. То, что мы думаем, то, что мы делаем, становится нашей привычкой, становится, формирует наш характер и сказывается на нашей будущности и вечности. Все понимают, что йога появилась не в Вологодской области, да? И не в Ярославской, и даже не в Нижегородской области. Что это Восток, а Восток – дело тонкое. Правильно? Вот. И в йоге есть духовная составляющая, которая не скрывается. Йога является одной из шести ортодоксальных школ философии индуизма. Там есть хатха-йога, раджа-йога, да, там, карма-йога и так далее. Может быть, мы в это не вникаем, потому что на нашу территорию часто йога приходит в виде асан, то есть физических упражнений, физической составляющей вот этой философии большой. И люди говорят, ну или так кажется, на поверхности. Потому что все равно, когда человек занимается этим, то он потихонечку и слушает, и вольно или невольно становится, ну, размышляет над той философией, которая преподается. Но коротко, философия восточных практик здоровья и исцеления, потому что мы же занимаемся йогой для чего? Для того, чтобы быть здоровыми, чтобы растяжка была, чтобы там что-то там циркулировало, да, вот, и все там было хорошо. Она следующая, и она берет свое начало, все восточные религии, философии здоровья берут свое начало в книге «Бытие» в 3 главе, когда сатана предложил Еве некоторый опыт. Потому что философия здоровья и счастья Бога была следующая. Нужно слушаться Бога, быть в заповедях, и тогда будет все хорошо, ты будешь счастлив. Но сатана сказал нет. Вкуси другую сторону, попробуй непослушание, и тогда станешь как Бог, выйдешь на другой уровень счастья и здоровья. То есть, вот такую, то есть в формуле сатанинского принципа счастья нужно познать и добро, и зло. Вот такой, как бы, если взять круг и посередине его разделить, и черное, и белое. Постепенно это трансформировалось в этот инь-янь, кружочек, да, понимаете вы. Женское, мужское, там, живое, мертвое. Баланс между хорошим и плохим является залогом успеха и здоровья в восточных философиях. Поэтому все восточные философии стремятся к уравновешиванию энергии, чакр, меридианов и всего остального. Йога в этом не исключение. То есть при помощи этих асан что достигается? Открываются там какие-то каналы, да, и для того, чтобы уравновесить. Чего уравновесить? Хорошее и плохое, полезное и неполезное. Это философия сатанинская, которая берет свое начало в Бытие 3 главе. Потому что Бог сказал не так. Счастье не от этого. Поэтому люди вольно, а скорее всего невольно, становятся вот причастниками таких практик. Да? И где-то физически это помогает, физически. Но не все то, что помогает, оно правильно, и по этому пути нужно идти. Если бабушка закатывает яичком там какую-то грыжу, это не означает, что она делает правильно. Вот. Поэтому нам нужно серьезно подумать, стоит ли. Хотя, когда часто я делаю упражнения, мне говорят, вот твое упражнение из йоги. Я сто лет не знал, что оно из йоги, оказывается, да, и кто откуда. Поэтому сегодня все восточные философии очень наукообразные, там столько обоснований, это так все переплетено, поэтому нужно быть очень внимательным для того, чтобы случайно не зашагнуть на ту территорию, где библейские принципы абсолютно противоречат в корне принципам восточных философий, где гармония и счастье достигается путем уравновешивания энергии, что является мистической медициной и абсолютно противоречит библейским принципам. Возвращаясь к боксу, хотел бы и другим боевым искусствам, хотел бы затронуть вопрос защиты и самозащиты. Ну, интересный такой вопрос, актуальный этот вопрос в нашем непростом мире. Однажды я подвозил очень продвинутого спортсмена. Он сел ко мне в машину, был вечер, я спросил, откуда ты едешь? Он говорит, я еду с тренировок. Он рассказал свой путь, там, у него там были очень серьезные регалии. Вот, он рассказывал, как это круто быть способным как бы защитить себя и другого человека. Вот. А я рассказывал ему еще и тоже о самом крутом человеке на земле, об Иисусе. Я не говорил, что это Иисус, но я рассказывал, как он побеждал. Да? И этот человек меня спросил, слушай, да какая школа у него там? Что вообще ты про человека рассказываешь? Я сказал, что это Иисус. Он был немножко разочарован, да. Вот. Но на самом деле люди, которые читают Священное Писание, могут увидеть во Христе вот того, кто никогда не бросал никого, кто шел на помощь и который всегда побеждал. И поэтому сегодня та школа, которую предлагает Иисус, те принципы, на которых жил сам Иисус, по которым он предлагает нам, это путь победителя. Это путь победителя. На самом деле это путь победителя. Один из самых главных принципов – это оставаться Богу верным и дать Богу право на чудо. Потому что по-человечески, когда мы берем в руки оружие, вот, то мы начинаем полагаться на самих себя. Ну, возьмите, допустим, Елисей однажды проснулся, и его в Библии есть история, когда пророк Елисей проснулся и увидел, что они окружены врагами. Они окружены врагами. И его... Слуга Гиезий сказал, увы, господин мой, увы. Я не знаю, если бы с сегодняшней позиции размышляли над этим вопросом, то, наверное, Гиезий мог бы задать Елисею такой вопрос. А что ж мы школы пророков развивали, а не школы восточных единоборств? Как же мы сейчас будем защищаться? Как же мы будем сейчас отбиваться? Елисей, ну мы не так двигались с тобой. Наверное, он это, об этом подумал, может быть, да, что надо было бы уделить время и этой части своей жизни. Но Елисей говорит Гиезию, и он говорит Господу, Господь, открой ему, пожалуйста, открой, пожалуйста, ему духовный мир. И когда этот мир был открыт, они увидели, Гиезию увидел сон ангелов, который защищал их от противников. Вы знаете, евреи трижды раз в год приходили на поклонение в Иерусалим. Все мужчины должны были прийти на поклонение в Иерусалим. И как вы думаете, у них же враги всегда были вокруг. Как вы думаете, если бы вы были врагом израильского народа, когда бы вы пошли завоевывать Израиль? Ну, наверное, в эти времена бы вы и пошли. Мужиков нету, мужчин нету, женщины, дети, скотина. Да? Как вы думаете, евреи знали, что враги знают? Знали. Как вы думаете, когда они пели, подходя к Иерусалиму, «Господь, наша защита и крепость», они серьезный смысл в это вкладывали? Серьезный, намного серьезнее, чем мы. Почему? Потому что им приходилось полагаться на Бога на 100%. Да? Вы вспомните, те, кто читает Священное Писание, было ли хоть однажды, когда они пошли в Иерусалим на Пасху, к примеру, и в это время пришли мадианитяне или филистимляне и завоевали их? Бог был верен. Бог был верен. Он мог поставить границу. Евреи пошли на поклонение, и вокруг Израиля огненная стена, и все враги знают, что туда идти сегодня нельзя. Мог бы, но не сделал этого. А что он сделал? А в Библии написано, если ты трижды будешь приходить на поклонение ко мне, то я отвращу врагов твоих от земель твоих. Этому надо было верить. Это была лучшая защита. Поэтому сегодня, когда мы смотрим на философию Бога и Библии, мы видим о том, что Бог готов защищать своих. Но для этого нужна что? Вера. И тогда в своей жизни произойдет чудо. Вот формула. Проявив доверие, ты увидишь чудо в своей жизни. И Иисус очень часто сталкивался с ситуацией, когда его хотели побить камнями. И мы читаем об этом в нескольких местах. А в Иоанна 8:59 написано, что они взяли камни побить Иисуса. И там не написано, он раскидал всех и ушел. Там написано, но он прошел между ними и ушел. Да? А как нам хотелось бы по сегодня, если бы мы сегодня писали Библию, то, наверное, бы мы вот такие интерпретации были бы нам ближе к сердцу. Иоанна 10:31. Иудеи опять схватили камень, чтобы побить его. Побили? Нет. они побили. Когда ученики с этим состоянием ума, а там же были такие ученики, да, которые готовы были что? И в огонь, и в воду за Иисуса заступиться, сыновья Громова, да, Яков и Иоанн. И Бог трудился над ними, чтобы поменять их парадигму, их мышление, их способы защиты. И когда они там видят, что Иисусу угрожает, они говорят, давайте посчитаем, сколько у нас там кулаков набитых там, да, сколько у нас спортсменов в команде. Вот. Они говорят, два мяча есть. Иисус говорит, довольно. Причем он говорит, довольно, хватит уже об этом говорить. А не в том, что ну ладно, два мяча хватит, да, нам отбиться. И потом, когда уже к делу приступило, все, когда Иисуса уже схватили, его любимого друга взяли и наложили руки, Петр выхватывает меч, и что делает? И начинает им работать. Как оценивает его действие Иисус? Иисус останавливает его и говорит, хватит уже думать вот этими мыслями сегодня. Уберите меч в ножны, потому что кто с мечом пришел, тот от меча и погибнет. И он берет этому врагу, что делает? Берет ухо и исцеляет его. Вот она философия библейская в жизни. Это все интересно в теории, а на практике? А на практике. Вы знаете, в моей жизни, ну, это же все можно, ну, это приходится применять в жизни, да? А еще если ты умеешь это все как бы себя защитить, как тяжело не пустить в ход кулаки, когда они у тебя чешутся, и когда ты умеешь, да? Вот. Лет, наверное, 10 подряд уже, ну, в течение 10 лет я останавливаюсь на трассах для того, чтобы подвозить людей. Для меня это такое еще одно служение. Я подвожу всех людей ночью, там, мужчин, женщин, разницы нету, да, вот. И люди говорят, это же опасно, потому что тебя же могут обидеть. Люди-то разные бывают. Я сталкиваюсь с разными ситуациями в жизни. И вот и за все эти 10 лет был один случай. Такой, ну, угрожающий. Когда я был в одном городе, вот, далеко от дома, и ночью уже, где-то в час ночи, машет один мужчина рукой, вот, и садится ко мне в машину. Он стоял на остановке, с какой-то девушкой спорил, и когда он сел, я понял, кто ко мне сел. Это был, ну, как бы, знаете, вурдалак. Руки вот такие, вот тут такой шрам, глаза у него безумные. Я понимаю, что это человек, который просто не отвечает за себя сейчас, у которого огромная сила, и который мне сказал, поехали туда. А я говорю, я еду туда. Он говорит, я сказал, поехали туда. Вот, да? Что в этот момент делать? Да, я помолился Господу и говорю, Господь, дай какой-то мудрости и защиты. Я выключил зажигание, вышел из машины, обошел, говорю, выходи, мы дальше никуда не поедем. Он вышел. Вот как бы я сел в машину и поехал. Минут через 5, наверное, я только отошел от всего этого и думаю, Господи, это что такое было? Да? И так оно легко все закончилось. То есть человек, который имел такое как бы настояние, ну такое прямо у него было такой приказной тон, он спокойно вышел, и я спокойно уехал. Когда я откручивал назад эту ситуацию, я вспомнил, что когда я подъезжал, он действительно стоял с девушкой. И когда он выходил, этой девушки уже не было. Наверное, Бог использовал меня для того, чтобы она могла уйти в этот ночной час, куда-то уехать на другом автобусе, а меня использовал для того, чтобы вот как-то вот эту ситуацию разрешить. Я не знаю, какие ваши ситуации могут быть, какие наши ситуации могут быть, но однозначно я могу сказать, что решить проблему путем силы — это нарваться на еще большую силу. Это не испытать опыт с Богом. Один мой друг, он сейчас является служителем церкви, руководителем церкви на Северо-Западе, он говорит, в моей жизни был серьезный опыт. Я занимался борьбой. Я жил в Дагестане. У меня была сестра, ну и есть сестра, и к ней часто могли там приставать какие-то ребята. И перед тем моим своим актом заключения завета с Господом у меня был один вопрос. Если ее начнут обижать, то я там всех разорву. Вот, да. И как я, ну, я не мог себя обмануть. Я понимал, что так оно и произойдет. Это был серьезный вопрос, прежде чем я вступил в воды завета. Но он крестился и говорит, в своей жизни у него было несколько моментов, когда такая ситуация назревала. И он бежал на эту ситуацию, но все происходило без рук и без сил. Он молился Богу, и все это проходило без кровопролития. Бог являл чудо свое. Я слышал одну историю, когда один служитель ночью в парке шел и услышал голос «Помогите!» «Помогите!» — кричала девушка, а он не был Шварценеггером или там Брюсом Ли. «А что делать в этой темноте? Ты можешь пройти, никто тебя не заметит. Вот, или пойти туда и еще тоже, может быть, получить, да? Вот, нож в спину». Он побежал туда, он начал что-то кричать, и люди испугались и убежали. И он спросил девушку: «Вы в порядке? Девушка, вы в порядке?» И голос из-за кустов ответил: «Папа, это ты?» Оказывается, это была его дочь. Вот, оказывается. Поэтому если мы говорим о том, что нам делать, нам нужно идти и помогать людям, но идти с силой Божией, с помощью Божией это делать. Да, мы можем много поднимать вопросов по поводу или Ветхого Завета, когда кровь проливалась. Сам же Бог говорил этим заниматься, да? Может быть, надо брать в руки меч и всех вырезать. Но нужно посмотреть опять от начала. Нужно посмотреть о том, что каков был замысел Божий в отношении израильского народа. И когда Бог их в Исходе в 14 главе написано: «И сказал Господь Моисею: разверни свой народ, и пусть они обратятся и встанут станом там-то, там-то и там-то». Представьте ситуацию. Евреи убегают, чтобы утром фараон уже сказал: «О, их не догнать». А у Бога совсем другой замысел. Он говорит: разворачивайтесь назад и вставайте станом там-то, там-то и там-то. Господи, зачем? А фараон увидит, что вы заблудились, и погонится за вами. Бог приготовил им путь беспрепятственного вхождения в Ханаан. Потому что то, что дальше произошло, вызвало ужас во всех народах. И приготовило им путь беспрепятственный. Они готовы и могли бы зайти по вере без крови. А Бог говорит: если они не захотят уйти, я пошлю шершней. И в замысле Божьем не было кровопролития. Недоверие человека не позволило исполнить Богу свои замыслы. Поэтому сегодня имейте веру, поступайте по удостоверению ума своего, имейте ум Христов, и тогда в вашей жизни будут победы. Победы над всеми врагами силою Божией. Пусть Господь благословит всех вас.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к рубрике «Вопрос-ответ» и ответим на те вопросы, которые к нам пришли. Также вы тоже можете, наши зрители, можете готовить свои вопросы. Подготовьте их, и мы после вопросов от зрителей перейдем к вопросам из студии. Итак, первый вопрос. Хожу на бокс по разным причинам. Мне нравится, что я могу так расслабиться и быть уверенным, что я защищен. Разве это плохо?
0: Ну, в свете того, о чем я говорил, плохо это или хорошо, вопрос относительный. Все зависит от твоей позиции, фундамента твоей жизни. То, что человек занимается спортом, и он свободен, он на что полагается? Он полагается на свою силу. Да? В Библии написано про одного человека, когда он заболел, о том, что он в этот момент воззвал к врачам, а не к Богу. И это было его поражением, потому что в первую очередь человек должен воззывать к Богу и получать от него поддержку и мудрость. Поэтому, когда человек полагается на свою силу, в Библии написано: проклят человек, который делает опорою другого человека и надеется на плоть. Не надейтесь на плоть. И поэтому этот человек, который сейчас задал этот вопрос, ну, наверное, по моему мнению, он нуждается в том, чтобы разобраться в себе, в его жизни. Бог какое место занимает, какое место он дает Богу, и что делать с его спортом, который на самом деле, как я уже, это мое мнение, это библейское мнение, имеет абсолютно другую платформу. Спорт и религия, и вера имеют разные основания, разную философию. Нужно ему эти философии как-то уместить, что невозможно в одном человеке сделать. Это будет раздвоение личности.
1: Спасибо большое. Давайте к следующему вопросу перейдем. Вы говорите, что философия Востока — это язычная и сатанинская. Почему тогда они счастливее других людей в мире? Люди тянутся на Восток за самопознанием и миром в сердце, и они его там находят.
0: Что такое счастье? Или что такое успех? Я думаю, что, вот я скажу коротко, в моем понимании успех — это успеть ответить на один вопрос в жизни: где я проведу вечность? Потому что наша жизнь 70-80 при большей крепости лет — это начало жизни. Поэтому Библия открывает нам, что такое жизнь, какую жизнь дал Бог. И поэтому сегодня Бог предлагает быть счастливым уже в этой жизни и дает будущность в дальнейшем. И люди некоторые считают, что будет реинкарнация, и как пел Владимир Семенович Высоцкий, и если дуб как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Да? Философии много. Вопрос в том, что если мы имеем библейскую концепцию, то мы видим те принципы, которые Бог дает для настоящего счастья. Сегодня христиане тоже могут быть здесь счастливыми. Но сегодня есть грех, и понятие греха вносит в жизнь христиан

0: христианина в войну. Вот, да, противостояние. Апостол Павел говорит, бедный человек, чего хочу, доброго не делаю. Mm-hmm. Когда человек уничтожает или уводит из своей позиции грех, да, и делает его нормой, то тогда он счастлив. Но вопрос его будущего, его вечности, встает очень важным.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: У меня есть один вопрос. Это все, конечно, прекрасно, что вы говорите. Я согласна с этим, но в моем понимании мир немножечко жесток. Не немножечко, сильно жесток. К женщинам особенно. Вот, например, возвращаясь домой поздно вечером, да, уже почти ночью, не знаю, по каким-либо причинам, ну, 10 часов уже темнеет, да, вечера. И я всегда наготове. Например,
0: на каком готове?
2: Ну, если на меня вдруг нападут, все, я уже...
0: То меня, что вы будете делать?
2: Я буду отбиваться.
0: Вы знаете, моя жена, она говорила, что до 20 лет она думала, что примерно силы мужчины и женщины, они равны. Пока однажды со своим родственником пьяным не встретилась. И она поняла, что шансов нету. А как вы будете отбиваться против сильного мужчины?
2: Я всегда с собой ношу ключи.
1: Качественные.
2: Но это не важно. Хорошо, ладно. Например, я верующая, я могу уповать на Господа, да, и как бы своей верой спастись. Что делать людям, которые не верят в Бога и которые не знают о том, что Он есть, и им не на кого уповать, кроме как на себя? Как им отбиваться, например, от мужчины, который на них напал?
0: Вы понимаете, мы сегодня же разбираем о том, что, конечно, у каждого человека по его... Люди живут сегодня без Бога, а потом начинают к Богу претензии предъявлять. Очень интересно, да? И начинают говорить, а как же, где был Бог? Так погоди, ты не живешь по этим принципам. То ты взял для себя основанием своей жизни полагаться на себя, на свои силы, на свое здоровье. Так ты и пожинаешь то, что сеял. Поэтому людям, которые без Бога, что им посоветовать? Приходить к Богу надо. Вы расскажите ему этот опыт. Какой-то, если у вас он есть опыт, как Бог вам помог в той ситуации, где человек, Бог не помог. Вот, и тогда это будет интересно. И тогда это будет для него, ну, как бы привлекательно. Если у вас есть эти опыты, а у вас есть эти опыты победы в сложных ситуациях с Богом. И тут получается то, что на поверку мы, как христиане, наше христианство, оно немощным является. А апостол Павел говорит, мы возвестили вам силу Евангелия. Не просто Евангелие, а силу Евангелия. Меня, говорит, 10 раз побивали. И что? А я живой, говорит. Вот он опыт, понимаете? А у нас есть эти опыты?
2: Ну, вы понимаете, что я не могу защитить всех женщин мира своим опытом. Я не могу всем. Я могу одно рассказать, второе рассказать, все.
0: Да, мы должны иметь сейчас позицию, готовность, да. И я тоже понимаю, что если завтра мою жену начнут обижать, это тяжелый момент в моей жизни. И я надеюсь и верю, что моей веры хватит для того, чтобы библейскими принципами, да, вот не взять оружие для того, чтобы защищать свою супругу. Потому что оно не имеет продолжения. В сознании в первую очередь. Готовность убить человека — это не от Бога.
1: Давайте к следующему вопросу перейдем. У меня есть знакомый, который просто, ну, скажем так, напрашивается. Как быть? Понимаешь уже, что человеку все сходит с рук, и эта несправедливость угнетает.
0: Да, мы сталкиваемся с тысячами вопросами сложными, да, в практической сфере. Что делать? Ну, что вы предлагаете, его побить? Ну, побьете вы его, и что? Вот сегодня функции государства и функции церкви, они разделены. Да, и в государство оно призвано усмирять таких людей. Есть милиция, есть там чего-то еще, да, есть какие-то законные формы, которыми, наверное, можно пользоваться. Но сегодня функции государства и церкви разделены, они имеют разную природу свою. Поэтому Иисус, поглядите, Он никогда не возмущался. Вы знаете, к Нему пришел римский сотник и говорит, у меня слуга больной. Он говорит, убирайся с моей территории. Вы тут натоптали уже. К Иоанну Крестителю пришли люди-воины. Говорят, а что нам делать? Что бы мы посоветовали им? Он говорит, убирайтесь к себе в Рим. Что вы тут пришли, тут этот? Ведь такого нету. Они совсем по-другому относятся вот, к людям, которые пришли и зашли в их дом. Поэтому мы должны так и поступать, как поступал Иисус. Использовать государственные органы для того, чтобы решать эти вопросы, но природа Царства Божьего, она другая. Почему? Потому что в тот момент, когда мы возьмем в руки оружие, когда мы возьмем на себя эти функции возмездия, мы позволим ну, еще другим соседям, другому. Мы откроем двери вот для этого злого, что в итоге нас тоже сокрушит, и против лома нет приема, да. И найдется другой человек, который будет еще сильнее. Поэтому мой путь, мой выбор — это уповать на Господа, молиться и видеть, как Бог защищает, и видеть руку Его в своей жизни, в том числе и в вопросах защиты. Был момент, я извиняюсь, да, когда мой дом, и мы помогали одному человеку. Вот. И сделали для него все, что возможно. Мы прописали его, мы приютили его, он жил несколько лет. А потом почему-то во всех бедах он начал винить нас. И этот был человек с Кавказа, и дошло до того, что он сказал при всех, что я ваши дома все сожгу, вот, я возьму в руки топор и тебе в спину его как бы воткну. Был момент, когда мы встречали своего сына со школы, потому что мы боялись, потому что человек, будучи не в себе, он мог это сделать. И когда мои друзья говорят, давай мы тебя защитим, я говорю, а как? Они говорят, ну мы будем дежурить хотя бы несколько дней, потому что поджечь мой дом, где я жил, деревянный, это все ну, проще простого, никто не догадается. Да? А я говорю, вы понимаете, ну какой дух у этого человека? Сей дух изгоняется чем? Постом и молитвой. Вы готовы встать в пост и в молитву? Если вы хотите мне помочь, давайте встанем в пост и в молитву. Но одному другу я говорю, чтобы встать в пост, тебе нужно отказаться от своих, извиняюсь, косяков. Тебе от своих, а мне от своих. То есть в чистоте попросить у Бога защиты и помощи. Что будет действеннее, чем вы будете неделю дежурить у меня? Вы готовы? Они говорят, нет, мы кулаками готовы. Говорят, а так не готовы. Да? Вот я избрал тогда вот такой путь, когда моей жизни и жизни моей семьи угрожало. Вот. Я даже не пошел в милицию. Поэтому это опыт, потому что до сих пор я жив и здоров. И с этим человеком, вы знаете, слава Богу, отношения как-то стабилизировались. Я не скажу, что мы друзья, но мы разговариваем с ним. Это мой опыт. Для кого-то это может быть сказка, но для нас это было тогда серьезно. Поэтому в жизни много разных ситуаций бывает.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: Павел, ответьте, пожалуйста. В Библии очень много войн происходит руками своего Божьего народа. Ну как Бог тогда чудеса не делает, а заставляет народ идти, уничтожать другие народы, и там разные операции, там, допустим, Авраама. Пошел там у своего брата, там на него напали, он отобрал потом. Все, как так тогда? Почему Бог чудеса не производит?
0: Частично я уже ответил, да, о том, что Божий замысел был не в этом, о том, что если бы у людей хватило веры, к чему Бог и призывает, то тогда, вы помните, когда евреи вышли, а в эту ночь Бог возбудил в стане врагов противника друг на друга, и они даже не воевали. Вот Бог такого хотел. И поэтому не руками человеческими последние события будут совершаться. Камень, оторвавшийся без содействия рук человеческих, будет это все совершать. Это был план А у Господа. Когда люди не поверили, когда они усомнились, то тогда Богу пришлось следовать за ними и сохранять их, и тогда уже пролилась кровь. И при всем этом мы должны понимать, что устройство государства тогда тоже было разное. И сегодня еще раз я говорю о том, что функции вот такого ношения меча возложены на государственную власть, которую мы тоже должны прибегать к помощи власти для того, чтобы восполнить всякую правду на этой земле. Спасибо за
1: большое. Да, еще вопрос, пожалуйста.
4: Я сейчас расскажу одну историю, она реальная, я прочитал ее в книге. Это было давно. Один священник находился в сталинских лагерях, и однажды туда пришел студент молодой. Он еще не знал никаких порядков этих лагерей, и к нему подошел такой вандал, забияка главный, и потребовал, чтобы он отдал ему свою одежду, этот студент. Студент отказался, и его начали бить. Священник в это время увидел это и подошел к этому вандалу и стукнул его по руке, потому что у него в руке был нож. Нож выпал, он опешил, и, ну, и как-то ситуация это решилась. Я помню просто, что решающая роль была вот в этом ударе священника. Угу. Вот как вы считаете, у него не доставало веры, чтобы полагаться,
0: вы знаете,
4: на Бога?
0: Мне тяжело судить, я не читал эту историю, но мне кажется, что в тюрьме, когда тебе кто-то ударил по руке, это не имеет решающей роли. Потому что этого священника тоже бы замесили, как говорят, да, и похоронили бы вместе с этим студентом. Поэтому, наверное, у этого человека была большая вера, великая вера, да, которая какие-то его слова, его поведение остановило. Бог остановил через этого священника. Но мне что-то сомнительно, что человек ударил кого-то там по руке, и вандал там остановился. То есть это наоборот бы его, представляете, девушка что-то там сделала. То есть это как ужаливание комара, который еще больше раззадоривает. Вот. Поэтому в таких моментах, когда вот я и говорю о том, когда люди начинают обороняться, то это становится еще каплей для агрессии, еще как бы топливом для агрессии, когда вы начинаете обороняться, потому что это чаще приводит к самым плохим результатам, что вам еще больше достается. Мой такой ответ, я не знаю.
1: Давайте прочитаем вопрос, который к нам пришел. Я люблю медитировать. Это расслабляет, это успокаивает. Более того, я считаю, что йога и медитация — это один из лучших способов снять стресс. Почему бы нет?
0: Это ваше право. Я еще раз говорю о том, что сегодня мы говорим о библейской позиции. И в библейской позиции философии есть вопрос молитва, которая молитва к Богу приближает, дает радость и покой. Да? Поэтому сегодня есть много альтернатив. И поэтому мы опять же смотрим на корни и смотрим на последствия, откуда это произошло и к чему это ведет. Поэтому сегодня я нашел для себя лучший путь. Это путь молитвы и общения с Богом, который дает то же самое, что вот пишет тот человек, который написал это. Поэтому в восточной философии, то есть человек, который идет этим путем, он, значит, и готов к тем последствиям, которые предлагает эта философия, или он не углубляется. А эта философия к чему ведет? К вечной жизни или к вечной смерти? Нужно дать ответ на этот вопрос и жить так, по тем принципам, которые дают жизнь и жизнь вечную. Это мой ответ.
1: Спасибо большое. И последний вопрос в студии.
5: То есть вы считаете, что счастье без Бога — это грех?
0: Не, я считаю, что счастье без Бога невозможно. Это смерть. А вы считаете, возможно счастье без Бога? Нужно дать определение, что такое счастье. Вот, а потом тогда увидите, возможно это с Богом или нет.
1: Спасибо большое. Спасибо, Павел, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо вам.

0: из TVN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями», ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Питер Шембрук. А сейчас оторвемся с Леоном Патиловым.
1: Got a great show for you today. But we want to start off talking about the two best commandments.

0: always talking about what you got is love. Yes, yes, yes.
1: Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Я ваш ведущий Леон Патило. И у нас сегодня будет замечательная программа. У нас в гостях парень из далекой Австралии. Я был в Австралии много раз. С 1970 года я ездил туда почти каждый год. Это было самое хиповое место на планете. И я думал, что если я когда-нибудь оставлю Лос-Анджелес, я перееду в Австралию. Так или иначе, этого брата зовут Шембрук, и я хочу, чтобы вы поприветствовали его сейчас. Питер Шембрук. Yeah,

Садись сюда. Знаешь, я люблю страну, я люблю Австралию. Да, ты был там, да? О, я побывал там везде. Я был в Перте, в Брисбене. А мы Перт очень нечасто посещаем. Я живу на юге Брисбена, час езды. Действительно, знаешь, я вскоре туда поеду с гастролями. Я буду там 3 недели, а оттуда прямо в Россию. Это длинный перелет. Да, это длинный перелет. Когда я прилечу оттуда, я очень устаю. Я обычно, когда устаю, я начинаю делать ошибки, ссылаясь на Писание. Я, скажем, начинаю цитировать что-то другое, или я говорю другой адрес и так далее. То есть я не буду очень сильно рассказывать от притчи или еще что-нибудь. А ты чем занимаешься? Ты все еще живешь в Австралии? Нет, я уже живу здесь, в Штатах, примерно 7 лет. 7 лет будет в мае. У меня есть жена и сын, ему около 2 лет, мы ждем еще одного ребенка. Так что сейчас для нас волнующее время. Это здорово. А ты встречался когда-нибудь с этим парнем из фильмов? Как его? Как его зовут? А, Крокодил Данди. Да, он мой двоюродный брат. Он твой двоюродный брат? А, да, конечно. А, ты шутишь, как всегда. Ты меня поймал. Ты любишь эти фильмы? Да, мне нравились эти фильмы. Они замечательные. Они довольно-таки приличные и так далее. В них изобилие плохих слов, секса и так далее. Это просто прекрасный, классный такой фильм. Он был, знаешь, как ниндзя из Австралии какой-то. Это было здорово. Да. Я не со многими разговариваю с Австралией, так что, знаешь, я скорее всего, неправильно себя веду и так далее. Да, знаешь, многие люди себя так ведут. Много таких людей. Мы называем их бушами. Знаешь, я уже 6 лет ездил в Австралию, и я до этого ни разу не видел кенгуру. И я думал, что это просто что-то легендарное, знаешь. Потому что я никогда не видел кенгуру. Я спрашивал, где же кенгуру? Мне говорили, что можно идти по дороге и натолкнешься на них. И я слышал, что они могут ударить тебя, знаешь. Один брат рассказывал, что однажды в малонаселенной местности он столкнулся с кенгуру, и она испугалась, и как даст ему. И он пролежал без сознания 24 часа. Да, он от хорошего пинка так и получится, конечно. Да. Но знаешь, действительно, Австралия очень красивая. Я рад, что ты переселился сюда, и ты захватил с собой что-то оттуда, знаешь. Да, спасибо. А ты выпустил какие-нибудь альбомы новые? Да, мой новый альбом сейчас вышел. Второй должен выйти скоро. Я в восторге от этого, если честно. Да, а ты вырос в христианской семье? Где ты вырос? Нет. Знаешь, говорят, что только 2% австралийцев действительно христиане. И в стране живет 16 миллионов человек. Она не похожа на Соединенные Штаты, которые были основаны на христианстве и на иудео-христианских ценностях. Австралия же сформировалась как уголовная колония, так что у нас довольно-таки ужасные корни. И мы очень циничны, особенно по отношению к религии. Очень возможно, что тебя ударят сзади бутылкой по голове, если ты начнешь говорить о религии. Да, действительно. Очень цинично, конечно. Так что я думаю, что ты пришел к Господу здесь, в Соединенных Штатах, или же... Да, я встретился со своей женой, и она очень деликатным образом привела меня к Господу. Я наблюдал также и за другими людьми. И, между прочим, все они австралийцы. И для меня было важно увидеть, что кто-то живет этим, а не только все на словах, знаешь. И теперь это также и моя философия, когда я проповедую людям. Бог заставил меня засевать семена, и я пытался собрать урожай, но Он как будто сказал мне, это не твоя сфера. Твоя вот здесь, ты должен засевать семена. Не собирать урожай. И он сказал мне, что делать, и я этим занимаюсь. И знаешь, австралийцы могут быть очень циничными по отношению к религии. А живя здесь, на этой стороне океана или мира, как ты смотришь на нас, американцев?
Когда ты приехал сюда, как ты смотрел на нас? То есть ты говоришь, что ваши люди циничны. А мы показались тебе такими же или... Особенно здесь, в Лос-Анджелесе. Как будто мы говорим попусту, конечно, иногда. И ты почувствовал, мы искренне или как? Я считаю, что у каждого есть свой стереотип. Американцы для австралийцев — это туристы. В носках до колен и в гавайских рубашках. Выходящие из автобуса, знаешь, постоянно. Они как будто бы, «Эй, иди сюда!» И это странно, потому что, когда я посетил Австралию, уже живя здесь, все меня спрашивали, «Ну что ты думаешь о янках?» А я отвечал, «Вам нужно поехать туда самим посмотреть, потому что наш стереотип о них ошибочный». И я в этом убедился сам. Всегда говорят о Калифорнии как об очень агрессивном месте. И это действительно агрессивное место, но я обнаружил, что люди очень дружелюбны. Так что я не думаю, что они слишком уж отличаются от австралийцев, только я считаю, что они впереди, конечно, по развитию на 10 или 15 лет. А я бы не сказал, время скатываемся, но... по развитию, что ли, я не знаю. Я верю, что человек, как существо, может терять свои ценности. Да, знаешь, такие понятия, как мораль, этика и так далее. Таким образом, я считаю, что они определенно впереди австралийцев в этом плане. Но и Австралия не так уж позади, так что... Так что эта страна очень настроена против христианства, знаешь. А ты считаешь, что тебя здесь хорошо приняли, приняли тебя вообще... Знаешь, что ты думаешь о том, как ты считаешь о твоем принятии? Считаешь ли ты, что люди здесь просто сразу же обняли тебя, так сказать, и приняли, или... Да, я приехал сюда, когда «Крокодил Данди» шел на экранах, все подходили ко мне и спрашивали, «А ты знаком с «Крокодилом Данди»?» Я говорил, «Да, он мой двоюродный брат». Так что я приехал сюда как раз в то время, когда австралийцы были здесь довольно популярны. Я слышал на каждом году, «Ты из Австралии?» «Да, да». Да, и просто удивительно. Так что это было замечательно. Я обнаружил, что люди здесь очень дружелюбны. Забавно, когда ты посещаешь разные страны. Я был в России уже 3 раза, и у нас также был стереотип о России, который у тебя всегда в голове, знаешь. Когда я и мой инженер Винс приехали туда, это было действительно что-то. Мы поехали туда в первый раз в 90-м году, и мы думали, что они нас просто там задержат, потому что... Они, знаешь, люди непостоянные, особенно власти и так далее. И кончилось все тем, что нас просто приняли там как звезд. В России нас приняли одинаково, потому что он мексиканский индеец. Но мы вдвоем ходили по улице, а за нами могла собраться целая толпа людей. Потому что они никогда не видели, допустим, мексиканского индейца или черного так по улице, который идет. И у них прекрасный фильм вышел об индейце, и все думали, что Винс был этим человеком. Знаешь, потому что он был очень популярный там и так далее. Они думали, что он инженер. И когда мы не ходили, куда бы мы везде не ходили, все подбегали к нему, чтобы получить автограф. И я не понимал, потому что я должен был получать все внимание и так далее, потому что я был на сцене. Да, ну конечно, я шучу. И иногда ты попадаешь в другую землю, у тебя в голове какое-то представление о том народе. Но очень часто это не так, это все неправда. Ты уже здесь живешь 7 лет, и тебе там, наверное, нравится здесь. Я приехал сюда, чтобы заниматься музыкой. Фактически, я раньше занимался популярной музыкой, но по убеждению и из-за других вещей. Но Бог действительно убеждает меня в том, что нужно заняться христианской музыкой, чтобы стабилизироваться и научиться ответственности. Главным образом, ответственности, конечно. Я все еще играю в барах и в барах-ресторанах. Не могу сказать, что всегда это очень весело и здорово, но самое большое веселье приходит, когда я открываю, чтобы меня использовали. Могу честно признаться, что каждый раз, когда я просил Господа использовать меня, Он использовал. И даже в разговоре с кем-то я сам не начинаю говорить об этом, и для меня важно знать, что Бог работает в этих местах, потому что нам нужно разговаривать с этими людьми. Потому что Бог помогает мне, Он работает через меня. Знаешь, мое писание, самый любимый отрывок от Матфея,
глава 9, стихи 10-13, там говорится о том, что Иисус ел вместе со сборщиками налогов и грешниками. Фарисеи спросили у Него: «Эй, что ты делаешь с такими людьми?» И Иисус ответил, что Он пришел не к здоровым, а к больным, и нездоровым нужен врач, а больным. Если мы можем прийти туда, чтобы осветить этих людей и показать им, кто мы такие, чтобы они не услышали, но, главное, увидели, кто мы такие. Знаешь, это почти стало темой этой программы, которую мы составляем. Это действительно так. В мире так много христианской музыки. И опять-таки, это же новая эра, как и все то, что сейчас происходит. И не то, чтобы мы раньше этого не делали, но теперь мы можем говорить об этом и по телевидению. Я считаю, что люди поняли это послание, что нам нужно бывать в различных местах. Либо мы секретарши, плотники и так далее. Эти люди, когда становятся спасенными, не обязательно должны оставлять свою работу, чтобы работать в церкви сразу же. Нужно оставаться на том месте, где вы можете проливать свет, потому что мы — свет мира. Это довольно серьезная концепция. Я знаю, что люди борются с этим, особенно поколение, которое впереди нас. Они немного борются с этим, потому что они не пришли к этому тем же путем. Но я считаю, что для того, чтобы церковь действительно смогла овладеть этой планетой и всеми людьми, как и должно произойти, нам нужно выходить к людям. Знаешь, я недавно разговаривал с Полом Джексоном-младшим о том, как он участвовал в выпуске альбома Майкла Джексона. Знаешь, он в стратегическом месте, оттуда он может распространять слово о Господе. Тогда христианин сможет войти в студию Майкла Джексона и сказать: «Я хочу посвидетельствовать». Конечно, их не пустят туда, но он там уже. Да, в этом и главное. Как ты сказал, большинство из тех христиан, которые работают в миру, они там сейчас. И я считаю, что это хорошо. Это просто особенный вид свидетельства. Это не то же самое. Нам нужно быть смелыми, но нам также нужно быть чувствительными к этим людям. Я хочу задержаться на этом на минутку. Я хочу обратиться к тем, которые сейчас смотрят, потому что многие из вас просто чувствуют пустоту внутри. Вы ходите в клубы, в бары не для того, чтобы свидетельствовать, а для того, чтобы наполнить себя там. Наполнить себя тем, от чего избавляетесь на следующее утро. Это все проходит. Вам не нужно наполняться этим, потому что это временное. Это не даст вам той жизни, которую приготовил для вас Иисус. Он сказал, что Он пришел для того, чтобы дать вам изобильную жизнь. И хотя многие из моих друзей, как и я сам, зарабатывают на жизнь другим путем, мы все же пытаемся распространять Слово там, где находимся. Я надеюсь, что те из вас, которые отошли от Господа и только и делают, что проводят время в клубах не для свидетельства, чтобы заполнить эту пустоту, захватив с собой жену своего соседа или еще что-нибудь в этом роде. Я хочу, чтобы вы знали, что в этом как раз и пустота. Нет никакого удовлетворения, например, во внебрачном сексе. Вы можете пытаться получить его, но это не принесет вам удовлетворения, потому что Бог запланировал сексуальные отношения между мужем и женой. Я хочу, чтобы вы сейчас просто подчинились Господу Иисусу Христу. Позвольте Ему очистить все эти сферы вашей жизни и заполнить эту пустоту, потому что Он создал для вас для того, чтобы вы были с Ним одним целым. Сделайте это прямо сейчас. Я вижу, как вы сидите сейчас и смотрите нас. Сделайте это прямо сейчас и повторите за мной. Господь Иисус, я хочу исправить свою жизнь. Дорогой Бог, я молюсь, чтобы Ты пришел и спас меня. Омой меня кровью Иисуса Христа. Я прошу Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Питер, было очень приятно познакомиться с тобой. Спасибо. Можешь ты спеть для нас еще что-нибудь? Давай. Итак, Питер Шамброк. Я хочу, чтобы вы нам написали, хорошо? Напишите, нравится ли вам наша передача. Пишите нам на TBN.
Я хочу, чтобы вы сейчас... Я знаю, что вы пытались переключить каналы, но ничего хорошего сейчас нет, правильно? Самое лучшее. Итак, Питер Шамброк.

силовая команда с участием Джона Джейкобса.

0: Как сказал Джон, мое свидетельство отличается от тех, которые вы слышали раньше. Дело в том, что мой отец был неверующим, а мать верующая. Ребята и девушки, если вы встречаетесь с неверующими людьми противоположного пола, то помните, что Библия говорит: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Я вырос в городе Гэри, штат Индиана, и моя семейная жизнь, как сказал Джон, была не слишком сладкой. Я приходил домой и слышал пререкания моих родителей. Родители, не ругайтесь при детях, потому что это разрывает детские сердца. Знаете, разрушенные семьи сокрушают сердца. И я рос с сокрушенным сердцем, с разбитым сердцем. Но что-то со мной произошло, когда я принял Христа в свою жизнь. Я пошел в баптистскую церковь, посмотрел фильм об аде, и мне не захотелось туда идти. И я принял спасение. И я родился свыше. И как говорит Библия, когда вы принимаете Христа в вашу жизнь, старое проходит, и все в вашей жизни становится новым. И я скажу вам, что моя жизнь стала совершенно новой. В начальных классах я читал хуже большинства детей. Меня каждый день бил забияка из нашего класса. Но Бог полностью изменил мое положение. И знаете что? Когда я учился в старших классах, я жил для Бога. Я не стыдился быть христианином, и я был полностью предан Господу. Меня возмущает, что этот мир внушает молодым людям, чтобы они страшились мирских стандартов. Я хочу привести пример. Например, девочки 13-14 лет. В следующий раз, когда к тебе подойдут подруги и посмотрят на тебя и спросят: «Ты еще девственница?» Не опускай голову, посмотри им прямо в глаза и спроси: «А вы что, уже нет?» Вырастая в семье, где отец не был христианином, я начал обвинять его. Видите ли, я принял Христа в 7 лет и был предан Господу, несмотря на серьезные проблемы в семье. Мои братья, кстати, тоже не были верующими. Помнится, когда мне было 16 лет, я сделал самое трудное в моей жизни. И сегодня я расскажу вам об этом. Это было труднее, чем поднять это бревно над головой, труднее, чем все, что вы увидите сегодня на сцене. Я боролся с олимпийскими чемпионами, играл в американский футбол, который сейчас играет в Национальной футбольной лиге. Но в 16 лет я сделал то, что было труднее всего. Как я уже сказал, мой отец был неверующим, он был крупным, сердитым человеком, всю жизнь он был жестоким человеком. И я помню, когда мне было 16 лет, единственным примером мужчины-христианина, которого я помню, был мой футбольный тренер. Он тоже был крупным мужчиной, похожим на моего отца, только у него было мягкое сердце, любящее Иисуса. Он знал, что я христианин, и всегда ожидал от меня самых лучших результатов. И он говорил: «Берри, ты христианин, это дело ответственное. И если ты христианин, то я ожидаю от тебя, чтобы ты был лучше всех в беге, чтобы ты заранее приходил на тренировки, потому что ты христианин, и ты должен показывать всем пример». Помнится, у меня было много проблем в семейной жизни. Мой отец продолжал спорить с матерью, и казалось, что Бог не слышал моих молитв, и в жизни моего отца ничего не менялось. Я таил злобу на моего отца за все то, что он делал в семье. И однажды, когда мне было 16 лет, я оставил дом и не собирался туда больше возвращаться. Я убежал из дому. Я сильно поругался с отцом и пошел к пастору, который одновременно был и моим тренером по футболу. Я помню, как я зашел в его кабинет, и я посмотрел на него и сказал: «Тренер Джонсон, я больше не могу. Я больше не могу терпеть того, что происходит в моей семье, что происходит с моим отцом. А мой тренер по борьбе думает, что я стану следующим чемпионом штата и могу получить бесплатное обучение в любом колледже Америки. Но он говорит, что я должен уйти из моей семейной обстановки, и он предложил мне пожить у него». Я посмотрел на тренера и спросил: «Что мне делать, уйти из дому?» Он посмотрел мне в глаза и спросил: «Берри, ты когда-нибудь говорил твоему отцу, что любишь его?» И я сказал: «Тренер, вы не понимаете, это трудно. Видите ли, мой отец никогда не говорил мне, что он любит меня. Сказать отцу, что я его люблю, это мне даже трудно себе представить». Но он сказал: «Мой отец просто неправильно меня поймет». Он посмотрел на меня и сделал нечто очень странное. Он встал со своего кресла, распростер вот так вот руки И я не понял, что он имеет в виду, но он повторил это еще раз. И потом он посмотрел мне в глаза и сказал слова, которые я никогда не забуду. Он сказал: «Берри, висеть на кресте тоже было нелегко, но Иисус сделал это 2000 лет назад, и ты должен пойти и сказать твоему отцу, что ты его любишь». Эти слова меня поразили. Потому что, согласно Библии, то, что мы христианы, должно быть видно из того, что мы имеем любовь. А я никогда до того не говорил отцу, что люблю его. И знаете, Библия говорит, что нет больше любви той, если кто-то положил свою душу за друзей своих. Иисус положил за меня свою душу. Как же я могу не сказать отцу, что люблю его? И это не давало мне покоя. Я сердился на отца, на тренера, что он мне это сказал, но я не мог успокоиться, потому что я не мог сказать моему отцу, что люблю его. Я мог поднять 180 килограммов, но не мог подойти к отцу и сказать ему, что я его люблю. Я был слишком слаб для этого, и я размышлял часами над этим. И было летом как-то раз, я косил траву в нашем дворе, и это был большой двор, отец находился на другом конце двора, и я косил траву, и я репетировал в уме. И я принял решение, что я подойду к отцу и скажу ему, что я его люблю. И я косил и продолжал представлять себе, как я это сделаю. Хорошо, я подойду к нему, коснусь его спины и скажу: «Я тебя люблю». Нет, это глупо. Я продолжал размышлять дальше. Наконец-то, через 3 часа, я набрался смелости. Я выключил косилку, я побежал через поле. Мой отец сбивал сорняки специальной машиной, которая делала много шуму. Я подбежал к нему, я коснулся его спины, я посмотрел на него, и я сказал ему: «Я тебя люблю, отец». Он не расслышал, и он сказал: «Что? Что?» Я сказал: «Ну нет, неужели мне придется еще раз сказать?» Я сказал: «Папа, я люблю тебя». Но он снова не расслышал, тогда я почти закричал: «Отец, я люблю тебя!» И я заметил, что эти слова его тронули на секунду. Но для него это было непривычно, потому что его отец никогда ему этого не говорил. И знаете что? Он не знал, как реагировать. И поэтому он с грозным видом сказал: «Иди работай». И знаете, это было не похоже на Голливуд, где люди обнимаются и целуются. Но что-то произошло с моим отцом в тот день. И знаете, что-то более важное произошло в тот день со мной. В наши отношения, в нашу жизнь вошла любовь Иисуса. Что-то изменилось в моем сердце. И в следующий раз мне было легче сказать ему об этом. Я помню, как 2 года спустя... Видите ли, ему понадобилось 2 года. 2 года спустя, когда я победил в чемпионате штата по борьбе, мы шли вместе с отцом, и на моей шее была медаль. Мой отец был очень возбужден, обнял меня и сказал: «Сын, я люблю тебя». И знаете что? В отношении вошла любовь Иисуса. Библия говорит, что Слово Божье живо и действенно, даже сильнее, чем Рика. Оно живет и действительно острее всякого меча. Оно проникает в нас до разделения души и духа, составов и мозгов. И Библия говорит, что оно судит помышления и намерения сердечные. И я начал разговаривать со своим отцом, и при каждой возможности я говорил ему, что я его люблю. И знаете что? Я не прекращал молиться о моем отце. И вот 4 года назад я пригласил его на выступление нашей силовой команды, и он пришел вместе с моей матерью. Он никогда бы не пришел на церковное богослужение, но он согласился прийти посмотреть, как ребята разбивают кирпичи и надувают грелки, и как они разрываются. И Джон начал свидетельствовать. И Библия говорит, что мы побеждаем дьявола верою в Агнца и кровью Агнца и словом нашего свидетельства. И когда Джон сделал призыв к покаянию, я помню, как мой отец со слезами вышел вперед. Никогда не раньше я не видел, как отец плакал. Со слезами на лице мой отец посвятил свою жизнь Господу. Бог силен, и Он может это сделать. Он дает нам больше, чем мы просим или думаем. Но позвольте мне сказать, некоторые из вас таят злобу на семью, или, быть может, к вам плохо относились родители. Но знаете, Бог призвал нас к прощению. Знаете, отец моего отца никогда не говорил ему, что он его любит. Но теперь цепи разорваны. Мой отец спасен, и у нас прекрасная жизнь. Но это не имело значения не только для моего отца. Это имело большее значение для меня, потому что я таил злобу на моего отца, и Бог освободил меня от этих цепей. Кит Дэвис. Кит будет бежать с того угла сцены. Он будет бежать на полной скорости, и он врежется в эту стену льда. Пусть эта ледяная стена символизирует ваши проблемы. Знаете, если вы христианин, это не значит, что Бог устранит ваши проблемы. Бог допустит в вашей жизни некоторые проблемы. Бог не выравнивает горы, Он просто делает вас отличным альпинистом. Но знаете, Бог обещал провести вас через проблемы невредимыми и вывести вас в лучшем состоянии. Бог обещал нам это. И пусть эта ледяная стена символизирует проблемы некоторых из присутствующих. Решение не в том, чтобы убегать от проблем, а в том, чтобы во имя Иисуса разбить их и верить, что Бог превратит эти камни преткновения в ступени лестницы. Кит Дэвис имел проблемы, когда ему было 3 года. Его отец был убит при торговле наркотиками. Это проблема. Впоследствии, когда он был мальчиком, ему пришлось защищать свою жизнь, отбиваясь бейсбольной битой от любовника своей матери. Он вырос среди вооруженных грабежей, торговли наркотиками, уличных банд. Его дом был в центральном восточном Лос-Анджелесе. Там летали пули. Но когда ему было 17 лет, кто-то подарил ему евангельскую брошюру о втором пришествии Христа. И прочитав это, он осознал, что если Иисус придет, то он не будет к этому готов. И в тот же вечер он посвятил свою жизнь Господу. Он поступил в университет Южной Калифорнии, где вместе с 2 друзьями-христианинами за 4 года привел к Иисусу 75 футболистов и закончил университет первым по успеваемости в студенческой футбольной команде. Бог может провести вас через любые проблемы. Вы готовы? Сразу после того, как он пробежит через ледяную стену, он возьмет этот телефонный столб и положит его себе на голову. Он поднимет его. Это бревно тяжелое. И как тяжел груз греха. И когда мы не могли справиться с этим грузом, Иисус взял его на себя, на кресте. И когда он воскрес из мертвых, он поднял этот груз. И что вы можете его поднять? А сейчас начинаем. Хорошо, ребята, сомкнитесь вот здесь. Берри, Грег, поставьте ногу здесь. Приложите все силы. Больше скорости, чем когда-либо раньше. Больше скорости и силы. Не бойся. Скажите все, Кит Дэвис. Мы это сделаем.
1: One side, Craig on the other. Put your foot up there at the bottom, Rico.

We're going through.

Послушайте меня. Знаете ли вы, что силовая команда не напрасно работает? Вы знаете, что мы вырываем людей из ада и вводим их в благодать Божию? Слушайте меня внимательно. Посмотрите мне сейчас в глаза. Я основал силовую команду 14 лет тому назад в тюрьме, когда я начал ходить по тюрьмам, разрывая наручники и грелки. И Бог открыл двери по всему миру. И знаете, что произошло на прошлой неделе? Директор одной школы в Анкоридже, штат Аляска, сказал мне: «Я организую ваше выступление по всем школам Анкориджа». Несколько месяцев назад мы были в Далласе, штат Техас. Школы в Далласе были закрыты для христианских групп, но нас пустили в 8 школ. И знаете почему? Потому что наше выступление производит такой положительный эффект, что руководство школ само приходит к нам и просит нас посещать школы. Когда Крэг Лэмли рассказывает о своей жизни, он говорит ребятам, что он знает, что это такое прийти домой и не найти в холодильнике ничего съедобного, только пиво отца. Он знает, что это такое, когда отец принимает наркотики, вставая утром и ложась спать вечером. Эти ребята слышат об этом, и мы начинаем им говорить, что им незачем следовать за толпой. Если вам приходится что-то делать, чтобы завоевать чьи-то симпатии, то вам эти симпатии не нужны. Я начинаю призывать их прекратить использовать друг друга и начинать любить людей и оставать любовь к вещам. И знаете, что происходит? Это трогает сердца всех школьников. Потому что молодые люди ищут кого-нибудь, кто бы сказал: «Вот правильный путь, идите по нему». Они ищут кого-нибудь, кто сказал бы им слово Бога. Мы не можем оставить это поколение Мадонне и разврату. Если мы это сделаем, знаете, что произойдет со следующим поколением? Миллионы гомосексуалистов окружили Белый дом и сказали: «Мы образец для современной молодежи». И если церковь не подаст своего голоса, то нам придется с этим примириться. Лучше нам что-то сделать. Я хочу вам что-то сказать. Знаете, что меня поражает? Знаете, что меня поражает? Смотрите мне в глаза. Меня поражает, что несколько извращено мышление американцев. Знаете, кто попал недавно на первую страницу одной нью-йоркской газеты? Однолетняя девочка без руки. Она стала героиней Нью-Йорка. Ее пытались абортировать, но ее не вырезали до конца. Ее мать пошла на аборт, заплатила врачу $1500, а потом мать испугалась. Ребенок начал биться в ее животе, и она отказалась от аборта. Врач потратил 1.5 часа, уговаривая на аборт. После этого она согласилась, и врач сделал процедуру. Я не знаю, как они сделали аборт острыми инструментами. Ее отпустили домой. Через некоторое время у нее началось кровотечение, и

Она позвонила врачу и сказала, но врач сказал, ничего страшного. Но ее отвезли в больницу, и в ту же ночь она родила девочку без руки. Рука была отпилена. Послушайте, весь Нью-Йорк раз

Понимаете ли вы, что-то не в порядке с мышлением американцев? Послушайте еще одну историю. Недавно в Калифорнии около банка была зарезана насмерть женщина. Она была зарезана на 18-й неделе беременности. И суд теперь подумывает о том, чтобы судить убийцу за два убийства, не за одно. А знаете, что аборт – это убийство? И послушайте еще, смотрите мне в глаза. Меня возмущает то, что нам многого не говорят. Что девочка-подросток совершит самоубийство, повышается этот шанс в 4 раза из-за того, что она делает аборт. Нашей молодежи лгут. Уолл-стрит зарабатывает на ней миллионы долларов. И знаете, если церковь будет вариться в собственном соку, то нам с этим придется примириться. Знаете ли вы, что сейчас в городе Нью-Йорке в учебниках для первого класса изображают гомосексуалистов как мужчин, спящих друг с другом и с маленькими детьми? И это показывают по программе новостей CNN. Это не какое-нибудь христианское преувеличение. Это по новостям показывали. Показывали картинки из учебников. Хотите ли вы, чтобы американским первоклассникам и дальше представляли гомосексуализм как нормальное поведение? Церковь в Америке должна загореться огнем Святого Духа. Америка в беде, поверьте мне. Есть ли здесь такие, которые сейчас сидят и чувствуют, что я как раз говорю вам, и вы говорите, что Бог говорит мне сегодня? Может, кто-то был разочарован в жизни, или у вас есть проблемы, или дьявол нашептывает вам ложь, или с вами что-то происходит. Тогда позвольте мне порвать эти цепи для вас, и для вас, и для вас, и для вас, и для вас, и для всех вас. Я хочу порвать эти цепи для всех вас. Пастор, в эти выходные дни я приведу Господу 1000 душ. 1000 душ. Может быть, мы не сможем на этой неделе достичь весь мир, но мы можем достичь Халком Сити прямо здесь. И Бог вознаградит нашу веру. И найдутся другие люди, которые будут делать то же, что и мы. И мы сделаем свою часть. И пусть друзья с вами придут завтра. И это будет одно из самых лучших выступлений силовой группы. И потом я хочу молиться со всеми вами. Я люблю вас, и Иисус вас тоже любит. Не хлопайте, не играйте музыку, просто слушайте. Слушайте звук разрывающихся цепей. И не расходитесь, потому что я хочу помолиться со всеми вами. Спасибо, вы отличная аудитория. Поехали.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Давид сказал, чтобы ему принесли меч, и он отрубит голову великану. Так говорит Господь, я дам вам меч, которым вы отрубите голову истукану.

0: Я родилась в семье военнослужащих. Мама часто била и обзывала меня и двух моих братьев. Это насилие нанесло урон моей самооценке. В 10 классе я с друзьями начала посещать вечеринки. По воскресеньям мы ходили в церковь, а всю неделю ходили на вечеринки. Это продолжалось и в колледже. На втором курсе я совсем опустилась. Я принимала участие в конкурсе «Мисс Теннесси». Я мечтала о победе, чтобы доказать себе, что я красива, чтобы заполучить одобрение мужчин. Я очень старалась добиться победы. Но когда ничего не произошло, когда ничего не получилось, меня постигла страшная депрессия. Я начала сильно пить. Я практически стала алкоголичкой. Однажды в церкви я встретила женщину по имени Мэрилин. Она пригласила меня в зимний лагерь Рэмп в 2008 году. И я поехала туда вместе с братом. Я вспоминаю, каким ощутимым было присутствие Божье, даже по дороге к входной двери. После служения пригласили выйти на покаяние тех, кто хотел исправить свою жизнь. Взывая к Богу, я бежала вперед, не обращая внимания на других. Я просто подняла руки к небу. После молитвы я поднялась. Слезы текли по моему лицу. Впервые я могла поклоняться Богу в свободе. После собрания я пошла в дамскую комнату, взглянула на себя в зеркало, и Бог показал мне, как Он видит меня. Бог показал мне, что я красивая. Он сказал мне, что любит меня. Впервые в жизни я осознала себя красивой. С того времени я полностью посвятила свою жизнь Богу. Теперь я целиком завишу от Него, я живу для Него и исполняю Его призвание в своей жизни.
1: В 6 главе Бытие говорится о том, что во дни Ноя на земле жили настоящие исполины. Они жили также и после потопа, когда сыны Божии брали в жены дочерей человеческих и рождали славных детей. В Сирии был выкопан древний храм, внутри которого найдены метровые следы исполинов. Так вот, согласно Библии, некоторые великаны были настолько огромными, что у них было большое расстояние между средним пальцем и локтем. Гигант по имени Ог был настолько огромным, что его кровать была 18 исполинских локтей длины на 4 ширины. На иврите упоминается именно 18. Локоть — это расстояние между средним пальцем и локтем. Рост Голиафа был по крайней мере 3 метра. Эти великаны на самом деле существовали. Это доказывают древние дощечки и другие предметы. Великаны жили на планете. Даже велась полемика об их происхождении. За 5 минут я попытаюсь вам сегодня рассказать материал, который рассчитан на 2 часа. Во-первых, первая часть Библии появилась только через 2500 лет после Адама. Речь идет о Торе, Пятикнижии Моисея, написанном в пустыне. У Авраама или было видение, или же ему явился ангел. Также и у Исаака, Иакова и у всех его сыновей, упомянутых в книге Бытие. Так они получали слово от Бога в течение 2500 лет. В послании Иуды, 6 стихе, сказано, что ангелов, оставивших свое жилище, Бог соблюдает в вечных узах под мраком. Во втором послании Петру говорится о падших ангелах. Кто же это был? До начала времен, еще до появления Адама, сатана жил на небе, будучи архангелом. Когда сатана взбунтовал, его поддержала треть ангелов, которых Бог изгнал с небес. Это и были падшие ангелы. После того, как сатана искусил Адама, эти ангелы заполучили доступ к земле. До грехопадения они действовали ограниченно. Но после все изменилось. И Богу тогда пришлось послать на землю ангелов в виде людей. Если вы этому не верите, то прочитайте историю о Лоте в Содоме и Гоморре. И вы тогда в этом убедитесь сами. Бог послал на землю ангелов в виде людей, чтобы те научили людей праведности. Но когда ангелы увидели дочерей человеческих, они начали брать их себе в жены, и от них родились великаны. Вы можете возразить, что на небесах ангелы не женятся. Правильно, на небесах они не женятся. Но там ангелы имеют духовные тела. На небесах у них нет нашего с вами физического тела. Если вы не верите мне, то вы не верите и в то, что Иисус жил на земле. А ведь Он, будучи Богом, одел на Себя плоть и был искушаем во всем, подобно нам с вами. Но при этом, в отличие от нас с вами, Иисус не согрешил. Вы никогда не задумывались об этом? Оставайтесь со мной. Я хочу вам это все сегодня объяснить. Таким образом и началось поколение великанов. Послушайте, это, конечно же, материал на 2 часа, но я попытаюсь его сокращенно рассказать. Причиной потопа является то, что, об этом сказано в Бытие 6.5, «великим было развращение человеков на земле, и все мысли и помышления их были зло во всякое время». Все это из-за истуканов. Богу пришлось искоренить род истуканов с помощью потопа. Виной тому стали не только злые люди, но и целый род неких существ. Об этом упоминают отцы ранней церкви в 1-м и 2-м столетиях. А также данную тему поднимают еврейские историки и ученые, которые, в частности, заявляют, что из-за падения ангелов Бог произвел потоп. Но другие источники сообщают нам о том, что они все равно жили после потопа. Они остались жить. Я исследовал данный вопрос. Бог послал 200 ангелов обратно на землю, на гору Ермонскую, она же гора Клятвы, Северный Израиль, Голландские высоты. Бог хотел научить людей истине. На земле не было никого, кто бы мог это сделать. Но все опять повторилось, и они вновь начали рождать истуканов. Вот почему в Библии упоминается 5 гигантов, которые жили в земле израильской во времена человека по имени Давид. Голиаф, Лахмий, его брат Ишбибенов, Саф. Вы знаете, у этих великанов было по 6 пальцев на руках и ногах. Они стали последними в своем роде. Никто, кроме Давида, не хотел сразиться с 3-метровым истуканом. А теперь еврейская история. Когда Давид увидел гиганта, то спросил, кто с ним сразится? Давид услышал, как он поносил Бога. А согласно закону Моисея, поносящие Бога должны быть заброшены камнями. Таков закон. Давид бежит к ручью. Он берет 5 гладких камней, кладет их в пастушью сумку и направляется прямо к этому великану, который внушал ужас в израильскую армию. Он получил разрешение царя свести концы с этим негодяем. Саул же предложил ему одеть свой мундир. Лично меня интересует, почему Саул сам не одел свои доспехи, ведь он царь. А царю подобает быть примером. Но нет же, Саул потерял помазание. Он был высокомерным, и он даже пытался заставить Давида надеть на себя царские доспехи, чтобы в случае победы все подумали, что это он победил, что это победил Саул. Царское обмундирование отличалось от других. Его знают абсолютно все. Но оно не пришлось Давиду по душе. Давид предпочел знакомое ему оружие — 5 камней. 1 камень для Голиафа. Но на пути домой ему может встретиться брат Голиафа, так что нужен и 2-й камень, на всякий случай. После 2-го забитого может встретиться еще и Исав. Нужен 3-й камень, 4-й для Ишби-Бенана. Давид все рассчитал. После триумфа над Голиафом к нему могут прийти остальные 4 гиганта. Помню голливудский фильм по этому поводу. Помахиваю своей рогаткой, сейчас застану 2-й камень. Давид попал истукану в голову с 1-го раза. Но позвольте напомнить вам, что это не убило его. Прочитайте, исследуйте это место Писания. Давид тогда попросил меч. После того, как истукан упал, Давид обнаружил, что из-за плотного обмундирования единственное открытое место на нем находилось выше глаз. Именно туда он и целил. Но Давид увидел, что враг еще жив. Позвольте мне теперь проповедовать. Настало для этого время. Вы приехали в Рэмп с проблемой, и теперь вы ощущаете Бога, и вам стало хорошо. Вы думаете, что ваш истукан уже мертвый. Только из-за того, что вам нравится Рэмп, исполин еще не умер. Он еще не умер. И тогда, когда вы лежите в церкви на полу 3 часа под помазанием, он все еще не умер. Вы нокаутируете Голиафа камнем хвалы поклонения, молитвенного собрания, на котором решаются ваши проблемы, и он все еще не умер. Но эта нужда еще не заявит о себе, если она будет полностью просто лежать с дыханием в груди. И поэтому Давид сказал, чтобы ему подали меч. Он взял тот меч, которым враг хотел его убить, и отрезал голову этому великану. Меч — это Слово Божье. Некоторые из вас продолжают забрасывать проблему камнями. И она даже уже лежит месяц или, может быть, даже 2. Но Бог пытается сказать: «Вернись к моему слову, и я дам тебе меч, которым ты убьешь». То есть ты должен своего великана убить. Я дам вам сейчас одно место в Писании. 99% из этой аудитории не знакомы с этим местом Писания. Принесите мне голову Голиафа. Принесите мне ее. Подними ее, подними голову. Смотрите. Смотрите на меня. Это настоящий размер головы Голиафа. Положи ее, Робби. Положи. Хорошо. Давид отрубил голову врага. Я задам вам следующий вопрос. Мне весело, конечно, а вам? Я хочу спросить вас. И вот вы только что убили этого Голиафа. Представьте себе. Библия повествует о том, что Давид забрал обмундирование этого исполина. Потом он забрал его меч, который в конечном итоге оказался обернутым в ковчеге Завета, который Давид позже отвоевал. Но зачем ему понадобилась голова Голиафа? Я бы эту голову просто закопал в землю. Зачем? Это непонятно. Какая-то получается мерзость. На первый взгляд, это кажется глупостью. Да, Давид сделал нечто странное. Вы знаете, я побывал в Израиле.

Израиле уже 35 раз, и я еще раз туда поеду. Долина Эллах простирается примерно на 29 километров. Все зависит от того, по какой дороге из Иерусалима вы туда поедете. Таким образом, Давид берет голову Голиафа. Также он забирает меч, который позже будет помещен в Ковчег Завета. Об этом мы читаем в 1 Царей 21:9. Обмундирование врага он положил в свой шатер. Вероятно, шатер Давида находился в Вифлееме. Давид подбежал к поваленному Голиафу. Он на него встал. Это логично. Он вынул меч и отрезал голову. Филистимляне, увидев смерть своего чемпиона, убежали. В Писании сказано о том, что Давид принес голову филистимлянина в Иерусалим. Он еще не царь, хотя его уже и помазали на царство. Он живет в Вифлееме. Сражение происходило в долине Эллах. Так вот, доспехи Давид занес в шатер. Меч он отдал священнику, чтобы тот положил этот меч в Ковчег Завета. Окровавленную голову этого врага он тащит на гору в Иерусалим, где и хоронит ее. Вот это да! В Библии также говорится, что Давид был еще и пророком. Зачем же Давиду понадобилось тащить голову Голиафа в Иерусалим? Зачем ему это было нужно? Я прошу вас, будьте предельно внимательны. Истукан был семенем змея. Семенем змея были истуканы, которые появились на земле от падших ангелов, которые брали себе в жены дочерей человеческих. Последние пять великанов жили в Израиле во время Давида. Давид убил первого из них. Давид является семенем убийцы змея. А как же быть с тем, что Мессия произойдет от семени женщины? Да, ему надобно было родиться от девственницы, в чреве которой было помещено семя Слова Божьего. Именно это и должно было произойти. Это семя не являлось спермой, чтобы вы не заблуждались. Это семя Слова. Вы со мной? По венам Иисуса текла кровь, которая передалась Ему от Марии. У Христа не было земного отца, и поэтому Он не наследовал греховную природу Адама. Его отцом был небесный Отец. Он был зачат от Духа Святого, поэтому, хотя его кровь выглядела точно так же, как наша, она не была запятнана грехом. Библейский стих описывает, что когда Иисуса вели на распятие, Он поднимался вверх на гору, которая по латыни называется «Калвария», а на иврите «Голгофа». Каждый раз, когда поднимали ступни ног, происходил танец на голове врага. Бог сказал, что ему нравится смотреть, как мы танцуем, потому что, делая это, мы сокрушаем голову врага под своими ногами.

тому, кто искренне желает тебе добра, верить можно. Сегодня поговорим о заветах. Мы поговорим о Ветхом и Новом Заветах. Ну, когда мы говорим о книгах Священного Писания. Так эти два раздела Библии назвали из-за того, что в действительности были в истории народа Божьего два события, когда люди вступали в завет с Богом. Ну, конечно, если рассмотреть, сколько раз Бог заключал завет с определенными людьми, то этих союзов будет некоторое количество. Ну, мы помним, с Ноем заключал Господь союз, с Авраамом, и не только с ними. Но нам сейчас интересны взаимоотношения не с отдельными личностями, а с целым народом. Библия описывает таких завета два – Ветхий и Новый. Поэтому и Писание разделили на две части, хотя надо сказать, что сделали это люди. Была ли на то воля Господа, сказать сейчас трудно. Первая часть описывает историю народа, заключившего с Богом завет, который апостол Павел позже назовет Ветхим. Павел Ветхим Заветом называет не 39 книг Священного Писания, а союз людей с Богом. Вторая часть описывает события, связанные с Заветом Новым. И надо сказать, что мы имеем честь жить в то время, когда имеется возможность вступить в него. Напрашивается вопрос, а что, одного завета было мало? Зачем понадобилось два? Я думаю, что Бог знает, что Он делает. Он желает нам добра. Тому, кто искренне желает себе добра, верить можно. Так что же такое завет? Вот определение. Слово «завет» на языке оригинала означает постановление, условие, закон. О чем же тут идет речь? Ну, если говорить современным языком, то как будут складываться обстоятельства, если два человека, ну, пожелают заключить между собой какой-то договор? Ну, предположим, в сфере бизнеса, но не только, например, брачный союз, тоже договор. Ну, думаю, что дело будет происходить в кабинете у нотариуса. То есть будет составлен такой официальный документ, в котором будут указаны все реквизиты сторон. После чего грамотным языком, грамотным слогом будут описаны условия. Ну, кто чего кому обещает. Там будут оговорены разные обстоятельства, способы их решения. Также будет оговорено, как будет разрешен конфликт в том случае, если, ну, какая-то сторона возьмет и не выполнит своего обещания. Ну, случалось ли вам покупать машину или квартиру? Почитайте ваш договор, и вы все это в нем найдете. Затем нотариус попросит обе стороны написать полностью фамилии, имена и отчество каждой из сторон, причем написать нужно будет от руки, не машинописным текстом, чтобы можно было идентифицировать почерк. Затем вы распишетесь, и после того, как представитель государственной власти скрепит ваши обещания печатью, договор вступит в силу. И с этих пор вы не принадлежите самому себе, ведь вы подписали обязательство. И если вы его нарушите, то к вам через суд будут применены описанные в договоре санкции. Человек несовершен, он склонен к грехам, и поэтому, ну, что-то нужно держать в узде. Должно быть что-то, что будет держать в узде и направлять в нужное русло. И вот тут, ну, не обойтись никак без условностей, связанных с законом, прокуратурой, судами, силовыми структурами, ну и, конечно, так дальше. Все это исчезнет только в Царстве Бога, на небесах, куда не войдет ничто нечистое. Ну а пока есть грех, есть и законы, которые защищают права того, с кем вы вступаете в договор, и ваши права
тоже. Вот почему всякий контракт или союз заключается представителем власти, который скрепляет договор на основании закона. Вот вам и постановление, вот вам и условия, вот и закон. Библия говорит о том, как Бог заключил с народом завет, договор. И там тоже имеют место и закон, и постановление, и оговорены всякие условия. Затем официально люди засвидетельствовали о том, что они готовы выполнить все условия и соблюсти законы. Сам закон, надо было сказать, был провозглашен самим Богом вслух народа и затем записан на двух каменных скрижалях. Вы можете об этом сами прочитать в книге «Исход» в 20 главе. Но правды ради, разговор о заветах будет неполным, если мы не поговорим об одном великом народе, который непосредственно связан с обоими заветами, и с Ветхим, и Новым. Этот народ принимал непосредственное участие в обоих заветах. Вот с чего все началось. Книга «Бытие», глава 12. «И сказал Господь Аврааму, выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Библия говорит о том, что праотцом вышеназванного народа был некто Авраам. Какой он был национальности? Об этом есть запись. Книга Второзакония, 26 глава, в 5 тексте. Написано: «Ты же отвечай и скажи пред Господом, Богом твоим, отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный». Заметили, где произошел народ от Авраама? Нам известно, что Авраам вышел из города, который называется Ур Халдейский. Город Ур находился в междуречии рек Тигра и Ефрата и был очень большой развитой столицей. Археологи, во всяком случае, утверждают, что там люди жили в каменных двухэтажных коттеджах. Получается, что Авраам, арамеянин по национальности, как написано, вышел из очень большого города, из довольно комфортных условий. И выход был связан вовсе не с отказом от комфорта, а, скорее всего, с идолопоклонством, которое там процветало. Затем его потомки попадут в египетский плен, где из них произойдет большой сильный народ. Причем у этого народа пока нет никакой родины. Конечно же, все это исполнилось. Но не просто. Странно то, что у Авраама и Сары детей-то быть не могло. Сара была неплодная. Это Бог обещает, что от Авраама произойдет великий народ, посредством которого должны благословиться все народы. Но как он произойдет, если у них нет детей? Авраам долго ждал сына от Сары, и Бог обещал ему сына. Надо отдать должное. Авраам не разочаровался. Он ждал до 100 лет и получил ожидаемое, когда, в принципе, родить ребенка уже было невозможно. Это было чудо от Бога. Вот как вы думаете, мог бы теперь Авраам сказать, что это он произвел народ? Конечно же, нет. Без участия Бога у Авраама потомков не осталось бы. Не было бы просто. Поэтому Господь и сказал, что это он, Господь, произведет народ. Но от кого? От арамеянина? А вот тут интересное слово. Давайте прочитаем. Оно в книге «Бытие» в 14 главе, стих 13. Написано: «Пришел один из уцелевших,
и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре. А? Впервые Авраам назван евреем. Слово «еврей» – «иври» на иврите. «Иври» – язык такой, который у иври. Оно происходит от слова «эвер» – «сторона». То есть, если говорить о реке, то у нее есть два берега, две стороны. И если кто-то перейдет из одной стороны на другую, то про него скажут, что он иври, тот, кто перешел с другой стороны, оттуда сюда. Авраам вышел из своего города и был иври, арамеянин по национальности, который пришел с другой стороны. Потом его потомки попадут в египетский плен, где уже будут названы евреями, людьми с другой стороны, то есть странниками. Люди, которые без родины, пришельцы. А для чего они пришли? А вспомним, что пообещал Бог Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, и благословятся в тебе все племена земные». Вот оно предназначение. У Бога был план, так или иначе связанный с этим народом, и Библия повествует, что этот народ Бог выводит из египетского рабства в землю обетованную и заключает с ними завет. Происходит это у горы Синай. Там самим Богом вслух всего народа провозглашены 10 заповедей, затем составлена книга завета, то самое рукописание, где более подробно описаны правила жизни в условиях завета. Они перечислены в книге «Бытие» в главах с 21 по 23. Прочитайте сами. «Затем весь народ произносит обещание, что все вышеперечисленное будет досконально соблюдено». И, наконец, завет был скреплен жертвоприношением. Кровью жертвы покропили на книгу завета, на сам народ. Вот завет и заключен, и в него можно вступить каждому желающему. А еще в книге Второзакония написано о провозглашении благословения и проклятия. Давайте прочитаем это в 30 главе. «Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься. И благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете. И не пробудете долго на земле, для овладения которую ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, и слушал глаз его, и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя, долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им». Заметили, все зависит от того, а будут ли верны Богу те, кто с ним заключили завет. При самом лучшем раскладе, если народ Богу верен, то он благословляется, и это привлекает другие народы. Аврааму Бог пообещал, что в семени его благословятся все народы. Например, когда Господь выводил Израиль из Египта, то он совершил в Египте очень много чудес, которые
египтяне видели. И надо отдать должное, некоторые из них также были этим столь поражены, что оставили свое отечество и вышли из него.

точно так же, как вышел из своего Авраам. Вот что написано о пришельцах, пожелавших вступить в завет с Богом. Исход, 12 глава. «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. А никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Что сделал Авраам? Он вышел из своего отечества, вступил в завет с Богом, при этом он был обрезан, и стал тем, кто пришел с другой стороны – иври. Что должен был сделать пришелец? Ну, извините, если он пришелец, значит, он уже вышел из своего родства и поселился у евреев. Затем он вступает в завет с Богом, обрезывается и становится как природный житель земли, на которой уже распространяется Богом данный закон. Он становится иври. Евреем становится, если не де-факто, то де-юре. Вот как благословляются представители народов. Они как бы усыновляются, прививаются к Богом созданному народу, как прививаются к растению, ветви других растений. Вопрос. Так что же, благословились ли все племена земные? Дело в том, что читаешь Библию, и как-то становится грустно. Постоянно эти слова. «И стал народ блудно ходить вслед других богов». И вместо благословений – проклятие за проклятием. И получается все наоборот. Вот вместо того, чтобы привлечь народы к Богу истинному, евреи сами увлеклись вслед народов с их чуждыми богами. Что-то тянуло их туда. И ведь не насильно-то. Насильно никто не тянул, сами выбрали. И про завет с Богом забыли. И что произошло? А произошло то, что как вышли евреи из египетского рабства, так и ушли в рабство обратно, только в Вавилон. Хочется сказать, ребята, ну что же вы делаете? У Бога был план, как благословить все народы. И этот план, по-видимому, не совсем удался. Так пророк Илия до того разочарован был идолопоклонством, что стал просить смерти себе у Бога. Он говорил, вот, мол, всех пророков перебили, и моей смерти ищут. Господь интересно ответил, нет, Илия, ты смотришь своими глазами в одном направлении, я вижу больше. Есть 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом. Да, народ Божий согрешил. Да, они нарушили завет. Но не все. Есть остаток, и всегда был остаток. Как бы народ ни грешил, грешили не все. Так как же быть? Ведь Бог же обещал Аврааму, что благословятся в семени его все племена земные. Но неужели Бог пообещал и не выполнит? Да не может такого быть. Он знает, чего он обещал и как достичь. Написано, что Господь знал свой народ и знал, что так произойдет. И что же он предпринял? Давайте прочитаем, что предпринял Господь, и прочитаем мы в книге пророка Иеремии в 31 главе с 31 стиха. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после сих дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на

сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа. Ибо все будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более. Интересно, да? Так с кем Господь желает заключить Новый Завет? Да, да, с теми же самыми евреями, только ему интересен уже не весь народ, а верный остаток этого народа. Позже апостол Павел скажет, что они-то и есть то самое семя Авраама, то семя, в котором должны быть благословлены все племена земные, к которому и язычники должны присоединиться. И что говорить? Сам Иисус Христос по плоти родился от кого? От евреев. Кем были 12 апостолов? Евреями. Кто ожидал сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы? Евреи. И первые крещенные с проповеди апостола Петра. Кто? Евреи. Первый новозаветний язычник появляется в 10 главе Деяний апостолов, когда Господь апостола Петра призывает проповедовать Корнилию, офицеру римской власти. А после книга повествует о том, что Иисус останавливает на дороге Савла и делает его первым апостолом Павлом, апостолом язычников. Чем же отличается Новый Завет? А написано, что закон Божий теперь не на скрижалях написан будет, а где? В сердце человека. Заметьте, закон не отменен, он поменял местонахождение. Скрижалями становится сердце человека. В Ветхом Завете в жертву приносят животных ежедневно, в Новом Завете в жертву принесен Сын Божий и принесен единократно. Храм Ветхого Завета был на земле. Храм Нового Завета находится на небесах, где священником сам Иисус, священником навек по чину Мелхиседека. И надо сказать, что сердце человека, в котором вписан закон Божий, тоже названо жилищем Бога. Ну, это в том случае, Бог живет в сердцах. Ветхий Завет заключен был на Синае при исходе евреев из Египта. Когда же заключен новый? Давайте вспомним, о чем написано в книге Деяний апостолов. Когда воскресший Иисус перед вознесением на небо сказал ученикам собраться в горнице, ожидать обещанного от Отца Святого Духа, и после это проявление Духа было явлено в виде языков пламени, которые почти почили на каждом из ожидавших. В то время ученики получили дар говорения на языках других народов, начали проповедовать, а это значит, что Иисус, вознесшийся на небо, предстал перед Отцом, и Отец послал обещанного Иисусом Христом Духа Святого. Ученики стали проповедовать, и от этой проповеди уверовали новые люди, которые стали вступать в уже Новый Завет через крещение. Обрезание при этом уже не требовалось. Значит, завет вступил в силу. Коли после проповеди в этот завет уже стали входить люди, это произошло после вознесения Иисуса Христа. Новый завет всеми заключается через принятие крещения, символа смерти и воскресения. При этом Новый Завет включает в себя такое понятие, как рождение от Духа Святого, когда жизнь человека обновляется при помощи этой удивительной личности. Что же можно сказать по поводу того, почему Господь вел свой народ вот таким путем? Почему два завета, а не один? Почему Иисус Христос пришел не раньше, а в свое время? Что, разве Бог не знал, что его народ нарушит первый завет и не будет ему верен? Нет, Бог об этом удивительно знал. Он говорил об этом сам.
Апостол Павел в послании к римлянам рассуждает о том, почему Бог допустил, что люди нарушали верность.

был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему, ему и слава во веки. Аминь. На все вопросы ответить трудно, но в одном я уверен на 100%. Хотя ум Господа понять невозможно, но, судя по всему, он вел ход истории таким образом, чтобы спасти максимальное количество людей из всех народов, потому что он любит людей и желает добра, а тому, кто искренне желает добра, верить можно.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта программа очень особенная. Как нам было сообщено вот уже много лет, информация этой программы удовлетворяет всех заинтересованных в правде по всему миру. И именно это мы и пытаемся делать. Эта правда соответствует Библии, которая сама является абсолютной правдой. Эта правда также соответствует и последовательным, очень эмпирическим исследованиям, научным по своей природе. Мы пытаемся предоставить вам факты, какими они являются. Сегодняшняя программа называется «Микроэволюция». Что же это такое? Нет сомнений, что мы все изменяемся, что мы не совсем похожи на своих родителей, хотя мы обладаем комбинацией генетической структуры их обоих. Вполне очевидно, что в прошлом и их гены до некоторой степени были подвержены компромиссам. Также очевидно, что и наша генетическая структура изменилась по разным причинам. Мы признаем, что радикалы, лишенные кислорода, сильно угрожают здоровью и генетической целостности живых систем планеты Земля. Что же собой представляют лишенные кислорода радикалы? А ведь теперь над Землей нет первоначального небесного свода, который был там. После его разрушения в дни Ноя, во время Всемирного потопа, электромагнитной энергии было достаточно для создания очень сильного озонового свода, заряженного кислородом. Но теперь он истощен. По своей силе, толщине и обилию его даже и близко нельзя сравниться с тем, каким он был всего лишь 100 или 50 лет назад. И сейчас ультрафиолетовая радиация проникает к нам со всех сторон благодаря солнечной радиации, то есть радиация Солнца, как и радиация открытого космоса, попадает к нам, потому что озоновый свод недостаточно силен, чтобы защитить нас. Эта ультрафиолетовая радиация проникает на нашу кожу и в другие живые системы. Поэтому в клетках и происходят различные мутационные изменения, которые вызывают, например, рак. Он, в свою очередь, глубоко проникает в клеточную ткань всего тела. И эта радиация, которая когда-то вынуждена была проходить через фильтр небесного свода над Землей, теперь также вызывает и другие вещи, подвергающие компромиссу нашу генетическую структуру. Это очень сильная коротковолновая радиация с очень узким радиусом действия. Она поражает кислород, избавляя его от электронов. А кислород агрессивен, поэтому он и начинает очень странными путями соединяться с разными другими химическими веществами. Как раз эти соединения и являются частью пищевой цепи, которую мы поглощаем. Ведь это же часть загрязненной атмосферы, и мы впитываем это в себя. В результате этого каждая клетка нашего тела до определенной степени впитала в себя эти радикалы. Теперь мы уже загрязнены. Есть грязевой нанос в наших телах, который постоянно увеличивается, как пепел в горящем камине. Я считаю, что дополнительные электроны, притягивающиеся не только к кислороду, но и к некоторым из этих кислородных загрязнителей, я отношу их всех к свободным радикалам. Таким образом, это тепловая электронная раковина заряжена отрицательно. Но у вас есть и металлы, которые заряжены положительно. Теперь поговорим о них. Некоторые из этих металлов являются тяжелыми. Например, алюминий. Он тяжел в отношении клеточной структуры. Например, силикон и так далее. И они формируют пепел в клетках. Это часто проникает в ядро клетки. В результате этого возникают такие болезни, как склероз мозга и многие других, которые очень изнурительны. В дополнение к этому, некоторые из этих кислородных радикалов в само структурное ядро клетки проникают, в клетку ДНК. У нас есть истощенная вода, если ее можно так назвать.
В ней нет никакой энергии, что противоречит ее первоначальному дизайну. Частично этим и объясняется ослабление структуры генетической композиции. Все это подвергает риску генетическую структуру. Все, о чем я говорил с самого начала программы, иллюстрирует тот факт, что нам нанесен генетический ущерб. Поэтому мы не совсем похожи на своих предков, мы только приблизительно схожи с ними. И мы называем это изменением внутри генетических границ. Существует также и технический термин для описания этого процесса изменения — микроэволюция. Но пусть вас не пугает этот термин «микроэволюция». Я хочу убедить вас в том, что Бог по-прежнему все еще управляет землей. Я не Бог, а Он Бог. И если бы мне пришлось все это контролировать и всем управлять, я бы все разрушил. Земля по-прежнему находится в руках всемогущего Бога. Смотрите, на протяжении столетий мы знали, что живые системы изменяются. Эволюционная общественность опирается на натурализм, и она заявила о том, что поскольку эти изменения происходят во всех диапазонах жизни, они обладают потенциалом не только переходить границы генетической структуры, но и вносить в нее новую информацию. Это невозможно. Дело в том, что каждое генетическое изменение теряет эту информацию в контексте компромиссов и изменений. Скажем, при воздействии радиации мы можем изменить генетическую структуру фруктовых мух, которых в науке называют Дрозофила меланогастер. Но изменяя эту структуру, мы не добавляем новую информацию, ослабляем основную. В лучшем случае мы ее просто перетусовываем, используя те же самые элементы. Это и называется микроэволюцией или микроизменениями. Никаких проблем. И наука это подтверждает. Она прямо говорит, что из-за потери небесного свода над землей нашей генетической структуре угрожают разные условия. Но в лучшем случае любые изменения в этой генетической структуре — это перетасовка одних и тех же элементов. Обычно в результате этого информация только теряется. Таким образом, наша система подвержена опасности. Возможно, нам и удастся произвести лошадь, которая будет бежать быстрее. Но есть вещи, которым нам не под силу. Я живу в городе Гленроуз, штат Техас. Это сельскохозяйственная местность. Вместе с университетом Стефенвилле мы разрабатываем много разных программ. Этот университет всего лишь несколько километров от Гленроуза и занимается сельскохозяйственными программами. Они связаны с выводом лучших пород животных, например, поголовье скота. Подобрав специальную группу коров, возможно, нам и удастся вывести тяжеловесную породу, которая бы производила больше мяса, а не жира, и которая бы обладала более развитой мышечной структурой. Возможно, определенная порода лошади, выведенная нами, побежит быстрее, чем чистокровная лошадь. Но долго этого не продлится. Мы даже можем изолировать или сузить какую-то генетическую линию, чтобы вывести отменных породистых скаковых лошадей. Но когда освободишь от ухода этих коров или лошадей, оставив их на природе, выживут только те, у которых основная структура с более широким резервом генов. Вы понимаете, это чрезвычайно важно. Если освободить их всех, выживут только те, которые обладали первоначальной, основной структурой с более широким генетическим резервом. Это чрезвычайно важно. Итак, возможно, нам и удастся генетически вывести такую породу, которая будет превосходной в каком-то направлении, но зато мы ослабляем основную информацию этой генетической структуры. Чтобы эти лошади долго жили, нам необходим более широкий генетический резерв. Нам нужны здоровые, эффективные лошади, а не просто прекрасные на вид жеребцы.
Нам необходимо старое длиннорогое поголовье скота, а не какие-то экзотические породы. А знаете ли вы, что длиннорогая корова каждый год может рожать теленка и делать это 22 или 23 года? А когда посмотришь на экзотические виды, я бы мог перечислить множество из них, они даже и близко не могут сравниться с этими коровами. Таким образом, нам необходима более широкая генетическая линия. И это всего лишь вступление. Ведь любое генетическое изменение — это в лучшем случае просто перетасовка основной информации для того, чтобы добиться какого-то одного результата. Но большинство генетических изменений просто ослабляют основную информацию, в результате чего на свет появляется менее жизнеспособное существо. Это не соответствует теории эволюции, но это соответствует фактам научных исследований. Микроэволюция — это просто изменение внутри границ какого-то генетического резерва, часто приводящие к потере информации. Это и есть микроэволюция, хотя они и думают, что у них нет проблем никаких. Эволюция означает изменение. Обратите внимание вот на такой факт. Прислушайтесь к моей иллюстрации микроэволюции, которую предполагали и геологи, и антропологи, и физики, и культуроведы, и палеонтологи, все ученые по всему миру. Вот иллюстрация макроэволюции. Под эволюцией, как мы ее обычно подразумеваем, признаются мутационные изменения простых существ, с которых, судя по мнению эволюционистов, и началась жизнь. Эти изменения были вызваны как окружающей средой, так и системой энергии, которая повлияла на простые организмы. Как сказал Дарвин, небольшие изменения произошли в результате естественного отбора. Итак, из единственной живой клетки произошли целые новые творения и создания. Затем появились и новые виды, которые, в свою очередь, подверглись изменениям. И в конечном итоге, благодаря новой генетической информации, появилось все человечество, обладающее невероятно сложным мозгом. Но основано ли это на факте? Конечно же, нет. Вот это и есть макроэволюция или стандартная эволюция, разные изменения разных систем и естественный отбор. Это наиболее известная и изначальная ее версия. И у микроэволюции на самом деле нет научных или библейских проблем. Она представляет собой изменения внутри видов. А новую генетическую сверхъестественную информацию придумала макроэволюция или стандартная эволюция. И это, кстати, совершенно невозможно. Мы сравниваем микроэволюцию, то есть простую перетасовку внутри границ генетического резерва, с макроэволюцией, которая обозначает переход одного вида в другой. Этого никогда не наблюдалось. В соответствии с мнением микробиологов, это просто невозможно. Невозможно, потому что любая генетическая структура живой системы неприкосновенна. В нее невозможно внести какую-то новую, сверхъестественную информацию. И говоря об изменениях внутри вида, давайте перейдем к некоторой конкретной специфике. Например, давайте посмотрим на изменения, произошедшие в человеке. На иврите это слово «беримен». Означает оно «вид». Возможно, оно звучит для вас странно, и вы думаете, о чем это он. Но это с еврейского перевод, что означает «вид». Итак, внутри этого вида возможны разные изменения, и они могут происходить только внутри генетического резерва. Осознаете ли вы, что во время римского периода, главным образом это было библейское время, было всего лишь четыре вида собак? Да, все остальные виды собак, которые у нас есть сегодня,
произошли от этих четырех видов благодаря селективной генетике и узкородственному и селективному размножению для определенных целей. Все собаки произошли от четырех видов. И у нас есть и великий Дейн, и Сен-Бернар, и маленький Чиуауа, и которых только не придумаешь. Не забывайте, каждый из этих специфических видов ограничен какой-то определенной функцией. Скажем, маленькая чиуава не может выжить на природе без заботы человека. Они ограничены. Уличный дог, уличная собака может выжить сам по себе намного лучше, чем экзотические виды собак. Всем нам знаком маленький пудель, которым многие дорожат. А те, которые их разводят, четко говорят нам об их очень высокой смертности при рождении. Ведь их генный резерв очень ограничен. И хотя очень приятно с ними играть и прижимать их к себе, им никогда не выжить просто на улице без ухода человека. И в этом смысле они очень ограничены. Чтобы собака могла выжить сама по себе, ей просто необходим широкий резерв генов. Итак, от четырех видов собак произошло столько разновидностей. Как видим, эти изменения обладают огромным потенциалом. Но это не эволюция в своем обычном смысле или макроэволюция. Ведь ничего нового не добавилось. Скорее, наоборот. Но давайте опять вернемся к человеку. У нас по-прежнему прекрасные дети разных видов. Каждый из них полностью человек, и по своему разуму и внешности очень дорог не только нам, но и Богу. И они очень дороги нам. Кто-то более знаком, кто-то менее знаком. Но факт остается фактом. Все они настоящие человеческие существа. Было время, когда эволюционисты, сторонники Дарвина, делили людей на расы, подчеркивая превосходство одной над другой. Ведь это все люди, одна человеческая раса. Мы постоянно узнаем, насколько необыкновенный и разум человека, и его физические возможности во всех этих удивительных видах людей, во всех людях, видах живых систем, которые мы знаем как люди. Но кто-то скажет, подождите минутку, я согласен, что все не просто люди, но как же насчет орангутангов или других обезьян? Ведь научные исследования определили, что генетика обезьяны идентична человеческой на 98,4%. Разве нельзя было устранить быстро такую небольшую разницу? Всего лишь 1,6%? Нельзя ли устранить 1,6% и из обезьяны получился бы человек? Можно ли это сделать? Конечно, нет. Совершенно нет. Один из наших консультантов, генетик Барни Медекс, доктор философских и медицинских наук, предоставил нам результаты своих последних генетических исследований. Он утверждает, что по научным подсчетам генетическая мутация даже одной миллиардной части хромосомы животного непреклонна фатальна. Это очень важно. Генетическая разница между человеком и его так называемым близким родственником шимпанзе по крайней мере 1,6%. Хотя и кажется, что это немного, но было определено, что это, по крайней мере, 48 миллионов нуклеидов, которые нужно было преодолеть и изменить. А случайное изменение всего лишь трех нуклеидов структуры ДНК является фатальным для животного, либо сразу же фатально в его отпрыске, который может появиться на свет искалеченным мутантом. Это если изменили три нуклеида. А разница в 1,6% означает 48 миллионов нуклеидов. Комбинация всего лишь трех является фатальной. Таким образом, это значит, что просто невозможно преодолеть эту брешь между обезьяной и человеком. Нам нужно начать с первоначальной генетической информации. Но как же получается изменение? Следите внимательно. У нас есть специальная таблица, демонстрирующая изменение меланина в человеческом организме. Конечно, лучше тем из нас, у кого его больше, но тем не менее у некоторых из нас светлая кожа. У нас есть 16 разных категорий, от очень густого темного цвета до светлого.
И всеми этими разными возможностями обладает единственная пара родителей. Вы поняли это? Одна родительская пара обладает жизненным потенциалом каждой из этих генетических комбинаций. Например, у одной пары в Британии родились близнецы, мальчики, один из которых был светлокожим, а другой — темнокожим. И оба они одного и того же генетического происхождения. У них одни и те же мать и отец. Это только подчеркивает, насколько по-разному выражается генетический потенциал. Например, я самый старший из 10 детей. Все мои братья и сестры совершенно разные. У меня у самого 5 детей. Один из них уже на небесах. Он ушел от нас. 2 сводные дети. Все они мне очень дороги. Но в сводных детях мне не нужно искать изменений. Каждый из моих собственных детей необыкновенно разный, хотя все они из одной и той же генетической композиции. Таким образом, в большей форме вот здесь иллюстрируется 16 главных различий. Конечно же, к ним можно было бы добавить что-то еще. Это иллюстрируется по всему генетическому потенциалу. 16 основных комбинаций этих различий могут происходить внутри одной и той же генетической структуры. Именно это и произошло с этими известными близнецами, близнецами двух тонов, как их называют. Ну что ж, мы говорили о собаках. Давайте опять вернемся вот к этому виду. У нас также есть лошадь. Это библейский вид. Я имею в виду зебры, ослы, лошади. Все в целом они принадлежат одной генетической структуре. Они очень похожи друг на друга, хотя и обладают изолированной генетической информацией, наделяющей их особенной и очень разной характеристикой. Но все они произошли из одного вида, от одной лошади. Это подводит нас к прекрасной иллюстрации, которую можно найти в литературе. Это вид хоботных. Все эти существа похожи на слона. Недавно были раскопаны 2 стегононовых мамонта. Их помогли определить горбы, один на голове, другой в нижней части лба и, конечно же, на спине. Это совершенно поразительно. Без этих мамонты были бы совсем похожи на современных слонов. И их полно в определенных местностях. Это вот замечательные мамонты. На них было очень много шерсти. Нам знакомы также и экзотические творения, экзотические создания, например, тетралофодонский мастодон. Но пусть это не пугает вас. Предположительно, это древний мастодонт, но, по нашему мнению, все это происходило всего лишь в несколько тысяч лет назад в результате сотворения мира и в результате широкого генетического резерва. Тетралофодон, мастодон, был раскопан с 4 бивнями. Это очень экзотический вид семейства хоботовых. И эти мамонты с обильной шерстью просто великолепны. Но у всех у них один и тот же генетический потенциал. Таким образом, вот это и есть микроэволюция. Овладев генетическим кодом мастодонта и плодотворив современного слона, возможно возродить этого прекрасного мамонта со всей шерстью. Фактически, над этим работает уже и сейчас, ведь у них одна и та же общая генетическая структура. Я сам с нетерпением этого жду, потому что на самом деле это возможно. Таким образом, мы проиллюстрировали вид. И мне очень нравятся эти создания, они очень специфические, их дизайн просто великолепен. Уши у них — система охлаждения, я не имею в виду просто эффект веера. Когда они сжимают свое ухо, они уменьшают прилив крови к поверхности этих великолепных ушей, и уменьшается и их тепловая энергия. Таким образом, они сами себя охлаждают. Когда они расправляют свои уши, это значит, они хотят избавиться от некоторой теплоты в своем теле. И когда они их сжимают, прижимают назад, они пытаются удержать тепловую энергию. Таким образом, расширение ушей — это их система охлаждения. Это прекрасный дизайн нашего Творца.
Сам человек всегда был человеком, как и все виды созданий, всегда были теми или иными видами. Таким образом, я хочу вот что сказать в заключении. У нас нет никаких проблем с микроэволюцией, потому что она не что иное, как изоляция или вторичное изменение основной генетической информации, которая была там с самого начала. Но главная проблема в макроэволюции, которая на самом деле никогда не была подтверждена наукой. Да и в модель сотворения она никак не вписывается. Макроэволюция — это концепция предоставления новой информации, что намного усложняет уже саму по себе очень сложную структуру. Ведь они предполагают, что ее результат — это совершенно новое существо, что в научном плане совершенно невозможно. Я пытаюсь вам вот что сказать. Все по-прежнему в руках Бога. Даже если мы и видим какие-то изменения в ограниченном плане, иногда они очень драматические, все равно все по-прежнему остается таким, как его сотворил Бог. Это только иллюстрирует его созидательность. Это иллюстрирует тот факт, что Бог сотворил все эти виды совершенно неприкосновенными. Микроэволюция — никаких проблем. Макроэволюция — огромная проблема, потому что в ней нет ничего общего с наукой.

0: равнодушным быть не хочу. Видеть твое царство на этой земле, ради этого я живу.
1: Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях Рэйчел Чен.

Привет, я Рэйчел Чен. Я проведу с вами следующие 30 минут и расскажу немного о моей музыке и моем служении. Следующая песня называется «Ты должен любить меня». Я написала ее, когда читала Псалом 44:12, «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Было время в моей жизни, когда я только и думала о мнении людей о себе, о том, как они смотрят на меня. Но самое важное то, какими Иисус видит наши сердца. Он видит ваше сердце. Иногда мне кажется, что это потерянная добродетель, особенно в нашей стране среди подростков. Мне 16, и так легко начать думать только о том, как ты выглядишь, что ты носишь, последние тренды. Но мне так нравится в нашем Спасителе то, что Он всегда смотрит на сердце. Он сказал это в Своем Слове. Я хочу призвать вас всегда думать о том, что внутри, и не так много о внешнем, потому что на это смотрит Иисус. Следующая песня называется «Ты и твоя любовь». Она говорит о том, как Иисус делает меня счастливой. Он забирает все наши заботы. Он сделает это и для вас. Через что бы вы ни проходили, радостные или печальные переживания, Он всегда с нами. Он сказал, «Возложите ваши заботы на меня». Вот какой у нас великий Бог. Надеюсь, вам понравятся две мои следующие песни.

Одна из причин, почему я решила записать свой альбом под названием «Иди», в том, что в церкви есть недостаток духа, особенно в молодой церкви. Мне 16 лет, и я увидела, что моим сверстникам так трудно быть в огне по Богу. А в его слове говорится буквально «Будьте горячи или холодны ко мне, но не будьте теплыми, потому что тогда я извергну вас из уст моих». Это такое глубокое и сильное утверждение моего Спасителя. Я думаю, нам нужно относиться к Слову так, как оно написано. Это Слово Божье. Это Слово Божье, которое Он дал нам. Оно само по себе такое благословение. Я хочу в первую очередь ободрить моих сверстников, чтобы они на самом деле были в огне по Христу. Мы юные, и часто это используется как оправдание тому, что наша вера разбавлена. Но я думаю, пришло время нам быть в огне. И когда мы будем взрослеть, мы будем становиться еще больше в огне и страсти по Богу. Потому что когда Он вернется, я хочу, чтобы Он застал нас усердно трудящимися для Его Царства. Следующая песня называется «Готовые и ожидающие». Она о моей близкой подруге, которая мне была как сестра. Я была так близка с этой девушкой, но она отошла от Господа. Это стало одним из самых трудных переживаний в моей жизни, потому что я так сильно люблю ее. У меня было желание, чтобы она познала Господа, чтобы она любила Его Слово, как это делала я, но она не стала. После молитв я ощутила, что Господь говорит, что пришло время отойти от этих отношений, потому что они не прославляют Его имя. И тогда я подумала, «Хорошо, Господь, Ты вложил это в мое сердце, будет трудно, но Ты будешь со мной, помогая мне пройти через это». И хотя было тяжело, я видела, что Господь сделал через это, как Он работал в моем сердце. И точно так же я знаю, что если я отойду от Господа, Он поступит так же. Он отделится от меня. Вот почему так важно, чтобы я постоянно пребывала в Его Слове, чтобы мы, верующие, пребывали в Слове Божьем и назидали друг друга. Бог может призвать нас сделать что-то необычное. Он может сказать, «Возьми свой крест и следуй за мной», как сказано в Слове. Вы готовы сделать это? Вы назвали себя христианином. Готовы ли вы идти за Ним везде? Всегда будет борение. Один из моих любимых стихов, кажется, это в Луки. Там сказано, «Горе вам, если все люди будут хорошо говорить о вас». Это довольно тяжело, потому что христиане, даже подростки, хотят, чтобы их любили люди. Но Бог говорит, что как раз этого нам не нужно желать. Мы не должны нравиться миру, мы должны отличаться от мира. Наши жизни должны отражать Библию. Я хочу спросить вас, если вы принесли в жизнь Библию, будет ли это продолжаться? Может ли ваша жизнь стать продолжением того, что говорится в Слове Божьем? Я не пытаюсь давить на вас. Я задаю и себе те же вопросы. Всегда будет такой путь. Нам всегда нужно будет молиться и спрашивать, «Иисус, соответствует ли моя жизнь Твоему Слову?» Еще одна песня, которую вы услышите, называется «Даже здесь». Она обращена прежде всего к моим братьям и сестрам в странах третьего мира, где столько нищеты, где так много войн, где экономика рушится. И людям, живущим там, трудно понять, как Иисус может любить их там. Но Он приносит радость даже в такие места. И также я обращаюсь к людям, которые борются в каких-то сферах. Например, разводы. Это разбивает сердце. В этом мире столько боли, так много боли, но так чудесно, что Иисус обещал принести нам мир. Если вы придете к Нему, Он даст вам мир. Так что я хочу призвать вас, слушая следующие две песни, осознать, не время быть теплыми в своей вере. Иисус с вами, Он желает вас, но Он не будет умолять, упрашивать вас следовать за Ним. Он говорит, «Я великий чудесный Бог, я достоин того, чтобы за Мной идти». Он обещает это, и я точно вам говорю, что Он достоин того, чтобы идти за Ним.

Я была рада провести с вами эти 30 минут. Если вы хотите поддержать связь с моим служением, вы можете зайти на мой сайт rachelchenmusic.com. Заходите ко мне на Facebook, Twitter, пишите на электронную почту. Я хочу поддерживать с вами связь. Вы также найдете там расписание туров. Мне бы хотелось пожать вам руку, узнать, что Бог делает в вашей жизни. Следующая песня называется «Покоюсь в тебе». Я написала ее, когда моя семья переезжала. Мы продали дом и переехали совсем в другой конец штата. И хотя было очень трудно, я ощущала мир, который окружал меня всегда. Я написала эту песню, чтобы отблагодарить Господа, который всегда со мной и позволяет мне покоиться в Нем. Он нужен мне, был нужен мне и всегда будет нужен, и вам тоже. Надеюсь, эта песня побудит вас успокоиться в вашем небесном Отце, который любит вас.

Однажды к Иисусу Христу подошел юноша. Иисус в это время находился в кругу своих учеников. Рядом были еще люди, и вот подошел некий юноша, который спросил у него: «Что мне делать для того, чтобы наследовать вечную жизнь? Что мне делать для того, чтобы войти в Божье Царство?» И когда Иисус посмотрел на этого юношу, он увидел его сердце. Вообще, в Священном Писании сказано, что Бог, Он не человек, Он смотрит не на внешность, Он видит сердце человека. Поэтому, когда мы читаем в Евангелии, что Иисус, взглянув на него, полюбил его, это говорит об искренности и чистоте сердца этого юноши, этого молодого человека. Господь, взглянув на него, ответил: «Ну, знаешь ли ты заповеди? Соблюдай заповеди. Не кради, не прелюбодействуй, не воруй, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». Господь в ответе своем вспомнил вторую часть Деколога. Деколог, 10 заповедей, разделены на две части. Первые 4, они говорят о почтении и уважении к Богу. А прочие 6 заповедей, вторая часть Деколога, говорит о почтении и уважении к людям, о том, как проявлять любовь к людям. Так вот, Господь процитировал вторую часть Деколога и спросил: «Живешь ли ты по этим заповедям? Тот, кто живет по этим заповедям, имеет шанс наследовать вечную жизнь, войти в Царство Божие». «О, — ответил юноша, — я все это знаю от моего детства. Меня так воспитывали. Я рос, воспитанный на соблюдении этих заповедей». «Хорошо, — ответил Господь, — тогда тебе одно недостает. Иди, продай свое имущество.

имение, получи деньги за свое имение и раздай нищим. А после этого, оставив все, приходи и следуй за мной. Кому еще Иисус говорил такие слова? Иди и следуй за мной. Ну, конечно, можно ответить, он ко всем нам обращается с таким призывом, но на страницах Евангелия он такие слова говорит апостолам в первую очередь. Кем мог стать этот юноша, который был подвергнут такому серьезному испытанию? У него было большое имение, и поэтому, когда он услышал призыв Христа оставить все и последовать за Господом, последовать тем путем, он видел, что это за путь, он видел, во что одет был Иисус, он видел, во что были одеты его спутники, он знал, наверное, наверняка знал, историю жизни спутников Иисуса, что это скромные люди, как правило. Мало среди них образованных, чего-то там большого достигших в жизни, большого положения, обладавших большим каким-то высоким положением в обществе. Это скромные достаточно люди в своей массе в основной. Поэтому он понял, его ожидает дорога, может быть, бедности, лишений, вот следование за Иисусом. Он понял, это дорога, на которой не будет роскоши и богатства. И поэтому он опечалился, наверное, поникло его лицо, видимо, глаза он опустил в землю и удалился. С такой же печалью вслед ему смотрел и Господь. Обратившись к ученикам, сказал: «Друзья мои, как трудно богатому войти в Царство Божие». В городских стенах были, естественно, ворота в каждом городе в то время. Представьте себе картину, что какой-то человек опаздывает и не успевает войти в город, пока еще ворота открыты. На этот случай всегда была маленькая такая калиточка, через которую надежного и проверенного человека, имя которого узнают, кто за него поручиться может в этом городе. Его, вот этого человека, через вот эту маленькую калиточку пропускали. Ворота не открывали, а вот маленькую калиточку открывали, чтобы он прошел. Вот эта маленькая калиточка называлась игольным ушком. И Иисус добавил ко всем своим словам, которые он произнес после того, как юноша с печалью удалился: проще верблюду пролезть сквозь вот это игольное ушко, чем богатому войти со всем своим богатством в Царство Божие. Ученики посмотрели друг на друга, они сами были не прочь обладать каким-то имуществом и богатством. И более того, на тот момент, еще не до конца понимая смысл миссии Иисуса, смысл того, для чего он пришел в этот мир, они надеялись, что их верность, постоянное присутствие рядом с Иисусом оправдают себя, и когда-нибудь в будущем, когда он сядет на престоле Израиля, они добьются и тоже получат богатство. И вдруг он говорит: друзья, сложнее богатому войти в Царство Божие, чем верблюду протиснуться в игольное ушко. Они спросили тогда: а кто вообще тогда может спастись? Человеком это невозможно, но возможно Богу, ответил Иисус. Другими словами, богатство – это, конечно, не грех. И, безусловно, в Писании мы, читая Священное Писание, видим множество примеров людей, которые были богаты, обладали огромным достатком, но вместе с тем они названы праведниками. Ну, первый, кто приходит на ум, безусловно, это праведный Иов. И Священное Писание, когда описывает количество животных, которыми он обладал, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, дойный скот, поля, имущество, дома, у каждого из его детей было свое имение. Это был очень богатый человек, но вместе с тем праведный. Так о нем, такую характеристику дает ему Священное Писание. Авраам был человеком далеко не бедным. Господь его
благословил, конечно, Авраам свой.

свое богатство заработал в прямом смысле этого слова трудами, бессонными ночами, своими руками. Он был пастухом, у него было много слуг, у него было большое имение, Бог его благословил, и вместе с тем он назван другом Божьим. Это друг Божий, является очень богатым человеком. Богатство не грех. Соломон, мудрейший человек на страницах Священного Писания, он автор книги «Притчей», он автор книги «Экклезиаст», вошедшие в канон Священного Писания. Да, богатство не грех, но вот чему учит Священное Писание, о чем говорит Библия, что деньги в жизни человека – это еще далеко не все. Они не играют вместе с тем решающую роль в том, какая судьба сложится у человека. Вот, например, книга «Притчей», 13 глава, 7 и 8 тексты. «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет». И к нему, соответственно, относятся. К нему, соответственно, относятся как к богатому. Он умеет человек вот из этого стиха так себя подать, что все к нему относятся как к богатому, как к им обладающему влиянием, властью, возможностями. А хотя у него за душой, может быть, вообще ничего нет. А другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Человек, даже обладая имуществом, может бы жить так, и обладая какими-то возможностями, может жить так, что вокруг все будут думать о нем, как как о бедном человеке. Восьмой стих. «Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит». Имя. Вот исходя из первого текста, который мы прочитали, из седьмого текста. Имя, которое создает себе человек, иногда бывает реальнее и важнее реального финансового состояния. Второй текст, восьмой текст. Богатый человек имеет возможностью, у него множество возможностей. Он может себя защитить, если что-то ему угрожает. Он может приобрести то, чего не может приобрести другой человек. Но с другой стороны, в жизни бедного человека порой даже не возникает тех проблем, которые возникают в жизни человека, обладающего большим имуществом. Я когда-то давно слышал такую историю о молодой супружеской паре, которые совсем недавно заключили завет брачный, союз, точнее, брачный, поженились. И у них все было в жизни хорошо, в отношениях, но не было большого имущества. Они жили достаточно скромно. Они любили по вечерам петь. Они открывали окна своего дома и вместе пели. Люди, проходившие, жившие с ними на улице, проходившие по этой улице, очень часто слышали их пение, слышали их красивые голоса и останавливались, чтобы насладиться этой гармонией голосов, от которых веяло счастьем, миром, спокойствием каким-то семейным, теплом. Людям это нравилось. И один прохожий, состоятельный довольно человек, когда вот послушал их пение, зашел к ним познакомиться, просто поблагодарить, сказать, вот как вы красиво поете, людей радуете, соседей своих по вечерам. Увидел, что у них очень скромная обстановка, и достал деньги, говорит, вот вам, хочу поблагодарить вас за концерт прекрасный, который вот я прослушал. Вот так посмеялись они, и он ушел. Через некоторое время он опять проходил по этой улице, желая остановиться и послушать пение этой супружеской пары. А пения это не было. Его заинтересовал. Он не понял, почему. Что-то, может быть, случилось с ним. Может, кто-то заболел. Он зашел к ним в дом. Обстановка оказалась уже получше. Он поприветствовал хозяев. И оказалось, что с имуществом, которое вот так неожиданно на них свалилось, пришли и проблемы. Они просто поссорились, потому что они не знали, на что потратить эти деньги. У них были споры, у них болела голова от того, что они просто не знали, как обращаться.

прощаться на самом деле с большим имуществом, которое им пришло в руки. Это, конечно же, притча, но она о многом, она дает определенные уроки. В жизни бедного человека действительно не возникает тех проблем, которые возникают в жизни богатого человека. И в этом есть, ну, определенное, но преимущество. Рассказываю также притчу о человеке, последовавшим за Иисусом Христом. Вы помните призыв Иисуса Христа к своим последователям, как звучит: «Возьми крест свой и следуй за мной». Так вот, человек из этой притчи, вступив на дорогу следования за Иисуса, получил и свой крест. Но он ему показался таким тяжелым, он взвалил его к себе на плечи, он еле шел, сгибаясь под его ношей. Конечно, со временем ему стало проще, он окреп, он привык к своей ноше, но он постоянно думал о том, что, может быть, есть легче крест, может быть, есть удобнее крест. И вот у него возникла возможность обратиться к Богу и спросить об этом. «Почему мой крест так тяжел? Почему ты дал мне именно этот крест, а не какой-то другой?» «Хорошо», — ответил Господь, и подвел его к месту, где стояли кресты. «Ты можешь оставить свой крест среди вот этих крестов. Выбери тот, который ты посчитаешь наиболее подходящим для тебя». И вот герой нашей притчи оставил свой крест, этот он сразу затерялся среди прочих, и он начал искать, какой же выбрать. Он увидел золотой, инкрустированный драгоценными камнями, очень красивый, искусно сделанный. Он подошел к нему, взялся за него, даже приподнять его не смог. Взвалил его себе на плечо, на спину, приподнял немножко, сделал один шаг и упал с ним. «Нет, этот мне не по плечу». Поставил его на место, пошел искать другой. Нашел еще один, подходящий. Но он был неудобен, какой-то узловатый, красивый, вроде бы и маленький, но узловатый, постоянно где-то давило ему, и он его не мог нести. И вот он перебирал кресты. И вдруг, взяв один себе на плечи, он почувствовал, как хорошо тот лег ему на плечо. И после этого он его приподнял и почувствовал, что он в состоянии его нести. «Вот крест подходящий мне», — ответил герой притчи. «Но это именно тот, который я дал тебе в самом начале», — ответил ему Господь. Да, не все могут, очень хорошая притча, согласитесь, не всем по плечу большое богатство, не всем по плечу та огромная ответственность, которая ложится на человека, когда он должен управлять большим имением, большими какими-то ресурсами. Господь может это дать, но не каждому дает, зная о возможностях, о наших возможностях и о нашей силе, насколько мы в состоянии вынести ответственность большого имущества или богатства. И тем не менее мир преклоняется пред богатством и богатыми. Поэтому не стоит удивляться, что самое большое сокровище, которым обладает Господь, он все-таки доверил людям скромным, даже, можно сказать, бедным. Апостол Иаков в своем послании так говорит об этом. Иакова 2:5. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Хотя в Писании много примеров богатства, но большинство героев веры все-таки оставались людьми простыми. У них было другое богатство. Они действительно обладали сокровищем неприходящим, сокровищем, которое невозможно потерять, сокровищем, которого невозможно лишиться. Это вера. Это благодать Божья. Это насыщенное и богатое содержание духовной жизни.

возвышенные цели, прекрасные моральные качества, высокая нравственность, чистота помыслов и, конечно же, благословение Божье. Вот что составляло их богатство. И дело не в том, что они не могли разбогатеть. Вот я представляю себе всех этих людей, особенно учеников Иисуса, особенно апостолов. Господь очень богат, Он велик, у Него есть, Он обладает всем, что есть в этом мире. Он мог бы обогатить и апостолов, и их семьи. Это были бы баснословно богатые люди. Но дело не в этом. Через вот этих людей Господь желал показать нам, что в Его глазах является подлинным сокровищем. Но надо заметить, что сами бедные люди, которые попадаются на жизненном пути христианина, вообще любого другого человека, они являются испытанием. Они являются испытанием. Даже те же самые апостолы, которые странствовали, в их кошельках порой ничего не было, когда они приходили с именем Иисуса в чей-то дом или приходили с именем Иисуса в какое-то селение, то, как к ним люди относились ради имени Иисуса, которое они несли с собой, было для людей испытанием. Можно было бы определить отношение людей к Богу по тому, как они относились к этим странникам, проповедующим Евангелие. Что-то похожее сегодня происходит. Что-то похожее происходит, когда я встречаю нищего, когда я встречаю бедняка. Как я к нему отношусь? Встреча с нищим и с бедняком испытывает мое сердце. В послании Галатам апостол Павел говорит такие слова. Он обращается к церкви и говорит о том, что он выполнил одно важное поручение, которое ему дала церковь. Он вспоминает, что ему сказала церковь, когда он отправлялся в миссионерское путешествие. Церковь дала ему задание помнить нищих. И вот что он пишет. «Вы мне дали задание, вы мне сказали, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Вы знаете, когда я готовился к этому выступлению, прочитал вот этот библейский стих, для меня это оказалось так удивительно. Апостол Павел, его главная цель была проповедовать. Он был учителем слова, он был человеком слова, и он хорошо умел это проповедовать. Но помимо проповеди Евангелия, важная составляющая его путешествий миссионерских, когда он открывал церкви в новых местах, людей исцелял, он должен был еще заниматься благотворительностью. Такую заповедь дали ему братья в Иерусалиме, апостолы и другие христиане. И он старался это исполнять. Значит, Евангелие, оно соседствует с благотворительностью. Оно немыслимо без благотворительного отношения к бедным людям. Стоит на это обратить внимание. Знаете, Павел имел ремесло, и это ремесло было прибыльное в свое время. Апостол Павел хорошо изготовлял палатки. Это сегодня палатка удел, ну, туристов, путешественников, которые, добровольно оставляя уютный дом, отправляются путешествовать, хотя могли бы на машине поехать, или на самолете полететь, или на поезде поехать. Но они своими ногами желают преодолеть какой-то путь и испытать на себе невзгоды путешествия какого-то. А в те времена у людей выбора не было. Все их перемещение между городами происходило пешком. Они всегда путешествовали. Поэтому изготовление палаток было довольно прибыльным ремеслом. И апостол Павел, на страницах его посланий сохранилось это. Он, изготовляя палатки, продавал их. И деньги вырученные, часть уделял для содержания самого себя, а часть на благотворительность, чтобы поддерживать нищих. Именно поэтому апостол Павел имел

полное право, обратившись к христианам, сказать о том, что каждый христианин должен трудиться своими руками. Для чего? Для того, чтобы себя кормить и уделять нищим. Это заповедь. Вот апостол Павел ее соблюдал. И действительно, не обращать внимания на бедных, игнорировать их нужды, Священное Писание говорит, это грешно, это грех. В книге пророка Амоса, один из древних пророков, так называемых малых пророков, по своему значению, безусловно, этот пророк немалый, но по объему его книга, она не такая большая, как книги, другие пророческие книги. Так вот, в книге Амоса, в 5 главе, в 12 стихе мы читаем, Бог обращается к Израилю, к своему народу. «Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши, и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедного». Посмотрите, что получается, что одна из причин слабости древнего Израиля, а вот пророк Амос выступает и говорит уже в то время, когда Израиль сильно ослабел. Возьмите времена Давида, особенно времена Соломона. Это было мощное государство, которое расширяло свое влияние, расширяло свои границы государственные и политическое влияние, богатело. А вот времена Амоса это царство сжалось, разделенное на две части. Происходили даже междоусобные войны между Иудеей и Израилем. Израиль стал слабым, зависимым от соседей своих государством. Одна из причин – не обращали внимания на нужды бедных, извращали на суде дела бедных, ставили права богатых на суде выше прав бедных. И, конечно же, такое игнорирование нужд бедных людей является грехом в глазах Бога. Итак, сам Господь однажды сказал, «Нищих всегда будете иметь среди себя». Но, соответственно, это определенное испытание для нас. Нищие всегда будут рядом с нами. Даже в самом богатом государстве есть люди, обнищавшие по той или иной причине. И вы знаете, последнее время мы стали более черствыми по отношению к бедным людям. Ну, я понимаю, почему это происходит. Потому что нам все, вот когда появляется какой-то бедный человек или нищий, просит где-то на углу или проходит по вагону электрички, и мы сразу думаем, это бизнес какой-то. Это какой-то теневой бизнес, что с нас просто выманивают деньги. И вот в Писании сказано, апостол Павел предупреждал, из-за того, что будет умножаться беззаконие, во многих охладеет любовь. Я хочу обратиться к нам, ко всем, и к вам, дорогие зрители, и к самому себе, ко всем, кто слышит эту проповедь. Все-таки не должно это происходить с нами, если мы называем себя христианами. Наши сердца не должны настолько очерстветь, чтобы мы перестали помогать бедным и тем, кто беднее нас, тем, кто нуждается. Я бы хотел призвать нас всех сделать свои сердца более расположенными к благотворительности, к помощи нуждающимся. Конечно, в этом вопросе нужна осмотрительность. Но если мы реально видим нужду человека, давайте будем открывать свою руку для оказания помощи людям. Такие люди и такие моменты в нашей жизни, они испытывают наши сердца, насколько мы чутки, насколько мы добры, насколько мы отзывчивы, насколько наши сердца покорены любви и сострадательности нашего Учителя. Наш Учитель Иисус, Он сам не был богат в земной жизни, но мы знаем, что и Он, наш Господь и Учитель, уделял определенное количество денег, которое было в общем имуществе у Него и у Его учеников, отделял для благотворительности.
Если

И сам Господь это делал. Его ученики это делали. Это для нас заповедь. Амос сказал: «Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток».

Для Лесли Кинг 4 июля не просто национальный праздник. Это личный ее день независимости. В этот день Лесли обрела свободу от зависимости и сексуального рабства и стала той, кем ее создал Бог. Мое детство — это боль, изнасилование и прозвище. Ранние годы Лесли Кинг были наполнены отвержением и насилием. Ее отец часто был пьян и бил мать. Девочка была мулаткой, поэтому в школе ее часто дразнили и даже били. Для меня мир был темным местом. Я ему не нравилась. В нем не было для меня места. В 8 лет Лесли растлил старший кузен. Это длилось несколько месяцев. Я дала своему кузену прозвище Бугимен. Он клал мне руку на рот и говорил, что если я скажу хоть что-то, мой отец убьет мою мать. Лесли молчала, а отец продолжал избивать мать. Девочка просила Бога остановить это, но, не получив ответа на молитвы, обозлилась. Она не понимала, почему Бог такое допускает. Бог любил маленьких детей, но я была другой. Поэтому меня он не любил. В 15 лет в поисках защиты и внимания Лесли начала встречаться со взрослым мужчиной. Однажды он повел ее домой к другу. После пары бокалов она потеряла сознание. Когда я очнулась, его друг был на мне. Мужчина, которого я любила, который говорил, что никто не причинит мне вреда, был рядом. Я смотрела на него, а он выглядел как сам дьявол. Тот человек не отпустил Лесли, и она оказалась в сексуальном рабстве. Мне сказали, если ты убежишь, расскажешь полиции, мы убьем твоих родных, а потом и тебя. Лесли занималась проституцией в разных уголках США. Чтобы притупить боль от постоянного насилия, она начала принимать наркотики. Через 10 лет ее сутенера арестовали, а она продолжала работать проституткой. Проституция стала для меня символом власти. Эти мужчины дадут мне то, что я захочу, они заплатят мне. Но власти у нее не было. На протяжении следующих 10 лет она начала принимать еще более серьезные наркотики. И в итоге перешла на крэк и кокаин. Чем старше я становилась, тем сильнее становилась моя боль. 4 июля 2000 года она пыталась покончить с собой и приняла таблетки с алкоголем. Когда я умирала, то закричала. Бог, если ты есть, если ты реален, помоги мне. И я ощутила объятия. Такого не было даже в детстве. Я почувствовала это. Лесли поняла, что Бог реален, что Он рядом. На следующий день она записалась на 30 дней в реабилитационный центр и смогла бросить наркотики. После реабилитации она пошла в христианский приют для женщин. Там она провела целый год, изучая Библию. Я научилась себя любить. Я прилежно работала над собой. Узнала, кто я такая. Какая у меня цель. Лесли захотела заботиться о других и начала оказывать медицинскую помощь на дому, но не ощущала мира внутри. Я привыкла жить в ненависти и злости. Всю жизнь мне было хорошо в дискомфорте. Однажды ее клиентка с болезнью Альцгеймера и деменцией сказала фразу, которая все изменила. Она никогда не разговаривала. Но однажды схватила меня за руку и сказала, «Тебе нужно молиться за них». И я прекрасно понимала, что она имеет в виду. Я должна была
простить всех, чтобы освободиться самой. В этот момент Лесли поняла, что тоже нуждается в Божьем прощении. Тогда я сказала Господу: «Господи, я знаю, что поступила неправильно. Мне необходимо отпустить их». С тех пор Лесли начала помогать другим женщинам обрести свободу. В 2005-м она запустила программу «Священное начало» для женщин, которые находились в сексуальном рабстве. Это позволило мне разобраться со всем, с чем я сталкивалась, и понять, с чем нужно бороться, и помочь другим выбраться из тьмы. Сейчас Лесли замужем за христианином и окружена людьми, которые по-настоящему ее любят. Когда я смотрю в зеркало, то вижу себя. Сильную женщину Божью, воительницу, бойца. Я знаю, кто я. Жизнь может наносить неожиданные и несправедливые удары людям. Не так ли? Детство Лесли привело к нехорошим вещам. Такое происходит и с

0: серьезно ранит нас. Нам бывает так тяжело, что даже после обращения к Богу, после того, как мы узнаем, что Бог простил нас, нам трудно простить других. Тех, кто не просит прощения, кто использовал нас ради своей выгоды. Все это кажется нам очень несправедливым. Не так ли? Возможно, ваш опыт и не такой ужасный, как у Лесли. Разрушенные отношения, человек, не отдающий долг. Это может быть разное, и вы держитесь за эту боль. Она не отпускает ваше сердце и ум. Вы не можете перестать думать об этом. Постоянно злитесь на несправедливость, как это было с Лесли. Иисус сказал, что мы должны прощать 70 раз по 7. Это значит, что не имеет значения, кто, что и сколько раз сделал. Прощайте, чтобы самим получить прощение и освободиться. Так сказал Иисус. Я пришел, чтобы освободить пленников. Пленниками чего являетесь вы? Всякого разного мусора. Кто-то обидел вас без причины, давит какие-то события в детстве. Вас бросили, вы чувствуете пустоту. Но Лесли сказала: «Я наконец-то нашла свое предназначение». В Иеремии 29:11 сказано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Возможно, сегодня вы задаетесь вопросом: «Кто я?» Я хочу сказать, если вы живете в горечи, злости или ненависти, то примите решение, даже если не хочется. Сделайте первый шаг и скажите: «Я прощаю этого человека. Господь, помоги мне простить». Помните, как у Фомы были проблемы с верой, и он сказал: «Верую, помоги моему неверию». Бывают моменты, когда мы чувствуем подобное. Обратитесь к Богу, если вам тяжело прощать. Боже, помоги по-настоящему простить. Когда вы прощаете тех, кто ранил вас, вы сможете в свободе достигать тех целей, которые Он будет открывать вам. Вы были рождены с предназначением. Библия говорит, что у Бога были планы на вашу жизнь еще до того, как сформировались вы в утробе матери. Как думаете, что хочет сделать враг Бога? Он хочет украсть у вас возможность быть свободным, украсть у вас Божий план, победить вас, сделать так, чтобы вы считали себя никчемным. Не ведитесь на это ложь. Библия называет сатану отцом лжи. Ищите истину. Она в Божьем Слове. Он не оставил вас здесь без истины, на основании которой мы можем жить. Библия наполнена Божьим обетованием. Изучайте ее. Начните читать Библию с Евангелия от Иоанна в Новом Завете. Прочитайте ее, и вы поймете, что значит ходить с Иисусом. Все начинается с того, что мы посвящаем Ему свою жизнь. Говорим: «Боже, я хочу поступать не как я, а как Ты».
1: Эндрю и МДжей готовились к рождению четвертого ребенка. Денег было немного, а в придачу ко всему у них сломался кондиционер. Но организация «Помощь на домашнем фронте» помогла этой семье.
0: Сержант Эндрю сейчас служит в форте Кэмпбелле, Кентукки. Он знает, что должен поддерживать баланс между службой и семьей. Он полагается на свою жену МДжей, когда его нет рядом.
1: МДжей — прекрасный пример благочестивой жены. Она заботится о доме, и поэтому я не переживаю, когда меня нет рядом.
0: Обеспечить жену и трех детей на зарплату сержанта — непростая задача. А вскоре оказалось, что МДжей снова беременна. Они были рады еще одному ребенку, но это означало, что им нужно покупать все, что нужно малышу. Кроме того, вышел из строя кондиционер, а ремонт стоил $2000. Это стало для нас серьезным вызовом. Было сложно.
1: Нам нужно было разобраться с нашими финансами, потому что у нас дети, мы не одни.
0: Будучи крестьянами, они верили, что Бог проведет их через все трудности. Мы решили, что будем терпеливы. Он обеспечитель, он позаботится. Их ситуация изменилась, когда организация Combat Feed Battleground обратилась за помощью к фонду от CBN. Помощь на домашнем фронте. Им не отказали, и глава Battleground Донни Бой сообщил, что семье оплатят ремонт системы охлаждения. Это чудесно. Спасибо. На это ушло бы немало денег. Это очень поможет нам с малышом. Донни добавил, что помощь на домашнем фронте также хочет обеспечить новорожденного.
1: Они увидели ваш список и хотят обеспечить всем, что есть в списке. Кто-то поедет с вами за покупками. Как вам такая идея?
0: Я сейчас заплачу. Потому что... Это чудесно. Это невероятно. Они сняли гору с наших плеч.
1: Аминь.
0: Спасибо вам.
1: Бог благ. Он верный.
0: Он верный. Этого не случилось бы без вашего послушания, чувствительности и его любви. Спасибо вам. Это чудесно.
1: Вот почему я уверен в Боге. Он верен. С ним возможно все. Абсолютно все.
0: Представитель фонда «Помощь на домашнем фронте» поехал с ними за покупками в тот же день. «Помощь на домашнем фронте» и CBN благословили нас. Это удивительно. Я хочу поблагодарить партнеров CBN за то, что они благословили нас. Это очень важно. И мы ценим все, что вы делаете. Еще раз спасибо. Спасибо.
1: Молоткообразная деформация пальцев – это больно. Дженнис Джордан страдала от этого более 10 лет. Но однажды пальцы Дженнис выровнялись сверхъестественным образом прямо у нее на глазах.
0: Я была директором библиотеки больше 15 лет. Я всегда приходила на работу в лучшем виде. Нужно было выглядеть очень хорошо. Носить пиджаки, высокие каблуки.
1: Дженнис Джордан часами стояла на ногах в библиотеке. Потом она начала обучать людей с особыми потребностями, и ей пришлось еще больше времени проводить на ногах.
0: У меня была группа студентов, которые были интернами в больнице. Это были студенты с аутическими расстройствами. Мне приходилось ходить с ними по 5 километров.
1: Работа на ногах дала о себе знать, и у Дженнис возникло молоткообразное искривление пальцев ног.
0: Молоткообразное искривление – это деформация пальцев ног. Моя ситуация усугублялась тем, что я носила высокие каблуки, и я начала чувствовать боль. Было неприятно.
1: Боль не давала ей покоя несколько лет, и Дженнис обратилась к врачу.
0: Что мне сделать, чтобы вылечить это? Врач сказал, что нужна операция. Нужно будет сломать кости, а потом выровнять их. Это было не для меня. Я сказала спасибо и ушла.
1: Она делала все, что могла, и терпела эту боль еще 10 лет.
0: Я же могла двигаться. Так что я просто приняла эту боль и старалась... не обращать на нее внимания.
1: Кроме того, она не молилась. Дженнис решила, что ее проблема недостаточно серьезная для того, чтобы молиться о ней. Но будучи постоянной зрительницей клуба 700, она любила молиться за других. Особенно, когда ведущие молились за зрителей.
0: Молитва очень важна. Вы ничего не можете достичь без молитвы.
1: 4 июля 2019 года, после работы в саду, Дженнис пошла домой, чтобы посмотреть молитвенный фрагмент клуба 700. В этот раз настал черед Дженнис принять слово.
0: Первые слова, которые произнес Гордон, шокировали меня.
1: Есть кто-то, у кого молоткообразное искривление и другие проблемы, связанные с возрастом. Вы даже не молитесь об этом, но Бог говорит, я могу восстановить, могу обновить твою молодость.
0: Я была в шоке, ведь это было про меня. Он говорил про меня.
1: Пусть пальцы ног восстановятся прямо сейчас во имя Иисуса. Пусть это будет знамением для вас, что у Него есть планы и цель на вашу жизнь.
0: Я посмотрела на свои пальцы, и они начали выравниваться. Боль оставила меня. Это было необыкновенно. Я о таком даже не мечтала. У Бога есть удивительные сюрпризы для нас. Это правда.
1: Дженнис больше не ощущала боли, и проблемы с пальцами не вернулись. Теперь она участвует в группе ходатаев и призывает всех молиться, независимо от того, большая их нужда или нет.
0: Он великий лекарь. Он разбирается с любыми проблемами. С маленькими, вроде моей, и с большими, вроде рака. Господь хочет действовать в нашей жизни.
1: Я рад этому чуду, что случилось с Дженнис. Она сказала, я даже не молилась об этом, потому что думала, что это не так уж важно для Бога. Многие из нас любят Господа и верят, что Он любит нас. Но мы думаем, что это слишком малое или несерьезное дело, чтобы просить о Нем, и поэтому обращаемся лишь по серьезным делам. Приносите к Нему все. Его волнуют все моменты вашей жизни. В случае с Дженнис, Он дал ей чудесное исцеление после многих лет. Мы рады этому. Мы с Терри хотим помолиться о вас. Но перед этим поделимся другим свидетельством. Вот что написала Джанет. Мы с мужем смотрели «Клуб 700» и услышали, как Терри молилась за исцеление зубов. У меня болел зуб. Я положила руку на него, и боль ушла. Слава Богу. Потом Эндрю молился о тех, кто ощущал покалывание и онемение в ногах. Эти проблемы мучили некоторое время Фреда. Мы верим, что он получил полное исцеление. Спасибо за вашу особую программу, которая помогает многим людям.
0: Это чудесно. Вот что нам прислала Джоанна. На прошлой неделе мой муж попал в автомобильную аварию и повредил колено, которое ранее было уже прооперировано. Вернувшись домой из госпиталя, мы включили клуб 700. Эндрю рассказывал что-то, а потом указал пальцем. И мой муж сказал, «Смотри, он показывает на меня». Эндрю сказал, «Сегодня утром вы попали в автомобильную аварию, повредили колено, и оно болит. Вы получаете исцеление прямо сейчас». Мы начали радоваться и прыгать. Бог действительно исцелил моего мужа. Он не принимал лекарства, и колено не припухло. Это было удивительно. Мы очень благодарны Богу. Аминь. Это чудесно.
1: После таких свидетельств я чувствую полное смирение, потому что все это делает Бог. Он делает это для нас. Если у вас есть нужда, если у вашего близкого есть нужда, то помолитесь с нами сейчас. Мы будем молиться. Бог, Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Мы благодарны за Твою власть, Боже. Ты заботишься о нас. И сегодня, когда семьи собираются вместе или многие ощущают одиночество. Мы слышали сегодня про эту семью военных, в которой мужу часто приходится ездить в командировки. Но есть люди, которые просто одиноки. Им не хватает ни друзей, ни родных. И сегодня они одни. Господи Боже, сегодня мы молимся об одиноких. Твой Дух Святой, настоящий компаньон и советник, мы просим, пусть Твой Дух Святой наполнит одиноких радостью и любовью во имя Иисуса. Спасибо, Господь.
0: Есть кто-то, у кого проблемы с кутикулами на ногтях рук и ног. Такое ощущение, что в их основании какая-то инфекция. Бог исцеляет вас. Вы не просто получите исцеление, эта проблема больше не вернется к вам. Вы можете больше не волноваться. Позвольте Богу полностью исцелить вас.
1: Есть человек, у которого проблемы с сердечным ритмом. Врачи говорят вам, что ваше сердце не хочет держать ритм. Из-за этого вы чувствуете страх. Вы живете не только с этой проблемой, но и с тревогой и страхом. Мы противостоим этому страху во имя Иисуса и провозглашаем мир во имя Иисуса. Мир, который превыше понимания. Писание говорит, что мы не в состоянии понять его. Господь, я молю, чтобы Ты явил этот мир. Мы также просим об исцелении сердца. Пусть Твоя исцеляющая сила сойдет на этого человека, чтобы его сердце...

0: Сердце восстановилось, вошло в совершенный ритм. Во имя Иисуса. Спасибо.
1: У кого-то из вас проблемы с пищеварением. Это не боль, а вздутие. Вам кажется, словно еда не переваривается. Вас мучает отрыжка после еды, и вы ощущаете дискомфорт. Бог разбирается сейчас с этим. Сделайте глубокий вдох. Дух Святой очищает вас. Все нормализуется во имя Иисуса.
0: Вас коснулись слова Дженнис о том, что часто мы не молимся о мелочах, считая их недостаточно важными. Я чувствую в духе, что у кого-то есть проблемы со спиной. У вас болит спина. Она не дает вам покоя много лет. Вы научились жить с этим и думаете, что так и должно быть, что это слишком мелкая проблема для Господа. Он говорит: «Я заберу эту проблему сегодня, я исцелю тебя сейчас же». Ты поймешь это? Это откровение Иисуса для вас. Спасибо, Отец.
1: У кого-то проблема с ахилловым сухожилием. Вы ощущаете слабость в нем. У вас были повреждения и другие проблемы, вам делали операции. Бог не просто исцеляет его, но и укрепляет, чтобы всякая слабость и уязвимость ушли во имя Иисуса.
0: Кто-то ощущает странную припухлость во рту. Я молюсь об исцелении. Эта припухлость уходит. Вы здоровы. Господь, я молюсь о том, чтобы Твоя сила явилась в жизни тех, кто доверяет и любит Тебя, и даже среди тех, кто не знает Тебя. Пусть они почувствуют призыв Духа силой и славой, потому что Ты хочешь отношений со всеми людьми. Ты не хочешь отделяться от них. Господь, я молюсь, чтобы все услышали и увидели, что Ты хочешь сделать в их жизни. Мы с Терри молимся об этом во имя Иисуса. Аминь. Если вы хотите помолиться еще о чем-то, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Мы будем рады услышать о том, что Бог делает в вашей жизни, или помолиться за вашу нужду. Мы с радостью помолимся за вас и прочитаем истории о ваших чудесах. А закончим мы со словами: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Это сильные слова. Пусть Бог благословит вас.